0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Покайтесь в путях своих, народа земли. Смотрите, око хозяина мира бдит в душах ваших. Не верьте своим очам, соблазняющим вас. Дайте его оку осветить ваш путь. Очи человеческие – завеса на очах Божиих. Покаяние есть признание неверного пути. Оно указывает новый путь. Кающемуся открываются два пути. Тот, которым он шел, и тот, которым должен пойти. Кающихся лишь словами больше, чем тех, кто поворачивает колесницу своей жизни на новый путь. Дважды должен быть храбр кающийся. Первый раз оплакать прежний путь, второй – обрадоваться новому. Что за польза, покаявшись, ходить прежними путями? Как назовете того, кто тонет и зовет на помощь, но когда помощь приходит, отвергает ее? Вот так называю и вас. Покайтесь в вожделении мира и мирского, ибо мир сей – кладбище предков ваших, с вратами открытыми, ждущие принять вас. Еще совсем недолго, и вы станете предками чьими-то, и захотите услышать слово «покаяние», но не услышите его. Словно порыв ветра, разгоняющий туман от света солнечного, так и смерть отнесет вашу жизнь от лица Божия. Покаяние бодрит сердце и продлевает жизнь. Слезы покаяния смывают тьму с очей и придают им сияние детской чистоты. Глаза озера моего, словно глаза лани, всегда влажны и сияют алмазным блеском. Воистину, влага в очах гасит гнев в сердце. Подобно месяцу молодому душа кающегося. Полная луна опадает и уменьшается. Молодой месяц растет. Кающиеся пропалывают ниву души своей, освобождая ее от сорняков, давая расти семени доброму. Воистину, кающийся не тот, кто скорбит об одном совершенном грехе, а тот, кто скорбит о всех грехах, которые способен совершить. Мудрый хозяин выпалывает с поля не только то терние, что укололо его, но и всякое, желающее его уколоть. Господи, поспеши и покажи кающемуся новый путь, когда он возненавидит прежний путь свой. Матерь Божия, Бога-невеста, преклонись к сердцам кающимся. Отвори источник слезный в душах наших, чтобы омылись они от вязкого ила, помрачившего зрение наше. Души пресвятый, дохни и отгони от души кающегося тяжелый смрад, душивший его и приведший к покаянию. Тебе молимся и Тебе поклоняемся, всесильный и животворящий души истины.

0: Светлое радио. Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Егор Бероев.
1: Первозданная чистота. Кажется, ты один не спишь ночью и потрясенно смотришь на белую пелену снега за окном. В свете ярких фонарей метет по улице, заносят дороги и деревья снежная поземка. В домах мигают, не спят разноцветные елки. Открыл окно. Остро и пьяно пахло уже настоящей зимой. Скверы, деревья, тротуары, подоконники и мостовые — все укрыто снежным валом. Ни один прохожий еще не оставил следов в сугробах. Первозданная чистота. Как жаль, что никто почти не видит этой зимней сказки. Как же мы все ждем бабье лето, а еще нетерпеливее весну, однако никогда не думал, что можно вот так взахлеб опьянеть и оглохнуть от ворвавшейся в город снежной зимушки зимы.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из воспоминаний протоиерея Василия Шустина. Когда я был еще совсем юным, отец мой серьезно заболел горлом. Профессор Симоновский определил, что у него горловая чахотка, и ему осталось жить дней 10. Послали телеграмму отцу Иоанну Кронштадтскому. Дней через 5 он приехал к нам. Прошел к отцу в спальню, взглянул на него и сразу воскликнул: «Что же вы мне не сообщили, что он так серьезно болен? Я бы привез святые дары и приобщил бы его». Мой отец умоляюще смотрел на батюшку и хрипел. Тогда батюшка углубился в себя и, обращаясь к отцу, спрашивает: «Веришь ли ты, что я силой Божией могу помочь тебе?» Отец сделал знак головой. Тогда отец Иоанн велел открыть ему рот и трижды крестообразно дунул. «Больше ничего не нужно», — резко сказал отец Иоанн. «Приезжай завтра ко мне в Кронштадт, и я тебя приобщу святых тайн». И батюшка уехал. Вечером приехал Симоновский, а вместе с ним доктор Окунев, тоже специалист по горловым болезням. Им сказали об отце Иоанне, и что завтра повезут моего отца в Кронштадт. Симоновский сказал, что это безумие, что он умрет дорогой. Но отец верил батюшке, и на следующий день закутали его хорошенько и повезли в Кронштадт. Батюшка приехал на квартиру, где остановился отец, и приобщил его святых тайн. Когда отец вернулся домой, Симоновский был поражен. В горле все раны оказались затянуты. Симоновский во всеуслышание заявил: «Это невиданно, это прямо чудо». Так совершилось дивное исцеление моего отца по молитвам батюшки. Отец прожил после этого 25 лет.
1: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Пахомий Серп, пещерник.
1: Высокие отвесные скалы, кое-где поросшие густым лесом, нависали над морем. Эта суровая местность Святой Горы Афон казалась необитаемой. Но именно здесь, в пещере, расположенной на крутой скале, долгие годы жил отшельником монах по имени Пахомий. Был он родом из Сербии и на Святую Гору приехал еще в юности. Поначалу Пахомий поступил в монастырь Хиландар, но вскоре пожелал вести уединенную молитвенную жизнь, для которой и избрал себе это пустынное место посреди высоких скал. Однажды к нему пришел молодой человек и попросился в послушники. Он собирался принять постриг и должен был пройти период ученичества у опытного старшего монаха. Желая подвижнических подвигов, юноша узнал о Пахомии и решил пойти к нему. Монах с радостью принял послушника. Жизнь среди скал действительно была крайне аскетичной. Питались они, чем Бог пошлет, а в основном травой и дикими каштанами. Спали на камнях в пещере. Но молодому послушнику этого показалось мало. Он давно уже обратил внимание на три больших вековых дерева, растущих перед их пещерой. «Что, если на ветвях одного из них устроить себе постель?» — думал послушник. «На камнях спать каждый может, а вот на дереве — это настоящий подвиг». С просьбой разрешить ему устроиться на дереве, он, наконец, обратился к Пахомию. Монах с улыбкой заметил, что это лишнее, что пещера их просторная, и не стоит брать на себя напрасный труд. Послушник был раздосадован таким ответом и явно выказывал свое недовольство, однако не посмел нарушить запрета старшего монаха. Вскоре наступил праздник, и Пахомий с учеником отправились в один из монастырей на богослужение. В ту же ночь по всему Афону случилась сильная буря. Когда монах и послушник через несколько дней возвратились домой, их взору предстала страшная картина. Деревья, что росли у пещеры, были поломаны и разбросаны на несколько метров вокруг. «Вот, смотри, и твоя кроватка бы улетела вместе с деревьями», — сказал Пахомий. Послушник, побледнев, упал перед монахом на колени и стал просить прощения за дерзость. «Довольствуйся тем, что дает тебе Господь, и не ищи большего», — говорил старец Пахомий Серп, пещерник. «Божие мудрее человеческого. Господь сам знает, что и когда подать нам на пользу».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Пахомий Серп,

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: Когда мы злимся на кого-то, когда недовольны ближним, когда возмущаемся его поведением, то бывает так, что мы призываем на него гнев Божий. Даже обращение к Богу некоторых из нас бывает таким: «Господи, накажи его, сделай так, чтобы и он испытал то же, что желает нам. Господи, пусть земля провалится под ногами нашего обидчика». Но, делая так, мы забываем, что Господь любит этого обидчика ничуть не меньше, чем нас самих. Каждый человек ему одинаково дорог, и он желает каждому спасения. Христос умер на кресте за каждого из нас, поэтому он и заповедовал нам: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Хочу поделиться с вами наставлением святителя Григория Богослова. «Не питай ненависти, и притом без причины, к брату своему, за которого Христос умер и, будучи Богом и владыкой, стал твоим братом».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схемонахини Игнатии Петровской. Для церковной жизни колоссально много сделал патриарх Алексий I, который своим благочестивым, необыкновенно красивым, необыкновенно духовным служением воспитал нас без слов. Он довольно редко говорил, но очень часто служил. И мы воспитаны были на этих службах. И мы все увеличивались и увеличивались в числе. Это было для того времени достаточно показательно, когда такой громадный собор, как Елоховский, до отказа наполнялся на патриаршей службе. Так что его служение — это была, конечно, историческая картина, историческое явление, которое очень повлияло на церковь. В его служении была красота, необыкновенная молитвенность. При этом он был довольно скромный, тихий в своих речах, в своих действиях.

0: Современность, история, вечность. Имена, имена, милосердие.
1: В 1916 году на адрес канцелярии белорусской диаспоры в Риме пришла посылка. Доставлять ее в место назначения почтальон явился с охраной из нескольких вооруженных карабинеров. Удивленный секретарь общества подписал необходимые бумаги и, когда процессия удалилась, распечатал черный бархатный футляр и невольно зажмурился. Россыпь диамантов засияла гранями в свете электрических ламп. Прилагавшееся к таинственной посылке письмо все разъяснило. Баснословной цены бриллиантовое колье предназначалось в качестве пожертвования на постройку в Риме белорусской духовной семинарии. Прислала его из деревни Кухтичи Минской губернии княгиня Мария Магдалена Радзивилл. В Белоруссии это имя давно стало нарицательным и по сей день остается синонимом человечности, милосердия, любви к ближнему и помощи страждущим. Мария Магдалена Радзивилл вошла в историю как одна из самых ярких и щедрых благотворительниц своего времени. Оставшись вдовой и получив наследство от богатого мужа невероятную по тем временам сумму – 50 миллионов рублей – Мария Магдалена полностью посвятила себя заботам о бедных, больных, сиротах и стариках. Став активной участницей Минского благотворительного общества, Радзивилл построила на свои средства несколько бесплатных школ для бедных крестьян у себя в Кухтичах, где постоянно проживала, а также в соседней Каменке и уездном городке Узде. Щедрые пожертвования от нее регулярно получали городские приюты, богадельни и храмы. Радзивилл оказывала помощь Друйскому монастырю под Витебском, выделяла деньги на строительство духовного училища в Вильно. За ее счет обучались сотни белорусских студентов по всей Российской империи и за рубежом. Большую поддержку получали от княгини белорусские писатели и поэты. Не имеющие достаточных средств на издание своих книг, они нашли в лице Марии Магдалены заинтересованного издателя. Организованное и финансируемое ею книжное общество с оптимистичным названием «Заглянет солнце и в наше оконце» выпустило сборники «Рунь», «Курганная ветка» и «Венок» с произведениями белорусских литераторов Максима Богдановича, Констанции Буйло и других. В 1914 году княгиня Радзивилл финансировала строительство госпиталя Минского благотворительного общества. Она активно помогала фронту в годы Первой мировой, за что была удостоена звания почетного члена комитета помощи потерпевшим в войне. Сама Мария Магдалена Радзивилл была вынуждена уехать за границу в 1918 году, когда узнала о том, что большевики намерены арестовать ее. Она нашла приют в Швейцарии, в одном из тихих уединенных монастырей. Но и оттуда, сколько могла, горячо отзывалась на мольбы о помощи, приходящие с покинутой ею дорогой родины. Забрать с собою свои капиталы княгине не удалось. То малое, что она сумела вывести в эмиграцию, Мария Магдалена вскоре почти без остатка раздала. Сердце княгини сжималось от боли, когда в ответ на очередное письмо с просьбой о помощи она была вынуждена отвечать отказом, ибо собственных средств у нее не осталось, и жила она на иждивении у монастыря. Там, в монастыре, княгиня Мария Магдалена Радзивилл и скончалась в 1945 году, оставаясь в памяти соотечественников человеком, посвятившим всю свою жизнь трудам на благо ближних.
0: Имена, имена, милосердие.

висит. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Мама, расскажи мне о дожде. И пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой.

0: дожди. Только черный дождь не будет на твоем пути. Верю, черный дождь не будет на твоем пути.
1: Радио «Вера». Люблю отчизну я, но странную любовью. Не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные преданья не шевелят во мне отрадного мечтанья. Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыханья, разливы рек ее, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным, пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая ночлеги, дрожащие огни печальных деревень. Михаил Лермонтов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. О некоторых событиях библейской истории мы знаем не из текста Библии, а из устного предания. Например, большая часть жития Богородицы осталась за рамками евангельского повествования. Причина заключается в том, что апостолы, написавшие Евангелие, ставили перед собой задачу описать прежде всего служение Христа, поэтому в библейский текст были включены только те эпизоды из жизни Девы Марии, которые имели отношение к подвигу Спасителя. Древние христиане, желая сохранить память о Богородице, сделали события из ее жития частью предания. Оно не только дошло до наших дней, но и стало основой для богослужебных текстов. Например, для праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, отмечаемого 4 декабря по новому стилю. В день торжества православные христиане молитвенно вспоминают, как Дева Мария в трехлетнем возрасте была введена в Иерусалимский храм. Это событие стало пророческим указанием на то, что Марии суждено стать Богородицей, дать жизнь Спасителю мира Иисусу Христу. Обо всем этом нам рассказывает Тропарь, одно из главных песнопений праздника. О его истории и содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Точная дата установления праздника введения во храм Пресвятой Богородицы нам неизвестна. Можно лишь указать, что сначала событие введения стало отмечаться в западной части христианской церкви. В 8-9 веках эта традиция пришла и к восточным христианам. Что довольно странно, потому что о важности событий введения размышляли такие известные греческие богословы 4-го столетия, как, например, Григорий Ниский. Основные богослужебные тексты праздника введения появились в IX веке, в том числе и Тропарь. «Днесь благоволение Божие предображение и человеков спасение проповедание. В храме Божии ясно Девы является и Христа всем предвозвещает. Той и мы велигласно возопиим. Радуйся, смотрение зиждителево исполнение». В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом. «В сей день предзнаменование Божие благоволение и спасение людей предвестие. В храме Божием Дева открыто является и Христа всем предвозвещает. Ей и мы громогласно воззовем, радуйся предначертанного Создателем исполнения». Тропарь праздника раскрывает нам суть церковного торжества. Дева Мария в нарушении обычаев Ветхого Завета входит в храм Соломона. Перед ней первосвященник открывает завесу Святое Святых, главной части иудейского святилища. Этим он пророчески указывает, что Богоматерь сама станет живым храмом, вместит в себя Сына Божьего.
1: Тропарь введения во храм Пресвятой Богородицы исполняется хором как на вечернем богослужении, так и на литургии. Его пение напоминает молящимся о сути церковного торжества, призывает их разделить с духовенством радость о приходе Девы Марии в великий храм Соломона. Давайте послушаем тропарь введения в исполнении хора Санкт-Петербургской духовной академии.

эти люди довольны своей судьбой. Купцы остановились перед домом, где собрались самые достойные и уважаемые люди этого города. Старейшины прервали беседу и пригласили гостей зайти в дом. Купцы сразу приступили к ним с вопросами. Что это за счастливый остров? Давно ли они так живут? Что за правитель так мудро руководить народом? Мы уже давным-давно живем здесь. И нами правит государыня, которой мы все не перестаем восхищаться. Именно ей обязаны мы тем, что радость наполняет наши души. Она научила нас быть довольными своей судьбой и доброжелательно относиться друг к другу. Да и как можно не любить ее? Она заставила забыть зависть, которая существовала между нами. Дала нам понять, что богатство заключается в нас самих, а любовь – источник, откуда берет начало всякая радость. Мы так счастливы, что ни у кого из нас нет ни малейшего желания господствовать над другими. «И каково же имя вашей государыни?» – спросили купцы. «Доброта», – ответил старейшина.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Восстаньте, все творения! Послужите Богу живому, который заботится о вас. Поклонитесь и послужите Ему, ибо никто милосерднее, чем Он, не посетит вас в этой юдоле страха и печали. Приходили рабы и представлялись господами. Пришел Господь и соделался рабом. Рабы, назвавшиеся господами, спешили подчинить себе всех. Господь в зраке раба пришедший спешил послужить всем. Восстаньте, лилии полевые, и заблагоухайте, ибо имя ваше помянули уста его святые. Восстаньте, камни, и поклонитесь ему, ибо вас касались стопы его святые. Взыграй, пустыня, и возрадуйся, ибо тебя он осветил самыми долгими и сокровенными молитвами. Восстаньте, пшеница и лоза виноградная, ибо вас благословил он более всех творений. Восстаньте и благословите его. Возрадуйтесь, рыбы, и прославьте Господа, ибо был он голоден, и вы накормили его. Взыграйте, вода и ветер, и послужите ему, ибо вас он очищал и умерял силою своею. Восстань, смоковница, и облачись в шелка, ибо на тебе узрел он грешника и спас его. Возрадуйтесь, волы и овцы, и исполнитесь трепета, ибо в ваших ветхих яслях он родился. Воспойте, птицы, ибо вас возвысил он, указав людям в пример. Взыграй, елей, и разгорись перед престолом его, ибо тобою помазанный возрадовался он и спас грешницу. Восстаньте, терн и тростник, и устыдитесь, ибо вы причинили ему боль. Восстаньте, железо и дерево, и покайтесь, ибо пусть невольно вы принесли ему муки крестные. Восстаньте, жители городов, и возрыдайте, ибо вы не поверили ему.

«Восстаньте, старейшины народные, и посыпьте пеплом главы ваши, ибо вы осудили его. Восстаньте, нищие, и прильните к нему, ибо он богатство ваше. Восстаньте, цари, и сложите короны свои к ногам его. Он один научил вас мудрости о первенстве и старшинстве. Восстаньте, грешники, и восплачьте пред ним, ибо только его рука не кидает в вас камень. Восстаньте, праведники, и трезвитесь, ибо величайший праведник спешит к вам. Взыграйте звезды, ибо светоносец ваш идет в гости к вам. Восстань, вселенная, и воспой гимн Господу, ибо Господь живой, а тебе пекущийся вселился в тебя».

0: Отрывок из повести детства. Читает Юрий Григорьев.
1: Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какой она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь. Родинка на шее, шитый и белый воротничок, нежная, сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал. Но общее выражение ускользает от меня. Когда матушка улыбалась, как нехорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше. И кругом все как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Тэфи «Моя летопись». Надо мной посмеиваются, что я в каждом человеке непременно должна найти какую-то скрытую нежность. Это говорят, как в рассказе Бориса Пантелеймонова: «Каждый кому-то не Иван, а Ванечка». Но тем не менее в каждой душе, даже самой озлобленной и темной, где-то глубоко на самом дне чувствуется мне присушенная, пригашенная искорка. И хочется подышать на нее, раздуть в уголек и показать людям: не все здесь тлен и пепел.
0: Голоса

и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит: был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти пылевые пути меж колосьев и трав. И от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленам припав. Иван Бунин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Арсений Златоустинский.
1: В московском Златоустинском монастыре закончилось утреннее богослужение. Шла Светлая Седмица, неделя после Пасхи 1853 года. Монахи и миряне радостно приветствовали друг друга словами «Христос воскресе!». Среди них был и пожилой монах по имени Арсений. Он исполнял должность монастырского казначея и в обители был известен своей бережливостью, честностью и духовной мудростью. Отец Арсений направлялся к себе в келью, когда неподалеку увидел одиноко сидящего на скамье и горько плачущего мужчину. Монах подошел, присел рядом и участливо спросил: «О чем плачешь, чадо? Нынче радость пасхальная кругом, а ты горюешь?» Мужчина отнял от лица руки и поведал отцу Арсению причину своего уныния. Он был богатым купцом, но недавно прогорел на неудачной сделке и лишился почти всего своего состояния. Мысль о том, что его дети по его же собственной вине останутся неустроенными, ввергала купца в страшное горе. «Не плачь, Господь милостив», — сказал отец Арсений, выслушав несчастного. «Пойдем лучше помолимся». Купец вместе с монахом вошел в опустевший уже к тому времени храм. Отец Арсений стал на колени и начал вслух негромко молиться. Купец последовал его примеру. После этого, успокоенный и ободренный, купец отправился домой, решив во всем положиться на Божью волю. Едва он переступил порог, как доложили о посетителе. Оказалось, в гостиной купца дожидался один очень богатый человек. «А я к вам по делу, государь милостивый!» С поклоном обратился он к хозяину. «Есть у меня хороший товар. Не возьмете ли?» Купец вздохнул. «Какие уж нам теперь товары! С голоду бы не помереть!» — грустно сказал он. Но гость настаивал, уверяя, что не только с расчетом готов подождать, но и в случае, если купцу не удастся продать товар, возьмет его назад и денег не потребует. Удивленный купец с благодарностью согласился и в самое короткое время выручил за товар столько денег, что смог совершенно поправить свое состояние. С радостью, благодаря Бога, он рассказывал о случившемся отцу Арсению. «Прежде времени не унывай, но всегда молись», — говорил монах Арсений Златоустинский. «Ведь откуда нам знать, что предуготовил для нас Господь?»
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Арсений Златоустинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: Казалось бы, каждый христианин знает, что для спасения ему нужно стяжать добродетель смирения. Но как это сделать? Мы начинаем просить Бога во время молитвы, чтобы Он послал нам смирение как дар. Но когда Господь, отвечая на молитвы, посылает обидчика, который нас оскорбляет и притесняет, мы не всегда осознаем, что этот человек послан для воспитания смирения. Хочу поделиться с вами словами преподобного Паисия Святогорца. «Не получит пользы тот, кто натирает себе мозоли на коленях от многочисленных поклонов и при этом не устраивает себе нагоняй с помощью смирения. Тот, кто просит у Бога дать ему смирение, но не принимает человека, которого Господь посылает ему для смирения, не понимает, о чем просит. Потому что добродетель нельзя купить в магазине как товар. Бог посылает нам людей для нашего испытания, чтобы мы приложили усилия, взрастили в себе смирение и обрели венец».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записных книжек писателя Антона Чехова. Благодаря Евангелию я вышел из состояния прозябания и начал осознавать себя человеком. Право на это осознание я переносил и на других. Евангелие научило меня верить не только в Бога, но и в человека. Эта вера воспитывает в нас великодушные чувства и побуждает уважать и любить каждого человека. Каждого. А это важно.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Милосердие.
1: В ненастных осенних сумерках ярко сверкали молнии, грозно грохотал гром, и, что есть силы, хлестал по крышам холодный октябрьский дождь. В небольшом селе Богородицкого уезда Тульской губернии давно погасли огни. И только в одном из окон помещичьей усадьбы, выходившем на широкую проселочную дорогу, теплилась свеча. Это читала перед сном Евангелие хозяйка имения Софья Михайловна Болотова и повторяла за Христом его повеление творить милосердие ближнему. «Иди и ты твори такожде». Подняв голову, женщина в раздумье взглянула в окно и вскрикнула. Там, в темноте, под проливным дождем, совсем неподалеку от ее дома, прямо на дороге, лежал человек. Софья Михайловна позвала горничную, и, взяв фонарь, женщины выбежали на улицу. Лежавший на дороге мужчина оказался мертвецки пьяным. «Нужно забрать его отсюда», – решительно сказала Софья Михайловна. И женщины, с трудом подняв насквозь промокшего несчастного с земли, повели его в дом. Скольких еще жертв зеленого змея, не осуждая, спасла Софья Михайловна от перспективы погибнуть в мороз, в палящий зной или непогоду? Одному Богу известно. Давая беднягам временный приют в своем имении, она выхаживала их, а взамен просила лишь обещание, что впредь они станут понуждать себя не напиваться. Пораженные добротой и кротостью милостивой барыни, многие действительно навсегда отказывались от пагубной привычки. О добром сердце Софьи Михайловны хорошо знали в окрестных деревнях и селах. В своей гостиной женщина устроила что-то наподобие крестьянской школы, где бесплатно обучала чтению и письму крестьянских детей. Она помогала устраивать сирот, отделяла бедных девушек приданым, чтобы они могли выйти замуж, заботилась о крестьянах, терпящих нужду. Усердие проявляла Софья Михайловна и в помощи церкви. В монастырь Оптина-Пустынь, куда она часто ездила на богомолье, щедрая барыня постоянно отправляла пожертвования на устройство храмов и раздачу бедным. В 1884 году Софья Михайловна приняла монашеский постриг. Именно ей, теперь матушке Софии, выпала честь потрудиться в становлении Шамардинской обители, женского монастыря, основанного старцем Амвросием Гринковым неподалеку от Оптиной пустыни. Мать София стала первой игуменей нового монастыря. При Шамардинской обители стараниями матушки Софии была устроена богадельня для немощных и недужных. Здесь находили приют и заботу одинокие больные женщины, которые под заботливым крылом матушки чувствовали себя словно в большой дружной семье. Через некоторое время мать София устроила в Шамардине детский приют для сирот. Откуда только не привозили к доброй матушке бедных обездоленных детей. Не только из волости или губернии, но и со всей России. В приюте работала школа. В ней девочек обучали грамоте и закону Божьему. В обители были открыты и детские ясли, где крестьянки, отправляясь на работу в поле, могли оставлять своих маленьких детей. И богадельня, и приют, и ясли содержались на деньги, лично пожертвованные матушкой из оставшегося от покойного супруга наследства. «Ах, как это ты хорошо придумала, мать! Как это мне нравится!» – радовался начинанием матушки Софии ее духовный наставник, старец Амвросий Оптинский. Всего 4 года руководила обителью матушка София, но за это время успела сделать столько добра. В 1888 году она скончалась, все свои земли, имение и капитал без остатка завещав родному монастырю. Ровно через 100 лет София Шамардинская была прославлена церковью в чине преподобной.
0: Имена милосердия.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Небо высокое в розовой пряже, и, улыбаясь, земля тихо отходит к ночному покою, как пятисвешник горят тополя. Влагой вечерней святого елея в мире омоется грех. Господи, пусть о себе не жалея, молится сердце за всех. Елизавета Дмитриева.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В честь Богородицы и Девы Марии в православной церкви написано множество проникновенных гимнов. Многие из них возникли благодаря трудам великого поэта древности, святого Иоанна Дамаскина. Стоит сказать, что молитвословия в честь Богоматери писались и до него. Но именно святой Иоанн, живший на рубеже 7-8 веков, составил гимны в честь Девы Марии, ставшие эталоном для последующих поколений церковных поэтов. Дамаскин сочинил молитвословие для всех богородичных праздников. Его перу принадлежат также задостойники – песнопения, которые поются на литургии, вместо молитвы «Достойный есть». К числу задостойников, написанных святым Иоанном, относится, например, тот, что исполняется хором в день крещения Господня. Это произведение было составлено церковным поэтом после перенесенного им непростого испытания. Иоанн Дамаскин был очень образованным, утонченным человеком, но, уйдя в монастырь, попал в послушание к неграмотному старцу. Тот запретил Иоанну сочинять стихи, писать церковные гимны. Однажды Дамаскин нарушил запрет и навлек на себя гнев наставника. Тот, впрочем, вскоре поменял свое мнение. Во сне старцу явилась Богоматерь и призвала его прекратить стеснять талант подопечного. Иоанну вновь было разрешено творить, и он в порыве вдохновения составил несколько проникновенных молитвословий в честь Божией Матери. Одно из этих песнопений звучит в наши дни в праздник Крещения Господня. А содержание молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Задостойник Крещения Господня восхваляет Богородицу и Деву Марию. Причем Иоанн Дамаскин, рассуждая о подвиге Божией Матери, признается, что человеческий язык на самом деле недостаточно хорош для того, чтобы выразить любовь и почтение православных христиан к личности Девы Марии. Более того, даже святые ангелы не способны сделать этого. Тем не менее, святой Иоанн отваживается на подобный поступок. И вот что у него получается. Послушаем церковнославянский текст «Задостойника». «Недоумеет всякий язык, благохвалите по достоянию. Изумевает же ум и премирный, петите о Богородице. Абаче благая сущи, веру прими, яко любовь веси божественную нашу. Ты бы сей христиан, предстательница, тя величаем». В переводе на русский язык текст «Задостойника крещения Господня» выглядит следующим образом. «Никакой язык не в силах достойно восхвалить тебя, Богородица. И даже горний ум недоумевает, как воспеть тебя. Но как благая, прими веру, потому что любовь нашу божественную ты знаешь, ибо ты, предстательница христиан, тебя мы величаем». Главная мысль этого песнопения выглядит так. Православные христиане прославляют Богоматерь за то, что через нее в мир пришел Спаситель Иисус Христос. Кроме того, мы считаем Деву Марию молитвенницей перед престолом Божиим за все человечество.
2: Задостойник крещения Господня звучит не только в сам день праздника, но и исполняется хором в дни попразднства. Так называется период из 8 дней, в течение которых Церковь продолжает торжественно отмечать события крещения. Всякий раз молитвословие исполняется на литургии. А теперь давайте послушаем задостойник крещения Господня в исполнении хора Боровецкой церкви города Набережные Челны.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ролану 9 лет. Он любит смотреть мультфильмы, следить по телевизору за футбольными матчами и гулять. Сам он ходит только при поддержке родителей и недолго, а еще стоит у опоры. У Ролана детский церебральный паралич. После рождения первые месяцы его маме, Изольде, казалось, что с ребенком все в порядке, пока не появились частые простуды. Во время одной из них в 1,5 года Ролан попал в реанимацию, а вернулся домой другим ребенком. Мальчик потерял основные навыки. Ноги не слушались, потому что мышцы атрофировались. Причиной такого отката в развитии стало редкое генетическое заболевание. Таких детей, как Ролан, в мире всего 150. Поскольку болезнь не до конца изучена, лекарства от нее нет. Изольда продолжает бороться за сына. Благодаря курсам реабилитации Ролан ходит, опираясь на мамину руку, понимает речь. Мальчик делает успехи на занятиях с логопедом и нейропсихологом. Изольда воспитывает Ролана и его брата одна и самостоятельно оплатить курс занятий для сына не может. Фонд «Мои друзья» открывает сбор на реабилитацию для Ролана в медицинском центре «Алалия Стоп» в Краснодаре. Работа со специалистами не даст мальчику потерять полученные навыки, поможет продолжать ходить, понимать близких и радоваться жизни. Поддержать Ролана и его маму Изольду можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Души усопших, славословьте со мною Троицу Небесную. Чем заняты вы теперь? Одни в судорогах страха вдали от Бога, другие в радостном восхищении от близости Его. Покинули вы прах плоти своей, любимую заботу вашу, о чем вам заботиться? Лишь о наготе своей. Понимаете ли теперь, что не тело душе, а душа давала запах телу вашему? Тяжко душе грешной остаться один на один с запахом своим, когда не рассеян он телом, не растворен другими запахами. Известно ли вам, что колесо само не покатится в грязь, если не направит его возница? Разве не видите, что колесо в грязи по воле возницы? Колесо получило плату свою, и возницу ждет воздаяние. Грешники, не стремитесь обратно в тела свои, чтобы избежать зловония, от которого задыхаетесь. То же зловоние принесете вы с собой и умножите его в новом теле. Грешники, не стремитесь вернуться в тела свои, чтобы избежать жгучего огня, обжигающего, и дыма, душащего вас. И пламя, и дым с собою вы носите, и тело не спаситель, но жертва ваша. Устремите все желания свои к вечной девственности божественной, изгоняющей всякий смрад, к Сыну Божию, освящающему пламенем мудрости троической, к Духу Святому, подающему силы и дерзновение возвыситься до кругов ангельских. Души чистые, благоухающие, восхитительнее всех бальзамов земных, не отдаляйтесь от нас, жителей земных. Что еще миг-другой будем следовать мученическим путем вашим, прежде чем обратимся в прах. Чистые на земле будут чистые на небесах, и в одной славе будут пребывать, благоухая райским ароматом и облаченные в девственную белизну. Умножьте любовь вашу к нам, усильте молитву за нас. Ибо нет между нами иной преграды, кроме немощной плоти нашей. Ибо хотя и опередили вы нас, а мы задержались в пути, путь один, и град в конце пути один. Души праведные, молимся и мы за вас Господу, да облегчит и ускорит Он приход ваш к Нему, хотя мы и слабее вас молимся за вас. Молимся по любви к вам, которой горит сердце наше, словно младший и слабый еще брат протягивает руки свои, чтобы помочь старшему и сильному. Ибо так же, как младшие и старшие братья одно в глазах любви их родивший, так же мы и вы одно в глазах премудрой и всесильной любви Бога Вышнего. Нет числа вам, стаи душ от земли отлетающих. Не разлетайтесь и не пугайтесь. Не оглядывайтесь на холодный остров земной жизни,

жизни, к которому мы еще привязаны на какой-то миг, пока не догоним вас в полете к светлым и теплым пределам. За всех вас, грешные и праведные, молимся мы, ни живые, ни мертвые. Молимся милосердию небесному. Да не смущайтесь и не озирайтесь назад, но всеми силами устремитесь вперед, все выше, к свету и радости, миру и полноте.

0: Светлое радио. Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Егор Бероев.
1: Воробей. Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь. Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда. Ветер сильно качал березы аллеи и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки. Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой и весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой, раскрытой пасти. Он ринулся спасать. Он заслонил собою свое детище. Но все его маленькое тело трепетало от ужаса. Голосок одичал и охрип. Он замирал. Он жертвовал собою. Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака. И все-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке. Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда. Мой трезор остановился, попятился. Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать смущенного пса и удалился благоговея. Да, не смейтесь, я благоговел перед той маленькой героической птицей, перед любовным ее порывом. Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги Николая Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». 1846 год. «Друг мой, считай себя не иначе, как школьником и учеником. Не думай, чтобы ты уже был стар для того, чтобы учиться, что силы твои достигнули настоящей зрелости и развития, и что характер и душа твоя получили уже настоящую форму и не могут быть лучшими. Для христианина нет оконченного курса. Он вечно ученик, и до самого гроба ученик. Где для других предел совершенства, там для него оно только начинается. Пересмотри жизнь всех святых. Ты увидишь, что они крепли в разуме и силах духовных по мере того, как приближались к дряхлости и смерти. Даже и те из них, которые от природы не получили никаких блестящих даров и считались всю жизнь простыми, изумляли потом разумом речей своих. Отчего же это? От того, что у них пребывала всегда та стремящая сила, которая обыкновенно бывает у всякого человека только в лета его юности, когда он видит перед собой подвиги, за которой наградой всеобщее рукоплескание, когда ему мерещится радужная даль, имеющая такую заманку для юноши. Угаснула пред ним дали подвиги, угаснула и сила стремящая. Но перед христианином сияет вечно даль и видятся вечные подвиги. Он, как юноша, алчит жизненной битвы. Ему есть с чем воевать и где подвязаться, потому что взгляд его на самого себя, беспрестанно просветляющийся, открывает ему новые недостатки в себе самом, с которыми нужно производить новые битвы. Оттого и все его силы не только не могут в нем заснуть или ослабеть, но еще возбуждаются беспрестанно. Вот причина, почему христианин тогда идет вперед, когда другие назад, и отчего становится он, чем дальше, тем умнее.
0: Голоса

0: эфире радио «Вера».
1: Заповеданных лилий прохожу я леса, полный ангельских крыльев надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи. Верю в солнце завета, вижу очи твои.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Священник Василий Архангельский.
1: Четырехлетний Вася Архангельский сидел в уголке возле теплой печки и едва сдерживался, чтобы не заплакать. Его отец, священник Вознесенской церкви города Симбирска, был тяжело болен. Зима 1819 года выдалась необычайно холодной, а он ходил в старом тонком тулупе. И вот простудился и заболел. Целый месяц родитель Васи лежал в горячке. Сегодня утром, в который уже раз, был доктор. Осмотрев больного, покачал головой и сказал, что надежды на выздоровление нет никакой. Доктор ушел, Васина мать с рыданием заперлась в своей комнате. А Вася сидел в уголке и смотрел на кровать, где, тяжело дыша, в забытьи лежал его отец. Как бы тяжко в жизни ни пришлось, не отчаивайся, а молись Богу, вспомнил мальчик его слова. Вася решительно подошел к постели больного, встал на колени, устремил взор на икону Спасителя и начал горячо вслух молиться. Прошло немало времени, Вася задремал. Ему снился залитый солнцем луг, по которому они шли вместе с отцом. Он был здоров и весел. И тут словно кто-то прошептал на ухо мальчику: «Не плачьте, больной поправится». От этих слов Вася проснулся. В комнате, кроме него и отца, никого не было. Но плакать Васе и правда не хотелось. В сердце мальчика затеплилась надежда. Поднявшись, он бросился в комнату к матери, обнял ее и радостно сказал: «Мама, не плачь, жив будет тятя, мне сказали». Уже на следующее утро больному стало лучше. Он пришел в сознание, а вскоре совсем выздоровел. Вася знал, это Бог помог отцу встать на ноги. Каждый день мальчик с благодарностью ему молился. Прошли годы. Василий вырос и по отцовскому примеру и собственному горячему желанию принял священный сан. Служить он был назначен в собор Спасского женского монастыря в родном Симбирске. Монахини и прихожане глубоко почитали отца Василия за молитвенную жизнь и шли к нему за духовным руководством. «Когда сердце наше в молитве уподоблено сердцу младенческому, открыто и бесхитростно, ублажает такую молитву Господь», говорил священник Василий Архангельский.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Священник Василий Архангельский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: Бывает так, что христиане жалуются на многие искушения, забывая о том, что именно проходя через трудности, они приобретают бесценный духовный опыт и мудрость. Хочу поделиться с вами словами преподобного Исаака Сирина. «Нет никого, кто выиграл бы битву без мудрости, и никто не приобретает мудрость без борьбы. Насколько преуспевает душа в добродетели, настолько же сильные враги встречают ее. И лишена добродетели та душа, у которой нет борьбы. Ибо добродетель получила имя свое от того, что благодаря различным искушениям, через которые она прошла, прославилась она и удостоилась венца».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Везняковского Германа Ряшенцева послушнице Татьяне. 1935 год. Северный край. Станция Опарина. Ссылка. Горе нам, что не знаем душ своих, не знаем и того, к какому житию мы призваны. Но эту жизнь немощи, это состояние живущих, эти скорби мира и самые миры, пороки его и упокоение, почитаем чем-то значительным, сказал Исаак Сирин. Мы знаем, что у нас должно быть покаяние нераскаянное, то есть постоянная скорбь и плач о грехах. Самый образ той жизни, которую мы возлюбили, есть постоянное покаяние. Что же для этого нужно, чтобы действительно на деле, а не на словах, быть нам кающимися и через то детьми Божиими, чадами света и дня? Покаяние, говорит тот же великий подвижник, есть корабль, страх Божий, его кормчий, любовь же — божественная пристань. Страх вводит нас на корабль покаяния, перевозит по смрадному морю жизни и пристает к божественной пристани. Итак, со страха за свое духовное здоровье, от страха за свою будущую судьбу начинается истинно постническое житие и через воздержание приводит нас к цели всех подвигов жизни — к любви. Люди мира и чувственности думают, что постническое житие — противоестественная жизнь, потому что убивает тело. Им отвечает великий Пимен. «Мы учились, — говорит он, — умерщвлять не тело, а страсти». На первом плане у нас должна быть забота о душе. Потому мы во многом отказываем телу, что по той мере, как уточняется тело, истощается душа, и напротив, по мере истощения тела укрепляется душа. Для того и постоянное воздержание, а временем и пост, как сугубое воздержание, чтобы восстановить утраченное равновесие между телом и духом, чтобы вернуть нашему духу его главенство над телом и его страстями.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: 17 век остался в истории России как бунтажное, смутное время. По счастью, историю пишут не только события, но и люди. Федор Ртищев – одно из самых светлых воспоминаний темного 17-го столетия. Это его, Ртищева, просветителя и мецената, считали отцом русской благотворительности. О нем, светском человеке, современник написал «Житие милостивого мужа Федора», редчайший по тем временам случай, ведь жизнеописания составлялись только о святых и духовных лицах. Его историк Ключевский сравнивал с маяком, который не перестает мерцать из своей исторической дали, освещая нам путь среди ночной мглы. Человек с чистой душой и великими мыслями, Федор Ртищев был соратником царя Алексея Михайловича. Государь, весьма оценивший ум и доброжелательный характер Ртищева, доверил ему не только должность министра двора, но и обучение своего сына, царевича Алексея. Когда это произошло, Федор Михайлович ушел с государственной службы и стал заниматься воспитанием наследника престола и благотворительностью. Его необыкновенная скромность удивляла даже врагов. Ртищев отказался от боярского чина, которым его хотели пожаловать, и умудрялся найти общий язык с самыми конфликтными людьми той эпохи – патриархом Никоном и протопопом Аввакумом. Про Ртищева говорили, что у него нет самолюбия. И правда, о себе он думал в последнюю очередь. На первом месте всегда были ближние, которых Федор Михайлович любил гораздо больше, чем себя. Ключевский писал, что Ртищев воспитал в себе самую трудную доблесть – смиренно-мудрее. Примером тому такая история. Одно время под началом Федора Михайловича служил некий Озеров. Они были друзьями, но потом их дороги разошлись. Ртищев мог уничтожить Озерова, но сделал совсем другое. Он приходил к дому своего бывшего друга, чтобы помириться, и стучал в дверь. Из-за нее раздавалась брань. Федор Михайлович удалялся, пожелав Озерову всего хорошего, а потом приходил опять. Упрямый Озеров продолжал браниться. Ртищев, не говоря худого слова, являлся снова и снова. Это повторялось до самой смерти Озерова. И Федор Михайлович похоронил его как самого близкого друга. В ранней молодости Федор ушел из отчего дома и стал отшельником недалеко от Москвы. Свое имущество он, дворянин и богатый барин, раздавал бедным. Слава о благотворителе дошла до изумленного царя. Так Ртищев оказался во дворце в числе приближенных Алексея Михайловича. Много позже, на том месте, где когда-то отшельничал, Ртищев построил Спасо-Преображенский монастырь. Потом в честь святого Андрея Стратилата его переименовали в Андреевский. И открыл училище, где монахи обучали юношей славянскому, латинскому и греческому языкам. Это было только начало славных дел. За свою короткую жизнь, а прожил Ртищев всего 47 лет, он успел сделать столько добра, что хватило бы на десятерых. Во время русско-польской войны он спасал раненых, подбирая их по дорогам. Уступал им свой экипаж и развозил по городам, где на свои деньги снимал дома под лазареты, разыскивал врачей и покупал продукты. В Москве Ртищев основал первую больницу для бедных. Потом открыл приют, в котором находили пристанище калеки, нищие и пьяные люди. Их собирали по всему городу. Федор Михайлович сам проверял, как лечат больных, кормят бедных и протрезвляют пьяных. Этот дом никогда не пустовал. Уходили одни пациенты, их место сразу занимали другие. В 1671 году в Вологде случился сильный голод. Федор Михайлович продал часть своего имущества и послал голодающим хлеба и денег. Последним деянием Ртищева было освобождение своих крепостных. Он поручил это сделать дочери и зятю. «Память по мне, будьте добры к моим мужикам. Не требуйте от них работ свыше возможности, потому что они нам братья. Это моя самая большая к вам просьба», – завещал Ртищев перед смертью. Он никогда не мог пройти мимо чужого несчастья, зато сочувствовать ему умел как никто другой. И удивительно, благотворительные подвиги этого доброго русского человека сказались на законодательстве. Государство и церковь стали рука об руку создавать благотворительные заведения, больницы и богадельни. Причем не только в Москве, но и в провинции. Мечтой Федора Ртищева было уничтожение нищеты и страдания. Помощь ближнему в его понимании – это не брошенная свысока милостыня. Татищев восстанавливал ее настоящее и забытое значение, в основе которого лежит истинное сострадание к ближним.
0: Имена, имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Когда один в минуты размышления с природой я беседую в тиши, я верю, есть святое провидение и кроткий мир для сердца и души. И грусть свою тогда я забываю, своей нуждой безропотно мирюсь, и небесам невидимо молюсь, и песнь пою, и слезы проливаю. Иван Никитин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: вера. Богослужебное песнопение православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Русская церковь живет по старому стилю, то есть по юлианскому летоисчислению. Между ним и привычным нам календарем существует разница в 13 дней. Поэтому, например, праздник Крещения Господня отмечается по новому стилю 19 января, а по старому – 6, что более соответствует изначальному замыслу церкви. В числе 6 заложено глубокое символическое значение. Оно отсылает нас к первым мгновениям бытия нашего мира, а именно к событию творения человека. Первый человек, Адам, был создан Богом в 6-й день творения. Православная церковь празднует крещение Христова 6 января по старому стилю, тем самым показывает, что Спаситель – это новый Адам, исправивший тяжелейшую ошибку Адама старого. Последний разрушил связь человека с Богом. Христос же эту связь восстановил. Благодаря Спасителю люди не только вновь получили возможность войти в Царство Небесное, но и получили истинное знание о Боге. Обо всем этом нам сообщает Кандак, одно из главных песнопений праздника Крещения. О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кандак праздника Крещения Господня написан святым Романом Сладкопевцем в начале VII века. Перед святым Романом стояла непростая задача создать богослужебные песнопения и для праздника Крещения, и для праздника Рождества Христова. Интересно, что два этих церковных торжества возникли не сразу, а существовали вместе в составе единого праздника Богоявления. Разделение их на два отдельных торжества произошло примерно за век до рождения святого Романа в VI столетии. Кандак, который составил для прославления крещения святой, представляет собой целую поэму, но на богослужении мы слышим только первую ее часть. В церковнославянском варианте она звучит так: «Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменося на нас. В разуме поющих Тя пришел еси, явился еси, свет неприступный». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом: «Явился Ты в сей день вселенной, и свет Твой, Господи, запечатлелся на нас. В полноте знания воспевающих Тебя пришел, явился Ты, свет неприступный». В тексте Кандака святой Роман именует Христа светом, и это, конечно, не случайно. Дело в том, что еще в V-VI веках в Римской империи существовало довольно большое количество язычников, поклонявшихся Солнцу как Богу. Святой Роман указывает, что истинного Бога знают только христиане, а учение о нем принес людям Сын Божий Иисус Христос.
1: Кандак Крещения Христова поется в разные моменты праздничного богослужения. Его текст вновь и вновь погружает молящихся в древнюю эпоху, когда Спаситель принял крещение от рук пророка Иоанна в реке Иордан. Исполняется кандак и при освящении воды, которое традиционно совершается в день праздника Крещения. Так Церковь указывает, что через Христа в наш мир пришла благодать Божия, просвещающая каждого человека в отдельности и мир в целом. Давайте послушаем кандак Крещения Господня в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии, скупости и богатстве. Однажды богач решил взять своего маленького сына в деревню, чтобы показать, какими бедными бывают люди. Они провели день и ночь на ферме в кругу очень бедной семьи. Вернувшись домой, отец спросил сынишку, понравилось ли ему путешествие. «Было замечательно, папа», — сказал он. «И что тебе показала наша поездка?» «Я увидел, что у нас одна собака в доме, у них 4 пса. У нас есть бассейн в саду, а у них бухта, из которой видно бескрайнее море. Мы освещаем ночью свой сад лампочками, а им светят звезды». Отец от такого ответа лишился дара речи, а сын добавил: «Спасибо, папа, что показал мне, насколько богатыми могут быть люди».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
6: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как правильно воздерживаться, чтобы избавиться от дурных привычек и пристрастий? Как победить свои душевные недуги и приблизиться к Богу? Ответ на эти вопросы находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
8: «Паки, подобно есть Царствие Небесное сокровищу сокровенно на селе».
9: «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину,

0: который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в Отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы.
1: Яко дивитеся им и глаголоти, откуда сему премудрость сия и силы?
2: Во всех четырех притчах, которые Господь рассказывает в только что прозвучавшем отрывке, мы видим одну и ту же операцию – отделение. Человек, который нашел клад, продает все, что имеет. Точно так же действует и купец, который нашел драгоценную жемчужину. Ради нее он отказывается от своего имущества. Подобным образом поступают и рыбаки. Они сохраняют хорошую часть улова, а плохую рыбу выбрасывают. Наконец, это же делает и книжник. Познав тайну Царства Небесного, он избавляется от всяких других учений, как старых, так и новых. Очевидно, что все эти отделения люди совершают без насилия над собой. Более того, в притче о сокровище, скрытом в поле, Христос говорит, что человек делает это с радостью. Точно так и купец, и рыбаки, и книжник избавляются от имущества не с тяжелым сердцем, не скрежеща зубами. У них у всех внутри восторг и ликование. Святитель Иоанн Златоуст так поясняет это. Они не как теряющие, но как приобретающие поступали, ибо они знали, что получают гораздо больше того, что отдают. Так Христос обращает внимание своих учеников на важную закономерность духовной жизни. Когда человек по-настоящему встречает Бога, он с легкостью избавляется от всего второстепенного. Без слез и боли он способен отсечь от себя то, что раньше представляло для него громадную ценность. Как же это актуально для нас? Ведь мы привыкли бороться со своими страстями и греховными привязанностями через собственное усилие воли, через «надо» и «должен». Но эта борьба часто нас изматывает и не приносит никакой победы. И даже напротив, напряжение растет, а вместе с ним растет наше раздражение и недовольство. Ведь мы пытаемся отнять у себя то, что все еще кажется нам дорогим. И однажды силы покидают нас, и происходит срыв. Мы возвращаемся к старым привычкам с удвоенной силой, а накопившееся внутреннее недовольство выливается на окружающих или в виде агрессии, или в виде жалоб, или в виде странного и неадекватного поведения. Прозвучавший отрывок предлагает совершенно иной механизм решения проблемы. Наша борьба не столько в том, чтобы, стиснув зубы, воздерживаться от старого, сколько в том, чтобы ежедневно понуждать себя направлять свое внимание к новому, к новым мыслям, чувствам, словам и поступкам. Новым по отношению к людям, к вещам, к Богу и к самим себе. Да, сами себя мы вряд ли можем изменить, но каждый день мы можем прилагать усилия, чтобы наш взгляд постоянно был направлен в сторону света Христова Евангелия. Тогда однажды мы с удивлением обнаружим, что наша внутренняя система координат перестроилась будто сама собой. То, что раньше казалось нам жизненно необходимым, наши обиды, страхи, неприязни и многие другие страстишки и греховные привязанности, вдруг покажутся блеклыми и ненужными. Нам больше не захочется пить из этого болота, ведь у нас внутри открылся целый источник воды живой.

0: Обнять близких перед уходом на работу – прекрасное начало дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Звонок. Но сколько можно? Со злостью жму на телефоне кнопку отбоя. С мамой разговаривать вообще невозможно. Лезет постоянно со своими советами. Я ведь давно уже не маленькая. У самой двое детей. А она, наверное, думает, что лучше знает, как мне и моей семье жить. Нет, конечно, признаю. Насчет гимназии для сына она была права. Если бы отдали его в английскую, а не в математическую, он бы столько двоек по геометрии не нахватал. Но математическая мне казалась престижнее. Да и по поводу дочки тоже. Я ее 2 недели от насморка лечила, а мама мне твердила: «Срочно веди к врачу, похоже на аллергию». И правда ведь, реакция на цветение оказалась. Опыт житейский у мамы, конечно, большой. Меня и 2 моих братьев вырастила. А мы не сказать, что простые дети были. Ссорились с ней часто. Повздорим бывало, разойдемся кто куда. А мама становится перед иконой и со слезами молится. А нас, глупых, молится. Вот и сейчас, наверное, тоже просит Богородицу за меня. Представляю мамино лицо, морщинки у глаз, стекающую в них слезинку. Чуть не плачу сама. Быстро набираю знакомый номер. Слышу родной голос и говорю: «Мамочка, прости, спасибо тебе».

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 10 июля, День воинской славы. О значении духовного окормления воинов епископ Шуйский и Тейковский Иоанн.
2: Безусловно, без духовного окормления воинов невозможно себе представить их служение. Мы непосредственно общаемся с военачальниками, офицерами, командирами. Они точно совершенно связывают свое сейчас служение и воинские успехи с благодатным покровом Божьим, особенно покровом Пресвятой Богородицы. Вот у них всегда в воинском расположении образ Шуйской Смоленской иконы Божьей Матери, и они неоднократно уже считают, что именно Пресвятая Богородица их спасала. Потому что по внешним параметрам были такие атаки, когда прилетает, допустим, в одну точку 6 подряд ракет, и при этом буквально ранение получает только вот один человек, поражена одна установка, но никто из команды, ни заправления не получает даже, так сказать, ни царапины. По сути, воинская часть сохраняет боеспособность полностью. Иначе как чудом, с военной точки зрения, они назвать не могут.
0: Актуальная тема. Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире. Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об апостолах. Сегодня у нас в студии старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета протоиерей Александр Прокопчук. И разговор пойдет об апостолах-евангелистах Матфее, Марке и Луке.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Николай Тиханчук с юности всей душой тянулся к двум призваниям – священника и врача. И никак не мог сделать окончательный выбор между ними. Так случилось, что обе его мечты исполнились. Николай вырос и получил духовное образование в России, а затем переехал в Париж. Там, уже будучи клириком местного православного храма, он окончил школу медицинских работников и с любовью занялся новой профессией. Весной 2020 года священник-медбрат трудился в отделении реанимации и скорой помощи парижского госпиталя «Кашен». Наравне с профессиональными врачами отец Николай спасал больных коронавирусом. Выйдя на новую работу, он был вынужден некоторое время самоизолироваться от жены и дочери, чтобы не подвергать их опасности заражения. Но, несмотря на все тяготы, батюшка не унывал. Ведь ему, наконец, удалось исполнить обе свои мечты. Отработав тяжелую смену в госпитале, отец Николай звонил прихожанам и справлялся об их делах, говорил слова утешения. В храме он вместе с другими священниками продолжал служить, правда, без прихожан. Для них богослужения транслировались онлайн. В госпитале Николай Тиханчук никому не рассказывал о своем священном сане, а только про себя молился за каждого больного. Но некоторые пациенты догадывались, что перед ними необычный медбрат. Христианской надеждой на Божью помощь и счастливое завершение испытаний пронизана вся жизнь отца Николая. И неважно, где он находится и как одет, в облачение священника или защитный костюм. «Я, в принципе, ощущаю свою работу в реанимации как служение», — говорит Николай Тиханчук. «Точно такое же служение, как в моем парижском храме». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера». Сегодня, 10 июля, церковь вспоминает преподобного Самсона Странноприимца, праведную Иоанну Мироносицу, обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, преподобного Серапиона Кожеизерского, преподобного Севира, преподобного Георгия Иверского Святогорца, священномучеников Александра Сидорова и Владимира Сергеева. Преподобный Самсон Странноприимец родился в Риме в богатой и знатной семье. Он получил хорошее образование, основательно изучил врачебное искусство и лечил бесплатно, преимущественно убогих и нищих. После смерти родителей святой Самсон раздал все, что досталось ему по наследству, и отпустил всех рабов на свободу, чтобы отправиться в пустыню и вести там аскетическую жизнь. Но промыслом Божиим святой Самсон оказался в Константинополе. Здесь он поселился в небольшом доме и принимал странников, больных, нищих и помогал им как мог. Когда византийский император Юстиниан I тяжело заболел, то увидел во сне человека, который сможет его исцелить. Юстиниан узнал в нем Самсона. Одним прикосновением руки святой исцелил Юстиниана. Благодарный император предлагал Самсону сколько угодно золота и серебра, но преподобный взамен награды попросил построить странноприимный дом и больницу. Император охотно выполнил просьбу. До глубокой старости преподобный Самсон совершал свое служение. Кончина его была безболезненной и мирной. Тело святого погребли в храме во имя священномученика Макия. И после своей смерти преподобный Самсон продолжает чудесным образом исцелять тех, кто в молитве обращается к нему за помощью. Чествуя преподобного Самсона Странноприимца, церковь напоминает нам о важности дел милосердия. Евангелист Матфей приводит слова Спасителя об этом. «Как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Мы обращаемся с молитвой к преподобному Самсону, уповая на его милосердие и любовь к ближним. Святой преподобный Самсон, моли Бога о нас. –

начале 30-х годов прошлого века поэт Евгений Долматовский пошел добровольцем на строительство московского метрополитена. Через 20 с лишним лет, уже закончив литературный институт и пройдя Великую Отечественную войну, Евгений Аронович принял неожиданное творческое решение написать про метрополитеновские годы своей юности роман в стихах. В 1956 году этот роман был опубликован и почти сразу же привлек внимание режиссера Юрия Егорова, который тоже принял неоднозначное творческое решение – снять по роману в стихах «Добровольцы» художественный фильм. Несмотря на необычность первоосновы сценария, руководство киностудии имени Горького дало добро, и через 2 года картина вышла на экраны страны. Поскольку речь шла о хорошо понятных зрителям буднях страны, строительство метро, война, послевоенные стройки, фильм имел успех. Впрочем, и исполнителями главных ролей были теперь уже легенды советского кинематографа. Михаил Ульянов, Петр Щербаков, Ирина Быстрицкая и Леонид Быков. Как и в любом другом фильме, в «Добровольцах» нужна была песня. Сочиняя роман в стихах, Долматовский пытался вставить куда-нибудь песенный текст, но ему так и не нашлось места. Зато во время кинопроцесса Евгений Аронович, что называется, отвел душу и написал сразу 2 песни. Обе в соавторстве с композитором Марком Фраткиным. Лирическая «А годы летят» далеко не сразу была воспринята слушателями. Как вспоминал поэт, «Бывает, что вышедшие на экраны кинофильм сразу приносят людям песню. Но более типично, когда песня из фильма медленно внедряется, постепенно, в течение нескольких лет, входит в жизнь разных людей». Так и было с этой песней. Ее запели года через 2 после выхода кинокартины.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Удивительно, но по мысли апостола Павла, то, что мы считаем дурным в других людях, в очах Божиих может оказаться великим, славным и похвальным. Об этом апостол написал в 4 главе своего первого послания Коринфянам. Отрывок из этой главы звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Тем же прежде времени, ничтоже судите, донде же придет Господь».
3: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать».
2: «Встретеся, да и мы быхом с вами царствовали».
1: В начале только что прозвучавшего отрывка апостол Павел повторяет прекрасный известный евангельский призыв. Павел увещевает никого не судить. Но далее апостол добавляет крайне интересные слова, которые при их внимательном рассмотрении способны помочь достичь искомой цели, то есть освободиться от греха осуждения. Стоит обратить внимание, что Павел к уже известному «не судите» добавил некоторые условия, которые выражены так: «Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения». Второе пришествие Христова откроет все тайны, в том числе и тайны наших сердец. Тогда известный лишь Богу станет известно всем, станут известны и мотивы наших действий. Здесь, как кажется, кроется самое интересное. Сейчас мы и в своих собственных мотивах зачастую не в состоянии разобраться, а после Христова пришествия станут явными сердечные намерения всех людей. И может оказаться, что наши сокровенные устремления значительно дальше отстоят от Бога и Его заповедей, чем устремления тех, кого мы привыкли осуждать. А дальше апостол Павел написал нечто совершенно неожиданное. Сказав о том, что Господь осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, он продолжил свою мысль и вместо, как кажется, естественных слов об осуждении грешников написал о похвале от Бога. «Придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Здесь есть над чем задуматься. Оказывается, то, что мы определяем как грех, и что мы склонны осуждать, может оказаться чем-то похвальным в очах Божиих. Как такое возможно? Ответ кроется в нас самих, ведь мы используем себя как некий нравственный камертон. К примеру, нам в силу особенностей организма легко дается пост. Мы способны обходиться малым количеством растительной пищи и не испытывать при этом никаких проблем со здоровьем. Когда мы видим несоблюдающего или соблюдающего недостаточно строго пост человека, то мы оцениваем его действия, исходя из своего опыта поста, и нам его невоздержание кажется предосудительным. Бог же мыслит иначе. Да, кто-то и в самом деле может быть не способен соблюдать пост, но при этом он делает иные добрые дела, которые от нас сокрыты. Так человек не постится, но помогает детям-инвалидам, или же ходит кормить бездомных. Мы этого не знаем, но знает Бог. И, конечно, Бог, как написал апостол Павел, воздаст такому человеку похвалу в вечности. Прозвучавшие сегодня слова апостола еще раз напомнили нам, что мы – существа предельно ограниченные, а потому должны всегда помнить, что наши познавательные способности слабы. И не стоит делать выводы о ком бы то ни было. Наилучшим применением наших интеллектуальных и духовных сил станет исполнение повелений Божиих. Ведь такое применение способно привести нас к похвале от Бога.
0: Апостольские чтения.

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Бесплатная московская гостиница «Добрый дом» помогает детям при лечении опухолей головного мозга. Один из подопечных проекта – 9-летний Сава из Санкт-Петербурга. До 2 класса мальчик рос активным и любознательным. Любил рисовать и плавать, занимался дзюдо и шахматами, ловко собирал конструкторы, показывал успехи в учебе. В 8 лет врачи выявили у Савы опухоль мозга и сделали ему операцию. После нее ребенку заново пришлось учиться глотать, держать голову, поворачиваться, сидеть и ходить. Самостоятельно есть Сава еще учится. Большую роль в восстановлении здоровья ребенка играет реабилитация. Мама Савы, Анна, поехала с сыном в Москву, чтобы пройти курсы занятий у специалистов. Благотворители помогли семье оплатить проезд и реабилитацию для мальчика. А проживание в столице организовала бесплатная гостиница «Добрый дом». «Мы просто приехали и стали здесь жить, без очередей, волокиты и бюрократии», — говорит Анна. В «Добром доме» есть все для комфортного проживания юных онкопациентов. Отдельные комнаты, уютные кухни и места для отдыха. Ежегодно сотни детей, приехавших со всех регионов России, останавливаются тут на время лечения и реабилитации. Если вы хотите поддержать работу «Доброго дома», переходите на сайт проекта и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело

0: Частное мнение.
1: Екатерина Каштанова. Экономист, специалист по рекламе.
0: Частное мнение.
2: Каждый воскресный день в церкви считается Малой Пасхой. Но почему-то прочувствовать ту радость самого главного воскресения в году каждую неделю у меня не получалось. Я задала себе вопрос, а в какой именно момент пасхальной службы я переживаю воскресение Христова? Помните ночь, пасхальная полуночница отслужена, погребальная плащаница Христа внесена священниками в алтарь. В храме гаснет свет, воцаряется тишина, и в алтаре тихим голосом медленно священники запевают: «Воскресение Твое, Христе, спаси! Ангелы поют на небеси». Хор продолжает: «И нас на земле сподоби чистым сердцем Тебе славите». После этого весь храм присоединяется к пению, следуя на улицу за священниками крестным ходом. И тут разливается по всей округе торжественный колокольный звон, возвещая всем о воскресении Спасителя. Мы входим в храм и поем «Воскресение Христово видевши». Вот в этот момент я особенно ярко ощущаю пасхальную радость и храню эти воспоминания целый год. А недавно я стояла на вечерней службе субботы. В церкви богослужебный круг начинается с вечера, а заканчивается утром на литургии. То есть мы уже начали праздновать воскресение. За окнами темнело, и я услышала «Воскресение Христово видевши». Это песнопение поется на каждом вечернем богослужении под воскресную службу. Почему я раньше это не осознала сердцем? И вот я снова в этот момент таинственно, необъяснимо переношусь в ту самую Иерусалимскую воскресную ночь на 2000 лет назад и всей своей плотью переживаю здесь и сейчас самое важное событие для человечества. Не знаю, как для вас, но для меня именно этот момент остается самым трепетным и долгожданным на протяжении всей рабочей недели от воскресения до воскресения.
0: Частное мнение.
3: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит: «Игра». А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
0: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
4: Мнения могут быть разными: правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера». «Вера».

Сегодня, 10 июля, Церковь вспоминает преподобного Самсона Странноприимца, праведную Иоанну Мироносицу, обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, преподобного Серапиона Кожеизерского, преподобного Севира, преподобного Георгия Иверского Святогорца, священномучеников Александра Сидорова и Владимира Сергеева. Святая Иоанна Мироносица была в числе женщин, следовавших за Христом. Они помогали Спасителю и Его апостолам, занимались бытовыми вопросами. Но прежде всего они видели в Христе Учителя, хотели быть рядом с Ним, внимать Ему и служить по мере сил. Эти женщины принадлежали к разным сословиям. Были среди них родственницы апостолов. Были и грешницы, которых отвергло иудейское общество, но Спаситель подарил им надежду, что покаяние может искупить их грех. Иоанна не выделялась среди всех. Мало кто знал, что в недавнем прошлом она была знатной придворной дамой. Мужем Иоанны был Хуза, управляющий дворца царя Ирода. Среди исследователей Нового Завета есть версия, что Христос исцелил сына Иоанны. Она уверовала и последовала за Спасителем. А еще раньше она совершила опасное по тем временам, но благочестивое дело. Во дворце Ирода был казнен Иоанн Креститель. Иоанна спрятала голову пророка и погребла ее на горе Елеонской. Там через 300 лет произошло первое обретение честной главы Предтечи Божия. Точно так же Иоанна пошла к гробу Господню, чтобы отдать последние почести своему учителю. Вместе с другими женами-мироносицами она стала свидетельницей явления ангелов, возвестивших о воскресении Христа. По словам преподобного Ефрема Сирина, святые — это врачи, неусыпно пекущиеся о нашем здравии, потому что в себе имеют духовное врачевство, исцеляющее душу и тело. Прославляя праведную Иоанну Мироносицу, верующие просят ее: «Святая праведная Иоанна, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: 25 декабря 1812 года, в праздник Рождества Христова, остатки наполеоновской армии в спешке покидали Россию, которая так и не покорилась Бонапарту. Война завершилась для противника полным разгромом. В этот день император Александр I издал высочайший манифест о строительстве в Москве храма Христа Спасителя, вознаменование благодарности к промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели. Был объявлен конкурс проектов будущего храма. Победила работа почти неизвестного тогда архитектора Карла Магнуса Витберга. По его задумке, величественный собор высотой более 200 метров с двумя колоннадами должен был увенчать одну из возвышенностей на Воробьевых горах и стать символом величия русского народа, покровительства Духа Святого и благорасположения Божие к России. 28-летний Витберг принялся за работу с большим воодушевлением. По его задумке, грандиозное строение должно было представлять собой

0: наполеоновских войск из Москвы. В тот день на Воробьевых горах, напротив Лужнецкой слободы, состоялась торжественная закладка храма. Император собственноручно положил в основу будущего фундамента первый камень. Интересно, что незадолго до этого события архитектор Карл Витберг перешел из протестантизма в православие. В крещении он принял имя Александр, а император стал его восприемником. Началось строительство. Продвигалось оно непросто и не только по причине масштабности проекта. Оказалось, что грунт на Воробьевых горах совсем не подходит для возведения столь грандиозного строения, каким задумал Витберг храм Христа Спасителя. Земля попросту оседала под тяжестью камней. Таким образом, к 1825 году строителям не удалось завершить даже фундамент будущего храма. Тем временем почившего императора Александра сменил на российском престоле Николай I. Он поручил разобраться с долгостроем на Воробьевых горах. В результате строительства храма на этой местности признали невозможным и остановили. Но величественный храм Христа Спасителя, памятник героям войны 1812 года, все же вознесся над Москвой. Спустя 42 года, в июне 1883-го, на Волхонке состоялось торжественное освящение здания, построенного по проекту архитектора Константина Тона. В его фундамент легли камни того первого храма, который должен был стоять на Воробьевых горах. И пусть новый храм внешне ничем не напоминал своего предшественника, он по изначальному замыслу стал символом Божьего промысла о России и разделил с Отечеством его историческую судьбу. Разрушенный большевиками в 1931-м, сегодня храм Христа Спасителя снова сияет куполами над столицей, как свидетель возрождения веры и страны.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как правильно воздерживаться, чтобы избавиться от дурных привычек и пристрастий? Как победить свои душевные недуги и приблизиться к Богу? Ответ на эти вопросы находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Паки, подобно есть Царствие Небесное сокровищу сокровенно на селе».
3: Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы?»
2: «Яко дивитесь им и глаголочи, откуда сему премудрость сия и силы?»
1: Во всех четырех притчах, которые Господь рассказывает в только что прозвучавшем отрывке, мы видим одну и ту же операцию – отделение. Человек, который нашел

склад, продает все, что имеет. Точно так же действует и купец, который нашел драгоценную жемчужину. Ради нее он отказывается от своего имущества. Подобным образом поступают и рыбаки. Они сохраняют хорошую часть улова, а плохую рыбу выбрасывают. Наконец, это же делает и книжник. Познав тайну Царства Небесного, он избавляется от всяких других учений, как старых, так и новых. Очевидно, что все эти отделения люди совершают без насилия над собой. Более того, в притче о сокровище, скрытом в поле, Христос говорит, что человек делает это с радостью. Точно так и купец, и рыбаки, и книжник избавляются от имущества не с тяжелым сердцем, не скрежеща зубами. У них у всех внутри восторг и ликование. Святитель Иоанн Златоуст так поясняет это. Они не как теряющие, но как приобретающие поступали, ибо они знали, что получают гораздо больше того, что отдают. Так Христос обращает внимание своих учеников на важную закономерность духовной жизни. Когда человек по-настоящему встречает Бога, он с легкостью избавляется от всего второстепенного. Без слез и боли он способен отсечь от себя то, что раньше представляло для него громадную ценность. Как же это актуально для нас? Ведь мы привыкли бороться со своими страстями и греховными привязанностями через собственные усилия воли, через «надо» и «должен». Но эта борьба часто нас изматывает и не приносит никакой победы. И даже напротив, напряжение растет, а вместе с ним растет наше раздражение и недовольство. Ведь мы пытаемся отнять у себя то, что все еще кажется нам дорогим. И однажды силы покидают нас, и происходит срыв. Мы возвращаемся к старым привычкам с удвоенной силой. А накопившееся внутреннее недовольство выливается на окружающих или в виде агрессии, или в виде жалоб, или в виде странного и неадекватного поведения. Прозвучавший отрывок предлагает совершенно иной механизм решения проблемы. Наша борьба не столько в том, чтобы, стиснув зубы, воздерживаться от старого, сколько в том, чтобы ежедневно понуждать себя направлять свое внимание к новому, к новым мыслям, чувствам, словам и поступкам. Новым по отношению к людям, к вещам, к Богу и к самим себе. Да, сами себя мы вряд ли можем изменить, но каждый день мы можем прилагать усилия, чтобы наш взгляд постоянно был направлен в сторону света Христова Евангелия. Тогда однажды мы с удивлением обнаружим, что наша внутренняя система координат перестроилась будто сама собой. То, что раньше казалось нам жизненно необходимым, наши обиды, страхи, неприязни и многие другие страстишки и греховные привязанности, вдруг покажутся блеклыми и ненужными. Нам больше не захочется пить из этого болота, ведь у нас внутри открылся целый источник воды живой.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: А что может быть красивее лиричного русского пейзажа? Мастерски запечатленных художником пушистых, округлых крон прибрежных деревьев, которые смиренно склоняются над рекой. Для меня подобный ландшафт среднерусской полосы едва ли не икона божественной премудрости и благости и силы. Не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в ноготе твоей смиренной, проникновенно писал Федор Иванович Тютчев о русской природе.

0: В эфире программа «Добрые вести». Восьмого июля, в День семьи, любви и верности, Ставрополь присоединился ко Всероссийскому параду семьи. Это масштабное событие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности и, конечно же, напомнить о подвигах верности и любви благоверных князей Петра и Февронии Муромских, чей церковный день памяти отмечается 8 июля. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла празднику предшествовал молебен святым покровителям брака, который состоялся в Парке Победы. Далее начался парад. Он объединил около 600 ставропольских семей. Многочисленные участники праздничного шествия со знаменами в руках прошли по центральной аллее Парка Победы. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе православной Свято-Владимирской гимназии города Ставрополя Ольга Сорокина рассказала о важности этого масштабного события.
1: Вот этот праздник стирает границы вот этого искусственного разделения между церковью и государством. Это очень важно. Сегодняшнее наше присутствие на параде семьи, оно демонстрирует приверженность нашу к самым главным традиционным православным ценностям. Мы с вами знаем, что семья – это малая церковь. А сегодня мы собрались нашей вот этой большой семьей, большой церковью и маленькие семьи православных христиан, которые сейчас здесь в большом количестве находятся, вливаются в огромный ручей любви, верности и семьи. И самый главный, наверное, лозунг – это то, что семья – единство помыслов и дел. Мы должны как никогда демонстрировать наше единство, сплоченность, любовь, верность и веру.
0: Своими впечатлениями о параде, в котором Ставрополь принимал участие вместе с другими городами нашей страны, поделилась представительница молодежного движения «Град Креста» Анастасия Голубовская.
2: Считаю это очень важным для молодежи, так как это культурные ценности наши, и их нужно сохранять. Наполнено любовью, теплом, радостью от того, что нас так много. И все мы одна большая семья и малая церковь.
0: Шествие завершилось у главной сцены Парка Победы праздничной программой. В этот день епархиальными, краевыми и городскими наградами были отмечены супружеские пары, преодолевшие вместе многолетний жизненный путь, а также семьи священнослужителей. Среди награжденных – семья клирика храма святого благоверного князя Александра Невского города Ставрополя протоиерея Геннадия Шкиль, который вместе со своей супругой-матушкой Неонилой воспитали четверых сыновей.
3: Я хочу пожелать семьям, которые уже прожили много лет, благополучия и Божьего благословения, продолжения вашей жизни. Для тех, кто только начинает свою семейную жизнь, Божьего благословения на то, чтобы у вас все сложилось, все получилось, и чтобы вы спаслись в многочадии своем. Ну, а для тех, кто еще ищет своих половинок, смотрите на Петра Февронии и вспоминайте о них всегда, и ищите себе супругов, которые будут держаться от заповедей Христовых.
0: В День семьи, любви и верности в Парке Победы Ставрополя царила особая атмосфера, теплая и душевная. Для гостей праздника работали интерактивные площадки и фотозоны, были организованы мастер-классы и игровые пространства. Завершился праздник концертом с участием творческих коллективов краевой столицы. Слушайте наши программы в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Реестровая запись СМИ ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
5: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
0: В эфире программа «Добрые вести». 8 июля, в День семьи, любви и верности, Ставрополь присоединился ко Всероссийскому параду семьи. Это масштабное событие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности и, конечно же, напомнить о подвигах верности и любви благоверных князей Петра и Февронии Муромских, чей церковный день памяти отмечается 8 июля. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла празднику предшествовал молебен святым покровителям брака, который состоялся в Парке Победы. Далее начался парад. Он объединил около 600 ставропольских семей. Многочисленные участники праздничного шествия со знаменами в руках прошли по центральной аллее Парка Победы. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе православной Свято-Владимирской гимназии города Ставрополя Ольга Сорокина рассказала о важности этого масштабного события.
1: Вот этот праздник стирает границы вот этого искусственного разделения между церковью и государством. Это очень важно. Сегодняшнее наше присутствие на параде семьи, оно демонстрирует приверженность нашу к самым главным традиционным православным ценностям. Мы с вами знаем, что семья – это малая церковь. А сегодня мы собрались нашей вот этой большой семьей, большой церковью и маленькие семьи православных христиан, которые сейчас здесь в большом количестве находятся, вливаются в огромный ручей любви, верности и семьи. И самый главный, наверное, лозунг – это то, что семья – единство помыслов и дел. Мы должны как никогда демонстрировать наше единство, сплоченность, любовь, верность и веру.
0: Своими впечатлениями о параде, в котором Ставрополь принимал участие вместе с другими городами нашей страны, поделилась представительница молодежного движения «Град Креста» Анастасия Голубовская.
2: Считаю это очень важным для молодежи, так как это культурные ценности наши, и их нужно сохранять. Наполнено любовью, теплом, радостью от того, что нас так много, и все мы одна большая семья и малая церковь.
0: Шествие завершилось у главной сцены Парка Победы праздничной программой. В этот день епархиальными, краевыми и городскими наградами были отмечены супружеские пары, преодолевшие вместе многолетний жизненный путь, а также семьи священнослужителей. Среди награжденных – семья клирика храма святого благоверного князя Александра Невского города Ставрополя протоиерея Геннадия Шкиль, который вместе со своей супругой-матушкой Неонилой воспитали четверых сыновей.
3: Я хочу пожелать семьям, которые уже прожили много лет, благополучия и Божьего благословения продолжения вашей жизни для тех, кто только начинает свою семейную жизнь. Божьего благословения на то, чтобы у вас все сложилось, все получилось, и чтобы вы спаслись в многочадии своем. Ну, а для тех, кто еще ищет своих половинок, смотрите на Петра Февронии и вспоминайте о них всегда, и ищите себе супругов, которые будут держаться заповедей Христовых.
0: В День семьи, любви и верности в Парке Победы Ставрополя царила особая атмосфера, теплая и душевная. Для гостей праздника работали интерактивные площадки и фотозоны, были организованы мастер-классы и игровые пространства. Завершился праздник концертом с участием творческих коллективов краевой столицы. Слушайте наши программы в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
6: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Благодарить ее в ответ. И вот через какое-то время после литургии я угостила свою знакомую шарлоткой со словами, что вот мне хотелось бы как-то вас отблагодарить за ту доброту и любезность, которую вы оказываете мне. И мы немножко прошлись по городу, и она мне сказала такую вещь. Вот смотри, как интересно. Ты даришь человеку яблоко, а он тебе в ответ шарлотку. И вот так и Господь дает нам часто любовь свою совершенно другого качества, такую, какую мы даже не можем себе представить. И тут ты понимаешь, какая радость дарить добро от чистого сердца.
6: Добрые истории. эфире «Радио Вера».
8: Сегодня, 10 июля, Церковь вспоминает преподобного Самсона Странноприимца, праведную Иоанну Мироносицу, обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, преподобного Серапиона Кожеизерского, преподобного Севира, преподобного Георгия Иверского Святогорца, священномучеников Александра Сидорова и Владимира Сергеева. Амвросий Оптинский, в миру Александр Гринков, родился в 1812 году в Тамбовской губернии. Монашество он принял по обету, который дал Богу в юности во время болезни. К преподобному Амвросию в Оптину пустынь приезжали люди со всех концов России. Старец вразумлял метким словом, нередко пословицами. Он мог говорить шутливо, но за веселой формой скрывалось глубокое содержание. Например, на вопрос «Как жить?» святой Амвросий отвечал: «Надо жить, не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение». В келье преподобного Амвросия побывали великий князь Константин Романов, писатели Владимир Соловьев, Константин Леонтьев, Алексей Толстой, Лев Толстой, Федор Достоевский. Последний изобразил черты преподобного Амвросия в образе старца Зосимы в своем романе «Братья Карамазовы». Все убранство кельи старца составляли несколько икон, кровать с холщовым тюфяком, набитым соломой, и такая же подушка. В Оптиной пустыне и сейчас хранится икона Божией Матери «Спарительница хлебов», принадлежавшая преподобному Амвросию, и его вещи – скуфья, палочка-посох, наградной крест. Скончался старец в 1891 году. Его похоронили рядом с могилой преподобного старца Макария. Мощи святого Амвросия были обретены в 1998 году. В настоящее время они почивают в Веденском соборе обители. Прославляя преподобного Амвросия Оптинского, мы вспоминаем его слова: «Милость и снисхождение к ближним и прощение их недостатков есть кратчайший путь к спасению». Церковь просит оптинского праведника: «Преподобный Амвросий, моли Бога о нас».

0: Истории великих шедевров.
1: В 1964 году на советские экраны вышел фильм режиссера Владимира Басова по одноименной повести Пушкина «Метель». Великий русский поэт и писатель задумывал эту историю как некий провинциальный анекдот, повествующий о зимней вьюге, изменившей жизнь трех человек. Однако фильм отнюдь не напоминает комедию, а его успешная судьба во многом обязана великолепной музыке Георгия Васильевича Свиридова. Для композитора иллюстрирование этой истории стало возможностью прикоснуться к России прошлого. «Метель» входит в число пяти так называемых повестей Белкина, созданных Пушкиным в его нижегородском имении Болдино, где поэт провел несколько недель осенью 1830 года, спасаясь от эпидемии холеры. Тексты новелл одновременно остроумны и поэтичны, но Свиридов отказался от пушкинской иронии и сохранил лишь лирическую сторону повествования. Так музыка композитора воспевает маленькие уездные города, дворянские усадьбы и картины русской природы. Первая композиция из музыки к кинофильму «Тройка» изображает бегущую упряжку лошадей по бескрайней зимней дороге и задумчивый перезвон бубенчиков, на фоне которого льется задушевная мелодия, напоминающая протяжные народные песни. Это же произведение появляется и в конце фильма. Таким образом, Свиридов подчеркивает, что музыка «Тройки» и есть ключевой образ повествования, в котором обычная метель сыграла судьбоносную роль. Эпизод «Тройка» из киномузыки «Метель» Георгия Васильевича Свиридова прозвучит в исполнении Большого симфонического оркестра, Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Дирижер Владимир Федосеев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Удивительно, но по мысли апостола Павла, то, что мы считаем дурным в других людях, в очах Божиих может оказаться великим, славным и похвальным. Об этом апостол написал в 4 главе своего первого послания Коринфянам. Отрывок из этой главы звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Тем же прежде времени, ничто же судите, донде же придет Господь».
3: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать».
2: «Смотритеся, да и мы быхом с вами царствовали».
1: В начале только что прозвучавшего отрывка апостол Павел повторяет прекрасный известный евангельский призыв. Павел увещевает никого не судить. Но далее апостол добавляет крайне интересные слова, которые при их внимательном рассмотрении способны помочь достичь искомой цели, то есть освободиться от греха осуждения. Стоит обратить внимание, что Павел к уже известному «не судите» добавил некоторые условия, которые выражены так: «Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения». Второе пришествие Христово откроет все тайны, в том числе и тайны наших сердец. Тогда известный лишь Богу станет известно всем, станут известны и мотивы наших действий. Здесь, как кажется, кроется самое интересное. Сейчас мы и в своих собственных мотивах зачастую не в состоянии разобраться, а после Христова пришествия станут явными сердечные намерения всех людей. И может оказаться, что наши сокровенные устремления значительно дальше отстоят от Бога и Его заповедей, чем устремления тех, кого мы привыкли осуждать. А дальше апостол Павел написал нечто совершенно неожиданное. Сказав о том, что Господь осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, он продолжил свою мысль и вместо, как кажется, естественных слов об осуждении грешников написал о похвале от Бога. «Придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Здесь есть над чем задуматься. Оказывается, то, что мы определяем как грех, и что мы склонны осуждать, может оказаться чем-то похвальным в очах Божиих. Как такое возможно? Ответ кроется в нас самих, ведь мы используем себя как некий нравственный камертон. К примеру, нам в силу особенностей организма легко дается пост. Мы способны обходиться малым количеством растительной пищи и не испытывать при этом никаких проблем со здоровьем. Когда мы видим несоблюдающего или соблюдающего недостаточно строго пост человека, то мы оцениваем его действия, исходя из своего опыта поста, и нам его невоздержание кажется предосудительным. Бог же мыслит иначе. Да, кто-то и в самом деле может быть не способен соблюдать пост, но при этом он делает иные добрые дела, которые от нас сокрыты. Так человек не постится, но помогает детям-инвалидам, или же ходит кормить бездомных. Мы этого не знаем, но знает Бог. И, конечно, Бог, как написал апостол Павел, воздаст такому человеку похвалу в вечности. Прозвучавшие сегодня слова апостола еще раз напомнили нам, что мы – существа предельно ограниченные, а потому должны всегда помнить, что наши познавательные способности слабы. И не стоит делать выводы о ком бы то ни было. Наилучшим применением наших интеллектуальных и духовных сил станет исполнение повелений Божиих. Ведь такое применение способно привести нас к похвале от Бога.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ольга Цой, филолог, театральный критик.
0: Частное мнение.
2: Недавно поймала себя на мысли, как часто мы радовались в детстве. Буквально всему. Ну, например, большим событием для меня всегда была радуга на небе после дождя. Я прилипала к окну и с упоением ее рассматривала. Какое чудо! Или когда самолет оставлял на небе белый след. А уж про первый снег и говорить не приходится. Радовались подаренной конфете, купленному эскимо, очередному выпуску передачи «Спокойной ночи, малыши». Радовались, когда была рада мама. Да просто радовались, что мы есть. С возрастом эта радость куда-то исчезла. Нет, я и сейчас задержусь, чтобы полюбоваться ярким месяцем, появившимся в ночном небе, и обязательно понюхаю первую белую сирень около дома. Но это скорее будут приходящие повседневные мелочи, нежели большие жизненные события, наполненные ликованием. А ведь и псалтирь, и святые апостолы призывают нас, христиан, радоваться. «Работайте, Господи, со страхом, и радуйтесь Ему с трепетом. Служите Господу в веселье, предстаньте пред Ним в радости», – пишет псалмопевец. «Всегда радуйтесь», – повелевает через апостола Дух Святой. Так что же для верующего человека значит «радоваться»? Практически все святые отцы объясняют это перманентное состояние радости как «радость в Господе». «Истинная радость христиан состоит в Боге», пишет святитель Тихон Задонский. «Это и сокровище, утешение, радость и увеселение». А святитель Иоанн Златоуст утверждает, «подобно тому, как бесконечен Бог, так и радость, которая исходит от Бога, бесконечна. Она всегда течет, всегда цветет и никогда не иссякает». Что такое радость о Господе, объяснил преподобный Антоний Великий. «Делом исполнить какую-либо заповедь с радостью, во славу Божию. Вот что есть радость о Господе». Значит, действительно, когда ходишь с Богом, когда живешь в мире с Ним и с самим собой, то есть выполняешь Его заповеди, начинаешь, подобно ребенку, радоваться простым вещам. Если совесть чиста, мир вокруг видится прекрасно в деталях. Когда радуешься воскресению Христову, радуешься и отблеском рая на земле. Восхищаешься красотой и гармонией созданного Богом мира.
0: Частное мнение.

0: чтобы провести день совершенно, свято, мирно и безгрешно. Для этого единственное средство, самое искреннее, горячая молитва утром после сна. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.

издает толчок.

Сегодня, 10 июля, Церковь вспоминает преподобного Самсона Странноприимца, праведную Иоанну Мироносицу, обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, преподобного Серапиона Кожеизерского, преподобного Севира, преподобного Георгия Иверского Святогорца, священномучеников Александра Сидорова и Владимира Сергеева. Преподобный Серапион Кожеизерский жил в XVI веке. В 1551 году он в числе других татарских пленников попал в Москву. Тогда его звали Туртас. И был он казанским мурзой, то есть князем. Вскоре Туртас принял крещение с именем Сергий. 4 года он прожил у боярина Захарии Плещеева, знакомился с православной верой и русскими обычаями. Там Сергий решил посвятить всю свою жизнь Богу. Через 10 лет странствий по монастырям он встретил в Архангельском крае на озере Кожи монаха-отшельника Нифонта и остался жить у старца. Сергий долго упрашивал своего учителя, и тот согласился постричь его в монашество с именем Серапион. Вскоре к ним стали приходить и другие иноки. После кончины Нифонта Серапион испросил в Москве разрешение на строительство монастыря. Братья расчистили лес и соорудили 2 храма. Так было положено начало Богоявленскому Кожеизерскому монастырю. Преподобный Серапион скончался в 1611 году. Кожеизерская обитель пережила и времена расцвета, и годы запустения. В наши дни этот монастырь считается одним из самых удаленных и труднодоступных в России. Несмотря на это, обитель преподобного Серапиона возрождается. Церковь прославляет своего праведника, преподобного Серапиона Кожеизерского, чтит его за труды и ту помощь, утешение и вдохновение, которые спустя 100 лет верующие находят в его житии. Мы просим преподобного. Святой Серапион, моли Бога о нас.

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Баснописец Иван Андреевич Крылов довольно долго искал свой творческий путь. Начинал с поэтического переложения псалмов, писал оды, трагедии в духе античной драматургии, даже создал несколько оперных либретто. И только потом понял, что истинное его призвание не трагедия, а комедия и добрая назидательная сатира. В начале XIX века Крылов стал сочинять басни. Именно они на века вписали его имя в русскую и мировую литературу. Говорят, что крыловский сборник был даже в келье у преподобного Амвросия Оптинского. И свои наставления старец часто начинал с чтения подходящей к случаю басни. Впрочем, поэзия оказалась не единственным призванием Крылова. Было еще одно – библиотекарство. Иван Андреевич стоял у истоков библиотечного дела в России и посвятил его развитию 30 лет жизни. Крылов рано остался без отца. Семья жила бедно, и все, что досталось от него в наследство десятилетнему Ване, это деревянный сундучок с книгами. Там, среди романов и энциклопедий, мальчик нашел сборник басен древнегреческого поэта Эзопа. Сборник стал любимой книгой Вани. Впрочем, читать ему скоро стало некогда. Уже в 11 лет Крылов был вынужден зарабатывать, чтобы содержать мать и младшего брата. Ваня с ранних лет, освоивший грамоту, поступил на службу в канцелярию Тверского суда, где когда-то работал его отец. В 1784-м, когда Крылову исполнилось 15, семья перебралась в Санкт-Петербург. Иван получил должность в казенной палате Министерства финансов Российской империи и уже тогда стал писать стихи и поэмы. Его имя зазвучало в столичной писательской среде. Он сотрудничал с издательствами и даже сам издавал литературный журнал. Но особого отклика у читателей его творчество не вызывало. До тех пор, пока в 1809 году Крылов не выпустил свой первый сборник басен. Он принес Ивану Андреевичу успех. Сборники басен Крылова стали издаваться тысячными тиражами, которые быстро раскупались, а баснописца узнавали на улицах. В сущности, до конца жизни Крылов мог бы почивать на лаврах. Но он хотел служить Отечеству. Поэтому в 1810 году откликнулся на предложение поработать в императорской публичной библиотеке. Одна из первых общедоступных библиотек в России тогда только готовилась к открытию. Знаменитый баснописец поступил туда на скромную должность помощника-библиотекаря. А в 1814, когда библиотека открыла свои двери для читателей, Крылов стал заведующим русским отделом. Главной его задачей являлось формирование фонда, то есть поиск и сбор книг отечественных писателей и поэтов. В те годы это было не так-то просто. На книжном рынке преобладала литература зарубежная, либо переводная, либо на иностранных языках. Французским, к примеру, тогда свободно владели многие читатели. Крылов скрупулезно изучал каталоги издательств, следил за объявлениями о выходе новых книг русских авторов, рассылал по типографиям письма с напоминаниями выделить императорской библиотеке положенные экземпляры. Если письменные просьбы не действовали, Иван Андреевич обходил издательство лично и непременно добывал нужные книги. Об успехе деятельности Крылова говорит беспристрастная статистика. Если в 1812 году фонд отечественной литературы в императорской публичной библиотеке насчитывал всего 4 русские книги, то к концу службы Крылова в нем было уже больше 30 тысяч экземпляров. Кроме того, Крылов собрал старые русские книги, газеты и журналы, вышедшие в свет с начала книгопечатания до 1811 года. «Я свою должность ни на какую другую не променяю», говорил Иван Андреевич о службе в императорской публичной библиотеке, где проработал до конца жизни, и называл себя человеком, занимающимся делом своим по любви.
1: Жизнь как служение. о людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Клирик храма Гурия Самона и Авива в селении Карачарова, священник Артемий Крылов.
4: Когда мне исполнилось 18 лет, я захотел пойти в армию, потому что считал, что для меня, как для будущего мужчины, важно получить те качества, которые приобретают молодые люди в армии. В целом, моя служба в армии началась с воинской части радиотехнических войск. Полгода я там служил. И в какой-то момент в «Красной звезде», газета была такая у нас, прочитал статью о том, что есть на острове Валам воинская часть тех же радиотехнических войск, в которой служат православные солдаты, ходят по воскресеньям в монастырь на службу.

0: я описал полностью свою проблему, что я сын священника, закончил духовное училище и хотелось бы попасть в воинскую часть на Волыне. Сам генерал мне, конечно, не ответил, а замполит сказал, что не только из-за того, что ты написал письмо, хотя мы тебя за это поругали, но из-за того, что у тебя хорошие качества, мы тебя и так бы послали бы. И вот после окончания учебки всех нас, 100 человек, распределили по 5 направлениям, и я с командой Санкт-Петербурга поехал в Петрозаводск, столицу Карелии, где потом еще месяц жил в воинской части, ожидая, что все-таки Господь приведет меня на остров Волам, и молясь, соответственно, об этом. И через месяц приезжает офицер из воинской части Свалама и забирает меня туда. И таким образом начинается моя жизнь на острове, о котором я даже раньше не слышал никогда и не подозревал.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как правильно воздерживаться, чтобы избавиться от дурных привычек и пристрастий? Как победить свои душевные недуги и приблизиться к Богу? Ответ на эти вопросы находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Паки, подобно есть Царствие Небесное сокровищу сокровенному на селе».
3: «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы?»
2: «Яко дивитесь им и глаголочи, откуда сему премудрость сия и силы?»
1: Во всех четырех притчах, которые Господь рассказывает в только что прозвучавшем отрывке, мы видим одну и ту же операцию – отделение. Человек, который нашел клад, продает все, что имеет. Точно так же действует и купец, который нашел драгоценную жемчужину. Ради нее он отказывается от своего имущества. Подобным образом поступают и рыбаки. Они сохраняют хорошую часть улова, а плохую рыбу выбрасывают. Наконец, это же делает и книжник. Познав тайну Царства Небесного, он избавляется от всяких других учений, как старых, так и новых. Очевидно, что все эти отделения люди совершают без насилия над собой. Более того, в притче о сокровище, скрытом в поле, Христос говорит, что человек делает это с радостью. Точно так и купец, и рыбаки, и книжник избавляются от имущества не с тяжелым сердцем, не скрежеща зубами. У них у всех внутри восторг и ликование. Святитель Иоанн Златоуст так поясняет это: «Они не как теряющие, но как приобретающие поступали, ибо они знали, что получают гораздо больше того, что отдают».

дают. Так Христос обращает внимание своих учеников на важную закономерность духовной жизни. Когда человек по-настоящему встречает Бога, он с легкостью избавляется от всего второстепенного. Без слез и боли он способен отсечь от себя то, что раньше представляло для него громадную ценность. Как же это актуально для нас? Ведь мы привыкли бороться со своими страстями и греховными привязанностями через собственное усилие воли, через «надо» и «должен». Но эта борьба часто нас изматывает и не приносит никакой победы. И даже напротив, напряжение растет, а вместе с ним растет наше раздражение и недовольство. Ведь мы пытаемся отнять у себя то, что все еще кажется нам дорогим. И однажды силы покидают нас, и происходит срыв. Мы возвращаемся к старым привычкам с удвоенной силой, а накопившееся внутреннее недовольство выливается на окружающих или в виде агрессии, или в виде жалоб, или в виде странного и неадекватного поведения. Прозвучавший отрывок предлагает совершенно иной механизм решения проблемы. Наша борьба не столько в том, чтобы, стиснув зубы, воздерживаться от старого, сколько в том, чтобы ежедневно понуждать себя направлять свое внимание к новому, к новым мыслям, чувствам, словам и поступкам. Новым по отношению к людям, к вещам, к Богу и к самим себе. Да, сами себя мы вряд ли можем изменить. Но каждый день мы можем прилагать усилия, чтобы наш взгляд постоянно был направлен в сторону света Христова Евангелия. Тогда однажды мы с удивлением обнаружим, что наша внутренняя система координат перестроилась будто сама собой. То, что раньше казалось нам жизненно необходимым, наши обиды, страхи, неприязни и многие другие страстишки и греховные привязанности, вдруг покажутся блеклыми и ненужными. Нам больше не захочется пить из этого болота, ведь у нас внутри открылся целый источник воды живой.

0: Когда мы читаем Евангелие, мы слышим голос Христа. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. «Какой русский не любит быстрой езды?» – восклицал Николай Васильевич Гоголь в повести «Мертвые души». Я по аналогии спрошу, какой русский писатель не любит придумывать новые слова? Николай Карамзин подарил нам существительные «промышленность» и «будущность». Салтыков-Щедрин ввел в обиход слово «головотяп». Новые слова были и у Пушкина, и у Достоевского. А уж в 20 веке русский словарь обогатился авторскими неологизмами Маяковского, Есенина, Мандельштама и многих других прекрасных поэтов. Новая лексика появляется в языке двумя способами. С помощью заимствования из других языков или путем словообразования из существующих частей речи. То есть создание новых слов с помощью суффиксов и приставок. Вот, например, чудесные стихи Осипа Мандельштама. «Быть может, прежде губ уже родился шепот, и в бездревесности кружились листы, и те, кому мы посвящаем опыт, до опыта приобрели черты». Осип Эмильевич взял слово «древесность», которое уже существовало в словаре Даля, и прибавил к нему приставку «бездревесность». Большое количество неологизмов придумал поэт Владимир Маяковский. Многие из нас помнят его серпастый молоткастый паспорт. Маяковский любил придумывать новые глаголы. «Оплясывать», «омолнить», «испешеходить», «извеселить». Или, например, вспомним такие его стихи. «Оркестр чужо смотрел, как выплакивалась скрипка, без слов, без такта. И только где-то глупая тарелка вылязгивала. Что это? Как это?» А какие поэтичные неологизмы создавал Сергей Есенин. «Молочный дым качает ветром села, но ветра нет, есть только легкий звон. И дремлет Русь в тоске своей веселой, вцепивши в руки желтый крутосклон». Да, немногие авторские неологизмы в итоге входят в наш повседневный лексикон. Большинство остается на страницах книг. Однако игра писателей со словообразованием говорит о мощном потенциале русского языка. Читая стихи, мы вместе с авторами участвуем в творчестве, знакомимся с необычным звучанием новых слов, развиваем языковой кругозор. А можно и самим попробовать придумать неологизм. Берите прилагательное, добавляйте суффикс или приставку, и готово. Например, так. «Обезветренным утром с вами силесловила Нина Резник».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
3: Современную икону 20 века. Написана она монахиней Иулианией Соколовой. Еще она не была монахиней, когда писала эту икону. По благословению написана владыке Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых собором 2000 года как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
2: Кто изображен на этой иконе? Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
3: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в который вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
2: Да, она угадывается.
3: Она угадывается, да, прямо оттуда как будто идет вода, такой река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки... Ну, такое богословское осмысление, вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы, что это воды Духа Святого, как Господь сказал, что «я дам воду живую, и кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, ну, вечной жизни». Вот, это вот благодать Духа Святого, излитая от Троицы, она вот изливается на землю. И вот здесь вот, в отличие от иконы всех святых, земля, вот она прямо до самых небес идет. Да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, да, позем. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно церковь, получив благодать от Духа Святого, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, сами вот эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
2: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
3: Это... Ну да, это по правую сторону Божья Матерь от престола Божьего, по левую Иоанн Креститель.
2: Рядом с ними кто?
3: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые. Те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь вот в небесной церкви указаны. А русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит. Те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они, да. Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь... прямо сильно, символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она не плодоносящая земля.
2: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
3: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля. Ну, и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские, это прям видно сразу, они возле престола стоят. Ну и вот Василий Блаженный видно, вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь как бы такими островками, иногда с храмами, иногда без храмов, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
2: Территория, да?
3: Да, территория. Да.
2: Территориям.
3: Вот внизу мы видим по центру князь Владимир. И справа и слева от него – это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер. Здесь вот так вот указано, да, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это вот несколько там есть святителей угадывающиеся. Это вот, кстати, юг России, Михаил Черниговский, там вот есть угадывается, да, его фигура. Это наш святой, кстати, да, вот здесь у нас в Буденновске были явлены его мощи. Потом, значит, там смоленские вот идут святые. Выше вот этот храм большой, и там икона, она размыта, видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там валаамские святые, соловецкие святые, вот на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом вот храм справа с Казанской иконой Божией Матери, это Казань. Внизу видно вот хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские, святые, Дивеевские. То есть они вот как бы по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
2: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня. До свидания.
3: До свидания.
1: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: С пирожками не было никакого отопления. Подруга с сочувствием подумала о том, как непросто приходится женщине работать на таком холоде. Вся эта ситуация привела девушку в ужас. Ей хотелось подбодрить продавщицу, но она не знала, как это сделать. Пирожки к тому времени подогрелись, девушка забрала их и ушла. Так приятно было оказаться дома в тепле и уюте. Девушка разогрела себе горячий суп и уже приготовилась его отведать, но мысль о продавщице, замерзающей в палатке, не давала ей покоя. Тогда подруга оделась, налила разогретый суп в термос и пошла к той самой палатке, где замерзала продавец. Подруга заглянула в небольшое окошко и протянула женщине угощение. «Возьмите, ведь так холодно», — сказала девушка. «Ну, с добрыми людьми и мороз не страшен», — ответила женщина и с благодарностью взяла из ее рук термос. На следующий день немного потеплело, и подруга пошла проведать новую знакомую. Продавец радостно поприветствовала девушку и вернула термос. Женщина призналась, что благодаря заботе и милосердию, которое проявила моя подруга, она смогла собраться с силами и пережить этот морозный рабочий день. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие люди. В эфире Радио Вера.
5: Сегодня, 10 июля, церковь вспоминает преподобного Самсона Странноприимца, праведную Иоанну Мироносицу, обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, преподобного Серапиона Кожеизерского, преподобного Севира, преподобного Георгия Иверского Святогорца, священномучеников Александра Сидорова и Владимира Сергеева. Преподобный Севир жил в VI веке в Италии. Он был священником сельской церкви Пресвятой Богородицы. Севира все знали как человека добросердечного, честного и благочестивого. По преданию, однажды Севир обрезал в саду грозди винограда. В это время его позвали причастить умирающего. Севир оглянулся на свою работу, осталось сделать совсем немного. Он пообещал плачущим родным, что догонит их, а сам поспешил к винограднику. Когда он все-таки пришел к больному, оказалось, тот уже умер. Севир почувствовал свою вину в том, что человек скончался без покаяния. В слезах он упал перед бездыханным телом, называл себя убийцей. Внезапно умерший ожил. Он рассказал всем, что демоны хотели было завладеть его душой, но ангелы сказали: «Возвратите его, потому что о нем плачет священник Севир, и ради его слез Господь даровал ему этого человека». Севир возблагодарил Отца Небесного, исповедал и причастил воскресшего. Церковь верит, что святые выступают ходатаями перед Господом. В его святой воле преклонить слух к молитвам о нас тех или иных святых угодников. В этот день мы вспоминаем преподобного Севира и обращаемся к нему со словами: «Святой преподобный Севир, моли Бога о нас».

1969 году на гастроли в Россию приехал венгерский певец Янош Коош. Концерты популярного исполнителя проходили в Москве с большим успехом. На одном из выступлений присутствовали композитор Юрий Антонов и белорусский поэт-песенник Олег Жуков. Из всех концертных номеров они сразу выделили песню «Черный поезд» и решили создать на ее основе хит на русском языке. И спросив разрешения у автора, венгерского поэта и композитора Виктора Гаваши, Антонов сделал оригинальную аранжировку, а Жуков написал стихи. По смыслу они существенно отличались от оригинала. Венгерский текст повествовал о поезде, который доставлял рабочих из дальних провинций в Будапешт. Черным этот состав называли за буйные нравы, которые в нем царили. Появление скромной девушки вызвало восторг у одного из пассажиров. Но едва незнакомка покинула вагон, лирический герой забыл о ней. А в стихотворении Олега Жукова есть теплота и нежность. Песня «Люди встречаются» в исполнении ансамбля «Веселые ребята» дарит слушателю надежду, что мечта встретить настоящую любовь непременно сбудется.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Удивительно, но по мысли апостола Павла, то, что мы считаем дурным в других людях, в очах Божиих может оказаться великим, славным и похвальным. Об этом апостол написал в 4 главе своего первого послания Коринфянам. Отрывок из этой главы звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Тем же прежде времени, ничтоже судите, донде же придет Господь».
3: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать».
2: «Смотритеся, да и мы быхом с вами царствовали».
1: В начале только что прозвучавшего отрывка апостол Павел повторяет прекрасный известный евангельский призыв. Павел увещевает никого не судить. Но далее апостол добавляет крайне интересные слова, которые при их внимательном рассмотрении способны помочь достичь искомой цели, то есть освободиться от греха осуждения. Стоит обратить внимание, что Павел к уже известному «не судите» добавил некоторые условия, которые выражены так: «Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения». Второе пришествие Христова откроет все тайны, в том числе и тайны наших сердец. Тогда известный лишь Богу станет известно всем, станут известны и мотивы наших действий. Здесь, как кажется, кроется самое интересное. Сейчас мы и в своих собственных мотивах зачастую не в состоянии разобраться, а после Христова пришествия станут явными сердечные намерения всех людей. И может оказаться, что наши сокровенные устремления значительно дальше отстоят от Бога и Его заповедей, чем устремления тех, кого мы привыкли осуждать. А дальше апостол Павел написал нечто совершенно неожиданное. Сказав о том, что Господь осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, он продолжил свою мысль и вместо, как кажется, естественных слов об осуждении грешников написал о похвале от Бога. «Придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Здесь есть над чем задуматься. Оказывается, то, что мы определяем как грех, и что мы склонны осуждать, может оказаться чем-то похвальным в очах Божиих. Как такое возможно? Ответ кроется в нас самих, ведь мы используем себя как некий нравственный камертон. К примеру, нам в силу особенностей организма легко дается пост. Мы способны обходиться малым количеством растительной пищи и не испытывать при этом никаких проблем со здоровьем. Когда мы видим несоблюдающего или соблюдающего недостаточно строго пост человека, то мы оцениваем его действия, исходя из своего опыта поста, и нам его невоздержание кажется предосудительным. Бог же мыслит иначе. Да, кто-то и в самом деле может быть не способен соблюдать пост. Но при этом он делает иные добрые дела, которые от нас сокрыты. Так человек не постится, но помогает детям-инвалидам, или же ходит кормить бездомных. Мы этого не знаем, но знает Бог. И, конечно, Бог, как написал апостол Павел, воздаст такому человеку похвалу в вечности. Прозвучавшие сегодня слова апостола еще раз напомнили нам, что мы – существа предельно ограниченные, а потому должны всегда помнить, что наши познавательные способности слабы. И не стоит делать выводы о ком бы то ни было. Наилучшим применением наших интеллектуальных и духовных сил станет исполнение повелений Божиих. Ведь такое применение способно привести нас к похвале от Бога.
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Нина Юркова. Педагог, филолог, преподаватель английского языка.
0: Частное мнение.
2: Однажды, в день памяти святителя Николая Чудотворца, я молилась подле его иконы в Донском монастыре и не подозревала, что через 2 недели отправлюсь вместе с мамой в крестный ход в его честь. Он называется Великорецким, по месту обретения иконы святого Николая Чудотворца. Самый древний крестный ход России. Уже пошел 7 век, как ежегодно икона святителя Николая с крестным ходом возвращается из Вятки, ныне города Кирова, в село Великорецкое. Идет крестный ход долго, 3 дня от Кирова до Великорецкого и столько же назад в монастырь, чтобы вернуть икону обратно. Примечательно, что традиция эта не прервалась в годы советской власти. Люди верили, люди шли. Власть запрещала, преследовала, ссылала за это в лагеря, а богомольцы шли и шли. Когда я узнала об этом, мне вспомнились слова апостола Павла: «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» Трудно объяснить причины, по которым я пошла. Их будто и не было. Просто обстоятельства сложились внезапно так, что отпуск начался на 2 недели раньше. Я посчитала это знаком. Надо сопроводить в пути маму, которая очень хотела пройти Великорецким крестным ходом. И мне самой это надо. Зачем? Не знаю. Но надо. Внутренняя убежденность такая. И вот я одним днем собралась, купила билеты и выдвинулась в Киров. Утро первого дня выдалось солнечным, радостным. Отслужили литургию, потом молебен в Успенском Трифоновом монастыре. Я жадно вглядывалась в лица многочисленных паломников и удивлялась, какими они были невероятными. Будто ожившие герои Шмелевского лета Господня. Начался ход. Бабушки позади меня запели. «Крестный ход идет, крестный ход идет. Впереди Господь, крест любви несет. А за ним идет Богородица. За своих детей слезно молится». «А ведь так и есть», — подумала я. «Вот какой подвиг! Вот какая нам честь сопроводить Его, Господа, в этом пути!» Если браться в подробностях описывать все 3 дня, то можно написать книгу. Были службы в храмах заброшенных деревень и дни, в которые идти приходилось от рассвета до заката, вытаскивая друг друга из непролазной грязи размытых полевых дорог. И поддержка от жителей окрестных сел, которые выстраивались на дороге с гостинцами, одаривая паломников. И промыслительные встречи с людьми, которых мы с мамой успели прозвать ангелами-хранителями за то бесчисленное количество раз, что они нас в пути выручали. Но вот самое главное, что я поняла. Крестный ход – это возможность побыть очень близко с Богом. Часто у нас, заваленных работой и мирскими хлопотами, такое бывает. Крестный ход – это еще и встреча с собой настоящим, своими слабостями, страстишками, к которым привык и не замечаешь. Это возможность увидеть себя, сделать выводы и начать работу над исправлением души. Крестный ход – это возможность увидеть таких людей, такую силу веры и духа, какой у самой нет, и не факт, что будет. 3 дня мы шли и шли, образно повторяя крестный путь нашего Господа на Голгофу. Шли, и я думала, много веков назад, когда его судили, один из иудейских первосвященников сказал о Христе: «Если его учение ложно, после смерти о нем забудут». Мы не забыли, Господи. Мы помним. Вспомни и ты нас, когда придет время.
0: Частное мнение.

Сегодня в 18.00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Наталья Лангамер и Анна Леонтьева, а также исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов и заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров. Слушайте сегодня в 18.00.

Сегодня, 10 июля, Церковь вспоминает преподобного Самсона Странноприимца, праведную Иоанну Мироносицу, обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, преподобного Серапиона Кожеизерского, преподобного Севира, преподобного Георгия Иверского Святогорца, священномучеников Александра Сидорова и Владимира Сергеева. Преподобный Георгий Иверский родился в 1009 году в Южной Грузии. Родители его были знатными людьми. Отец Георгия несколько лет был послом грузинского царя при дворе персидского шаха. Мальчик воспитывался при монастыре. Его учителем стал старец Иларион Твалеле, известный церковный писатель, переводчик богословских и богослужебных книг с греческого на грузинский. Затем 12 лет Георгий провел за учебой в Константинополе. По возвращении на родину он принял у преподобного Илариона монашеский постриг. Георгий отдал свою одежду нищему, взял у него ветхое рубище и отправился паломником в Святую Землю. Несколько лет он провел в Сирии, в монастырях Черные Дивные Горы. С 1040 года Георгий поселился в Иверском монастыре на Святой Горе Афон. Много лет он был игуменом этой прославленной обители. Основным делом его жизни стал перевод богослужебных книг и творений святых отцов церкви. И поныне грузинская православная церковь признает канонической, то есть образцовой и допустимой для церковного употребления только редакцию священного писания преподобного Георгия Иверского. Кроме того, перу Георгия Святогорца принадлежит множество духовных стихов. Один из них перевел на русский язык поэт Иван Козлов, а композитор Александр Алябьев написал музыку. Это известная песня «Вечерний звон». Житие преподобного Георгия Иверского – свидетельство того, как часто просвещение Духом Святым и высокие духовные дарования идут рука об руку с личным аскетическим подвигом. Церковь прославляет преподобного Георгия и просит: «Святой Георгий Иверский, моли Бога о нас».

0: Когда человек замерзает, ему необходимо оказаться рядом с источником тепла. Евангелие – это то, что отогревает человеческую душу. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Нередко родители думают, что гораздо лучше знают, как их дети должны ступать по этой жизни. Но что принесет человеку настоящее счастье? Следование советам, которые ему не по душе, или решения, принятые самостоятельно? Растко, наследник сербского правителя Стефана, был уверен, его отец ничего не понимает в истинном предназначении своего сына. Юноша с нетерпением мерил шагами маленькую комнату на задворках замка. Растко ждал гостя и надеялся, что при дворе не заметят их отсутствие. Шел 12 век, и о том, что дети могут идти поперек воли родителей, никто и в помине не слышал. И поэтому Растко приходилось скрывать свои намерения. Он был самым младшим из трех сыновей Стефана и самым способным. Несмотря на молодые годы, он давно обошел в учении братьев и выказывал куда больше мудрости. Неудивительно, что Стефан собирался посадить на престол после себя именно его. Юноше дали самое лучшее образование и воспитывали в благочестии. Ведь правитель должен быть не только умным, но и справедливым. К чему приведет свой народ князь, который не придерживается высоких моральных принципов? Стефан, сам прославленный правитель, по праву заслуживший любовь народа, гордился сыном. «Из мальчика вырастет достойный преемник», – считал отец. Но Стефан, полностью погруженный в государственные дела, даже не представлял, о чем на самом деле мечтает сын. А Растко хотел уйти в монастырь. Пышность княжеского двора его совершенно не прельщала, и он всем сердцем стремился узнать, как живут иноки. В тот вечер юноша все-таки дождался гостя, русского монаха. Он рассказал Растко о горе Афон и, видя, как у него загорелись глаза, посоветовал ехать туда. Сначала Растко, как послушный сын, осторожно поговорил об этом с отцом, но Стефан только разозлился. Сербия не может лишиться такого многообещающего правителя. Князь чуть не посадил сына под замок. Какие только глупости не придут в молодую голову. Надо найти Растко хорошую жену, и другие мысли покинут его. Решив так, отец успокоился и отпустил сына. Узнав о предстоящей свадьбе, юноша понял – надо бежать, иначе его мечта станет недосягаемой. Сделав вид, будто хочет поохотиться, Растко собрал вещи и поехал к давешнему гостю. Монах сильно удивился, увидев, кто его навестил. И еще больше он изумился, когда услышал, что Растко умоляет проводить его до Афона. Юноша был настолько непреклонен, что монах в конце концов согласился. Стефан, уверенный, что сын давно передумал становиться иноком, спохватился не сразу. Князь догадался обо всем только когда Растко благополучно достиг Святой Горы. За ним срочно отправили дружину. Воины вздохнули с облегчением, обнаружив, что Растко ходит по Афону в мирской одежде. Это значило, что он еще не постригся в монахи, и его можно вернуть домой завтра же. Поэтому дружина расслабилась, не зная, насколько сильно Растко желает стать монахом. Когда воины проснулись утром, он уже сменил обычный наряд на черную рясу. Стефан пришел в ярость, но поделать ничего не мог. Он был недоволен поступком Растко, потому что это оставило Сербию без поистине выдающегося правителя. Но толку было бы от него, если бы он только и думал, что о монашестве. И Стефан смирился. Все равно, если бы он настоял на своем, добра бы не вышло. Отец согласился с решением Растко и сделал наследником другого сына. Растко в монашестве Савва был счастлив, что добился того, к чему стремилась его душа. Выждав несколько лет, он начал писать отцу письма и рассказывать о том, как хороша монастырская жизнь. Стефан читал их с трепетом. Суровый монарх смягчился в последние годы и, наконец-то, был готов прислушаться к сыну. В посланиях Савва убеждал отказаться от богатства и посвятить остаток жизни Богу. Впечатленный духовной радостью сына и вдохновленный его примером, пожилой князь передал престол среднему сыну и принял иночество с именем Симеон. После этого он поехал на Афон. Савва был невероятно рад, что их с отцом теперь соединяет монашеский чин. Вместе они начали возводить на Афоне сербский Хиландарский монастырь. Однако Симеон недолго прожил после завершения строительных работ. Годы взяли свое, и старец мирно скончался. Похоронив отца, Савва, оставаясь монахом, продолжил дело отца-монарха.

0: редчайшим даром мироточения. А гробница плодоносит. Из нее много веков растет виноградная лоза, через грозди которой Господь приносит исцеление от бесплодия тысячам супружеских пар со всего света.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как правильно воздерживаться, чтобы избавиться от дурных привычек и пристрастий? Как победить свои душевные недуги и приблизиться к Богу? Ответ на эти вопросы находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Паки, подобно есть Царствие Небесное сокровищу сокровенному на селе».
3: «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы?»
2: «Яко дивитесь им и глаголочи, откуда сему премудрость сия и силы?»
1: Во всех четырех притчах, которые Господь рассказывает в только что прозвучавшем отрывке, мы видим одну и ту же операцию – отделение. Человек, который нашел клад, продает все, что имеет. Точно так же действует и купец, который нашел драгоценную жемчужину. Ради нее он отказывается от своего имущества. Подобным образом поступают и рыбаки. Они сохраняют хорошую часть улова, а плохую рыбу выбрасывают. Наконец, это же делает и книжник. Познав тайну Царства Небесного, он избавляется от всяких других учений, как старых, так и новых. Очевидно, что все эти отделения люди совершают без насилия над собой. Более того, в притче о сокровище, скрытом в поле, Христос говорит, что человек делает это с радостью. Точно так и купец, и рыбаки, и книжник избавляются от имущества не с тяжелым сердцем, не скрежеща зубами. У них у всех внутри восторг и ликование. Святитель Иоанн Златоуст так поясняет это: «Они не как теряющие, но как приобретающие поступали, ибо они знали, что получают гораздо больше того, что отдают». Так Христос обращает внимание своих учеников на важную закономерность духовной жизни. Когда человек по-настоящему встречает Бога, он с легкостью избавляется от всего второстепенного. Без слез и боли он способен отсечь от себя то, что раньше представляло для него громадную ценность. Как же это актуально для нас? Ведь мы привыкли бороться со своими страстями и греховными привязанностями через собственное усилие воли, через «надо» и «должен». Но эта борьба часто нас изматывает и не приносит никакой победы. И даже напротив, напряжение растет, а вместе с ним растет наше раздражение и недовольство. Ведь мы пытаемся отнять у себя то, что все еще кажется нам дорогим. И однажды силы покидают нас, и происходит срыв. Мы возвращаемся к старому.

неприятным привычкам с удвоенной силой, а накопившееся внутреннее недовольство выливается на окружающих или в виде агрессии, или в виде жалоб, или в виде странного и неадекватного поведения. Прозвучавший отрывок предлагает совершенно иной механизм решения проблемы. Наша борьба не столько в том, чтобы, стиснув зубы, воздерживаться от старого, сколько в том, чтобы ежедневно понуждать себя направлять свое внимание к новому, к новым мыслям, чувствам, словам и поступкам. Новым по отношению к людям, к вещам, к Богу и к самим себе. Да, сами себя мы вряд ли можем изменить, но каждый день мы можем прилагать усилия, чтобы наш взгляд постоянно был направлен в сторону света Христова Евангелия. Тогда однажды мы с удивлением обнаружим, что наша внутренняя система координат перестроилась будто сама собой. То, что раньше казалось нам жизненно необходимым, наши обиды, страхи, неприязни и многие другие страстишки и греховные привязанности, вдруг покажутся блеклыми и ненужными. Нам больше не захочется пить из этого болота, ведь у нас внутри открылся целый источник воды живой.

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илза Лиепа.
2: Облако утром. Бывает, что утром над горизонтом, за всеми-всеми домами, совсем вдали, висит длинное облако. Но не узкое, а такое с округлостями. И очень ясное. Оно сине-серое на розовом небе и не страшное, а даже уютное утреннее облако. Похоже на оставленное кем-то одеяло. А край нижнего у него не видно. Оно прямо из горизонта начинается, вот прямо из-за города. И тогда бывает приятно смотреть на него и представлять себе этот загород. Думаешь, что там еще не проснулись, мокрый асфальт, и капли падают с деревьев и кустов. Смотришь на облако, думаешь о загороде, а вдруг радуешься Москве. Такая она становится своя, не необъятная, а очень соразмерная, круглая.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца, сахар, соль, соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает журналист Юлия Ванина.
2: Помните, в самом начале эпидемии коронавируса были проблемы с масками. Они тогда достаточно дорого стоили и очень быстро исчезали с продажи. И вот в это самое время на улице, то около поликлиники, то около торгового центра, люди стали замечать необычного человека. Он был одет в костюм доктора Айболита, а лица не было видно, потому что у него были густые накладные брови и борода. И вот в таком виде он раздавал маски. Совершенно бесплатно. Каждый мог подойти и взять себе. И только совсем недавно я узнала, случайно узнала, что этот человек в костюме Айболита мой знакомый. Его зовут Александр, и у него многодетная семья. И вот вместе с женой и с тремя детьми они самостоятельно шили маски, чтобы потом таким интересным способом помочь людям. Александр вообще часто помогает людям, но не особенно любит об этом рассказывать. И поэтому в этот раз получилось так же. Он долго скрывал и однажды совершенно случайно проговорился. Мне кажется, этим своим добрым поступком он не только помог людям сохранить здоровье, но и добавил в их жизнь позитива в тот непростой период.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 10 июля, церковь вспоминает преподобного Самсона Странноприимца, праведную Иоанну Мироносицу, обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, преподобного Серапиона Кожеизерского, преподобного Севира, преподобного Георгия Иверского Святогорца, священномучеников Александра Сидорова и Владимира Сергеева. Священно-мученик Александр Сидоров родился в 1867 году в Екатеринбургской губернии в семье крестьянина. Окончив 6 классов гимназии, работал учителем. В 1897 году стал священником в Никольской церкви села Долматовское. В 39 лет отец Александра остался вдовцом с двумя детьми на руках. В июне 1918 года село Долматовское стало прифронтовым. Группировались отряды красноармейцев для отражения Белой армии. Батюшка мог покинуть свой приход, скрыться на время опасности. Он знал о возможном аресте. Однако отец Александр продолжал служить. Когда началось наступление белых, долматовские священники решили помочь им. Отряд Белой гвардии ждала засада. Красноармейцы готовы были уже открыть огонь, но в этот момент с церковной колокольни раздался набатный звон. Это священнослужители предупредили белых об опасности. Разъяренные красноармейцы зверски расправились с ними. С особенной жестокостью мучили отца Александра. Убитых священников закопали в яму у железнодорожного переезда. После освобождения села от большевиков их тела были перезахоронены на местном кладбище в 15 метрах севернее церкви. Белые офицеры, которым удалось спастись и эмигрировать, до самой смерти с благодарностью вспоминали набатный звон, который спас их жизни. По словам патриарха Кирилла, мы прославляем новомучеников как победителей. В глазах мучителей они были побежденными. Их память хотели стереть с лица земли. Их обвиняли в политических преступлениях. Но мы знаем, что это были люди, которые жизнь свою отдали не за политические убеждения, а за Христа, за истину и за подлинную свободу. Прославляя священномученика Александра Сидорова, мы сердечно просим: «Святой мученик Александр, моли Бога о нас».

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

перу французского композитора Клода Дебюсси принадлежит цикл из 24 фортепианных прелюдий, каждая из которых имеет художественное название. Чаще всего в музыке этих пьес изображаются картины природы, например, вереск, ветер на равнине, шаги на снегу и многие другие. Но есть и звуковые портреты. Так, к последним относится одна из самых известных композиций Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна». Название прелюдии было заимствовано из одноименного произведения французского поэта XIX века Леконта де Лиля. Образ юной красавицы со светлыми волосами часто используется в искусстве как символ невинности и чистоты. Однако, по некоторым свидетельствам, Дебюсси изобразил вполне реальную героиню, свою первую любовь, которой была русская девушка. Матерью этой молодой особы являлась известная меценатка, близкая подруга Петра Ильича Чайковского, Надежда Филаретовна фон Мек. В 1880 году 18-летний Дебюсси поступил на должность домашнего пианиста и учителя в семью Надежды Филаретовны. Именно там он познакомился с русской музыкой, которая оказала огромное влияние на его будущий композиторский стиль. Дебюсси полюбил одну из дочерей госпожи фон Мек, Софью, и просил ее руки, однако не получил согласия. Опечаленный музыкант вернулся в родную Францию, но воспоминание о светлой юношеской любви навсегда сохранилось в его сердце и нашло отражение в творчестве. «Девушка с волосами цвета льна» Клода Дебюсси прозвучит в исполнении Алексея Любимова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Удивительно, но по мысли апостола Павла, то, что мы считаем дурным в других людях, в очах Божиих может оказаться великим, славным и похвальным. Об этом апостол написал в 4 главе своего первого послания Коринфянам. Отрывок из этой главы звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Тем же прежде времени, ничтоже судите, донде же придет Господь».
3: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать».
2: «Смотритеся, да и мы быхом с вами царствовали».
1: В начале только что прозвучавшего отрывка апостол Павел повторяет прекрасный известный евангельский призыв. Павел увещевает никого не судить. Но далее апостол добавляет крайне интересные слова, которые при их внимательном рассмотрении способны помочь достичь искомой цели, то есть освободиться от греха осуждения. Стоит обратить внимание, что Павел к уже известному «не судите» добавил некоторые условия, которые выражены так: «Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения». Второе пришествие Христова откроет все тайны, в том числе и тайны наших сердец. Тогда известный лишь Богу станет известно всем, станут известны и мотивы наших действий. Здесь, как кажется, кроется самое интересное. Сейчас мы и в своих собственных мотивах зачастую не в состоянии разобраться, а после Христова пришествия станут явными сердечные намерения всех людей. И может оказаться, что наши сокровенные устремления значительно дальше отстоят от Бога и Его заповедей, чем устремления тех, кого мы привыкли осуждать. А дальше апостол Павел написал нечто совершенно неожиданное. Сказав о том, что Господь осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, он продолжил свою мысль и вместо, как кажется, естественных слов об осуждении грешников написал о похвале от Бога. «Придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Здесь есть над чем задуматься. Оказывается, то, что мы определяем как грех, и что мы склонны осуждать, может оказаться чем-то похвальным в очах Божиих. Как такое возможно? Ответ кроется в нас самих, ведь мы используем себя как некий нравственный камертон. К примеру, нам в силу особенностей организма легко дается пост. Мы способны обходиться малым количеством растительной пищи и не испытывать при этом никаких проблем со здоровьем. Когда мы видим несоблюдающего или соблюдающего недостаточно строго пост человека, то мы оцениваем его действия, исходя из своего опыта поста, и нам его невоздержание кажется предосудительным. Бог же мыслит иначе. Да, кто-то и в самом деле может быть не способен соблюдать пост, но при этом он делает иные добрые дела, которые от нас сокрыты. Так человек не постится, но помогает детям-инвалидам, или же ходит кормить бездомных. Мы этого не знаем, но знает Бог. И, конечно, Бог, как написал апостол Павел, воздаст такому человеку похвалу в вечности. Прозвучавшие сегодня слова апостола еще раз напомнили нам, что мы – существа предельно ограниченные, а потому должны всегда помнить, что наши познавательные способности слабы. И не стоит делать выводы о ком бы то ни было. Наилучшим применением наших интеллектуальных и духовных сил станет исполнение повелений Божиих. Ведь такое применение способно привести нас к похвале от Бога.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Мария Чугреева. Журналист, поэт-песенник.
0: Частное мнение.
2: Никто не знает, каким путем Господь приводит человека, его душу, к себе. Какими тропами он ведет? Прямыми, окольными, путем любви и даров или, может быть, страданий, потрясений, зная, что иначе не получится, не дойдет душа, потеряется. Недавно один знакомый, добрый друг нашей семьи рассказал удивительную историю. Это было в далекие 80-е. Храмы, те, что уцелели в период богоборчества, в основном были закрыты. Какие-то использовались в качестве складов, овощехранилищ, клубов, мастерских. В лучшем случае стали музеями. Да как они только не использовались. Люди в те времена верили тайно. Тайно крестили детей, праздновали Пасху, Рождество. Так вот, друг рассказал, как уходила на тот свет его мама. Она умирала от онкологии. Мама читала книгу и что-то шептала про себя. Это было привезенное откуда-то Евангелие на английском языке. Видимо, она тихо молилась. Женщина не говорила с сыном на тему веры, опасаясь последующих неприятностей для него, а может и гонений, кто знает. Мой друг, тогда еще подросток, ей сказал: «Мама, зачем тебе это надо? Ты что, в это веришь?» На что она ответила: «Сынок, будет время, тебе тоже это понадобится». Много лет спустя наш друг сам пришел к Богу, стал священником, одним из самых известных и ярких проповедников. Воспитал 12 детей. Несколько его сыновей тоже стали священниками. Рассказывая мне эту историю про мамины последние дни, он плакал. Как мудры были тогда слова матери, как сильна ее тихая молитва. А Господь уже тогда знал и через нее говорил: «Тебе тоже когда-нибудь это понадобится». В истории церкви так много тех, кто из ярых противников веры становился ее поборником, кто резко высказывался против христианства и кто потом отдавал свою жизнь за Спасителя и умирал с именем Бога на устах. Поэтому не надо торопиться осуждать неверующего. Господь лучше знает его маршрут и ту остановку, на которой Савл станет Павлом. А нам нужно просто верить.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.
1: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы, и все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
2: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня со священником Анатолием Гловацким будем читать и обсуждать фрагменты из книги святителя Николая Сербского «Молитвы на озере». Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

Сегодня, 10 июля, Церковь вспоминает преподобного Самсона Странноприимца, праведную Иоанну Мироносицу, обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, преподобного Серапиона Кожеизерского, преподобного Севира, преподобного Георгия Иверского Святогорца, священномучеников Александра Сидорова и Владимира Сергеева. Владимир Сергеев родился в 1867 году в селе Долматовском Екатеринбургской губернии. После окончания Пермской духовной семинарии стал священником в родном селе. В 1909 году в Долматовском открылось четырехклассное училище. Отец Владимир преподавал там закон Божий. В 1918 году красные захватили село и ждали удобного момента, чтобы перейти в наступление. Бывший красноармеец Грязных вспоминал: «Мы решили с честью встретить противника. Белогвардейские части подошли к реке Исеть. Наши сторожевые посты заметили их. Нервная дрожь, которую испытывают охотники при виде дичи, охватила нас. Тихо везде, уже сумерки. Еще несколько десятков сажен, и мы откроем огонь. Колокольный звон нарушает зловещую тишину, и цепь рассеивается». Колокольный звон оказался сигналом, которым местные священники дали белым понять о грозящей опасности. Красноармейцы бросились к церкви и схватили находившихся там священников Владимира Сергеева и Александра Сидорова. Разбирательство продолжалось недолго. Красноармейцы были в ярости от случившегося и расстреляли священников на месте без суда и следствия. Когда через много лет стали собирать материалы для прославления расстрелянных иереев в лике святых, то ученики, которым отец Владимир преподавал закон Божий, говорили о нем только добрые слова, полные любви и благодарности. Почитание христианских мучеников – древняя традиция церкви. В конце 20 века Русская Православная Церковь прославила тысячи новых исповедников, пострадавших за веру в России в 20 веке. Чествуя в этот день священномученика Владимира Сергеева, мы обращаемся к нему с молитвенной просьбой. «Святой мученик Владимир, моли Бога о нас!»

0: Читая Евангелие, мы даем Богу возможность вновь и вновь беседовать с нами. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: «Тяжела ты, шапка Мономаха». Эта фраза из пушкинской драмы «Борис Годунов» давно стала крылатой. Ее произносят, когда хотят подчеркнуть огромную ответственность, которая приходит вместе с властью. Однако и в самом прямом смысле шапку Мономаха, одну из главных регалий царской власти на Руси, нельзя назвать легкой. Весит она без малого килограмм. И неудивительно, головной убор, в котором русский государь венчались на царство, выполнен из золотых пластин, инкрустирован жемчугом и крупными самоцветами. Низ шапки оторочен густым соболиным мехом, а круглое навершие украшено золотым крестом. Первым торжественно венчался на царство шапкой Мономаха в 1498 году великий князь Дмитрий Иванович, внук Ивана III. Последним правителем, надевшим ее на голову, стал царь Иван V. И это, в сущности, почти все, что известно наверняка об этом головном уборе, символе российской монархии. О происхождении шапки Мономаха историки до сих пор дискутируют. Свое название она получила по имени византийского правителя Константина Мономаха. Однако связанную с ним самую популярную версию появления шапки на Руси исследователи подвергают сомнению. Предание гласит, что в 1114 году князю Владимиру Всеволодовичу в знак примирения шапку прислал из Константинополя император Константин Мономах. Драгоценный подарок прямиком из Царьграда якобы привез в Киев митрополит Неофит. На самом же деле Константин Мономах скончался, когда Владимиру исполнилось всего 2 года. Не обнаружили исследователи в исторических источниках и существование митрополита по имени Неофит. Некоторые ученые выдвигали монгольскую версию происхождения шапки Мономаха. В своей духовной грамоте московский князь Иван Калита завещает сыну Семену некую шапку золотую. Специалист по древнерусской истории Николай Борисов считал, что речь здесь вполне может идти о шапке Мономаха. Историк утверждает, что Иван Калита мог получить ее в дар от монгольского хана Узбека. Причем изначально это была женская тюбетейка. И принадлежала она погибшей сестре хана, которая приняла православие с именем Агафья. Наиболее вероятная теория происхождения шапки Мономаха, с которой на сегодняшний день соглашается большинство историков, предполагает, что головной убор был изготовлен во времена княжения Василия II Темного. Золотые пластины, которыми была отделана шапка, специалисты определили как части шлемов сыновей московского князя Ивана II, Дмитрия Донского и княжича Ивана. Доподлинно известно, что круглое навершие, яблоко и золотой крест появились на шапке Мономаха гораздо позже, в XVI веке перед венчанием на царство Ивана Грозного. В 1721 году Петр Великий, первым из российских правителей, принял титул императора. С тех самых пор на царство русские монархи стали венчаться большой императорской короной Российской империи, а шапку Мономаха в качестве реликвии поместили на особом аналое в Кремлевском Успенском соборе, где она хранилась 200 лет. Сегодня этот загадочный символ русской монархии и царского достоинства выставлен в оружейной палате Московского Кремля.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как правильно воздерживаться, чтобы избавиться от дурных привычек и пристрастий? Как победить свои душевные недуги и приблизиться к Богу? Ответ на эти вопросы находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Паки, подобно есть Царствие Небесное сокровищу сокровенно на селе».
3: «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы?»
2: «Яко дивитесь им и глаголочи, откуда сему премудрость сия и силы?»
1: Во всех четырех притчах, которые Господь рассказывает в только что прозвучавшем отрывке, мы видим одну и ту же операцию – отделение. Человек, который нашел клад, продает все, что имеет. Точно так же действует и купец, который нашел драгоценную жемчужину. Ради нее он отказывается от своего имущества. Подобным образом поступают и рыбаки. Они сохраняют хорошую часть улова, а плохую рыбу выбрасывают. Наконец, это же делает и книжник. Познав тайну Царства Небесного, он избавляется от всяких других учений, как старых, так и новых. Очевидно, что все эти отделения люди совершают без насилия над собой. Более того, в притче о сокровище, скрытом в поле, Христос говорит, что человек делает это с радостью. Точно так и купец, и рыбаки, и книжник избавляются от имущества не с тяжелым сердцем, не скрежеща зубами. У них у всех внутри восторг и ликование. Святитель Иоанн Златоуст так поясняет это: «Они не как теряющие, но как приобретающие поступали, ибо они знали, что получают гораздо больше того, что отдают». Так Христос обращает внимание своих учеников на важную закономерность духовной жизни. Когда человек по-настоящему встречает Бога, он с легкостью избавляется от всего второстепенного. Без слез и боли он способен отсечь от себя то, что раньше представляло для него громадную ценность. Как же это актуально для нас? Ведь мы привыкли бороться со своими страстями и греховными привязанностями через собственные усилия воли, через «надо» и «должен». Но эта борьба часто нас изматывает и не приносит никакой победы. И даже напротив, напряжение растет, а вместе с ним растет наше раздражение и недовольство. Ведь мы пытаемся отнять у себя то, что все еще кажется нам дорогим. И однажды силы покидают нас, и происходит срыв. Мы возвращаемся к старым привычкам с удвоенной силой. А накопившееся внутреннее недовольство выливается на окружающих или в виде агрессии, или в виде жалоб. Или в виде странного и неадекватного поведения.

Прозвучавший отрывок предлагает совершенно иной механизм решения проблемы. Наша борьба не столько в том, чтобы, стиснув зубы, воздерживаться от старого, сколько в том, чтобы ежедневно понуждать себя направлять свое внимание к новому, к новым мыслям, чувствам, словам и поступкам. Новым по отношению к людям, к вещам, к Богу и к самим себе. Да, сами себя мы вряд ли можем изменить, но каждый день мы можем прилагать усилия, чтобы наш взгляд постоянно был направлен в сторону света Христова Евангелия. Тогда однажды мы с удивлением обнаружим, что наша внутренняя система координат перестроилась будто сама собой. То, что раньше казалось нам жизненно необходимым, наши обиды, страхи, неприязни и многие другие страстишки и греховные привязанности, вдруг покажутся блеклыми и ненужными. Нам больше не захочется пить из этого болота, ведь у нас внутри открылся целый источник воды живой.

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: А что может быть красивее лиричного русского пейзажа? Мастерски запечатленных художником пушистых, округлых крон прибрежных деревьев, которые смиренно склоняются над рекой. Для меня подобный ландшафт среднерусской полосы едва ли не икона божественной премудрости и благости и силы. Не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в ноготе твоей смиренной, проникновенно писал Федор Иванович Тютчев о русской природе.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит, молитва Иисусова произносится так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Первоначально произносилась она без прибавки слова «грешного». Слово это присовокуплено к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание и исповедание падения, замечает преподобный Нил Сорский. Нам прилично, благоприятно Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховности. Для новоначальных, а мы с вами все новоначальные, снисходя их немощи, отцы позволяют разделять молитву на две половины, иногда говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», а иногда «Сыне Божий, помилуй меня грешного». Впрочем, это только дозволение и снисхождение, а отнюдь не приказание и не установление, требующее непременного исполнения. Гораздо лучше творить постоянно единообразную цельную молитву, не занимая и не развлекая ум переменой и заботой о переменах. И тот, кто находит необходимость для немощи своей в перемене, не должен допускать ее часто. Примерно можно одной половиной молитвы молиться до обеда, другой – после обеда. Воспрещая частую перемену, святой преподобный Григорий Синаид говорит: «Не укореняются те деревья, которые пересаживаются часто». Моление молитвы Иисусовой есть установление божественное. Установлено оно не через посредством пророка, не через посредством апостола, не через посредством ангела, установлено самим Сыном Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочим, возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями Господа Иисуса Христа. Установлено моление Его именем, дал этот способ моления как новый необычный дар, дар цены безмерной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса. Они исцеляли именем неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Постараемся и мы, друзья мои, во всем соблюдать порядок, а особо в делах спасения души сохранять последовательность возрастания и неспешность в совершении молитвы. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях на радио «Вера».

0: радио. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Бог есть любовь, которая всегда дарит надежду, утешение и указывает верный путь в самых сложных ситуациях. И чтобы заблудившийся в горе и сомнениях человек почувствовал ее, нащупал почву под ногами, иногда достаточно вовремя взять его за руку, угостить чаем и просто побыть рядом. Так, для одной девушки из Екатеринбурга простое чаепитие со священником стало настоящим спасением. Эту историю рассказал в своей книге журналист Денис Ахалашвили. Как-то раз девушка раздавала листовки в центре города и сильно замерзла. Дело было зимой. Ее пожалела сердобольная женщина и привела в храм. Оказалось, что девушка состояла в секте и выполняла тяжелую работу. Много времени проводила на холоде, была истощена морально и физически. Люди стали ей жаром доказывать, как плохо в секте, а она ничего не могла понять. Когда пришел священник, он не стал произносить поучительные речи, не уговаривал ее отказаться от собственных убеждений, а просто угостил чаем, сладостями и фруктами. Он попросил женщин, работавших в храме, принести девушке теплые вещи. Когда же батюшка узнал, что она не разговаривала с родителями уже год, то усадил у телефона и уговорил им позвонить. На прощание священник вручил девушке пакет с вещами и едой. Вскоре после этого случая она снова пришла в храм, чтобы поговорить с батюшкой. А потом стала появляться на службах. Позднее девушка ушла из секты, вернулась в институт и вышла замуж за хорошего человека. Когда у бывшей сектантки спросили, что стало причиной таких перемен, она ответила просто – чаепитие со священником. По ее словам, батюшка показал ей, что Бог – это действительно любовь. Именно тогда девушка поняла, что все, что она слышала о Христе – правда. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие

Сегодня, 10 июля, Церковь вспоминает преподобного Самсона Странноприимца, праведную Иоанну Мироносицу, обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, преподобного Серапиона Кожеизерского, преподобного Севира, преподобного Георгия Иверского Святогорца, священномучеников Александра Сидорова и Владимира Сергеева. Преподобный Самсон Странноприимец родился в Риме в богатой и знатной семье. Он получил хорошее образование, основательно изучил врачебное искусство и лечил бесплатно, преимущественно убогих и нищих. После смерти родителей святой Самсон раздал все, что досталось ему по наследству, и отпустил всех рабов на свободу, чтобы отправиться в пустыню и вести там аскетическую жизнь. Но промыслом Божиим святой Самсон оказался в Константинополе. Здесь он поселился в небольшом доме и принимал странников, больных, нищих и помогал им как мог. Когда византийский император Юстиниан I тяжело заболел, то увидел во сне человека, который сможет его исцелить. Юстиниан узнал в нем Самсона. Одним прикосновением руки святой исцелил Юстиниана. Благодарный император предлагал Самсону сколько угодно золота и серебра, но преподобный взамен награды попросил построить странноприимный дом и больницу. Император охотно выполнил просьбу. До глубокой старости преподобный Самсон совершал свое служение. Кончина его была безболезненной и мирной. Тело святого погребли в храме во имя священномученика Макия. И после своей смерти преподобный Самсон продолжает чудесным образом исцелять тех, кто в молитве обращается к нему за помощью. Чествуя преподобного Самсона Странноприимца, Церковь напоминает нам о важности дел милосердия. Евангелист Матфей приводит слова Спасителя об этом. «Как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Мы обращаемся с молитвой к преподобному Самсону, уповая на его милосердие и любовь к ближним. Святой преподобный Самсон, моли Бога о нас. –

1898 году русский меценат граф Поленов заказал находившемуся в Одессе неаполитанскому композитору Эдуарду ди Капуа песню. У Эдуардо были с собой стихи его земляка Джованни Капуро. На написание шлягера, который сейчас знают во всем мире, ушло совсем немного времени. Стоит подчеркнуть, что впервые знаменитые слова «Мое солнце, о соле мио» прозвучали не у Средиземного моря, а возле Черного, в Одессе. Премьера песни состоялась через год в Санкт-Петербурге. Зрители вежливо похлопали, и не более того. Вскоре соавторы продали права на произведение за 25 лир, и впоследствии оба скончались в бедности. Впрочем, они еще успели увидеть, как их песня приобретает мировую славу. Одно только перечисление ее исполнителей может занять несколько страниц. А ведь среди них Карузо, Паваротти, Доминго, Карерас и многие другие звезды. В 1960 году, во время проведения 17-х летних Олимпийских игр в Риме, датский телепродюсер случайно услышал в кафе песню «О соле мио» в исполнении 13-летнего мальчика по имени Робертино Лоретти. Не прошло и года, как на талантливого подростка обрушилась мировая слава. Дошло до того, что в списках популярности того времени Робертино стоял на первом месте, а Элвис Пресли – ниже. Король рок-н-ролла, служивший в армии США на территории Германии, попросил своего музыкального издателя переделать эту песню для собственного исполнения. Издатель обратился к поэтам-песенникам Аарону Шредеру и Оле Голду. Текст «It's now or never» был написан буквально за полчаса, и он стал для них самым успешным в карьере. Элвис снова взошел на первую строчку хит-парада. It's now or never. 30 лет спустя не удержался и записал версию Элвиса Пресли певец, композитор и продюсер сэр Пол Маккартни. А ведь начиналась история удивительной песни с простого заказа русского мецената. И история ее продолжается.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Удивительно, но по мысли апостола Павла, то, что мы считаем дурным в других людях, в очах Божиих может оказаться великим, славным и похвальным. Об этом апостол написал в 4 главе своего первого послания Коринфянам. Отрывок из этой главы звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Тем же прежде времени, ничтоже судите, донде же придет Господь».
3: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать».
2: «Смотритеся, да и мы быхом с вами царствовали».
1: В начале только что прозвучавшего отрывка апостол Павел повторяет прекрасный известный евангельский призыв. Павел увещевает никого не судить. Но далее апостол добавляет крайне интересные слова, которые при их внимательном рассмотрении способны помочь достичь искомой цели, то есть освободиться от греха осуждения. Стоит обратить внимание, что Павел к уже известному «не судите» добавил некоторые условия, которые выражены так: «Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения». Второе пришествие Христова откроет все тайны, в том числе и тайны наших сердец. Тогда известный лишь Богу станет известно всем, станут известны и мотивы наших действий. Здесь, как кажется, кроется самое интересное. Сейчас мы и в своих собственных мотивах зачастую не в состоянии разобраться, а после Христова пришествия станут явными сердечные намерения всех людей. И может оказаться, что наши сокровенные устремления значительно дальше отстоят от Бога и Его заповедей, чем устремления тех, кого мы привыкли осуждать. А дальше апостол Павел написал нечто совершенно неожиданное. Сказав о том, что Господь осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, он продолжил свою мысль и вместо, как кажется, естественных слов об осуждении грешников написал о похвале от Бога. «Придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Здесь есть над чем задуматься. Оказывается, то, что мы определяем как грех, и что мы склонны осуждать, может оказаться чем-то похвальным в очах Божиих. Как такое возможно? Ответ кроется в нас самих, ведь мы используем себя как некий нравственный камертон. К примеру, нам в силу особенностей организма легко дается пост. Мы способны обходиться малым количеством растительной пищи и не испытывать при этом никаких проблем со здоровьем. Когда мы видим несоблюдающего или соблюдающего недостаточно строго пост человека, то мы оцениваем его действия, исходя из своего опыта поста, и нам его невоздержание кажется предосудительным. Бог же мыслит иначе. Да, кто-то и в самом деле может быть не способен соблюдать пост, но при этом он делает иные добрые дела, которые от нас сокрыты. Так человек не постится, но помогает детям-инвалидам, или же ходит кормить бездомных. Мы этого не знаем, но знает Бог. И, конечно, Бог, как написал апостол Павел, воздаст такому человеку похвалу в вечности. Прозвучавшие сегодня слова апостола еще раз напомнили нам, что мы – существа предельно ограниченные, а потому должны всегда помнить, что наши познавательные способности слабы. И не стоит делать выводы о ком бы то ни было. Наилучшим применением наших интеллектуальных и духовных сил станет исполнение повелений Божиих. Ведь такое применение способно привести нас к похвале от Бога.
0: Апостольские чтения.

0: Разные мнения.
1: Анна Тумаркина, филолог-востоковед.
0: Частное мнение.
2: Когда я была маленькой, бабушка мне часто пела песню: «Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть». Бабушка говорила, что шар – это голубое небо, а крутится он, потому что у кавалера голова кружится от любви к барышне. В то время меня, 7-летнюю девочку, кавалер и барышня почти не занимали. Гораздо больше хотелось увидеть голубой шар, который сам по себе крутится и вертится над головой. Большая и красивая игрушка с настоящими облаками, живыми птицами и ярким солнцем внутри. Сам по себе кружится, а может быть, на ниточке, которую можно подержать в руках. Очень хотелось поиграть с огромным воздушным шаром, размером с небесный купол. Вот у меня-то, думала я тогда, он точно никогда не упадет. Шли годы, бабушки не стало, а песня почти забылась. Осталось щемящее чувство, светлая грусть, ностальгия по мечте. Многие годы, закрывая глаза, я представляла себе маленькую девочку, бегущую по бесконечной дороге с огромным небесным шаром на золотой ниточке. А шар все кружился, вертелся. Лиричный образ, не более того. Но как порой хотелось мне уже взрослой просто подержаться за золотую нить, ведущую к небосводу ярко-голубого цвета. Как-то раз я поехала в Троице-Сергиеву лавру на раннюю литургию. Вошла на территорию, подошла к Успенскому собору. Погода была ясная, светило солнце. Какое великолепное сочетание! Синие лаврские купола со звездами на фоне ясно-голубого неба. Зашла в храм, началась служба. Запах ладана, молитва и лучик солнца. Он пробивался сквозь оконные решетки алтаря и падал прямо на престол. Луч солнца, золотая нить. Я молилась и невольно улыбалась, а лучик не исчезал. После литургии, покидая храм, я взглянула на небо. Все так же светило солнце на ясном голубом небе, и лучи его тянулись к земле. Вот она, та самая золотая нить, молитва, связующая небо и землю. И как же здорово, что, молясь, мы будто держим шар небесный. Можно и не выпускать из рук эту нить, если получится стяжать дар непрестанной молитвы. Мы дети Божьи, и Господь дает нам радость кружиться под огромным голубым шаром с настоящими облаками, живыми птицами и ярким солнцем.
0: Частное мнение.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Радио «Вера». Сегодня, 10 июля, Церковь вспоминает преподобного Самсона Странноприимца, праведную Иоанну Мироносицу, обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, преподобного Серапиона Кожеизерского, преподобного Севира, преподобного Георгия Иверского Святогорца, священномучеников Александра Сидорова и Владимира Сергеева. Святая Иоанна Мироносица была в числе женщин, следовавших за Христом. Они помогали Спасителю и Его апостолам, занимались бытовыми вопросами. Но прежде всего они видели в Христе Учителя, хотели быть рядом с Ним, внимать Ему и служить по мере сил. Эти женщины принадлежали к разным сословиям. Были среди них родственницы апостолов. Были и грешницы, которых отвергло иудейское общество, но Спаситель подарил им надежду, что покаяние может искупить их грех. Иоанна не выделялась среди всех. Мало кто знал, что в недавнем прошлом она была знатной придворной дамой. Мужем Иоанны был Хуза, управляющий дворца царя Ирода. Среди исследователей Нового Завета есть версия, что Христос исцелил сына Иоанны. Она уверовала и последовала за Спасителем. А еще раньше она совершила опасное по тем временам, но благочестивое дело. Во дворце Ирода был казнен Иоанн Креститель. Иоанна спрятала голову пророка и погребла ее на горе Елеонской. Там через 300 лет произошло первое обретение честной главы Предтечи Божия. Точно так же Иоанна пошла к гробу Господню, чтобы отдать последние почести своему учителю. Вместе с другими женами-мироносицами она стала свидетельницей явления ангелов, возвестивших о воскресении Христа. По словам преподобного Ефрема Сирина, святые — это врачи, неусыпно пекущиеся о нашем здравии, потому что в себе имеют духовное врачевство, исцеляющее душу и тело. Прославляя праведную Иоанну Мироносицу, верующие просят ее: «Святая праведная Иоанна, моли Бога о нас».

0: Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Стоило только кому-нибудь во Франции 70-х, 80-х годов 20 века услышать имя Колюш, и человек тотчас невольно расплывался в широкой улыбке. Колюш – знаменитый французский комик, актер, радиоведущий и просто человек с большим сердцем, и сегодня ассоциируется у людей с добрыми эмоциями. Он всю жизнь дарил людям радость. Школьное прозвище «Колюш» стало сценическим псевдонимом Мишеля Колючи, простого парня, сына маляра и цветочницы. Его детство прошло в послевоенном Париже. И если тогда кто-нибудь сказал бы Мишелю, что он станет богатым и знаменитым, юноша ни за что бы не поверил. Он рос в семье, где бедность граничила с нищетой. После смерти отца мать в одиночку поднимала Мишеля и его старшую сестру. Бывало, парню доводилось засыпать голодным в нетопленной комнате. В 13 лет Мишель бросил школу и стал помогать матери. Кем он только не работал. Успел побывать посыльным, почтальоном, официантом, помощником продавца. Колючи неплохо играл на гитаре и пел. Ему даже удалось подписать контракт на выступление с небольшим ресторанчиком на севере Парижа. По вечерам он развлекал посетителей, а ночью мыл посуду. В репертуаре Мишеля были не только музыкальные, но и разговорные номера. Его первым выступлением в оригинальном жанре стал монолог под названием «История одного парня». Это был автобиографический рассказ, приправленный шутками. Слушатели были в восторге. И вот уже лучшие концертные залы Парижа, в том числе легендарная «Олимпия», наперебой зазывали парня к себе. Режиссеры приглашали сниматься в кино. Участие в картинах Клода Зиди «Крылышко» или «Ножка» и «Инспектор Розиня» принесло Мишелю огромную известность и большие деньги. Впрочем, богатство его не испортило. «Я не новый богатый, я бывший бедный», — говорил этот острый на язык клоун, забавный толстяк с добрыми глазами, который умел смешно рассказывать о грустном. Сентябрьским утром 1985 года Колюш вел программу на радиостанции «Европа-1». Как всегда, шутил. И вдруг заговорил о том, что год от года во Франции становится все больше бедняков. В куске хлеба нуждаются порой не только бездомные и нищие, но и работяги, получающие крошечное жалование, на которое не то что семью, самого себя не прокормить. И вот, ребята, появилась у меня одна мыслишка. В свойственной ему манере делился комик с радиослушателями. Скинемся понемногу на бесплатную еду для бедных. Чуть-чуть деньжат, чуть-чуть сердца. А остальное приложится, призывал Колюш. И люди услышали любимого артиста. В том же 1985 году Колюш зарегистрировал и открыл во Франции сеть бесплатных пунктов питания для бедных. Он назвал их «ресторанами сердца». Только за первые несколько месяцев работы рестораны сердца накормили более 60 тысяч человек. Впрочем, там можно было получить не только бесплатные обеды и продуктовые пайки. Добровольцы организации помогали нуждающимся с жильем, образованием, медицинским обслуживанием, решали юридические вопросы. Колюш даже сочинил гимн ресторанов сердца, в котором есть такие слова. «Господь Вседержитель делиться нам велит. Еда у богатых, а у бедных аппетит». С этого гимна на протяжении десятков лет начинались благотворительные концерты с участием звезд эстрады и кино в поддержку детища Колюша. Знаменитости охотно делились с ресторанами сердца своим талантом и деньгами. Конечно, львиную долю средств в развитии сети бесплатных ресторанов внес сам Колюш. Однако с радостью жертвовали на благое дело и рядовые французы. Для них, тех, кто и сам не богат, но готов делиться с ближним, Артист сумел на законодательном уровне добиться налоговой компенсации за благотворительность. Так во Франции появился закон Колюша. Он был принят в 1988 году. Увы, сам Колюш до этого дня не дожил. Артист трагически погиб в автокатастрофе в июне 1986-го. Но двери его ресторанов сердца по сей день остаются открытыми для всех, кто оказался в нужде. И в каждом из них с большой фотографией на стене улыбается людям Колюш, продолжая согревать сердца.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
1: Паки, подобно есть Царствие Небесное сокровищу сокровенно на селе.
2: Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человеку, таил и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы?»
1: Як удивитесь им и глаголати, откуда сему премудрость сия и силы?
0: Во всех четырех притчах, которые Господь рассказывает в только что прозвучавшем отрывке, мы видим одну и ту же операцию – отделение. Человек, который нашел клад, продает все, что имеет. Точно так же действует и купец, который нашел драгоценную жемчужину. Ради нее он отказывается от своего имущества. Подобным образом поступают и рыбаки. Они сохраняют хорошую часть улова, а плохую рыбу выбрасывают. Наконец, это же делает и книжник. Познав тайну Царства Небесного, он избавляется от всяких других учений, как старых, так и новых. Очевидно, что все эти отделения люди совершают без насилия над собой. Более того, в притче о сокровище, скрытом в поле, Христос говорит, что человек делает это с радостью. Точно так и купец, и рыбаки, и книжник избавляются от имущества не с тяжелым сердцем, не скрежеща зубами. У них у всех внутри восторг и ликование. Святитель Иоанн Златоуст так поясняет это. Они не как теряющие, но как приобретающие поступали, ибо они знали, что получают гораздо больше того, что отдают. Так Христос обращает внимание своих учеников на важную закономерность духовной жизни. Когда человек по-настоящему встречает Бога, он с легкостью избавляется от всего второстепенного. Без слез и боли он способен отсечь от себя то, что раньше представляло для него громадную ценность. Как же это актуально для нас? Ведь мы привыкли бороться со своими страстями и греховными привязанностями через собственные усилия воли, через «надо» и «должен». Но эта борьба часто нас изматывает и не приносит никакой победы. И даже напротив, напряжение растет, а вместе с ним растет наше раздражение и недовольство. Ведь мы пытаемся отнять у себя то, что все еще кажется нам дорогим. И однажды силы покидают нас, и происходит срыв. Мы возвращаемся к старым привычкам с удвоенной силой. А накопившееся внутреннее недовольство выливается на окружающих или в виде агрессии, или в виде жалоб, или в виде странного и неадекватного поведения. Прозвучавший отрывок предлагает совершенно иной механизм решения проблемы. Наша борьба не столько в том, чтобы, стиснув зубы, воздерживаться от старого, сколько в том, чтобы ежедневно понуждать себя направлять свое внимание к новому, к новым мыслям, чувствам, словам и поступкам. Новым по отношению к людям, к вещам, к Богу и к самим себе. Да, сами себя мы вряд ли можем изменить, но каждый день мы можем прилагать усилия, чтобы наш взгляд постоянно был направлен в сторону света Христова Евангелия. Тогда однажды мы с удивлением обнаружим, что наша внутренняя система координат перестроилась будто сама собой. То, что раньше казалось нам жизненно необходимым, наши обиды, страхи, неприязни и многие другие страстишки и греховные привязанности, вдруг покажутся блеклыми и ненужными. Нам больше не захочется пить из этого болота, ведь у нас внутри открылся целый

0: Новый день, новые возможности. Мы можем простить тех, кто нас обидел. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Скороговорки – это старинная языковая игра. Жанр шуточный, созданный для развлечения, для веселья, но и для пользы тоже. Ведь труднопроизносимые сочетания звуков при многократном повторении тренируют технику речи. И, конечно, этот народный жанр полон соревновательного духа. Ну-ка попробуй сказать пароль-орел 10 раз подряд и не ошибиться. В книге Владимира Даля «Пословицы русского народа» есть отдельная часть, посвященная скороговоркам. Многие мы знаем до сих пор, например, такую: «Шит колпак не по-колпаковски, надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать». Или «От топота копыт пыль по полю летит». А есть множество позабытых скороговорок, или, как их еще называли, частоговорок, чисто баек. В некоторых из них сохранилась память о быте и языке наших предков. Вот, например, такая чистоговорка: «Выдерни лычку из-под кочедычка». Кочедык, кочедычек – это инструмент для плетения лаптей. С его помощью продергивали полоски лыка сквозь петли. А лычко или лыко – внутренняя часть древесной коры, которую нарезали на полосы. Скороговорки – один из популярных фольклорных жанров, созданы не только для развлечения, но и для пользы. Они тренируют память, улучшают дикцию, развивают восприятие речи на слух и, конечно, дают возможность приятно провести время. А напоследок хочу предложить вам такую чисто байку. Скороговорун скороговорил, скороговаривал, что всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь, но заскороговорившись, выскороговорил, что все скороговорки перескороговоришь, да не перевыскороговоришь. С вами скороговорила Нина Резник.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Об истоках страсти тщеславия проректор по научно-богословской работе Московской духовной академии, настоятель Московского храма Вознесения Господня на Большой Никитской улице, протоиерей Александр Задорнов.
2: Если говорить об истоках тщеславия, то оно, как ни странно, как и многие наши грехи, лежит, может быть, даже в таком добром или нейтральном чувстве. Всем нам хочется признания, всем нам хорошо, когда люди говорят о нас доброе, вопреки евангельским словам, которые говорят о горе нам, что о нас говорят хорошо. Если мы действительно делаем что-то замечательное, у нас все получается, нас за это хвалят, естественно, у нас это чувство возникает. Но в чем опасность тщеславия? В том, что мы свои таланты, которые мы получили от Бога, мы их начинаем приписывать себе. Мы вместо того, чтобы даже когда нас хвалят, сказать: «Господи, слава тебе, что мне удалось сделать что-то доброе», хотя понимаем, что все равно мы неключимые рабы и могли бы сделать 100 раз больше, вот мы уже начинаем этим гордиться, и на этом наша духовная жизнь, можно сказать, заканчивается, потому что мы начинаем все приписывать себе, и тщеславие очень этому помогает. А когда человек еще верит в том, что он всегда поступает правильно, всегда поступает хорошо, и когда окружающие в этом убеждают, вот здесь действительно это может привести к очень большой и тяжелой духовной болезни.
0: Актуальная тема.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает Дмитрий Белык, руководитель добровольческой организации по помощи бездомным людям и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
2: У нас был подопечный Николай. Николай детство и юность провел в России, тогда был СССР. Потом СССР распался, и он оказался на Украине. И дальнейшая его жизнь протекала на Украине. Родственников у Николая, к сожалению, не осталось. Он вернулся к нам в Россию. Здесь, к сожалению, он не смог закрепиться. Оказался на улице, попал под машину. Был перелом ноги серьезный. Предстояла сложная операция дальше с установкой аппарата Елизарова. Конечно, был потом долгий реабилитационный период. Николая надо было куда-то пристроить. Его друзья детства взяли его к себе на дачу. Но Николая надо было туда-сюда возить из больницы, чтобы наблюдался. Но машина в один конец стоила что-то около 2500 рублей. То есть, не очень дешево. И я как бы понимал, что мы так не сможем его катать постоянно. И я вспомнил, что у нас один из добровольцев наших, Михаил, он работает в такси, я обратился к Мише, и Миша на время его реабилитации стал его водителем. Мало того, что Миша возил его по его больничным делам, Миша взялся за то, чтобы восстановить ему документы, они съездили в посольство Украины. Николаю пошли на встречу, восстановили документы ему, и Михаил возил его, значит, вот этим всем документальным делам. Сейчас Николай пытается получить российское гражданство, нога, слава богу, зажила, и мне для меня вот удивительно, как Миша, да, имея такую тоже немалую аренду за автомобиль, по несколько часов в день посвящал нашему подопечному Николаю, которого он возил абсолютно безвозмездно, вот, по его делам. Что по себе тоже является неким примером бескорыстности, такого сострадания, милосердия, любви к своему ближнему.

0: Светлое радио. Сегодня, 10 июля, церковь вспоминает преподобного Самсона Странноприимца, праведную Иоанну Мироносицу, обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, преподобного Серапиона Кожеизерского, преподобного Севира, преподобного Георгия Иверского Святогорца, священномучеников Александра Сидорова и Владимира Сергеева. Амвросий Оптинский, в миру Александр Гринков, родился в 1812 году в Тамбовской губернии. Монашество он принял по обету, который дал Богу в юности во время болезни. К преподобному Амвросию в Оптину пустынь приезжали люди со всех концов России. Старец вразумлял метким словом, нередко пословицами. Он мог говорить шутливо, но за веселой формой скрывалось глубокое содержание. Например, на вопрос «Как жить?» святой Амвросий отвечал: «Надо жить, не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение». В келье преподобного Амвросия побывали великий князь Константин Романов, писатели Владимир Соловьев, Константин Леонтьев, Алексей Толстой, Лев Толстой, Федор Достоевский. Последний изобразил черты преподобного Амвросия в образе старца Зосимы в своем романе «Братья Карамазовы». Все убранство кельи старца составляли несколько икон, кровать с холщовым тюфяком, набитым соломой, и такая же подушка. В Оптиной пустыне и сейчас хранится икона Божией Матери «Спарительница хлебов», принадлежавшая преподобному Амвросию, и его вещи – скуфья, палочка-посох, наградной крест. Скончался старец в 1891 году. Его похоронили рядом с могилой преподобного старца Макария. Мощи святого Амвросия были обретены в 1998 году. В настоящее время они почивают в Веденском соборе обители. Прославляя преподобного Амвросия Оптинского, мы...
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». Восьмого июля, в День семьи, любви и верности, Ставрополь присоединился ко Всероссийскому параду семьи. Это масштабное событие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности и, конечно же, напомнить о подвигах верности и любви благоверных князей Петра и Февронии Муромских, чей церковный день памяти отмечается 8 июля. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла празднику предшествовал молебен святым покровителям брака, который состоялся в Парке Победы. Далее начался парад. Он объединил около 600 ставропольских семей. Многочисленные участники праздничного шествия со знаменами в руках прошли по центральной аллее Парка Победы. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе православной Свято-Владимирской гимназии города Ставрополя Ольга Сорокина рассказала о важности этого масштабного события.
4: Вот этот праздник стирает границы вот этого искусственного разделения между церковью и государством. Это очень важно. Сегодняшнее наше присутствие на параде семьи, оно демонстрирует приверженность нашу к самым главным традиционным православным ценностям. Мы с вами знаем, что семья – это малая церковь. А сегодня мы собрались нашей вот этой большой семьей, большой церковью и маленькие семьи православных христиан, которые сейчас здесь в большом количестве находятся, вливаются в огромный ручей любви, верности и семьи. И самый главный, наверное, лозунг – это то, что семья – единство помыслов и дел. Мы должны как никогда демонстрировать наше единство, сплоченность, любовь, верность и веру.
3: Своими впечатлениями о параде, в котором Ставрополь принимал участие вместе с другими городами нашей страны, поделилась представительница молодежного движения «Град Креста» Анастасия Голубовская.
5: Считаю это очень важным для молодежи, так как это культурные ценности наши, и их нужно сохранять. Наполнено любовью, теплом, радостью от того, что нас так много, и все мы одна большая семья и малая церковь.
3: Шествие завершилось у главной сцены Парка Победы праздничной программой. В этот день епархиальными, краевыми и городскими наградами были отмечены супружеские пары, преодолевшие вместе многолетний жизненный путь, а также семьи священнослужителей. Среди награжденных – семья клирика храма святого благоверного князя Александра Невского города Ставрополя протоиерея Геннадия Шкиль, который вместе со своей супругой-матушкой Неонилой воспитали четверых сыновей.
6: Я хочу пожелать семьям, которые уже прожили много лет, благополучия и Божьего благословения продолжения вашей жизни. Для тех, кто только начинает свою семейную жизнь, Божьего благословения на то, чтобы у вас все сложилось, все получилось, и чтобы вы спаслись в многочадии своем. Ну, а для тех, кто еще ищет своих половинок, смотрите на Петра Февронии и вспоминайте о них всегда. И ищите себе супругов, которые будут держаться от заповедей Христовых.
3: В День семьи, любви и верности в Парке Победы Ставрополя царила особая атмосфера, теплая и душевная. Для гостей праздника работали интерактивные площадки и фотозоны, были организованы мастер-классы и игровые пространства. Завершился праздник концертом с участием творческих коллективов краевой столицы. Слушайте наши программы в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
7: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Удивительно, но по мысли апостола Павла, то, что мы считаем дурным в других людях, в очах Божиих может оказаться великим, славным и похвальным. Об этом апостол написал в 4 главе своего первого послания Коринфянам. Отрывок из этой главы звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Тем же прежде времени, ничтоже судите, донде же придет Господь».
3: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать».
2: «Смотритеся, да и мы быхом с вами царствовали».
1: В начале только что прозвучавшего отрывка апостол Павел повторяет прекрасный известный евангельский призыв. Павел увещевает никого не судить. Но далее апостол добавляет крайне интересные слова, которые при их внимательном рассмотрении способны помочь достичь искомой цели, то есть освободиться от греха осуждения. Стоит обратить внимание, что Павел к уже известному «не судите» добавил некоторые условия, которые выражены так: «Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения». Второе пришествие Христово откроет все тайны, в том числе и тайны наших сердец. Тогда известный лишь Богу станет известно всем, станут известны и мотивы наших действий. Здесь, как кажется, кроется самое интересное. Сейчас мы и в своих собственных мотивах зачастую не в состоянии разобраться, а после Христова пришествия станут явными сердечные намерения всех людей. И может оказаться, что наши сокровенные устремления значительно дальше отстоят от Бога и Его заповедей, чем устремления тех, кого мы привыкли осуждать. А дальше апостол Павел написал нечто совершенно неожиданное. Сказав о том, что Господь осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, он продолжил свою мысль и вместо, как кажется, естественных слов об осуждении грешников написал о похвале от Бога. «Придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Здесь есть над чем задуматься. Оказывается, то, что мы определяем как грех, и что мы склонны осуждать, может оказаться чем-то похвальным в очах Божиих. Как такое возможно? Ответ кроется в нас самих, ведь мы используем себя как некий нравственный камертон. К примеру, нам в силу особенностей организма легко дается пост. Мы способны обходиться малым количеством растительной пищи и не испытывать при этом никаких проблем со здоровьем. Когда мы видим несоблюдающего или соблюдающего недостаточно строго пост человека, то мы оцениваем его действия, исходя из своего опыта поста, и нам его невоздержание кажется предосудительным. Бог же мыслит иначе. Да, кто-то и в самом деле может быть не способен соблюдать пост. Но при этом он делает иные добрые дела, которые от нас сокрыты. Так человек не постится, но помогает детям-инвалидам. Или же ходит кормить бездомных. Мы этого не знаем, но знает Бог. И, конечно, Бог, как написал апостол Павел, воздаст такому человеку похвалу в вечности. Прозвучавшие сегодня слова апостола еще раз напомнили нам, что мы – существа предельно ограниченные, а потому должны всегда помнить, что наши познавательные способности слабы, и не стоит делать выводы о ком бы то ни было. Наилучшим применением наших интеллектуальных и духовных сил станет исполнение повелений Божиих. Ведь такое применение способно привести нас к похвале от Бога.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Тулисова, журналист, работает в церковной лавке, поет на клиросе.
0: Частное мнение.
2: Сколько раз я слышала евангельскую историю об укрощении Господом бури на Галилейском море. Но однажды неожиданно поняла, слова Спасителя, что вы так боязливы, маловерные, относятся и ко мне лично. Дело в том, что у нас появилась чудесная возможность съездить в паломничество на Валаам, о котором мечтали давно. Вернее, опять появилась. Потому что уже не раз, просматривая предложения паломнических служб, я встречала поездки на этот святой остров, подходящие нам и по срокам, и по цене. Но, да, существовало одно «но», из-за которого я не решалась на такое путешествие. Это мой труднообъяснимый страх перед водой и перемещением на водном транспорте. Из-за него я даже от речных прогулок отказываюсь. А тут предстояло пройти 67 километров по огромному Ладожскому озеру. При средней скорости теплохода 20 километров в час пробыть на воде 3,5 часа. А если вдруг шторм? Преодолеть страх помогло евангельское слово. Я вдруг поняла такую, казалось бы, очевидную истину. Страх происходит от маловерия, от недостатка полного, искреннего, детского доверия Богу. Что ты так боязлива, маловерная? Действительно, если я люблю Господа всем сердцем и верю, что Он рядом, чего мне бояться? Когда пришло понимание органической связи маловерия и боязливости, желанию побывать на дивном острове уже ничто не препятствовало. Нет, я не перестала бояться воды, но смогла довериться Господу. Самое удивительное, что стоило только монастырскому судну Валаам отшвартоваться от пристани в Приозерске, как всякие страхи исчезли. Совсем. Оказалось, что Ладога похожа на море не только размерами и глубиной, но и сказочной красотой. Несмотря на довольно сильные волны и качку, я не могла усидеть на месте, то и дело выбиралась на открытую палубу и в неописуемом восторге любовалась водными просторами. Если и боялась, то только одного – как бы не уронить за борт телефон, на который старалась запечатлеть потрясающую красоту стихии и уже заметный на горизонте зеленый берег. На следующий день после нашего прибытия на Валаам шторм усилился. Настолько, что суда по Ладоге не ходили вообще. При этом на самом острове стояла чудесная солнечная погода, так что программу нашего паломничества мы выполнили полностью. Все запланированное увидели, тысячи шагов прошли, на монастырских службах помолились, на воскресной литургии причастились. И почему-то почти не волновались, удастся ли нам в воскресенье покинуть Валаам, хотя синоптики обещали дождь. Он действительно прошел в самом начале нашего обратного путешествия. И, может быть, по законам физики, а скорее всего, по божественному велению, над Ладогой повисла невероятной красоты радуга. Полная, ровная, словно прочерченная гигантским циркулем, семицветная дуга. Представляете? Наш теплоход, загруженный счастливыми причастниками, долго-долго плыл, словно пройдя через огромные радужные ворота и оставив их за собой. Когда чудесное явление закончилось, мы стали с нетерпением ждать еще одного – заката солнца. В Приозерск прибыли уже в темноте, но наполненные небесным светом Валаама и Ладоги. Душа пела строчки из псалма. «Господь – свет мой и спасение мое! Кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей. Кого мне страшиться?»
0: Частное мнение.

Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об апостолах. Сегодня у нас в студии старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета протоиерей Александр Прокопчук. И разговор пойдет об апостолах-евангелистах Матфее, Марке и Луке.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 10 июля, Церковь вспоминает преподобного Самсона Странноприимца, праведную Иоанну Мироносицу, обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, преподобного Серапиона Кожеизерского, преподобного Севира, преподобного Георгия Иверского Святогорца, священномучеников Александра Сидорова и Владимира Сергеева. Преподобный Серапион Кожеизерский жил в XVI веке. В 1551 году он в числе других татарских пленников попал в Москву. Тогда его звали Туртас. И был он казанским мурзой, то есть князем. Вскоре Туртас принял крещение с именем Сергий. 4 года он прожил у боярина Захарии Плещеева, знакомился с православной верой и русскими обычаями. Там Сергий решил посвятить всю свою жизнь Богу. Через 10 лет странствий по монастырям он встретил в Архангельском крае на озере Кожи монаха-отшельника Нифонта и остался жить у старца. Сергий долго упрашивал своего учителя, и тот согласился постричь его в монашество с именем Серапион. Вскоре к ним стали приходить и другие иноки. После кончины Нифонта Серапион испросил в Москве разрешение на строительство монастыря. Братья расчистили лес и соорудили 2 храма. Так было положено начало Богоявленскому Кожеизерскому монастырю. Преподобный Серапион скончался в 1611 году. Кожеизерская обитель пережила и времена расцвета, и годы запустения. В наши дни этот монастырь считается одним из самых удаленных и труднодоступных в России. Несмотря на это, обитель преподобного Серапиона возрождается. Церковь прославляет своего праведника, преподобного Серапиона Кожеизерского, чтит его за труды и ту помощь, утешение и вдохновение, которые спустя 100 лет верующие находят в его житии. Мы просим преподобного. Святой Серапион, моли Бога о нас.

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуте Ларсен.
2: Художник Михаил Нестеров говорил, что в жизни его вдохновляли две любви – к женщине и к профессии. И был уверен, если бы не жена, как живописец он бы не состоялся. Поэтому, наверное, творчество Нестерова так тесно связано с его семьей – супругой Марией и дочерью Ольгой. Жизнь Михаила началась с чуда. В младенчестве он тяжело заболел. Лучшие врачи Уфы не могли вылечить мальчика. Его отец помчался в церковь, когда ему показалось, что сын вот-вот умрет. С малышом осталась мать. Она положила ему на грудь иконку с образом святителя Тихона Задонского. Тут-то и случилось чудо. Через несколько минут сын уже нормально дышал, а на следующий день пошел на поправку. Подросшего Михаила отправили учиться в Московское реальное училище. Но мальчик прогуливал занятия. Отец был уверен, его наследник – классический неудачник. Но тут опять случилось чудо. Учителя рисования поразили работы Михаила. И вскоре подросток поступил в училище живописи, ваяния и зодчества. Вот здесь Мише очень нравилось. Правда, за 7 лет занятий он не получил ни единой медали, не выиграл ни одного конкурса. Миша перестал верить в себя и затосковал. В таком невеселом настроении он приехал в Уфу на каникулы. И здесь снова чудо. В городском парке Михаил встретил двух девушек и влюбился в одну из них. Ему показалось, что он знает ее давным-давно, таким родным было лицо незнакомки. Нестеров 2 часа бродил за подругами, пока они не ушли из парка, а юноша остался один с ощущением, что к нему пришла истинная любовь. Через несколько дней он снова встретил эту девушку. Она шла по улице, и он двинулся следом. Она догадалась, что ее провожают, и стала наблюдать за Михаилом сквозь дырочку в зонтике. Потом, в память об этом дне, Нестеров сделал рисунок, где изобразил себя и застенчивую барышню с зонтом. Это была одна из лучших работ художника. Девушку звали Марией Мартыновской. Общие знакомые в один голос твердили, что она мила, добра, готова все и всем раздать. Михаил и Маша стали встречаться, а спустя год они уже были женихом и невестой. Любовь изменила Михаила. Педагоги не узнавали его. Он стал лучшим учеником. Получал награды, выигрывал конкурсы. Но, переутомившись, заболел. Маша тут же примчалась в Москву и выходила жениха. Вскоре они обвенчались. Нестеров стремился сам прокормить семью. Он отказался от денег отца и работал круглыми сутками. Расписывал квартиры богатых людей, иллюстрировал книги. А Маша занималась хозяйством и ждала ребенка. Она часто подходила к мужу, смотрела, как он работает, и шутила. «Ты не мой, Мишечка, ты Картинкин». Глядя на жену, которая ходила, бережно придерживая руками живот, Михаил светился от счастья. У Нестеровых родилась девочка Ольга. День рождения дочери Михаил называл самым счастливым днем в своей жизни. И самым черным днем следующий. От родильной горячки умерла Маша. Нестеров помнил, что от полного отчаяния его спас только плач ребенка. Девочка будто напоминала отцу, что ее нужно кормить и воспитывать. Михаил поехал с дочкой в Уфу к своим родителям. На семейном совете было решено, что Ольга пока поживет с бабушкой и дедушкой, а сам Нестеров вернулся в Москву работать. Михаил никак не мог и не хотел забывать жену. Часто рисовал ее, написал свою знаменитую «Христову невесту» с лицом Маши. Молился о ней и много лет мучился от того, что не успел сказать ей и сотой доли того, что хотел. Спустя 4 года Нестерова пригласили в Киев расписывать Владимирский собор. Михаил поехал туда вместе с дочерью, забрав Ольгу у родителей. Ей пора было учиться. Нестеров выбрал для Оли лучшее учебное заведение – Институт благородных девиц. Девочка радовала отца успехами. На ее платье то и дело мелькали голубые и розовые банты. Их воспитанницам выдавали в награду за отличные отметки. Вот только Олю подводило здоровье. В 12 лет она чуть не умерла от скарлатины. Полгода была между жизнью и смертью. Нестеров жил в постоянном страхе. «В моей девочке у меня оставалась последняя надежда на счастье, последнее воспоминание о Маше», – писал художник. И снова случилось чудо. болезнь отступила. Но страх потерять дочь остался. И Нестеров стал писать Олю, создавая свои лучшие работы. В них он вложил всю любовь, всю нежность, все свои надежды на счастливое будущее дочери. Увы, чудес больше не было. Ольга вышла замуж за ученого Владимира Шрётера. В 1938 году его расстреляли, а ее сослали в лагерь, откуда она вернулась на костылях. Ольга стала художницей и так вышивала шелком, что ее работы не могли отличить от акварелей. Сам Нестеров до конца своих дней не выпускал из рук кисти и палитры. Он снова женился, был счастлив в браке, но никогда не мог забыть свою Машу. Того, что именно она принесла творческое вдохновение. И что только благодаря ей он почувствовал, как прекрасен мир, когда на него смотрят с любовью.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует,

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма ученого-астронома Елены Казимирчак-Полонской художнику-иконописцу Юлии Рейтлингер. 1918 год. Украина. Город Луцк. Когда мне было 16 лет, я начала искать такую истину, которая могла бы дать смысл всей жизни и которая подчинила бы ее себе. Я искала пламенно и дала себе слово, что если ее найду в вере или в атеизме, то перестрою всю свою жизнь в соответствии с требованиями этой истины и вытекающего из нее мировоззрения. Это искание было захватывающим все существо до конца, и живой Бог ответил на это искание. Все случилось чудесно. Богу было обещано, если тот высочайший идеал Бога, к которому мысленно уже пришла, будет мне открыт как Бог живой, с которым можно общаться, во имя которого можно и должно жить, то в ответ вся старая жизнь будет сломана, все будет построено заново, будет монашество в мире, но не в результате какого-то жизненного разочарования, а в результате первой всеобъемлющей любви к Богу. В этом и была главная сила. Помню, заболела. Моя первая молитва была «Неведомому Богу», в которого не верю еще, потому что не знаю его как живого, но которого люблю как самый возвышенный идеал. И он услышал такую молитву. И постепенно, постепенно нарастало чувство преклонения, любви к Богу и сознания своей греховной жизни. Хотелось пойти и почувствовать реальную грань. Вчера было старое, а сегодня абсолютно новое, и нет возврата к старому. И эта потребность найти грань вдруг в один прекрасный день вылилась в потребность покаяния в форме церковного таинства исповеди, как грани старого, конец ему, и таинство причащения, как грани нового. И я пошла на исповедь к православному священнику.
0: Голоса

0: голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Есть у воды удивительное свойство. В спокойном состоянии она отражает все четче, яснее. Малейшая рябь и образ исчезает. Но стоит воде снова стать тихой, и она превращается в зеркало. Я заметила это в праздник Крещения Господня. Однажды после вечерней праздничной службы я подошла к пруду, который находится прямо на территории нашего храма. Вода была покрыта толстым слоем льда, но специально к празднику в нем сделали прорубь. Желающих окунуться в тот момент не было, и я стала рассматривать воду в проруби. Она была спокойна, в ней отражалось зимнее звездное небо. Мне подумалось тогда, что человеческая душа похожа на эту воду. Если душа человека спокойна, он может в самом себе многое разглядеть, будто бы все становится ясным. Например, наши цели, куда и зачем мы идем, проясняются приоритеты, более четко видна граница между добром и злом. Для меня добрый пример спокойствия – Пресвятая Богородица. По некоторым отрывкам из Священного Писания можем понять, что в ее жизни не было места суете, но было полное и спокойное доверие воле Господа, кротость и смирение перед обстоятельствами, которые ей пришлось пережить. Песнопения, посвященные Богородице, звучат на каждом богослужении. Например, на литургии в конце евхаристического канона, части литургии, когда хлеб и вино претворяются в тело и кровь Христовы для причастия. В это время, как правило, звучит песнопение «Достойно есть». Я рассказываю о нем в одном из выпусков программы «Голоса и гласы». А в дни некоторых церковных праздников вместо «Достойно есть» Богородице посвящают так называемые «задостойники». В этой программе мне хотелось бы рассказать вам о задостойнике Крещения Господня. Давайте поразмышляем над его текстом и послушаем отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии. Первая часть песнопения в переводе на русский язык звучит так. «Величай, душа моя, честью высшую небесных воинств, Деву Пречистую Богородицу». Это так называемый припев, который присутствует с небольшой разницей в текстах всех задостойников. На церковнославянском языке текст припева задостойника крещения звучит так. «Величай, душе моя, честнейшую горних воинств, Деву Пречистую Богородицу». Давайте послушаем первую часть песнопения. –

Текст второго фрагмента песнопения по-русски звучит так. «Никакой язык не в силах достойно восхвалить тебя, Богородица, и даже горний ум недоумевает, как воспеть тебя». На церковнославянском языке фрагмент звучит так. «Недоумеет всяк язык, благохвалите по достоянию. Изумевает же ум и премирный, пети тя, Богородице». Послушаем вторую часть «За достойника крещения».

Третий фрагмент песнопения на русском языке звучит так. «Но как благая, залог верности прими, ведь ты знаешь и любовь божественную нашу, ибо ты – защитница христиан, тебя мы величаем». Вот как эта часть звучит по-церковнославянски. «Обаче благая суще веру прими, ибо любовь веси божественную нашу, ты бо христиан еси предстательница, тя величаем». Послушаем третью часть за достойника крещения.

Каждый раз, когда я слышу за достойник крещения, я вспоминаю тот крещенский вечер у проруби, пространство среди льда, в котором отражалось звездное небо, и думаю, пусть и в моей душе останется такое же окошко, чтобы всегда видеть свет, явленный миру через Пресвятую Богородицу, ту, чье сердце было смиренным и кротким, видящим все вокруг добрым и чистым. Давайте послушаем за достойник крещения полностью в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божией Матери.

голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 10 июля, Церковь вспоминает преподобного Самсона Странноприимца, праведную Иоанну Мироносицу, обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, преподобного Серапиона Кожеизерского, преподобного Севира, преподобного Георгия Иверского Святогорца, священномучеников Александра Сидорова и Владимира Сергеева. Преподобный Севир жил в VI веке в Италии. Он был священником сельской церкви Пресвятой Богородицы. Севира все знали как человека добросердечного, честного и благочестивого. По преданию, однажды Севир обрезал в саду грозди винограда. В это время его позвали причастить умирающего. Севир оглянулся на свою работу, осталось сделать совсем немного. Он пообещал плачущим родным, что догонит их, а сам поспешил к винограднику. Когда он все-таки пришел к больному, оказалось, тот уже умер. Севир почувствовал свою вину в том, что человек скончался без покаяния. В слезах он упал перед бездыханным телом, называл себя убийцей. Внезапно умерший ожил. Он рассказал всем, что демоны хотели было завладеть его душой, но ангелы сказали: «Возвратите его, потому что о нем плачет священник Севир, и ради его слез Господь даровал ему этого человека». Севир возблагодарил Отца Небесного, исповедал и причастил воскресшего. Церковь верит, что святые выступают ходатаями перед Господом. В его святой воле преклонить слух к молитвам о нас тех или иных святых угодников. В этот день мы вспоминаем преподобного Севира и обращаемся к нему со словами: «Святой преподобный Севир, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Что такое алтарь?
4: Алтарь – это ворота в святое место. В него можно зайти только через три двери. Левая, правая и центральная. В алтарь можно входить только мальчикам, девочкам только возле воротов. Священники в алтаре молятся. Некоторые могут батюшки молиться, а другие переодеваться. Батюшки, которые переодеваются, это делают немножко быстро. Самое главное место в середине алтаря – это престол. На престоле лежат Библия, крест и свечи. Батюшки готовят все для причастия, даже помощники.
5: Алтарь – это сердце храма. Когда мальчиков крестили, их заносят в алтарь, а девочек – перед царскими вратами. Такая традиция. В алтаре там батюшки молятся. Там батюшки могут достать что-то, ну, там, на причастие и так далее. В алтаре себя нужно вести спокойно, не баловаться и очень молитвенно.
6: Алтарь – это самая главная часть в храме. В алтаре есть престол, жертвенник, а также на престоле есть Евангелие. Также жертвенник для того, чтобы там делали тело и кровь Иисуса Христа, через которую мы перечищаемся и очищаем свое сердце. Священники не могут разговаривать в алтаре по пустякам, если только они разъясняют, например, когда будет причастие, а так разговаривать там нельзя.
7: Алтарь – это то место, там, где находится престол Божий, и алтарь – это символизирует рай. Из рая были Адам и Ева, и вот мы, если не стоим в алтаре, это значит, но мы потомки Адама и Евы, мы не можем зайти в алтарь. Мальчики могут заходить в алтарь только по благословению священника, а девочкам вообще нельзя заходить. В алтаре происходит Евхаристия, там, ну, тайная вечеря, там очень все тайно, туда не могут заходить люди. В некоторых храмах там нет стенки, которая называется иконостас, и там люди все видят, но лучше не видеть, потому что это все тайно, потому что там вино и хлеб превращаются в тело и кровь Христову.
8: Алтарь – это главная часть храма, которая находится на восточной стороне. Некоторые мужчины туда заходят и представляют, что ты находишься в каком-то раю Божьем. В алтаре самое главное место – это престол. Престол символизирует, как будто Господь сидит на троне и молится за нас. На престоле лежит Евангелие, большой крест, который обычно батюшка дает в конце литургии, благословение дает с помощью этого креста. Еще на престоле лежат свечи.
9: В храме есть три части. Первый – это притвор, второй – это храм, а третье – это алтарь. Еще в храме есть отделение от храма и от алтаря. Оно называется иконостас. Там иконы. Священник в алтаре читает молитвы, выносит крест, причащает людей. А люди, которые в храме находятся, служат Богу и молятся. Еще есть факт такой. Когда крестят девочек, их проводят по всему храму, а мальчиков по всему храму и в алтаре, а девочкам нельзя в алтаре.
3: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Надменности. Ты сразу почувствовала то, что Серов так тонко отразил на своем полотне.
11: Но вот как это ему удалось?
10: Валентин Александрович обладал удивительным даром видеть и понимать людей. Ему для этого достаточно было мимолетного жеста, движения глаз. Критики говорили, что портреты Серова больше, чем безупречное владение ремеслом. И даже больше, чем искусство, это подлинное чудо.
11: Действительно чудо. Ведь на первый взгляд кажется, что ничего особенного в портрете княгини Ливен нет. Он очень простой, выполнен в черно-белых тонах, но в то же время как будто живой. Буквально несколько секунд, и лицо княгини начинает казаться внимательным, сострадательным.
10: И опять в точку, Аллочка. Княгиня Александра Петровна Ливен, которую запечатлел на портрете Серов, известна своими делами милосердия. Она была одной из учредительниц Московского Сретенского попечительства о бедных. В своих подмосковных имениях Спасская и Кривякина устраивала для крестьянских детей рождественские елки с подарками. А во время Первой мировой войны наличные средства открыла в Спасском лазарет для раненых, и сама трудилась в нем простой сестрой милосердия. Видишь, какая ты проницательная.
11: Это не я проницательная, а художник Валентин Серов. Андрюша, а где можно увидеть эту замечательную картину?
10: Чтобы посмотреть на портрет княгини Александры Петровны Ливен, нужно купить билет во Владивосток. Работа экспонируется там в Приморской государственной картинной галерее.
11: Уверена, это одна из жемчужин ее коллекции. А знаешь, Андрюша, полотно Серова меня не только впечатлило, но и напомнило кое о чем важном.
10: Правда? О чем же?
11: О том, что часто первое мимолетное впечатление бывает ошибочно. И нужно учиться смотреть не на лицо, а в сердце, как это делал живописец Валентин Александрович Серов.
12: Картину Валентина Серова «Портрет княгини Александры Петровны Ливен» можно увидеть в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке.
1: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Суеверие – это путы, кои человек надел на себя.
1: Это цитата из книги «О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа» Владимира Ивановича Даля, выходившей в виде статей в 1845-1846 годах в журнале «Иллюстрация». Труд содержит много примеров тщетной веры. Например, в день воздвижения соленые огурцы следует встряхнуть в катке, так они лучше сохраняются. Или, чтобы избавиться от желтухи, нужно убаюкать живую щуку на руках, пока та не уснет. Автор считает суеверие грехом против веры. Они лишают человека способности здраво мыслить и подменяют веру в Бога. Так же говорит и церковь.
0: Цитата дня.

0: В эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. «Хочешь быть счастливым? Будь им!» гласит знаменитый афоризм Козьмы Прудкова. Если бы австралиец Ник Вуйчич был знаком с выдуманным персонажем Алексея Толстого и братьев Жемчужниковых, то наверняка сделал бы эти строчки эпиграфом к своей книге, из которой на читателя с первых же страниц выплескивается целый фонтан позитива и заразительного оптимизма. И это не сборник юмористических рассказов, а книга, которая по-настоящему заставляет взглянуть на целый мир и собственную жизнь с позиции счастливой личности. Называется она «Жизнь без границ. Путь к потрясающе счастливой жизни». Ее написал человек, с рождения лишенный обеих рук и ног. Конечно, подобное отношение к жизни не свалилось на Ника Вуйчича с неба. Когда ты настолько сильно отличаешься от остальных, когда самостоятельно не можешь сделать элементарных вещей, поневоле впадешь в апатию. Ник прошел через депрессию и даже попытку самоубийства. Но, к счастью, в один прекрасный день он посмотрел на себя со стороны, но не как на несчастного калеку, а как на творение Божье, и вдруг совершенно четко осознал, что важен и нужен в этом мире именно таким, каков он есть. С этого момента его жизнь изменилась до неузнаваемости. Книга Ника Вуйчича «Жизнь без границ. Путь к потрясающей счастливой жизни» – подробное и увлекательнейшее повествование от первого лица о напряженной внутренней борьбе, которую ему пришлось пережить, о барьерах, которые пришлось преодолевать в прямом и переносном смысле. Но это не просто автобиография мужественного человека. Это настоящий учебник для тех, кто сомневается в себе, кто считает, что жизнь не удалась, а счастье прошло мимо. Автор предлагает уникальный по своей действенности рецепт, в основе которого должна оказаться вера. Вера в себя, в то, что вы действительно хотите что-то изменить, и, конечно, вера в Бога, который, видя серьезную инициативу, обязательно поможет. Вы можете изменить свое отношение и свою жизнь без всяких таблеток, посещений психиатра и обращений к неким гуру. Своей книгой я подталкиваю вас к обретению цели, надежды на будущее, веры в новые возможности, любви к себе, пишет Ник. Кстати, эту книгу он набирал на компьютере сам. А еще он плавает, занимается серфингом и выступает с лекциями перед огромными аудиториями. Женат и растит сына. Тому, кому придет в голову назвать его инвалидом, он только широко улыбнется в ответ и обязательно расскажет свою историю, которую так удачно озаглавил «Жизнь без границ. Путь к потрясающей счастливой жизни». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Над окошком месяц, под окошком ветер.
1: Радио.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Саше Журавлеву из Белгородской области 8 лет. Он растет активным и дружелюбным ребенком. Любит читать книги, играть в компьютерные игры, легко собирает пазлы и решает примеры по математике. У Саши есть проблемы с движением. Это последствия кровоизлияния, которое случилось у мальчика при рождении. Его мышцы словно скованы и вызывают постоянные боли. Родители поддерживают Сашу и регулярно занимаются его восстановлением. Недавно мальчику сделали операцию, которая уменьшила напряжение в ногах. После нее Саше пришлось заново учиться сидеть, стоять и ходить. Сейчас он передвигается с поддержкой, за руку или при помощи трости и может сделать несколько шагов самостоятельно. Но без регулярной реабилитации достигнутые навыки могут быть утрачены. А из-за слабости мышц главная угроза для Саши – вывих тазобедренного сустава. Если вовремя не укрепить мышцы, потребуется новая операция и длительное пребывание в гипсе. Чтобы научиться ходить самостоятельно, Саше необходим курс реабилитации в центре «Адели Пенза». Своими силами оплатить дорогостоящее восстановление родители Саши не могут. Поддерживает семью фонд «Мои друзья». С 2009 года он помогает детям и взрослым с нарушениями здоровья. Проект открыл сбор на реабилитацию Саши Журавлева. Если вы хотите внести свою лепту в доброе дело, переходите на сайт фонда «моидрузья.орг» и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». География веры.
1: Основателем Ейска считается светлейший князь Михаил Воронцов. Именно он в 1848 году убедил императора Николая I создать порт на южном берегу Таганрогского залива Азовского моря. Спустя 12 лет в молодом городе построили собор, посвященный Архангелу Михаилу, небесному покровителю светлейшего князя. Автором проекта стал сподвижник Воронцова князь Григорий Гагарин. Строительство завершилось в 1865 году. Насколько прекрасным было величественное здание, увенчанное 5 куполами, теперь можно судить только по фотографиям. Михайловский собор снесли безбожники после революции 1917 года. Уцелела лишь церковная сторожка. В советское время в ней располагалась библиотека. В 1997 году скромное здание реконструировали под храм. Церковь по традиции освятили во имя Михаила Архангела. В ней регулярно совершаются богослужения. Вокруг храма прихожане благоустроили парк. Здесь обитают белки, павлины и ручные козочки. По глади пруда скользят белые лебеди. Жители Ейска очень любят этот уютный уголок.
2: Радио «Вера» в Ейске можно слушать на частоте 101.1 FM.
3: Кто уступает, тот больше приобретает. Преподобный Амвросий Оптинский.
2: Радио «Вера» — это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем Светлого Радио.
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: Радио Вера. Вместе творим добро.
0: В главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18.00 на радио «Вера». Апостольские чтения.
5: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Удивительно, но по мысли апостола Павла, то, что мы считаем дурным в других людях, в очах Божиих может оказаться великим, славным и похвальным. Об этом апостол написал в 4 главе своего первого послания Коринфянам. Отрывок из этой главы звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
6: «Тем же прежде времени, ничто же судите, донде же придет Господь».
7: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать».
6: «Смотритеся, да и мы быхом с вами царствовали».
5: В начале только что прозвучавшего отрывка апостол Павел повторяет прекрасный известный евангельский призыв. Павел увещевает никого не судить. Но далее апостол добавляет крайне интересные слова, которые при их внимательном рассмотрении способны помочь достичь искомой цели, то есть освободиться от греха осуждения. Стоит обратить внимание, что Павел к уже известному «не судите» добавил некоторые условия, которые выражены так. «Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения». Второе пришествие Христова откроет все тайны, в том числе и тайны наших сердец. Тогда известный лишь Богу станет известно всем, станут известны и мотивы наших действий. Здесь, как кажется, кроется самое интересное. Сейчас мы и в своих собственных мотивах зачастую не в состоянии разобраться, а после Христова пришествия станут явными сердечные намерения всех людей. И может оказаться, что наши сокровенные устремления значительно дальше отстоят от Бога и Его заповедей, чем устремления тех, кого мы привыкли осуждать. А дальше апостол Павел написал нечто совершенно неожиданное. Сказав о том, что Господь осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, он продолжил свою мысль и вместо, как кажется, естественных слов об осуждении грешников написал о похвале от Бога. «Придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Здесь есть над чем задуматься. Оказывается, то, что мы определяем как грех и что мы склонны осуждать, может оказаться чем-то похвальным в очах Божиих. Как такое возможно? Ответ кроется в нас самих, ведь мы используем себя как некий нравственный камертон. К примеру, нам в силу особенностей организма легко дается пост. Мы способны обходиться малым количеством растительной пищи и не испытывать при этом никаких проблем со здоровьем. Когда мы видим несоблюдающего или соблюдающего недостаточно строго пост человека, то мы оцениваем его действия, исходя из своего опыта поста, и нам его невоздержание кажется предосудительным. Бог же мыслит иначе. Да, кто-то и в самом деле может быть не способен соблюдать пост. Но при этом он делает иные добрые дела, которые от нас сокрыты. Так человек не постится, но помогает детям-инвалидам, или же ходит кормить бездомных. Мы этого не знаем, но знает Бог. И, конечно, Бог, как написал апостол Павел, воздаст такому человеку похвалу в вечности. Прозвучавшие сегодня слова апостола еще раз напомнили нам, что мы – существа предельно ограниченные, а потому должны всегда помнить, что наши познавательные способности слабы. И не стоит делать выводы о ком бы то ни было. Наилучшим применением наших интеллектуальных и духовных сил станет исполнение повелений Божиих. Ведь такое применение способно привести нас к похвале от Бога.
0: Апостольские чтения.

0: милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
1: Казанская икона – один из самых почитаемых образов Божией Матери в России. В стране действует около 2500 храмов, посвященных этой святыне. Самый западный из них находится в поселке Янтарный под Калининградом. Изящное каменное здание в стиле неоготики изначально было кирхой. Ее построили в XIX веке из валунов и фигурного кирпича, как уменьшенную копию капеллы Святого Георгия под Берлином. После Великой Отечественной войны кирху приспосабливали под клуб, бильярдную, спортивный зал и склад. После того, как в 1991 году храм передали Русской Православной Церкви, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл освятил его в честь Казанской иконы Божией Матери. На самом востоке страны устремил свои 9 куполов в небо Казанский кафедральный собор Находкинской епархии. Храм исполин высотой 43,5 метра, крупнейший в Приморском крае. Он был построен на сопке Тобольской в центре Находки в 2010 году и стал архитектурной доминантой города. В Иркутской области имя Казанской иконы Божией Матери носит храм по своим параметрам, противоположный находкинскому гиганту, но не менее ценный. Маленькая деревянная церквушка Илимского острога построена в 17 веке. Она способна удивить ценителей старинного церковного зодчества своими необычными эффектными пропорциями. Высокий алтарный сруб венчает объемное бочечное покрытие. Этот памятник архитектуры в 60-х годах 20 века оказался в зоне затопления при строительстве Усть-Илимской ГЭС. Его эвакуировали в музей под открытым небом Тальцы, а в 1991 году вновь осветили. Еще один уникальный храм в честь казанского образа Божией Матери можно увидеть в Тамбове, на территории Свято-Казанского Богородицкого мужского монастыря. Он расписан в редкой для церковного зодчества технике гризаль. Она отличается использованием тональных градаций одного цвета. Собор пострадал в революционные годы. В начале 21 века был полностью восстановлен. Вернуть исторический облик после многолетнего запустения удалось и Казанскому собору в Волгограде. Церковь на Дар-горе построена в конце XIX века в древнерусском стиле, в традициях новгородской школы. Ее отличает нарядная фигурная кладка и лепные украшения фасадов. Храмы, освященные в честь чудотворного казанского образа Божией Матери, есть во всех уголках России. Каждый из них имеет неповторимый облик и особую историю. И все эти церкви объединяет соборная молитва перед святыней, явленной в Казани, и благодатный покров Царицы Небесной.
0: Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России. Радио «Вера».
2: Мы пьем из чаши бытия с закрытыми очами, золотые омочив края своими же слезами. Когда же перед смертью с глаз завязка упадает, и все, что обольщало нас завязкой, исчезает, тогда мы видим, что пуста была золотая чаша, что в ней напиток был мечта, и что она не наша. Михаил Лермонтов.

Радио «Вера». Светлое радио. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю. Книга притчей Соломоновых.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Леонида Пантелеева «Я верую». Можно подумать, будто никакого страха, никакого даже стеснения не испытывал я, находясь в храме в советское время. Испытывал. Спиной, затылком чувствовал глаза соглядатая. Не только в самом храме, но даже и на дальних подступах к нему. Входишь из притвора в церковь, и глаза уже сами собой начинают косить направо-налево. Кто здесь оттуда? Выискиваешь мужчин, не очень старых и специфического облика. О женщинах как-то не думалось, до тех пор, пока не появилась на моем горизонте шпионка в салопе. Косишься, оглядываешься, и вдруг делается стыдно. Осеняешь себя крестом, опускаешься на колени, делаешь земной поклон. И тут уже нисходит на тебя благодать. И ты не думаешь, или почти не думаешь, о тех, кто рядом или за спиной. Ты уже молишься. Ты с Богом. И тебе все равно, что будет. Вызовут, сообщат, посадят.

0: и книга книг. 13 век до нашей эры. Израильский народ долгих 40 лет бредет по пустыне. Позади египетский плен. Впереди обещанная Богом земля. Желанная цель уже почти достигнута, но тут на пути странника встает грозное препятствие. Многочисленные и хорошо вооруженные ханаанские племена готовы биться насмерть за каждый метр плодородной земли. В Аялонской долине близ города Гаваон противника удается повергнуть. Остается лишь нанести решающий удар. Но день клонится к вечеру, а это значит, что неприятель может отступить, воспользовавшись ночным мраком. И тогда вождь израильтян Иисус Навин дерзновенно восклицает, требуя невероятного. «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною Аялонскою!» И, как свидетельствует Библия, невероятное произошло. Солнце остановилось, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Солнце остановилось. Это кажется невозможным. Однако рассказ о солнце, неподвижно застывшем в небе, можно найти в летописях греков, египтян, китайцев и мексиканцев. История о двойном дне встречается также в финских, японских и перуанских народных преданиях. Лишние сутки обнаруживали в своих исследованиях историки и астрономы. Сотрудник Гарвардской обсерватории Эдвард Чарльз Пикеринг дважды вычислил день сражения Иисуса Навина. Выводы, к которым он пришел, поразили все научное сообщество.
1: Если производить вычисления, отталкиваясь от первого зарегистрированного в древних египетских хрониках солнцестояния, оказывается, что битва при Гаваоне состоялась во вторник. А если делать расчеты в обратном порядке, начиная от сегодняшнего момента, это же событие приходится на среду. Получается, что один и тот же день длился двое календарных суток.
0: Американский профессор Чарльз Тоттон, проведя серию обстоятельных и сложных математических вычислений, также пришел к выводу, что на Земле существовал неучтенный день. Однако исследования Тоттона показали, что в дополнительных сутках на долю битвы при Гаваоне приходится лишь 23 часа 20 минут. Возникает вопрос, куда делись недостающие 40 минут? Недоумение разрешил английский астроном Эдвард Уолтер Маундер, сотрудник Гринвичской обсерватории, автор книги «Астрономия Библии».
1: Вычисления профессора Тоттона доказали, что из 24 неучтенных часов мировой истории ко времени Иисуса Навина может быть отнесено только 23 часа и 20 минут. В Священном Писании сказано: «Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день». Ученые предположили, что слово «почти» указывает именно на эти недостающие 40 минут. То есть получается, что в земную историю вошел не полный лишний день. Но это противоречит вычислениям Эдварда Чарльза Пикеринга, который обнаружил в календаре 24 неучтенных часа. А если предположить, что дополнительные 40 минут были подарены людям в какой-то иной исторический момент?
0: Действительно, в Священном Писании упомянут еще один случай замедления времени. Он произошел в 8 веке до нашей эры. Входящая в Библию 4 книга Царств описывает это так. Пророк Исаия предрек тяжело больному царю Языкии скорую смерть. Самодержец, получив скорбное известие, стал горько плакать и просил Бога о продлении жизни. И Создатель откликнулся на его молитву. Исаия получил от Бога повеление незамедлительно вернуться в царский дворец и сказать Языкии, что тот выздоровеет. Царь не решался поверить в столь радостную перемену его судьбы. Он попросил знамение в знак того, что пророк говорит правду. И тогда тень на солнечных часах возвратилась назад на 10 ступеней. 10 ступеней солнечных часов равняются как раз 40 минутам. Именно этих минут и недоставало в дополнительных сутках земной истории, и они были восполнены. Мы опять имеем образец точности священных страниц Библии. Даже в атеистическое советское время в академической литературе, издаваемой в России, вопрос о невероятно продолжительном дне Иисуса Навина осторожно назывался дискуссионным. Сегодня же ученые признают, вопреки всем существующим законам, двойной день в земной хронологии действительно был. Это событие показывает всему миру, кто является верховным законодателем природы и истории.

0: Сегодня, 10 июля, Церковь вспоминает преподобного Самсона Странноприимца, праведную Иоанну Мироносицу, обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, преподобного Серапиона Кожеизерского, преподобного Севира, преподобного Георгия Иверского Святогорца, священномучеников Александра Сидорова и Владимира Сергеева. Преподобный Георгий Иверский родился в 1009 году в Южной Грузии. Родители его были знатными людьми. Отец Георгия несколько лет был послом грузинского царя при дворе персидского шаха. Мальчик воспитывался при монастыре. Его учителем стал старец Иларион Твалеле, известный церковный писатель, переводчик богословских и богослужебных книг с греческого на грузинский. Затем 12 лет Георгий провел за учебой в Константинополе. По возвращении на родину он принял у преподобного Илариона монашеский постриг. Георгий отдал свою одежду нищему, взял у него ветхое рубище и отправился паломником в Святую Землю. Несколько лет он провел в Сирии, в монастырях Черные Дивные Горы. С 1040 года Георгий поселился в Иверском монастыре на Святой Горе Афон. Много лет он был игуменом этой прославленной обители. Основным делом его жизни стал перевод богослужебных книг и творений святых отцов церкви. И поныне грузинская православная церковь признает канонической, то есть образцовой и допустимой для церковного употребления только редакцию священного писания преподобного Георгия Иверского. Кроме того, перу Георгия Святогорца принадлежит множество духовных стихов. Один из них перевел на русский язык поэт Иван Козлов, а композитор Александр Алябьев написал музыку. Это известная песня «Вечерний звон». Житие преподобного Георгия Иверского – свидетельство того, как часто просвещение Духом Святым и высокие духовные дарования идут рука об руку с личным аскетическим подвигом. Церковь прославляет преподобного Георгия и просит: «Святой Георгий Иверский, моли Бога о нас».
1: Радио «Вера».

Сегодня в 18.00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Наталья Лангамер и Анна Леонтьева, а также исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов и заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров. Слушайте сегодня в 18.00.

0: Страницы летописи. Разными путями люди приходят к Богу, но монашеский путь особый, самый прямой, но и самый трудный, и пути в монастырь бывают разными, иногда неожиданными для самого человека. Но тот, кому Бог предназначил этот путь от рождения, будет им призван в свое время через соединение внешних обстоятельств жизни с внутренним устремлением человеческого сердца. Будущий преподобный оптинский старец Амвросий в детстве был бойким и смышленым мальчиком, шестым из восьмерых детей в семье. При крещении ему дали имя Александр. Маленький Саша отличался озорным характером, нередко затевал шалости, за которые ему потом попадало от взрослых. Но его веселый и легкий нрав всегда привлекал к нему людей. В годы учебы в семинарии он оставался душой общества и не думал в будущем идти в монастырь. Но в последний год обучения Александр тяжело заболел. У постели больного собрались его товарищи-семинаристы.
1: Саша, а что говорит доктор?
2: Сказал, что надежды мало.
3: Не отчаивайся. Нельзя терять надежду.
2: Да уж, видно все. За духовником послали.
1: Но ведь бывали случаи, и хуже тебя больные выздоравливали.
3: Не кисни, Сашка. Молись Божьей Матери.
2: Спасибо, братцы. Вы уступайте, у вас дела. Я буду духовника ждать.
1: Держись, Саша. Мы вечерком тебя навестим.
2: Прощайте, братцы. Прощай, Божий свет. Не встать мне больше. А если... Господи милостивый, если воздвигнешь меня от смертельной болезни, то всю свою жизнь я посвящу тебе. Уйду в монастырь, буду молиться, буду служить тебе до конца дней. Господи, спаси!
0: Чудо совершилось. Александр выздоровел. Он не забыл обещания, данного Богу, но не мог сразу расстаться с миром. Лишь через 4 года Александр поступил послушником в Свято-Введенскую Оптину пустынь. При пострижении в монахи он получил имя Амвросий. И это имя во второй половине 19 столетия стало известным всей России. Это время возрождения старчества. Слово «старец» — не указание на возраст человека. Так называют опытных в духовной жизни монахов-наставников, которые через послушание ведут своих духовных детей к спасению души. Именно своими старцами прославилась Оптина пустынь. Под их руководством отец Амвросий прожил более 20 лет, совершенствуясь в послушании и духовной мудрости. Ему еще не было 40 лет, когда он принял на себя трудный подвиг старчества. За духовной помощью и наставлениями к отцу Амвросию приходили люди всех сословий и званий. Старец принимал у себя в келье сотни людей, никому не отказывал. Народ стекался к нему со всех концов страны. К отцу Амвросию за советом приезжали Достоевский, Толстой, Соловьев. Так более 30 лет изо дня в день старец Амвросий совершал свой подвиг. И все это время его не оставляла тяжелая болезнь, иногда ставившая его на грань смерти. Сила святого старца заключалась в его всеобъемлющей любви, смирении и совершенном незлобии. Он обладал дарами прозорливости, чудотворения, исцеления. До отца Амвросия никто из старцев не открывал двери своей кельи женщине. Он же не только стал духовным отцом для множества женщин, но и основал недалеко от Оптиной пустыни женский монастырь, Казанскую Шамардинскую пустынь. Там он и скончался в 1891 году. Под моросившим осенним дождем тело старца перенесли в Оптину, и ни одна из свечей, окружавших гроб, не погасла. Старца Амвросия Оптинского причислили к лику святых спустя почти 100 лет после кончины. Незадолго до грозных событий, потрясших Россию в 20 веке, он стал ярким воплощением заповеди о всепрощающей, безграничной любви, был молитвенником перед Богом за русскую землю.

страницы летописи.

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе с греческого, опять же, блюстителями, попечителями, даже надзирателями. Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги. А епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество, и в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, — говорит он, — малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: И принимается за работу. А вечером довольный кот, сидя на подоконнике, любуется закатом и восклицает: «У меня такое настроение, просто сплошной прок». Выходит, там сказал батону правду? Конечно, где истинная добродетель, там и любовь. Где любовь, там добрая и спокойная совесть. Где спокойная совесть, там мир и покой. Где мир и покой, там утешение и радость. Эти слова принадлежат святителю Тихону Задонскому, русскому подвижнику и духовному писателю XVIII столетия. Добрые дела приносят сердечный мир и радость. Вот какой прок получил герой повести Анастасии Коваленковой.
0: Чтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Сербии День памяти святителя Савы Сербского – настоящий праздник для всех учеников и учителей. Чем знаменит этот святой? Почему он считается покровителем школы и просвещения? Как его молитвы помогали сербскому народу в трудные времена? Об этом и многом другом в новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Как правильно воздерживаться, чтобы избавиться от дурных привычек и пристрастий? Как победить свои душевные недуги и приблизиться к Богу? Ответ на эти вопросы находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
3: «Паки, подобно есть Царствие Небесное сокровищу сокровенному на селе».
4: «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы?»
3: «Яко дивитесь им и глаголочи, откуда сему премудрость сия и силы?»
2: Во всех четырех притчах, которые Господь рассказывает в только что прозвучавшем отрывке, мы видим одну и ту же операцию – отделение. Человек, который нашел клад, продает все, что имеет. Точно так же действует и купец, который нашел драгоценную жемчужину. Ради нее он отказывается от своего имущества. Подобным образом поступают и рыбаки. Они сохраняют хорошую часть улова, а плохую рыбу выбрасывают. Наконец, это же делает и книжник. Познав тайну Царства Небесного, он избавляется от всяких других учений, как старых, так и новых. Очевидно, что все эти отделения люди совершают без насилия над собой. Более того, в притче о сокровище, скрытом в поле, Христос говорит, что человек делает это с радостью. Точно так и купец, и рыбаки, и книжник избавляются от имущества не с тяжелым сердцем, не скрежеща зубами. У них у всех внутри восторг и ликование. Святитель Иоанн Златоуст так поясняет это: «Они не как теряющие, но как приобретающие поступали, ибо они знали, что получают гораздо больше того, что отдают». Так Христос обращает внимание своих учеников на важную закономерность духовной жизни. Когда человек по-настоящему встречает Бога, он с легкостью избавляется от всего второстепенного. Без слез и боли он способен отсечь от себя то, что раньше представляло для него громадную ценность. Как же это актуально для нас? Ведь мы привыкли бороться со своими страстями и греховными привязанностями, через собственное усилие воли, через «надо» и «должен». Но эта борьба часто нас изматывает и не приносит никакой победы. И даже напротив, напряжение растет, а вместе с ним растет наше раздражение и недовольство. Ведь мы пытаемся отнять у себя то, что все еще кажется нам дорогим. И однажды силы покидают нас, и происходит срыв. Мы возвращаемся к старым привычкам с удвоенной силой, а накопившееся внутреннее недовольство выливается на окружающих или в виде агрессии, или в виде жалоб, или в виде странного и неадекватного поведения. Прозвучавший отрывок предлагает совершенно иной механизм решения проблемы. Наша борьба не столько в том, чтобы, стиснув зубы, воздерживаться от старого, сколько в том, чтобы ежедневно понуждать себя направлять свое внимание к новому, к новым мыслям, чувствам, словам и поступкам. Новым по отношению к людям, к вещам, к Богу и к самим себе. Да, сами себя мы вряд ли можем изменить, но каждый день мы можем прилагать усилия, чтобы наш взгляд постоянно был направлен в сторону света Христова Евангелия. Тогда однажды мы с удивлением обнаружим, что наша внутренняя система координат перестроилась будто сама собой. То, что раньше казалось нам жизненно необходимым, наши обиды, страхи, неприязни и многие другие страстишки и греховные привязанности, вдруг покажутся блеклыми и ненужными. Нам больше не захочется пить из этого болота, ведь у нас внутри открылся целый источник воды живой.

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Радист Арсений был в увольнении. Как раз в это время в военной части вручали награды отличившимся бойцам. Когда назвали его фамилию, из строя вдруг вышел другой солдат, и орден отдали ему. Как только Арсений вернулся, сослуживцы ему все рассказали. «Мы его чуть не побили», — возмущались они. «Но донести не решились. Его ведь тогда в тюрьму посадят». «Да он и сам раскаивается, только боится к тебе выйти». Вскоре солдат все же подошел к Арсению и, опустив голову, сказал: «Брат, прости меня, сам не знаю, как решился на такое». Арсений ободряюще улыбнулся. «Ну и правильно сделал. Зачем мне орден? Я в монастырь иду, а ты носи на здоровье. Солдаты тебя не выдадут». Вскоре батальон расформировали. Арсений отправился на Афон и стал монахом Паисием. Однажды в монастырь приехал командующий армией. Он разыскивал бывшего радиста Арсения, чтобы вручить ему заслуженную награду. Солдатам сказали ему, все было в порядке, его не арестовали. Монах Паисий был поражен такому явному проявлению божественного милосердия. Впоследствии он еще много раз становился свидетелем того, как Господь прощает грешников, и призывал всех к милосердию. Люди, приходившие к отцу Паисию, чувствовали его удивительную доброту и любовь, несмотря на их грехи, и с благодарностью называли старцем Паисием Святогорцем. Человеческая справедливость говорит: «Ты будешь наказан», а божественная: «Признал ошибку, исправился, будешь прощен», говорил отец Паисий. Если человек способен простить человека, то насколько милостивее Бог, праведный и сострадательный судья.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: вера.
1: О Божья благодать! О, как прилечь отрадно в тени высокой ржи, где сыро и прохладно, заботы полные, колосья надо мной беседу важную ведут между собой. Им внемля, вижу я на всем полей просторе, и жницы, и жнецы, ныряя точно в море, уж вяжут весело тяжелые снопы. Вот на заре стучат проворные цепы, в амбарах воздух полн и розана, и меда. Везде скрипят вазы, средь шумного народа на пристанях кули валятся. Вдоль реки гуськом, как журавли, проходят

Радио «Вера». Светлое радио. Люди – цветы Божьи. Надо уметь, как пчела, собирать мед с этих цветов, обогащать себя индивидуальностью других и себя раскрывать для других. Архиепископ Пражский Сергий Королев.

0: В эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Дуровой «Записки кавалерист-девицы». 1812 год. Отечественная война с наполеоновской Францией. Кутузов велел позвать меня. «Ну что?» — сказал он, взяв меня за руку, как только я вошла. «Покойнее ли у меня, нежели в полку? Отдохнул ли ты? Что твоя нога?» Я принуждена была сказать правду, что нога моя болит до нестерпимости, что от этого у меня всякий день лихорадка и что я машинально только держусь на лошади по привычке, но что силы у меня нет из-за пятилетнего ребенка. «Поезжай домой», — сказал главнокомандующий, смотря на меня с отеческим состраданием. «Ты в самом деле похудел и ужасно бледен. Поезжай, отдохни и вылечись, и приезжай обратно». При этом предложении сердце мое стеснилось. «Как мне ехать домой, когда ни один человек теперь не оставляет армию?» — сказала я печально. «Что ж делать? Ты болен. Разве лучше будет, когда останешься где-нибудь в лазарете? Поезжай. Теперь мы стоим без дела, может быть, еще долго будем стоять здесь. В таком случае успеешь застать нас на месте». Я видела необходимость последовать совету Кутузова. Ни одной недели не могла бы я долей выдерживать трудов военной жизни. Через 2 дня после этого разговора Кутузов опять потребовал меня. «Вот подорожная и деньги на прогоны», — сказал он, подавая и то, и другое. «Поезжай с Богом. Если в чем будешь иметь надобность, пиши прямо ко мне. Я сделаю все, что будет от меня зависеть. Прощай, друг мой». Великий полководец обнял меня с отеческой нежностью.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович! Андрей Борисович! Фух, еле догнал вас. Здрасте.
2: Сереж, прости, пожалуйста. Задумался и не слышу ничего. Здравствуй, дружище. Ой, какая у тебя сегодня прическа неожиданная. Новый стиль осваиваешь? Или...
1: Или, Андрей Борисович, в армию ухожу. Помните, я к вам посоветоваться приходил, в семинарию поступать или в университет? Ну и пока я над выбором терзался, повестка пришла. Обрился вот, чтобы заранее адаптироваться к новым условиям.
2: Готовишься, значит, родину защищать?
1: Готовлюсь. И я не только про свою бритую голову говорю. Настраиваюсь. Если признаться честно, то мне страшновато. Я привык общаться только с теми, кто мне дорог, а тут... Предстоит на год поселиться в казарме и ожидать от такого случайного соседства можно что угодно.
2: Нет, так настраиваться не надо. Ты вспомни 26-й псалом. Господь мне свет и спасение. Так кого мне бояться? Господь оплот жизни моей. Так кого мне страшиться?
1: Легко анализировать псалтирь, когда ты сам благополучен. А у меня впереди пугающая неизвестность, и кажется, что даже неприятности царя Давида не могут с ней сравниться.
2: Сереж, ну ты даешь. Это у Давида неприятность? Ты помнишь, что он дальше в псалме говорит? «Если злодеи подступят, чтобы растерзать мою плоть, враги мои, ненавистники, они пошатнутся и рухнут. Окружит меня вражье войско, моему сердцу не страшно. Война подступит ко мне». Я полон твердой надежды. Давид большую часть своей жизни провел в условиях смертельной угрозы. А ты говоришь, неприятности.
1: Мне кажется, все угрозы, которые его преследовали, не совсем настоящие. Ну, как фантом, что ли. Он избранник Божий, о нем особое попечение. Все его беды Господь разгоняет, как тучи.
2: Это заблуждение, Сереж. Чужой подвиг часто воспринимается как чудо. Особенно, когда рассказ о нем стал литературой. А между тем, любой псалом – это не просто красивый стих. Это, можно сказать, документальная сводка с фронта. Давид ведет постоянную борьбу как с внешними врагами, так и с собственными страстями. И делает он это ради Бога, которого горячо любит. Вот как он говорит о своем главном желании. «Одного я прошу у Господа, к одному стремлюсь». Всю жизнь быть в храме Господнем, созерцать красоту Господню, ждать в святилище ответа от Него.
1: Но все-таки Давид всегда получает от Бога особую защиту и покровительство.
2: Мы все получаем от Бога покровительство. В той мере, в какой ищем Его, можем и хотим Его принять. Величие веры Давида состоит в том, что он способен увидеть благоволение Бога не только находясь в царских чертогах, но и на войне, окруженный врагами. Да, псалмопевец уверен, в день беды Бог меня скроет под навесом у себя, в глубине шатра своего спрячет, на высокой скале поставит меня, даст смотреть свысока на врагов вокруг. В его шатре я жертвы и хвалы вознесу, я буду Господа петь и славить». Но при этом сам он готов выполнить любое Божье поручение и радует его не собственная безопасность, а слава Бога, явленная в его спасении.
1: Счастливая способность у Давида думать о Боге больше, чем о себе.
2: Но вот опять ты, дружочек, про везение толкуешь. А между тем за счастьем Давида стоит ежеминутный труд души, упрямая сосредоточенность на молитве, вопреки обстоятельствам, наперекор собственным слабостям. И молится он не о своем благополучии, а о том, чтобы не потерять связь с Богом. «Господи, мой голос услышь, я зову тебя, смилуйся, ответь. Звучат в моем сердце твои слова. Стремитесь увидеть лицо мое. И стремлюсь я увидеть лицо твое, Господи. Не отворачивай лицо свое от меня».
1: И все-таки я не представляю, как мне справиться со своим унынием. Я понимаю, что этим своим состоянием отдаляю себя от Бога. Правильно поговорка говорит: «Унылый раб позорит господина». И получается замкнутый круг. Чем мне страшнее, тем у меня меньше получается помолиться.
2: А ты просто повторяй вслед за Давидом: «В гневе не отталкивай раба своего, Ты помощник мой, не отвергни меня, не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня к себе. Господь, научи меня пути Твоему, прямым путем веди, наперекор врагам, на произвол врагов меня не отдавай.
1: И думаете, поможет?
2: Нисколько в этом не сомневаюсь. Знаешь, кстати, как заканчивается 26-й псалом?
1: Нет, не помню. А как?
2: Уповай на Господа, стойким будь. Пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа.
1: Интересно, а к кому это Давид обращается?
2: Толкователи говорят, что псалмопевец этими словами утешает и ободряет каждого, кто нуждается в ободрении и утешении. То есть он обращается и к тебе, Сережа.
1: Ух ты! Приятно получить личное послание от царя Давида. Будем считать, что он меня этими словами в армию напутствует. Спасибо вам, Андрей Борисович. Побежал я.
2: С Богом, Сережа. И ничего не бойся.
3: Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни.

0: Сегодня, 10 июля, Церковь вспоминает преподобного Самсона Странноприимца, праведную Иоанну Мироносицу, обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, преподобного Серапиона Кожеизерского, преподобного Севира, преподобного Георгия Иверского Святогорца, священномучеников Александра Сидорова и Владимира Сергеева. Священномученик Александр Сидоров родился в 1867 году в Екатеринбургской губернии в семье крестьянина. Окончив 6 классов гимназии, работал учителем. В 1897 году стал священником в Никольской церкви села Долматовское. В 39 лет отец Александр остался вдовцом с двумя детьми на руках. В июне 1918 года село Долматовское стало прифронтовым. Группировались отряды красноармейцев для отражения Белой армии. Батюшка мог покинуть свой приход, скрыться на время опасности. Он знал о возможном аресте. Однако отец Александр продолжал служить. Когда началось наступление белых, долматовские священники решили помочь им. Отряд Белой гвардии ждала засада. Красноармейцы готовы были уже открыть огонь, но в этот момент с церковной колокольни раздался набатный звон. Это священнослужители предупредили белых об опасности. Разъяренные красноармейцы зверски расправились с ними. С особенной жестокостью мучили отца Александра. Убитых священников закопали в яму у железнодорожного переезда. После освобождения села от большевиков их тела были перезахоронены на местном кладбище в 15 метрах севернее церкви. Белые офицеры, которым удалось спастись и эмигрировать, до самой смерти с благодарностью вспоминали набатный звон, который спас их жизни. По словам патриарха Кирилла, мы прославляем новомучеников как победителей. В глазах мучителей они были побежденными. Их память хотели стереть с лица земли. Их обвиняли в политических преступлениях. Но мы знаем, что это были люди, которые жизнь свою отдали не за политические убеждения, а за Христа, за истину и за подлинную свободу. Прославляя священномученика Александра Сидорова, мы сердечно просим: «Святой мученик Александр, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». Восьмого июля, в День семьи, любви и верности, Ставрополь присоединился ко Всероссийскому параду семьи. Это масштабное событие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности и, конечно же, напомнить о подвигах верности и любви благоверных князей Петра и Февронии Муромских, чей церковный день памяти отмечается 8 июля. По благословению митрополита Ставропольского и Невиномысского Кирилла празднику предшествовал молебен святым покровителям брака, который состоялся в Парке Победы. Далее начался парад. Он объединил около 600 ставропольских семей. Многочисленные участники праздничного шествия со знаменами в руках прошли по центральной аллее Парка Победы. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Православной Свято-Владимирской гимназии города Ставрополя Ольга Сорокина рассказала о важности этого масштабного события.
4: Вот этот праздник стирает границы вот этого искусственного разделения между церковью и государством. Это очень важно. Сегодняшнее наше присутствие на параде семьи, оно демонстрирует приверженность нашу к самым главным традиционным православным ценностям. Мы с вами знаем, что семья – это малая церковь. А сегодня мы собрались нашей вот этой большой семьей, большой церковью и маленькие семьи православных христиан, которые сейчас здесь в большом количестве находятся, вливаются в огромный ручей любви, верности. и семьи. И самый главный, наверное, лозунг – это то, что семья – единство помыслов и дел. Мы должны как никогда демонстрировать наше единство, сплоченность, любовь, верность и веру.
3: Своими впечатлениями о параде, в котором Ставрополь принимал участие вместе с другими городами нашей страны, поделилась представительница молодежного движения «Град Креста» Анастасия Голубовская.
5: Считаю это очень важным для молодежи, так как это культурные ценности наши, и их нужно сохранять. Наполнено любовью, теплом, радостью от того, что нас так много, и все мы одна большая семья и малая церковь.
3: Шествие завершилось у главной сцены Парка Победы праздничной программой. В этот день епархиальными, краевыми и городскими наградами были отмечены супружеские пары, преодолевшие вместе многолетний жизненный путь, а также семьи священнослужителей. Среди награжденных – семья клирика храма святого благоверного князя Александра Невского города Ставрополя протоиерея Геннадия Шкиль, который вместе со своей супругой-матушкой Неонилой воспитали четверых сыновей.
6: Я хочу пожелать семьям, которые уже прожили много лет, благополучия и Божьего благословения продолжения вашей жизни. Для тех, кто только начинает свою семейную жизнь, Божьего благословения на то, чтобы у вас все сложилось, все получилось, и чтобы вы спаслись в многочадии своем. Ну, а для тех, кто еще ищет своих половинок, смотрите на Петра Февронии и вспоминайте о них всегда, и ищите себе супругов, которые будут держаться заповедей Христовых.
3: В День семьи, любви и верности в Парке Победы Ставрополя царила особая атмосфера, теплая и душевная. Для гостей праздника работали интерактивные площадки и фотозоны, были организованы мастер-классы и игровые пространства. Завершился праздник концертом с участием творческих коллективов краевой столицы. Слушайте наши программы в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Шинели. Его ведет за руку девушка в одежде сестры милосердия. Образы этих безымянных героев тоже примета времени, в которое создавалась картина. Страшных лет Первой мировой войны.
8: А что за таинственная фигура в центре картины? Вот в черном одеянии, расшитом крестами, с капюшоном до самых бровей.
7: Это схимник, монах, принесший Богу строгие обеты.
8: А вот смотрите, еще один загадочный персонаж с лохмотьями на бедрах. То ли приплясывает, то ли молится, подняв руки к небу.
7: Юродивый. Он принял вид безумного, чтобы обрести смирение и приблизиться ко Христу.
8: Какие разные герои. Что же их объединяет?
7: Вера в Спасителя. Она отражается в облике персонажей. Купцы в черных кафтанах несут древнюю икону. Девушки в старинных сарафанах стоят с зажженными свечами. Священник держит перед собой крест.
8: Все эти люди выстроились в ряд на берегу реки. Они замерли, словно ожидают чего-то важного. И только мальчик лет 12 оторвался от толпы. Он идет вперед, глаза широко распахнуты, рука прижата к груди.
7: Мальчик – иллюстрация евангельской строки «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Благодаря этому персонажу мы угадываем присутствие Христа за пределами картины. Он там, куда обращен исполненный надеждой взгляд отрока. Навстречу Спасителю устремлена и душа народа, сотканная из множества образов в живописном произведении Михаила Нестерова «На Руси». Замрешь перед этой картиной в Третьяковской галерее и ощутишь свою причастность к Богу
8: и к Родине.
1: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Кирилл Марковский.
1: Если вас предали друзья, не печальтесь, не злитесь. Как бы ни болело ваше сердце, постарайтесь их простить. Хочу поделиться с вами духовным советом протоиерея Николая Гурьянова. Помни, что все люди немощны и бывают несправедливы. Учись прощать, не обижаться. Лучше отойти от причиняющих вам зло. Насильно мил не будешь. Не ищи друзей среди людей. Ищи их на небе, среди святых. Они никогда не оставят и не предадут.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Когда в 1985 году канадский писатель Фрэнк Перетти выпустил свой первый роман, ни читатели, ни критики его словно бы не заметили. Разочарованный, Перетти решил, что писательство не его стезя, и устроился работать на фабрику по выпуску лыж. Однако спустя 2 года на скромного труженика внезапно обрушилась настоящая литературная слава. Его прозу, хоть и не сразу, все же разглядели и оценили по достоинству. Имя Перетти появилось в списках самых читаемых авторов. Воодушевленный, Фрэнк в короткий срок написал несколько новых произведений, которые тут же стали бестселлерами. Была среди них и небольшая повесть под названием «Тилли». Первоначально автор задумывал ее как радиопьесу, но в 1988 году решил издать отдельной книгой. «Тилли» имела такой ошеломляющий успех у читателей, что в 2002-м повесть экранизировали. Автор рассказывает историю из жизни самых обычных супругов – Дэна и Кэти Росс. В один из теплых солнечных весенних дней они почти случайно оказываются на городском кладбище. Среди множества надгробий Кэти замечает одно, которое кажется ей очень странным. Под выбитым на нем именем Тилли стоит одна единственная дата. Пытаясь узнать хоть что-нибудь об этом необычном надгробии, Кэти и Дэн вдруг выясняют, что нити разгадки напрямую тянутся к ним же самим. И возвращают Россов к непростой истории, случившейся в их семье 9 лет назад. Не раскрывая других деталей сюжета, можно с уверенностью сказать, что «Тилли» — это книга о грузе ошибок и избавлении от него. О том, что надежду и смысл жизни можно вернуть, даже если кажется, что они навсегда утрачены. О том, что за искренним раскаянием обязательно последует прощение. За свою творческую карьеру Фрэнк Перетти написал и издал более 20 книг, каждая из которых и по объему, и по остроте сюжета, наверное, превосходит его раннюю повесть. Но почитатели творчества писателя до сих пор считают «Тилли» самым сильным, эмоциональным, захватывающим и необычным произведением автора. И признаются, что именно эта книга смогла изменить их жизнь. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор. Радио «Вера».
2: Выхожу из системы, ломаю стены. Я человек, я не растение. У меня есть мечта и моя дорога. Я верю в любовь и я верю в Бога. Я не верю в слова, я не верю в предательство. Какими бы сложными ни были обстоятельства, у меня есть любимая, у нас есть дети. Я знаю, что жизнь не заканчивается после смерти. Моя душа, музыка, мои чувства будут здесь до 70 или до 100. Мы – мгновение большого искусства. Миллиарды рисунков одного холста. Счастье приносит простые вещи. В них сложно поверить, их легче забыть.

0: Я помню себя совсем маленьким, странным. Когда я впервые написал слово «мама», я чувствовал себя абсолютно спокойным, возвышенным, радостным, защищенным. Когда мой папа уходил из этого мира, была зима, тишина и съемная квартира. Он не оставил после себя ничего лишнего. Несколько слов. Люблю вас и Всевышнего. Зачем же мы гонимся? Деньги, слава, власть. Рассчитываем сорвать куш и не попасть. Я знаю людей, у которых есть миллиарды. Они несчастны, поверьте, я говорю правду. В чем смысл?
1: Просто идти на свет.

других орбит. И пусть сегодня наш крик в пустоту, но завтра он зазвучит в глубине каждого сердца.

0: Борис Зайцев. Отрывок из рассказа «Черные ветры». Что же важно, Николай Гаврилович не отвечал. Может быть, не знал слов, а может быть, и нельзя было словами сказать. Но одно он чувствовал, наверное. Радость и холод наджизненного, светло-ключевого, процветающего в высотах нетленного бытия.
1: Бытие. Калька с еврейского «берешит», что означает «в начале». В православии под бытием понимается независимое от сознания человека существование Бога и созданного им мира, духовного и материального. При этом Господь является источником бытия, его первопричиной. Бытием называется первая книга Священного Писания. В ней рассказывается о сотворении мира и первых людей, излагается древнейшая история человечества, прослеживается происхождение и развитие Бога избранного израильского народа. Главная тема библейской книги «Бытия» – отношение между Творцом и человеком, присутствие Бога в земной истории. Часть

0: 1828 году русские войска выбили турецкий гарнизон из черноморской крепости Анапа, после чего город стал частью России. Знаменательное событие случилось 25 июня, в день памяти преподобного Ануфрия Великого. С тех пор святой считается небесным покровителем Анапы. В 1837 году здесь построили храм в его честь по личному повелению императора Николая I. Во время Крымской войны 1855 года церковь была разрушена и вновь отстроена спустя два десятилетия. Пережила она и немецкую оккупацию во время Великой Отечественной войны в середине 20 века. Сохранилось предание, что солдатам, защищавшим Анапу от фашистов, явился старец по имени Ануфрий и предсказал победу. Город был освобожден в сентябре 1943 года. Ануфриевский храм уцелел в жестоких боях. Сегодня он – один из главных духовных центров Анапы и украшения города. Мощный граненый купол над ярко-бирюзовым зданием храма виден издалека. Он словно маяк в житейском море.
1: Радио «Вера» в Анапе можно слушать на частоте 90,5 FM.
2: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио «Вера». Каждый вечер в 21.05.
3: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня со священником Анатолием Гловацким будем читать и обсуждать фрагменты из книги святителя Николая Сербского «Молитвы на озере». Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами каждую пятницу в 23.00 в программе «Почитаем святых отцов».
3: Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Удивительно, но по мысли апостола Павла, то, что мы считаем дурным в других людях, в очах Божиих может оказаться великим, славным и похвальным. Об этом апостол написал в 4 главе своего первого послания Коринфянам. Отрывок из этой главы звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
5: «Тем же прежде времени, ничтоже судите, донде же придет Господь».
6: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим». Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. «О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать!»
5: «Царитеся, да и мы быхом с вами царствовали!»
4: В начале только что прозвучавшего отрывка апостол Павел повторяет прекрасный известный евангельский призыв. Павел увещевает никого не судить. Но далее апостол добавляет крайне интересные слова, которые при их внимательном рассмотрении способны помочь достичь искомой цели, то есть освободиться от греха осуждения. Стоит обратить внимание, что Павел к уже известному «не судите» добавил некоторые условия, которые выражены так. «Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения». Второе пришествие Христова откроет все тайны, в том числе и тайны наших сердец. Тогда известно лишь Богу станет известно всем, станут известны и мотивы наших действий. Здесь, как кажется, кроется самое интересное. Сейчас мы и в своих собственных мотивах зачастую не в состоянии разобраться, а после Христова пришествия станут явными сердечные намерения всех людей. И может оказаться, что наши сокровенные устремления значительно дальше отстоят от Бога и Его заповедей, чем устремления тех, кого мы привыкли осуждать. А дальше апостол Павел написал нечто совершенно неожиданное. Сказав о том, что Господь осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, он продолжил свою мысль и вместо, как кажется, естественных слов об осуждении грешников написал о похвале от Бога. «Придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Здесь есть над чем задуматься. Оказывается, то, что мы определяем как грех и что мы склонны осуждать, может оказаться чем-то похвальным в очах Божиих. Как такое возможно? Ответ кроется в нас самих, ведь мы используем себя как некий нравственный камертон. К примеру, нам в силу особенностей организма легко дается пост. Мы способны обходиться малым количеством растительной пищи и не испытывать при этом никаких проблем со здоровьем. Когда мы видим несоблюдающего или соблюдающего недостаточно строго пост человека, то мы оцениваем его действия, исходя из своего опыта поста, и нам его невоздержание кажется предосудительным. Бог же мыслит иначе. Да, кто-то и в самом деле может быть не способен соблюдать пост. Но при этом он делает иные добрые дела, которые от нас сокрыты. Так человек не постится, но помогает детям-инвалидам. Или же ходит кормить бездомных. Мы этого не знаем, но знает Бог. И, конечно, Бог, как написал апостол Павел, воздаст такому человеку похвалу в вечности. Прозвучавшие сегодня слова апостола еще раз напомнили нам, что мы – существа предельно ограниченные, а потому должны всегда помнить, что наши познавательные способности слабы, и не стоит делать выводы о ком бы то ни было. Наилучшим применением наших интеллектуальных и духовных сил станет исполнение повелений Божиих, ведь такое применение способно привести нас к похвале от Бога.
3: Апостольские чтения.

0: пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: Если вы вдруг оказались в селе Дедилово под Тулой, то вряд ли пройдете мимо церкви Великомученицы Параскевы Пятницы. Она видна издалека, яркая, цветная, радостная. Снаружи храм весь расписан желтым, голубым и красным орнаментом. При взгляде на него невольно представляется пасхальное яйцо-крашенка, горсть конфет, морские камешки или сказочный пряничный домик. Стоит храм на берегу реки Шиворонь, почти у самой воды. Каменную церковь возвели здесь во второй половине 19-го столетия. До этого на ее месте был деревянный храм, который дважды перестраивался, поскольку быстро ветшал. И вот в 1869 году прихожане решили, что нужна капитальная постройка. Собрали деньги и возвели небольшую однокупольную церковку, которой позднее, уже в 1890-х годах, была пристроена невысокая шатровая колокольня. С тех пор и до 1934 года храм Параскевы Пятницы жил привычной молитвенной жизнью. А потом в церкви устроили клуб. Вот только сельчане, боясь осквернить святыню, ходили в него крайне неохотно. Тогда в храме расположили крупорушку – цех по очистке и переработке зерна в крупу. Через несколько лет крупорушка переехала. Храм не стали больше использовать для колхозных нужд. Долгие годы он просто стоял, разрушался и оседал. К началу 1990-х, когда храм Великомученицы Параскевы вернули Русской Православной Церкви, на нем не было ни купола, ни колокольни. Над восстановлением церкви трудилось все село от мала до велика. А когда храм поднялся из руин и пришло время его расписывать, за дело взялся местный художник-самоучка Юрий Горяченков. Целых 11 лет в одиночку он трудился над наружной росписью храма. И получилась яркая, теплая, радостная красота, которая делает солнечным даже пасмурный день.
0: Пространстве. Путешествуем со смыслом. Радио «Вера».
2: О свете тихий, Боже правый, ты ниспошли свои лучи в покой таинственной оправы, алмазы сердца заточи. Измучен я немым страданием, не знаю, чем душа полна, так пусть тобой, твоим сиянием, навек исполнится она. Владимир Полей.

Радио «Вера». Светлое радио. Каждый дотворит добро по возможности и досветит делами света, если не наряду с великими светилами, то хотя бы между малыми звездами. Святитель Филарет, митрополит Московский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника императора Николая II. 1918 год. Город Екатеринбург. Ссылка. Продолжаю чтение Салтыкова-Щедрина. Занимательно и умно. Гуляли всей семьей перед чаем. Со вчерашнего повар Харитонов готовит нам еду. Провизию приносит раз в два дня. Дочери учатся у него готовить, и по вечерам месят муку, а по утрам пекут и хлеб. Недурно.
0: Голоса.

0: православие.
1: Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Среди наиболее почитаемых афонских святынь находится чудотворная Иверская икона Божией Матери. История этой иконы действительно уникальна. Первое упоминание об образе Богородицы, который потом будет называться Иверским, относится к началу IX века. В Византии тогда правили императоры-уничтожители икон. Одна благочестивая женщина боялась, что ее любимая икона Богоматери будет уничтожена, как и огромное количество иных святых образов. Поэтому она пришла с иконой к берегу моря и отправила ее в странствие по волнам. Что было потом, неизвестно. Известно лишь, что в 1004 году икона явилась рядом с берегом Афона, рядом с тем местом, где до сих пор стоит Иверский монастырь. Свое название эта монашеская обитель получила благодаря тому, что ее основали знатные грузинские семьи, и первоначально Иверский монастырь населяли монахи-грузины. Иверия – древнее название Грузии. Именно этим монахам и выпала честь встретить чудесным образом явившуюся икону. Они пытались приблизиться к иконе на лодках, но она удалялась от них. Тогда они собрались в главном соборе монастыря и стали просить Богородицу позволить забрать ее икону. В те годы рядом с Иверской обителью жил святой старец Гавриил. Ему было видение Божией Матери, повелевавшее ему взять ее образ из воды и возвестить братьям Иверского монастыря, что она дарит им свою икону. Монахи постарались найти в обители для иконы самое торжественное место. Но образ постоянно исчезал и оказывался над вратами обители. Монахи стали называть Иверскую икону «вратарницей» и через некоторое время поместили ее в специально построенную церковь у врат обители. Там Иверская икона и находится в наши дни. Перед Иверской иконой висит большая неугасимая лампада, называемая лампадой вратарницы. У нее есть чудесные свойства. Без малейшего воздействия извне, в часы богослужений, она иногда начинает раскачиваться, как маятник, предупреждая о приближении общемировых бедствий или каких-то важных событий. Так, перед нападением турок на остров Кипр, лампада раскачивалась так, что масло лилось через ее края. В наши дни такое необъяснимое раскачивание происходило перед

некоторыми военными конфликтами и катаклизмами. Например, перед землетрясением в Армении и многими другими событиями общемирового масштаба. Иверская икона никогда не покидала пределов своей обители. Она лишь иногда переносится из одного храма монастыря в другой. Знаменитой традицией Иверского монастыря является торжественный крестный ход, во главе которого несут икону. Крестный ход проводится в первый вторник после Пасхи, и его участники не выходят за территорию обители. Монахи так трепетно подходят к этому вопросу, поскольку, согласно афонскому преданию, незадолго до Второго пришествия Иверская икона покинет святую гору Афон. Иверские монахи никогда не отказывали на просьбы прислать копию чудотворного образа. Так список Иверской иконы появился в 17 веке на Руси. Специально для него у стен Кремля была построена особая часовня, названная Иверской. Она существует и сегодня, и каждый желающий может зайти в нее и поклониться копии Иверской иконы, которая, как и оригинал, прославлена многими чудесами. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам об Иверской иконе Божией Матери.

православие. В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 10 июля, Церковь вспоминает преподобного Самсона Странноприимца, праведную Иоанну Мироносицу, обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, преподобного Серапиона Кожеизерского, преподобного Севира, преподобного Георгия Иверского Святогорца, священномучеников Александра Сидорова и Владимира Сергеева. Владимир Сергеев родился в 1867 году в селе Долматовском Екатеринбургской губернии. После окончания Пермской духовной семинарии стал священником в родном селе. В 1909 году в Долматовском открылось четырехклассное училище. Отец Владимир преподавал там закон Божий. В 1918 году красные захватили село и ждали удобного момента, чтобы перейти в наступление. Бывший красноармеец Грязных вспоминал: «Мы решили с честью встретить противника. Белогвардейские части подошли к реке Исеть. Наши сторожевые посты заметили их. Нервная дрожь, которую испытывают охотники при виде дичи, охватила нас. Тихо везде, уже сумерки. Еще несколько десятков сажен, и мы откроем огонь. Колокольный звон нарушает зловещую тишину, и цепь рассеивается». Колокольный звон оказался сигналом, которым местные священники дали белым понять о грозящей опасности. Красноармейцы бросились к церкви и схватили находившихся там священников Владимира Сергеева и Александра Сидорова. Разбирательство продолжалось недолго. Красноармейцы были в ярости от случившегося и расстреляли священников на месте без суда и следствия. Когда через много лет стали собирать материалы для прославления расстрелянных иереев в лике святых, то ученики, которым отец Владимир преподавал закон Божий, говорили о нем только добрые слова, полные любви и благодарности. Почитание христианских мучеников – древняя традиция церкви. В конце 20 века Русская Православная Церковь прославила тысячи новых исповедников, пострадавших за веру в России в 20 веке. Чествуя в этот день священномученика Владимира Сергеева, мы обращаемся к нему с молитвенной просьбой. «Святой мученик Владимир, моли Бога о нас!»
1: Радио «Вера».

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об апостолах. Сегодня у нас в студии старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета протоиерей Александр Прокопчук. И разговор пойдет об апостолах-евангелистах Матфее, Марке и Луке.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Святые в литературе.
2: Вечные библейские темы и герои. Для современных писателей они тоже являются источником творческого вдохновения. Здравствуйте! С вами Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о праведной Соломии, матери апостолов Иакова и Анны Зеведеевых, и романе Николая Агафонова «Жены мироносицы». Место действия – Палестина. Время действия – 1 век по Рождестве Христовом. Имя Соломии, жены рыбака из Капернаума Заведея, известно из Библии. Ведь ее сыновья, апостолы Иаков и Иоанн, стали ближайшими учениками Иисуса Христа. По преданию, Соломея была старшей дочерью Иосифа, плотника из Назарета. После смерти первой жены Иосиф уже в преклонном возрасте обручился с Девой Марией, матерью Иисуса. Так что Соломея тоже принадлежала к роду Давидову и знала об обетовании, что именно из их рода произойдет Спаситель.
3: «Как бы мне хотелось, чтобы пришел такой Мессия, который поведет за собой всех добрых людей и для них устроит на земле свое мессианское царство. Как бы я хотела, чтобы мои сыновья служили Мессии!» Проникнутая этими благочестивыми мыслями, Соломея теперь мечтала лишь об одном – чтобы в душах своих детей воспитать мессианские чаяния утешения Израиля.
2: Такой мудрый и мечтательный, занятый не только делами житейскими, предстает Соломея в романе протоиерея Николая Агафонова «Жены мироносицы». Соломея уже не молода, имеет двух сыновей, но однажды вместе с ними в одночасье меняет всю свою жизнь.
3: Иаков и Иоанн заявили, что покидают домашний очаг и идут за Иисусом из Назарета, своим учителем, чем Зеведей был крайне рассержен. «Я тоже верю, что Иисус послан Богом», — сказал в ответ на его упреки жена. «Тогда иди вслед за ними», — вскричал в негодовании Зеведей. Он считал, что его жена одумается, раскается и будет сама уговаривать сыновей оставить Иисуса, ведь ее слово на них было очень действенно. Но, к удивлению мужа, Соломия собралась и ушла. Раз ее сыновья признали в Иисусе обещанного пророками Христа, то и она тоже без колебаний уверовала, что Учитель является истинным Мессией.
2: В Евангелии от Матфея приводится один интересный разговор Соломеи с Иисусом. Женщина обратилась к Иисусу с просьбой, которую даже не сразу смогла толком объяснить. «Чего ты хочешь?» – спросил Христос. Вот как описана эта сцена в романе Николая Агафонова «Жены мироносицы».
3: «И тогда, набравшись смелости и ободренная вопросом Христа, она сказала: „Господи, я хочу, чтобы мои два сына сели у Тебя один по правую руку, а другой по левую в Царстве Твоем“. Не знаете, чего просите, без всякого гнева, а как-то даже грустно ответил Господь. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?»
2: Это почти дословный текст из Евангелия. смысл ответа Христа и всю глубину христианского учения Соломия в полной мере осознает гораздо позже, когда будет стоять на Голгофе у креста с распятым на нем учителем.
3: «И поняв, о какой чаше говорил Господь, она уже не отступит от своих обещаний пить эту чашу вместе со Христом. Она пойдет за своим учителем на Голгофу, пойдет, несмотря на страх, быть схваченной и казненной вместе с ним. Пойдет, потому что любовь этой женщины к своим сыновьям уже неразделима в ней с любовью ко Христу».
2: Святые жены мироносицы. Вот, готовясь к Пасхе, они подметают и моют горницу, застилают ее чистыми белыми циновками. Здесь будет проходить Тайная Вечеря. Вот горестным кружком женщины стоят на Голгофе и потом, взяв ароматные мирры, спешат ко гробу Иисуса, чтобы всем рассказать о воскресении Христа. И среди них женщина по имени Соломия. В романе «Протоиерея Николая Агафонова «Жены мироносицы» показано, как любящая и самоотверженная мать стала верной ученицей Христа, праведной Соломией. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. У праведности нет колокольчика, чтобы, позвонив в него, узнать о ней. Колокольчик праведности – это терпимость, долготерпение, выдержка. Старец Иосиф Исихаст.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В Евангелии от Матфея есть слова Христа: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Какой была бы наша жизнь, если бы мы применяли эти слова на практике? Английский писатель Томас Хьюз в повести «Школьные годы Тома Брауна» приводит конкретный пример воплощения евангельской заповеди в жизни одного обычного английского школьника. Том – озорной мальчишка, но все-таки он старательно опекает младшего друга Артура, который недавно потерял отца. Том утешает его, ободряет, закаляет физически, поощряет в учебе. Его усилия приносят плод. Слабый и хилый мальчик расцветает и крепнет. В конце учебного года мать Артура говорит Тому всего одну фразу: «Да поступит Господь с тобой так, как ты поступил с моим сыном». Пожелание мамы Артура – благословение. Но представим, что Том обижал приятеля. Как тогда прозвучали бы эти же слова? Воплощение евангельской заповеди в словах матери Артура могло бы стать золотым правилом морали. Как было бы хорошо сверять с ним каждое наше действие. Так и вся жизнь, день за днем, будет выстраиваться по заповеди. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: «Если хочешь, чтобы Господом были покрыты грехи твои, то не высказывай пред людьми, если имеешь какую добродетель». Преподобный Марк Подвижник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
4: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как правильно воздерживаться, чтобы избавиться от дурных привычек и пристрастий? Как победить свои душевные недуги и приблизиться к Богу? Ответ на эти вопросы находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
5: «Паки, подобно есть Царствие Небесное сокровище сокровенно на селе».
6: «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы?»
5: «Яко дивитесь им и глаголочи, откуда сему премудрость сия и силы?»
4: Во всех четырех притчах, которые Господь рассказывает в только что прозвучавшем отрывке, мы видим одну и ту же операцию – отделение. Человек, который нашел клад, продает все, что имеет. Точно так же действует и купец, который нашел драгоценную жемчужину. Ради нее он отказывается от своего имущества. Подобным образом поступают и рыбаки. Они сохраняют хорошую часть улова, а плохую рыбу выбрасывают. Наконец, это же делает и книжник. Познав тайну Царства Небесного, он избавляется от всяких других учений, как старых, так и новых. Очевидно, что все эти отделения люди совершают без насилия над собой. Более того, в притче о сокровище, скрытом в поле, Христос говорит, что человек делает это с радостью. Точно так и купец, и рыбаки, и книжник избавляются от имущества не с тяжелым сердцем, не скрежеща зубами. У них у всех внутри восторг и ликование. Святитель Иоанн Златоуст так поясняет это: «Они не как теряющие, но как приобретающие поступали, ибо они знали, что получают гораздо больше того, что отдают. Так Христос обращает внимание своих учеников на важную закономерность духовной жизни. Когда человек по-настоящему встречает Бога, он с легкостью избавляется от всего второстепенного. Без слез и боли он способен отсечь от себя то, что раньше представляло для него громадную ценность. Как же это актуально для нас? Ведь мы привыкли бороться со своими страстями и греховными привязанностями через собственные усилия воли, через «надо» и «должен». Но эта борьба часто нас изматывает и не приносит никакой победы. И даже напротив, напряжение растет, а вместе с ним растет наше раздражение и недовольство. Ведь мы пытаемся отнять у себя то, что все еще кажется нам дорогим. И однажды силы покидают нас, и происходит срыв. Мы возвращаемся к старым привычкам с удвоенной силой, а накопившееся внутреннее недовольство выливается на окружающих или в виде агрессии, или в виде жалоб, или в виде странного и неадекватного поведения. Прозвучавший отрывок предлагает совершенно иной механизм решения проблемы. Наша борьба не столько в том, чтобы, стиснув зубы, воздерживаться от старого, сколько в том, чтобы ежедневно понуждать себя направлять свое внимание к новому, к новым мыслям, чувствам, словам и поступкам. Новым по отношению к людям, к вещам, к Богу и к самим себе. Да, сами себя мы вряд ли можем изменить, но каждый день мы можем прилагать усилия, чтобы наш взгляд постоянно был направлен в сторону света Христова Евангелия. Тогда однажды мы с удивлением обнаружим, что наша внутренняя система координат перестроилась будто сама собой. То, что раньше казалось нам жизненно необходимым, наши обиды, страхи, неприязни и многие другие страстишки и греховные привязанности, вдруг покажутся блеклыми и ненужными. Нам больше не захочется пить из этого болота, ведь у нас внутри открылся целый источник воды живой.
3: Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иннокентий Глинский.
1: Летним днем 1867 года отец Иннокентий, настоятель Богородицы Рождественской Глинской пустыни в Курской губернии, стоял посреди монастырского двора и раздавал милостыню нищим. В обители их стекалось великое множество, и каждый получал от настоятеля щедрую помощь. Неподалеку от отца Иннокентия стояла игуменья одного из близлежащих женских монастырей. Она приехала к настоятелю по делам и теперь дожидалась, когда он освободится. Наконец, отец Иннокентий жестом пригласил игуменью следовать за ним в его кабинет. Не успели они расположиться за письменным столом, как в дверь кабинета постучали, и вошел келейник, помощник отца Иннокентия. «Батюшка-настоятель», — сказал он, — «там бедные крестьяне из деревни пожаловали. Не прикажете ли и им милостыньку подать?» Отец Иннокентий выдвинул ящик стола, достал оттуда деньги и отдал келейнику. Тот с поклоном вышел. Игуменья взглянула на настоятеля. «Этак вы, батюшка, сегодня на нищих, пожалуй, не меньше 15 рублей потратили», — простодушно сказала она. Отец Иннокентий утвердительно кивнул. «Больше, матушка, 18 рублей нынче раздали». Монахиня удивленно ахнула. «Ух, да можно ли так? Деньги-то какие!» Отец Иннокентий покачал головой. «На нищих, матушка, сам Бог посылает», — сказал он. Игуменя хотела было что-то возразить, но в этот момент снова вошел келейник, на этот раз с почтой. Настоятель распечатал первый попавшийся конверт. И в нем оказались деньги. 700 рублей. «А вот вам и доказательства», — с улыбкой проговорил отец Иннокентий, протягивая конверт изумленной монахине. «Чем более раздаешь милосердствуя ближним, тем больше, по милости Господа, приобретаешь», — говорил Иннокентий Глинский, прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иннокентий Глинский.

0: Радио «Вера».
1: Чудна, чудна молитва сила. Она невидимо целит, и душу из тоски унылой, подняв, так дивно оросит, что и наружность обновится, и жизнью зацветет другой. О Боже, дай мне дар молиться, раскрой во мне сей ток живой.

Радио «Вера». Светлое радио. Радость и счастье – это дети любви. Но сама любовь, как сила, это терпение и жалость. Михаил Пришвин.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Веры Муромцевой-Буниной, супруги писателя Ивана Бунина. О путешествии в Святую Землю. 1907 год. Город Иерусалим. Мы с мужем Яном долго бродим по улицам этого сложного города. Проходим мимо каких-то монастырей. Нам рассказывают, что

0: голоса и глаз их. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. В каждом богослужении бывают моменты особой торжественности, когда у нас есть возможность услышать слова самого Спасителя или Его Пречистой Матери. Это бывает во время чтения Евангелия на утренних и вечерних службах. Также существует несколько песнопений, в основе которых лежат слова Христа и Богородицы. Такие молитвы можно услышать на Страстной Седмице, неделе перед Пасхой Христовой. Например, песнопение «Не рыдай меня, Мати». Оно построено на словах самого Спасителя или «Видящи тя висима, Христе». В этой молитве приведены слова Пресвятой Богородицы. Об этих песнопениях я рассказываю вам в других программах. А сегодня я хочу рассказать про молитвословие, которое основано на словах Пречистой Девы Марии. Оно звучит почти на каждом вечернем богослужении. Это «Песнь Богородицы» или «Честнейшая». Давайте поразмышляем над текстом этого песнопения и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божией Матери Орской епархии.

Текст песнопения взят из Евангелия от Луки, которая описывает встречу и диалог между Пресвятой Богородицей и ее родственницей, святой Елисаветой. Обе они носят под сердцем младенцев. Пресвятая Дева ждет рождения Спасителя, а святая Елисавета – будущего пророка и крестителя Господня Иоанна. Исполненная благодатью Духа Святого, Елисавета приветствует Богородицу такими словами: «Благословенна ты между женщинами, и благословен плод чрева твоего. Откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Ответ Пресвятой Девы на это трогательное пророческое приветствие и лег в основу песнопения «Песнь Богородицы». Первая часть песнопения «Честнейшая» в переводе на русский язык звучит так: «Возвеличивает душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Каждая фраза, сказанная Божьей Матерью, в песнопении чередуется с молитвой, обращенной к ней. По-русски молитва звучит так: «Ты достойна большей почести, чем херувимы, и по славе своей несравненно выше серафимов. Ты без нарушения чистоты родила Бога Слово, и как истинную Богородицу мы тебя величаем». Автором этих строк является преподобный Косма Маюмский, который жил в 8 веке по Рождестве Христовом. Давайте послушаем первую часть песнопения на церковнославянском языке.

Вторая фраза Пресвятой Богородицы в переводе на русский язык звучит так. «Так как презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды». Послушаем второй фрагмент на церковнославянском языке.

Вот как звучит на русском языке третья фраза, сказанная Пречистой Девой. «Так как сотворил мне величие сильный, и свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его». Послушаем третий фрагмент песнопения на церковнославянском языке.

Четвертая часть песнопения в переводе на русский язык звучит так. «Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их». Послушаем четвертый фрагмент песнопения.

Пятая фраза, сказанная Пресвятой Богородицей, на русском языке звучит так. «Свергнул сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих наполнил благами, а обогащающихся отпустил ни с чем». Послушаем пятую часть песни Богородицы на церковно-славянском языке.

Песнопение завершается словами, в которых Дева Мария восхваляет Господа за милость к израильскому народу, что послал Мессию, который скоро родится от нее. Вот как звучат эти строчки в переводе на русский язык. «Вступился за народ Израиля, отрока своего, вспомнив милости, о которых предрекал отцам нашим, Аврааму и потомству его до века». Послушаем шестой фрагмент песнопения на церковно-славянском языке.

Последние слова песнопения особенно подчеркивают пророческий характер слов Богородицы, сказанных святой Елисавете. Исполненная Духом Святым, Божия Матерь предрекает наступление Нового Завета, времени, когда в мир придет Спаситель и откроет для всего человечества возможность воссоединиться с Богом в Царстве Небесном. Давайте послушаем песнь Богородицы полностью в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божией Матери Орской епархии.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 10 июля, слушайте фрагменты повести Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник» и фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
3: Чтобы понять настоящее.
2: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
4: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
1: Краски России.
5: Славный в Архангельске музей. И название какое звучное. Художественная культура русского севера. Всякий раз стараюсь сюда прийти, когда приезжаю из Москвы к родителям. Любуюсь картинами и думаю, а я ведь тоже бы мог стать художником.
6: Ты рисуешь, Алеша? А я не знал.
5: В юности рисовал, и неплохо, между прочим. Я художественную школу окончил. В Суриковский институт в Москву собирался поступать. Но родители настояли на политехническом.
6: Удивительно, что ты говоришь об этом возле картины Виктора Зарубина «Небесный простор». У художника в жизни была в точности такая же ситуация.
5: Правда? А расскажи, я ничего не знаю о нем.
6: Да, Зарубин малоизвестен, к большому сожалению. Он родился в Харькове в 1866 году в семье профессора. С детства мечтал быть художником, но по настоянию отца поступил на физико-математический факультет Харьковского университета. Получив образование, служил чиновником в казенной палате, в губернском отделении Министерства финансов.
5: Однако про картину «Небесный простор» не скажешь, что ее написал дилетант. В ней чувствуется мастерство. Две трети полотна занимает закатное небо. И ты посмотри, какая игра красок. Жемчужно-серые облака тонут в золоте последних лучей. Кое-где проглядывает бледная лазурь.
6: И все это великолепие отражается в реке, сливается с ней. Над водой на высоком скалистом берегу стоит маленькая церквушка, а у подножья холма сидит на камне седой монах с книгой в руках. Не картина, а поэма без слов.
5: Как же Зарубину удалось написать такое, если он был далек от искусства?
6: Нет, о живописи Виктор Иванович никогда не забывал. Работая финансистом, он посещал студию рисования. А в какой-то момент решил, что не может больше совмещать работу и творчество. Подал в отставку и отправился в Париж.
5: А почему в Париж?
6: Брать уроки живописи в частной школе. За 3 года во Франции Зарубин многому научился. По возвращении поступил в высшее художественное училище при Императорской академии художеств. Его наставником стал Архип Куинджи. Пожалуй, именно он помог Виктору раскрыть талант в полной мере.
5: А «Небесный простор» Зарубин написал по окончании училища?
6: Да, это 1911 год. Художник уже не только образование получил, но и звание академика живописи.
5: Молодец, Виктор Зарубин. Исполнил свое призвание. Я вот, видишь, не решился. А может быть, воля Божия обо мне была такова, чтобы я стал художником?
6: Возможно, Леша. Но все-таки воля Божья не в том, чтобы быть человеку художником или инженером.
5: А в чем?
6: А в том, чтобы в любой ситуации поступать по-христиански, соблюдать евангельские заповеди, а стезю в жизни мы вольны выбирать любую.
5: Свобода с небольшим ограничением.
6: Божьи заповеди – это не ограничение, а ориентир. Вот как на картине Виктора Зарубина «Небесный простор». Бескрайная жемчужная ширь манит в полет, а церквушка на высокой горе словно маяк, который не дает сбиться с пути.
5: Хороший образ, понятный и выразительный. И что самое главное, обнадеживающий.
0: Картину Виктора Зарубина «Небесный простор» можно увидеть в Архангельске в Музее «Художественная культура Русского Севера».
1: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Максим Горожанкин.
1: В наше время мало кто ежечасно соотносит свою жизнь с исполнением заповедей Божьих. Ходит перед Богом, живет по Его законам. Рано или поздно люди сталкиваются в своей жизни с тяжелыми обстоятельствами, болезнями, материальными потерями, начинают роптать на Бога. А когда молятся, то сердце их омрачено обидами и претензиями. Даже когда плачет человек из-за неприятностей, то это бывают не слезы покаяния, а слезы досады от того, что все пошло не по плану, не так, как он задумывал. Мы забываем о том, что Господь внимает только людям с чистым сердцем. Хочу поделиться с вами словами святителя Кесария Ариладского. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость. Следует вначале выслушать Бога тому, кто желает, чтобы Бог его выслушал».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: микрофона Анна Шепелева. В апреле 1918 года из Тобольска в Екатеринбург следовал специальный литерный поезд. Он вез багаж. Так уничижительно на особом языке у представителей новой власти, большевиков, обозначалась царская семья. Операция по перевозу императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон и цесаревича Алексея из Тобольской ссылки к месту нового заключения, а впоследствии казни, проходила в обстановке строгой секретности. При этом слугам императора, которые следовали за ним к месту ареста, было предложено добровольно покинуть царскую семью. Николай II лично просил их последовать рекомендациям властей, но чувство долга оказалось сильнее инстинкта самосохранения. Слуги не пожелали изменить данной царю присяге. О судьбах людей, разделивших горький путь с семьей последнего российского императора, рассказывает книга «Претерпевшие до конца. Судьбы царских слуг, оставшихся верными долгу и присяге». Автор этого документального исторического и биографического исследования – Юрий Жук, доктор юридических наук, военный историк, президент фонда памяти новомучеников императорского дома Романовых. В коротком предисловии к изданию он подчеркивает, что в своих изысканиях пользовался не только общеизвестными, но и новыми, ранее не публиковавшимися архивными документами. Кроме того, в книге читатели найдут большое количество иллюстраций, многие из которых тоже публикуются впервые. Кто же они, претерпевшие до конца? В своем исследовании Юрий Жук рассказывает о князе Василии Долгорукове, лейб-медике Евгении Боткине, горничной императрице Анне Демидовой, слуге императорских детей Иване Сидневе, воспитателе цесаревича Алексея Клементии Нагорном и многих других приближенных и слуг царской семьи. Жизнь этих людей развернется перед читателем в их письмах к родным и близким, в официальных документах, например, в протоколах допросов, в биографических статьях. А суть книги можно, пожалуй, изложить цитатой из письма лейб-медика Евгения Боткина к своему брату. «Духом бодр, несмотря на испытанные страдания. Меня поддерживает убеждение, что претерпевший до конца спасется». И автор увлекательного и пронзительного исторического исследования Юрий Жук подчеркивает: «Эту заповедь Христа, как и другую, о том, что нет большей любви, чем если кто положит душу свою за друзей своих, исполнили царские слуги, претерпевшие до конца». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Вот если по-библейски не будет мыслить, жить в этом библейском понимании задумки Бога о человеке, сегодняшний наш россиянин, гражданин, я имею в виду те слова нашего Господа при создании человека, когда Он сказал: «Раститесь, множитесь, плодитесь, наполняйте землю, царствуйте на этой земле». То есть какой величайший дар, когда Господь дал нам жизнь через наших родителей, но Он же дает эту силу каждому родителю родить. И Он же дал нам управление, вот эту чудную, прекрасную землю. И что мы вытворяем? Мы эту землю поганим этими бесконечными войнами, этой завистью, разграблением богатств, которые Господь дал. Да, можно, конечно, и нужно всем пользоваться, не случайно. Все это заложено вот в этой природе, в этой земле. Но когда одно просто выбрасывается, а другое заново срочно нужно изготовить и приобрести, и из-за моды снова что-то выбрасывается, где люди вот гибнут с голода там в Африке или где-то еще, а здесь вот выбрасывают, потом снова, это же просто разграбление богатств нашей земли. И замысел величайший Бога о сотворении мира и человека, вот просто человек извращает. И Господь опять говорит: ну, одумайся, ну, вразумись. Какая красота, когда бы ты жил по моим заповедям, и когда у тебя была большая, прекрасная, замечательная семья, дети, внуки, правнуки, когда бы твой род можно было тебе проследить в течение целых столетий, как это часто происходило до некоторого времени, да. Это радостно, это свято, и сколько эти люди в этом роду сделали хорошего и святого, и герои-воины, и построили города, и научные открытия совершили, и архитекторы, и писатели. И вот сегодня просто идет война против Бога. То есть делает человек все, чтобы еще большую войну объявить Богу, и что он пожнет. Ну, Содом и Гоморра, так сказать, до такого дошли состояния. И сколько таких было случаев, когда за эти кощунственные дела, за безбожную, развратную жизнь целые империи, так сказать, исчезали. Сегодня человечество и в духовном плане, и в плане вот этой ненависти к тем, которые не хотят жить по этим сатанинским правилам, в всяком случае, к нашей стране, стоит на грани Армагеддона, на грани действительно, так сказать, исчезновения. Давайте обязательно воспитывать детей на заповедях Божьих, на той правильной, святой, любвеобильной задумке Бога о человеке, когда Он создавал мир и человека, как он должен жить, по каким правилам, по каким законам. И в этой великой, традиционной, святой семье, и почитая родителей и старших, и не крадя чужое. Ну, все это написано и в заповедях Моисея, потом заповеди великие, блаженства и так далее, и так далее. Это не просто мой взгляд, а взгляд церкви. Если все это будет вместе, и религиозное воспитание детей на традициях наших, и усилия государства, усилия гражданского общества, которое будет все более целомудренным, все более нравственным, моральным, патриотичным, будем все это вместе созидать, развивать, тогда у нас есть будущее. Мечтаю о том, чтобы все больше и больше было детского веселого смеха в наших семьях, семья все более и более становилась в полном смысле многодетной и традиционной. Вот. Ну и, конечно, безусловно, это рабочие руки, это патриотичные граждане, это защитники нашего Отечества. Вот только так я вижу святую, православную, великую, могущественную нашу Русь.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Меркам. Коринфский и безнравственный были у греков словами-синонимами. И в таких условиях Коринф застал апостол Павел. Шел 52-й год от Рождества Христова. Здесь апостол проповедовал полтора года, во многом добился изменений к лучшему в нравственной сфере и, заложив основание церкви, отбыл в Эфес. Позже, имея необходимость обратиться к Коринфской церкви, в начале 57-го года он пишет первое послание Коринфянам. Обращаясь к членам церкви Коринфской, апостол говорит: «Мы – соработники у Бога, а вы – Божия нива, Божие строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит». Сначала апостол говорит, что коринфяне по своему обращению ко Христу походили на младенцев, и он предлагал им питание согласно их духовному возрасту. Потом он называет их «Божьей нивой», еще возделываемой. Церковь сравнивает со строением, а себя с мудрым строителем. И мудрость Павла была в том, чтобы дать коринфянам то знание, которое им требовалось для того, чтобы уверовать во Христа. Ему оставалось только перенести основания, положенные самим Богом, в сердца людей, заложить основу для их христианского развития. В заключении послания апостол пишет, что сам он стал христианином по благодати Божией. Вот цитата: «Но благодатью Божию есмь то, что есмь, и благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Апостол Павел не забывает, что во всем, что с ним происходило и чего он смог добиться, ему помогала благодать Божия. В латинской версии послания «благодать Божия» переведена как «Божья милость». Распространение этого выражения связывают с королевой Теодолиндой. По преданию, в конце VI – начале VII века лангобардская королева после брака с Агилульфом построила в Монце храм во имя Иоанна Крестителя. В ее сокровищницу она пожертвовала золотой венец с надписью «Агилульф, Божиею милостью, король Италии». И тем способствовала широкому употреблению этого библейского выражения. Например, в 768 году выражение «Божией милостью» было включено в титул короля франков, а в 800-м – в титул императора Священной Римской империи. Сегодня выражение «Божьей милостью», пришедшее к нам из латинской языковой традиции, мы используем в отношении человека, обладающего выдающимися способностями, талантом.
0: Первый источник –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Феодоровская икона Богородицы в судьбах России.
1: Феодоровская икона – святыня для царского дома Романовых. С ней связано восхождение на престол первого царя из этой династии. Жизнь 16-летнего Михаила и летопись чудотворного образа пересеклись в 1613 году в Костроме. Феодоровская икона с 13-го столетия пребывала здесь, в Успенском соборе. А молодой боярин в смутное время укрывался в Ипатьевском монастыре от преследования польских интервентов. Михаил жил в обители вместе с матерью, инокиней Марфой. Здесь они получили весть о том, что Московский земский собор призывает юношу возглавить государство. Романовы осознавали всю меру ответственности. К тому же Марфа тревожилась о безопасности сына. Она долго молилась перед Феодоровской иконой в Успенском соборе. Предание сохранило слова инокини, обращенные к Божией Матери перед ее чудотворным образом. «В пречистые руки твои, владычица, я предаю чадо свое. Яко же хочешь, устрой полезное ему и православному отечеству». Перед чудотворным ликом инокиня благословила Михаила на царство. С того времени Костромской Ипатьевский монастырь считается колыбелью царственного дома Романовых. А Феодоровский образ Богородицы стал одной из главных святынь императорской фамилии. По имени иконы отчество Федоровна получили многие иностранные жены русских императоров. Его восприняли царственная страстотерпица Александра, супруга царя-мученика Николая II, и ее сестра, священно-мученица, великая княгиня Елизавета. В честь Феодоровского образа Божией Матери называли храмы, в которых молились члены императорской династии. Например, церковь в Царском селе, в современном городе Пушкине под Санкт-Петербургом. Она считалась приходом семьи императора и была известна как Государева. Феодоровским стал и Санкт-Петербургский собор, построенный в начале XX века к 300-летию династии Романовых. После революции 1917 года уцелевшая часть царской семьи оказалась за границей. В изгнании Романовы не утратили благоговейного отношения к Феодоровской иконе. В 2008 году в честь нее освятили часовню на Александровском подворье Императорского православного палестинского общества в Иерусалиме. Потомки царской династии Романовых по-прежнему чтят святыню, под сенью которой начался значимый период русской истории.
0: Небесная заступница. Феодоровская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Исцели меня, благость привечная, исцели мои раны сердечные. Пред Тобой я во прахе лежу и небесной отрады прошу. О, возьми Ты все блага ненужные, услади мою душу недужную и божественной силой любви благотворно меня оживи. Юлия Жадовская.

Радио «Вера». Светлое радио. Если подуешь на искру, она разгорится. А если плюнешь на нее, угаснет. То и другое выходит из уст твоих. Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова.

Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания

0: На ней и на императрице были очень тонкие пальто, пригодные разве что для поездок в машине по Петрограду. В одном месте императору пришлось идти по колено в ледяной воде, неся императрицу на руках. Можно представить, в каком состоянии они достигли Тюмени. И все-таки императрица упросила послать детям в Тобольск ободряющую телеграмму с заверением, что доехали благополучно.
1: Голоса времени. Радио.

Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Изложенная в Священном Писании история израильского народа полна драматических моментов. Один из этих эпизодов – обретение 10 заповедей. В книге «Исход» рассказано, как пророк Моисей взошел на гору Синай и получил от Бога две каменные доски – скрижали, на которых были изложены те самые предписания, что стали нравственной основой жизни на земле. Библия описывает, как происходило общение пророка с Творцом.

0: жеребцом. Синай стоял в огне, окутанный густым дымом. Земля дрожала, гремел гром, блистали молнии. Голос Создателя, покрывая шум разбушевавшейся стихии, произносил заповеди, а его невидимый перст отображал их на камне. Когда Моисей после 40-дневного пребывания на горе спустился со скрижалями в руках, он увидел, что народ, выведенный им из египетского плена, поклоняется идолу, золотому тельцу, забыв о Боге. Гнев охватил пророка при виде разнузданного языческого разгула, и он разбил о скалу каменные доски с заповедями. Когда же израильтяне покаялись, Господь повелел Моисею изготовить новые скрижали и вновь нанес на них те же письмена. И воссозданные доски и осколки разбитых стали святыней иудеев. В течение многих лет они хранились в специально созданном золоченом сундуке Ковчеге Завета, который был центром сначала скинии, походного храма-шатра, а затем храма Величественного, выстроенного царем Соломоном. В VI веке до Рождества Христова вавилонский царь Навуходоносор разрушил Иерусалим, и Ковчег Завета был утрачен. Каменные доски с 10 заповедями также бесследно исчезли. Однако современные американские ученые, профессор древнееврейского языка из Чикаго Джон Уолтон, религиовед из штата Миссури Виктор Мэтьюс и профессор истории университета штата Висконсин Марк Чавалес, сопоставив данные целого ряда археологических исследований на Ближнем Востоке, предложили неожиданный ключ к прочтению библейского рассказа о скрижалях. Свою концепцию они опубликовали в 2005 году в научной работе с названием «Библейский культурно-исторический комментарий».
1: До наших дней уцелело немало правовых материалов древнейших времен. Это шумерские, вавилонские, хеттские, ассирийские своды законов. Из них особенно известен кодекс Хаммурапи, напечатанный клинописью на стеле за несколько веков до событий исхода. Он был открыт французами в 1901 году на территории Персии. Кодекс Хаммурапи состоит главным образом из примерных решений различных проблем и конфликтов. Как и прочие языческие законодательства, он основан на прецедентном праве, предполагает наказания, предусмотренные за различные преступления, но не формулирует нравственные нормы и не указывает на недопустимость определенных поступков. Право, представленное в 10 заповедях, называется аподектическим. Оно запрещает одни формы поведения и призывает к другим. Таких предписаний не встретишь ни в одном законе Древнего Ближнего Востока. А вот международные договоры того времени, наоборот, изобилуют категорическими требованиями. То есть сама аподектическая форма декалога определяет его не как правовой документ, не как закон, а как договор между Богом и человеком.
0: Из Библии известно, что декалог и в первый, и во второй раз Господь начертал на двух досках. В связи с этим ученые издавна пытаются ответить на вопрос, скрижали дублировали одна другую, или же заповеди были распределены на них по 5 на каждый. Почетный профессор Израильского университета Бар-Илана Мишулам Маргалиот, разделяя взгляды американских коллег на декалог как на образец договора, предлагает в поиске ответа на этот вопрос опираться также на археологические данные.
1: Договоры на Древнем Ближнем Востоке составлялись в двух экземплярах. В качестве самого известного примера здесь можно привести соглашение между египетским фараоном Рамзесом II и царем хеттов Хаттусили III. Одна копия договора между этими правителями была обнаружена археологами на раскопках в Египте, а другая — в хеттском архиве в деревеньке Багаскёй на севере современной Турции. Логично предположить, что и Синайское соглашение между Богом и еврейским народом было продублировано на двух скрижалях, поскольку один его экземпляр предназначался Творцу, а второй — Иудее. Образец, принадлежащий Господу, мог быть помещен только в месте его присутствия, в Скинии, в Святом Ковчеге. Но почему и вторая скрижаль хранилась там же? Здесь опять следует проанализировать практику заключения договоров на Древнем Ближнем Востоке. Если соглашения принимали стороны с неравным статусом, например, правитель и вассал, то последний оставлял свою копию в храме своего бога. Это считалось присягой, священной клятвой. Таким образом, помещая свой экземпляр договора с Создателем в скинии, евреи не только принимали данные им заповеди, но и присягали ему на верность. Гипотеза о декалоге как договоре позволяет также объяснить причину, по которой Моисей разбил скрижали. На Ближнем Востоке существовала еще одна традиция. Расторгая соглашения, и хетты, и шумеры, и ассирийцы разбивали таблички, чаще всего глиняные, на которых оно было составлено. Вероятнее всего, увидев горькую картину уклонения израильского народа в язычество, пророк, названный в Библии кратчайшим, не просто предался справедливому гневу, но руководствуемый Духом Божьим, указал, что вершится трагедия, человек вновь теряет связь с Создателем, лишается завета с Ним. И потом, когда после покаяния договор с Богом был восстановлен, разбитые скрижали хранились в ковчеге Завета как предостережение от измены Творцу.
0: Исследуя законы мира, в который был погружен богоизбранный израильский народ, ученые воссоздают, казалось бы, навсегда утраченные детали событий, происходивших десятки веков назад, и помогают своим современникам постигнуть глубину священного писания. Тайны Библии.

0: каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Жития святых. Страницы летописи.
2: Путь от Назарета до Иерусалима был не близок. Самое малое он занимал 3 дня и 2 ночи. Иоаким преодолевал это расстояние несколько раз в году. Все иудейские праздники он привык встречать под сводами храма. Вот и на этот раз старик шел, опираясь на посох, поглядывая на небольшой караван, что тянулся рядом. Он выбрал лучших животных от своих стад, чтобы принести их в жертву Богу, и с видимым удовольствием убеждался теперь, что волы гладкие и упитаны, шерсть у овец лоснится, как шелк, и нет в зверях никакого порока. Погонщики ехали на ослах, сам Иоаким предпочитал идти пешком. Ему казалось, что всех жертв мало, чтобы выразить Творцу свою благодарность. И он взял на себя этот маленький подвиг – потрудиться ногами, потерпеть усталость во славу Божию. Он шел и чуть слышно напевал псалмы царя Давида. Псалмопевец был прямым предком Иоакима. Наверное, от него и досталась в наследство эта любовь к Богу, готовность ему служить. Принадлежать к роду Давида было почетно. Именно в этом колене, согласно пророчествам Священного Писания, должен был родиться Мессия, Спаситель людей. Каждый соплеменник мечтал, что предначертанное Богом свершилось именно на нем. Семьи были многодетными, и на всякого младенца возлагалась надежда. Иоаким не знал этой радости. Он был бездетным. Он очень любил единственную свою жену Анну. Даже сейчас, когда они уже оба стали седыми, она оставалась для мужа самой красивой женщиной на свете. Отчего Господь не дал им сына или дочь? Когда Иоаким входил в ворота Иерусалима, его окликнул Рувим, старый знакомый.
3: «Шалом, Иоаким! Благословение Божие пусть пребудет и с тобой, Рувим!»
4: «Как вижу, ты вполне благополучен. Всю жизнь и поныне. Таких тонкорунных овец давно я не видел в стенах Иерусалима. Твоя жертва будет самой богатой на этом празднике».
3: «Благодарю тебя, Рувим.
4: Жаль только, Всевышний не принимает твоих приношений. Я хоть и не богат, но сыновьями полон мой дом. И внуки веселят мою старость. А вы с Анной по-прежнему одиноки? Как видно, тайные грехи тяготят твою душу».
2: Ничего не ответил Иоаким, хотя боль пронзила ему сердце. Стерпев обиду, он омыл животных в ритуальной купели и привел их к жертвеннику. Но здесь его остановил первосвященник Иссахар. Он отказался принять дары Иоакима, упрекнув его в бездетности. Униженным уходил старец из храма. Праздник для него обернулся скорбью, и утолить ее было нечем. Он решил не возвращаться домой, а пойти в пустыню и молиться там до тех пор, пока Господь не смилуется над ним. Иоаким дал обет не есть ничего 40 дней. «Пусть слезы будут мне вместо хлеба, а пустыня домом». Заплакала и Анна, узнав о том, что произошло с мужем в Иерусалиме. Ей было горько от несправедливых упреков. Она боялась также, что здоровье Иоакима не выдержит аскезы, и он умрет. Печаль женщины была глубока, как море. Много дней она молилась и плакала, и не хотела утешиться. Скорбь Анны развеял ангел. Слова, которые он произнес, едва возможно было вместить сердцем и разумом. «Анна, услышана твоя молитва. Слезы твои дошли до Бога. ты родишь дочь, и через нее получат благословение все племена земные, и будет даровано всему миру спасение. Имя ей будет Мария». Анна, не в силах сдерживать радость, тут же отправилась в Иерусалим. Она спешила воздать Богу благодарение в храме. Хотелось ей также поскорее отыскать мужа и поделиться с ним удивительной вестью. А Иоаким уже спешил навстречу жене. Небесный посланник и ему возвестил грядущее рождение дочери. Супруги встретились под сводами золотых ворот Иерусалима. В их объятии при встрече отразилась любовь и нежность, исполнение слезных молитв и древних пророчеств. Этот момент можно увидеть и сейчас. Он запечатлен на иконах. А через 9 месяцев у Иоакима и Анны родилась та, что стала матерью Спасителя людей, Иисуса Христа.
1: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Не запрещено вкушать тихие удовольствия общественной жизни, но запрещено страстно любить их.
1: Таково мнение протоиерея Стефана Остроумова, духовного писателя, члена Государственной Думы Российской империи с 1912 по 1917 год. В своей книге «Жить, любви служить», размышляя над принципами свободы и христианской рассудительности, автор пишет, что человек вполне может позволять себе мирские радости. Среди приемлемых он называет чтение, семейные и общественные праздники, лишенные страстности, музыку, танцы и театр. «Радость сближает людей. Она сродни любви», — пишет отец Стефан. Однако призывает помнить предупреждение апостола Павла. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною».
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В 1960 году вышел роман американской писательницы Харпер Ли «Убить пересмешника». Сюжет его таков. Адвокат Аттикус Финч, отец двоих детей, защищает на суде Тома Робинсона, негра, ложно обвиненного в тяжелом преступлении. За несколько дней до первого судебного заседания Тома из городской переводят в местную тюрьму. И в первую же ночь жители городка собираются возле тюрьмы, чтобы совершить самосуд. Аттикус, предвидя это, с вечера остается возле камеры Тома. Он пытается остановить горожан, те угрюмо наступают. Том, казалось бы, обречен. В этот момент из-за спины Аттикуса раздается голос маленькой девочки, его дочери Джин Луизы по прозвищу Глазастик. Девочка, узнав в одном из окруживших ее отца мужчин соседа, радостно восклицает: «Мистер Каннингем, здравствуйте! Вы меня не узнаете? Я Джин Луиза Финч. Я хожу в школу с вашим сыном Уолтером. Вы ему передадите от меня привет?» Все молчат. И девочка обескураженно добавляет: «Я ничего плохого не хотела. Просто сказать привет». Отец Уолтера обещает, что передаст сыну привет. А потом коротко командует: «По домам, ребята». Горожане в молчании расходятся. Весь роман «Убить пересмешника» выстроен на вопросе: есть ли смысл противиться злу, если ты заранее знаешь, что проиграешь? Аттикус, принимая роль защитника Тома, говорит, что смысл есть всегда. И он прав. Один Аттикус не смог бы остановить разъяренную толпу. Но он сделал, что мог. И в последний момент несколько слов маленькой девочки спасли и его самого.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». 8 июля, в День семьи, любви и верности, Ставрополь присоединился ко Всероссийскому параду семьи. Это масштабное событие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности и, конечно же, напомнить о подвигах верности и любви благоверных князей Петра и Февронии Муромских, чей церковный день памяти отмечается 8 июля. По благословению митрополита Ставропольского и Невиномысского Кирилла празднику предшествовал молебен святым покровителям брака, который состоялся в Парке Победы. Далее начался парад. Он объединил около 600 ставропольских семей. Многочисленные участники праздничного шествия со знаменами в руках прошли по центральной аллее Парка Победы. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе православной Свято-Владимирской гимназии города Ставрополя Ольга Сорокина рассказала о важности этого масштабного события.
5: Вот этот праздник стирает границы вот этого искусственного разделения между церковью и государством. Это очень важно. Сегодняшнее наше присутствие на параде семьи, оно демонстрирует приверженность нашу к самым главным традиционным православным ценностям. Мы с вами знаем, что семья – это малая церковь, А сегодня мы собрались нашей вот этой большой семьей, большой церковью и маленькие семьи православных христиан, которые сейчас здесь в большом количестве находятся, вливаются в огромный ручей любви, верности и семьи. И самый главный, наверное, лозунг – это то, что семья – единство помыслов и дел. Мы должны как никогда демонстрировать наше единство, сплоченность, любовь, верность и веру.
4: Своими впечатлениями о параде, в котором Ставрополь принимал участие вместе с другими городами нашей страны, поделилась представительница молодежного движения «Град Креста» Анастасия Голубовская.
6: Считаю это очень важным для молодежи, так как это культурные ценности наши, и их нужно сохранять. Наполнено любовью, теплом, радостью от того, что нас так много, и все мы одна большая семья и малая церковь.
4: Шествие завершилось у главной сцены Парка Победы праздничной программой. В этот день епархиальными, краевыми и городскими наградами были отмечены супружеские пары, преодолевшие вместе многолетний жизненный путь, а также семьи священнослужителей. Среди награжденных – семья клирика храма святого благоверного князя Александра Невского города Ставрополя протоиерея Геннадия Шкиль, который вместе со своей супругой-матушкой Неонилой воспитали четверых сыновей.
7: Я хочу пожелать семьям, которые уже прожили много лет, благополучия и Божьего благословения, продолжения вашей жизни. Для тех, кто только начинает свою семейную жизнь, Божьего благословения на то, чтобы у вас все сложилось, все получилось, и чтобы вы спаслись в многочадии своем. Ну, а для тех, кто еще ищет своих половинок, смотрите на Петра Февронии и вспоминайте о них всегда, и ищите себе супругов, которые будут держаться от заповедей Христовых.
4: В День семьи, любви и верности в Парке Победы Ставрополя царила особая атмосфера, теплая и душевная. Для гостей праздника работали интерактивные площадки и фотозоны, были организованы мастер-классы и игровые пространства. Завершился праздник концертом с участием творческих коллективов краевой столицы. Слушайте наши программы в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: То служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

Сегодня в 18.00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Наталья Лангамер и Анна Леонтьева, а также исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов и заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров. Слушайте сегодня в 18.00.

0: Первоисточник.
1: Маш, пойдешь со мной в клуб?
2: Когда? Сегодня? Не, я не могу. Я на бокс записалась.
1: На бокс? Зачем? Ты же девушка!
2: Ну и что? По-твоему, девушки только для танцев? Кажется, давно пора отбросить ложный стыд и признать, что это не так.
1: Отбросить что?
2: Ой, выражение такое есть.
3: Выражение «отбросить ложный стыд» сегодня означает перестать испытывать сомнения и ответственность по поводу норм, принятых в обществе, поставить себя вне их. Возникновение этого выражения связывают с Библией. Однако в первоисточнике оно имеет другой смысл. Мы находим его в книге пророка Иеремии, в главе, где израильский народ сравнивается с неверной женой. «Подними глаза твои на высоты и посмотри, где не блудодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, как аравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим. Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего. Но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд». Пророк Иеремия был призван к пророческому служению еще юношей. Он обращал отступивший от истинного Бога народ, зная, что его призывы к покаянию люди не хотят слышать. Говорил о страшной опасности, угрожавшей государству. А вся его книга описывает пророчество о суде над ним. В приведенном фрагменте из третьей главы пророк указывает на трудность обращения Израиля на истинный путь. Сравнивая израильский народ с блудницей, он показывает его неверным Богу, отступившим к ложным пророкам и идолам. Испорченность представляется такой глубокой, что даже наказания Божьи не возвращают его к истине. Потому пророк и говорит, что народ поступает как настоящая блудница, только обещает быть верной, а на деле не держит обещаний и остается прежней. И нет на ней стыда, она его отбросила. Однако современная формулировка выражения строится не столько на ветхозаветном значении, сколько на значении, приобретенном позже. Согласно словарю Михельсона, ложный стыд определяется как стыд из-за нарушения светских обычаев. Например, как у Пушкина в «Евгении Онегине». «Как в страшном непонятном сне они друг другу в тишине готовят гибель хладнокровно. Не засмеяться ли им, пока не обогрелась их рука, не разойтись ли полюбовно? Но дико светская вражда боится ложного стыда». Испытать ложный стыд означает пережить досаду или негодование из-за нарушений норм и условностей, принятых в определенном кругу. А отбросить ложный стыд означает, как было сказано ранее, поставить себя вне существующих в обществе нравственно-этических норм.
0: Первоисточник.

0: радио для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В Западной Сибири, в 200 километрах восточнее Тюмени, раскинулись одна близ другой несколько деревень – Дегтярева, Шипакова и Некрасова. В начале 20 века к ним примыкал хутор Криванково. Его давно уже не стало, а название сохранилось в истории благодаря чуду, которое здесь произошло в 1918 году. Летом в 9-е воскресенье после Пасхи в низине на краю леса жители Криванково заметили странное свечение. Будто яркая свеча горела в сумерках, но пламя ее не колыхалось от ветра. Крестьяне поспешили погасить огонь, опасаясь пожара. Но когда подошли поближе, то увидели, что свет исходит от воды. Из-под земли бил родник, которого прежде не было. Время тогда было тревожное. После Октябрьской революции прошло несколько месяцев. Новая власть проявляла себя враждебно к верующим во Христа. В стране начались репрессии, террор и голод. И жители сибирских деревень восприняли необычайные явления близ Криванково как знамение от Бога, как напоминание о том, что Господь всегда рядом, и как призыв с молитвой преодолевать все невзгоды. Над источником поставили и осветили колодец. Через несколько лет власти закрыли все окрестные церкви, и Криванковский родник стал местом паломничества. Православные из Дегтярева, Шипакова, Некрасова и более отдаленных деревень шли к источнику в праздники, чтобы соборно помолиться. Верующие не раз замечали, что вода из родника обладает целебными свойствами. Ее набирали с благоговением и хранили как святыню. Власти неоднократно засыпали колодец, но люди вновь и вновь расчищали и обустраивали его. В 1994 году заботу о роднике взяли на себя прихожане Троицкой церкви села Юргинского, расположенного в 15 километрах от Криванково. Этот храм, единственный в окрестностях, уцелел в безбожные годы и вновь стал действующим в конце 20 века. Верующие сделали для Криванковского колодца новый сруб, вымостили к нему дорожку и рядом поставили купальню. Каждый год в 9-е воскресенье после Пасхи православные устраивают крестный ход из Юргинского в Криванково, служат водосвятный молебен у явленного родника, любуются красотой сибирской природы и благодарят Бога за его удивительные дары.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Бежит, бежит, и зыблется трава, и клонится предсмертным ураганом. Еще кричат ненужные слова, уже лежат, прижав ладони к ранам. О гибели вопит живая плоть, а ты молчи и восклоняйся духом. И в шуме бурь лови отверстым слухом, что говорит над бурями Господь.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Журнал на Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Еженедельный журнал на волнах Светлого радио. У микрофонов я, Наталья Лангамер, моя дорогая коллега Анна Леонтьева. Аня, привет.
2: Добрый вечер.
1: Заместитель главного редактора Радио «Вера» Арсений Федоров. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: И исполнительный директор журнала «ФОМА» Алексей Соколов. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Ну, с кого мы начнем? Мы все пришли со своими новостями по традиции, с какими-то темами, которые предлагаем нам обсудить, а вам вместе с нами осмыслить. Ну, Арсений, давай с тебя.
3: Давайте. Я сегодня предлагаю начать нашу беседу с такой темы. Близятся дни памяти царственных страстотерпцев и преподобной мученицы Елизаветы Федоровны на следующей неделе, 17-18 число, и в Екатеринбурге будут проходить так называемые царские дни. Это там регулярно у них ежегодно проходят царские дни, приуроченные вот к дням памяти святых царственных страстотерпцев. И они проходят с 11 июля по 21 июля в этом году. И там очень много мероприятий, подробно можно посмотреть на сайте Екатеринбургской епархии, прям вот если в поисковике зайти, Екатеринбургская епархия, царские дни, и там прям подробная, очень хорошо сделанная информация на сайте, такая афиша, все подробно расписано. Там много выставок, встреч, лекций, разных мероприятий, крестных ходов, богослужений, конечно. Вот, в частности, если именно про Дни памяти говорить, то 16 числа накануне у них будет крестный ход по пути прибытия царской семьи, это днем в 13 часов, потом ночью 17-го с 2:30 будет крестный ход ночной к храму, памятнику на крови, потом литургия там, и на следующий день, ко дню памяти Елизаветы Федоровны, преподобной мученицы, ночная литургия в Алапаевске, потом тоже ночной крестный ход к шахте, и там молебен и литургия. То есть такие молитвенно насыщенные дни и две ночи будут у них. Поэтому, ну, я так говорю у них, потому что сейчас сам я нахожусь в Москве, но нас слушают и в Екатеринбурге люди, поэтому у вас, обращаясь к вам, я говорю, а у тех, кто, может быть, будет и имеет возможность оказаться в Екатеринбурге в эти дни, тоже обратите внимание. Вот. И как бы почему я взял эту тему? Во-первых, поговорить вообще об отношении к царственным мученикам, потому что у меня было непростое к ним отношение в те годы, когда вот шла только дискуссия об их канонизации. И как-то я вот, поскольку со всех сторон доносились совершенно разные мнения, привычное вот это, пришедшее к нам из советской школы, такое непренебрежительное отношение к императору Николаю II, и потом в 90-е годы резко возросший такой очень активный интерес к нему, и вот такое прямо, даже я бы сказал, нарочито сильное давление о том, что вот, внимание, как же мы раньше не знали, и так далее. И это вот в том моменте моей юности, оно как-то у меня ударялось друг об друга, и я не понимал, какую сторону занять, потому что вроде как-то такого мягкого среднего ничего не предлагалось. И я даже помню, что когда готовился к поступлению в Свято-Тихоновский, это где-то 98-й, наверное, год был, пришел на одну из лекций, а тогда у Свято-Тихоновского института не было достаточно своих аудиторий, и лекции проходили в разных-разных вузах Москвы, и в частности в МГУ предоставляли аудитории, и вот я помню, приходим в большую аудиторию, в одну из аудиторий в первом гуманитарном корпусе МГУ, огромная, вот сверху вниз идущая, много-много столов, и лектор, я даже не помню, какой предмет, честно говоря, но это вот подготовительные курсы, мы готовились к поступлению. И лектор как-то вначале всех собрал, говорит, а давайте споем «Боже, царя храни».

0: К этому такое достаточно спокойное сейчас отношение, а тогда вот иногда было прям, что если ты не считаешь, что Россия должна быть монархией, ты не православный. Вот прям это...
1: Зацеплено друг за друга.
0: Категорично было. И вот я для себя как-то тогда не мог выработать. А сейчас вот отношение к царственным страстотерпцам, оно уже стало таким внутренне осознанным. То есть я понимаю для себя их подвиг. И у меня сын старший, ему сейчас 19 лет, и он тоже очень почитает царскую семью, попросил икону, у него в комнате висит. И как-то вот для меня это интересно, как нам преподносили Николая II вот в наших советских школах, как потом резко перевернулось к нему отношение в православной среде в 90-е годы, и сейчас как оно стало, ну, может быть, таким более мягким и понятным. Вот как для вас отношение к царской семье? Оно вот проходило какие-то этапы?
2: Знаешь, я очень рад, что у тебя такой интересный есть опыт в этом плане, потому что я наблюдаю, что, к сожалению, все равно фигура Николая Александровича Романова остается одной из самых пререкаемых в нашей стране и сравнима разве что с фигурой Владимира Ильича Ленина, пожалуй, в этом плане, потому что все-таки, к сожалению, может быть, а может и к счастью, вот есть у революции начало, нет у революции конца. Мы все равно находимся вот в этой точке кипения, связанного с тем, что произошло тогда. И вот такого твердого, спокойного воззрения на ситуацию, как ты сейчас рассказываешь, немногие могут себе позволить, ну, банально, постоянно приходится. Буквально недавно я видел и абсолютную такую попытку защитить его, во всем показать гениальным политиком, и параллельно там попытку вернуться там к этим вот нарративам советским, там «12 ступеней вниз», вот книга, оправдывавшая его расстрел. Кстати, 400 произведений вышло в 70-е годы, и оно, помимо того, что отражает какие-то советский взгляд на фигуру Романова, еще интересно тем, что видно по ней, что вот сам факт убийства государя, он как-то нуждался в оправдании в глазах советского человека, и книга во многом-то написана, потому что, ну, надо было как-то объясниться, почему же при поддержке Ленина такое могло произойти. Это несколько вызывало разрыв представления у людей с моралью и с каким-то праведным поступком. Но мне кажется, что вся проблема именно в том, что за вот большой такой вот глобальными движениями, произошедшими в русском обществе, произошедшими с Россией в начале 20 века, за политическим процессом, за культурным процессом, за отношением к религии, которая тогда трагически менялась там в разные стороны, личность самого Николая и его детей, его супруги, его близких, которые оказались с ним расстреляны, да, вот тех людей, которые не просто слугами были, а последовали за ним, да, в ссылку и, в общем-то, разделили с ним участь, понимая, что это уже не рабочий вопрос, а такой чисто человеческий. Вот этой человечности, человеческого понимания его личности очень мало кого интересует, к сожалению. Все воспринимают его как некого, сейчас скажу так максимально грубо, политического актора, да, хороший был, эффективный руководитель, неэффективный руководитель, все к этому и сводится. Вот. А то, что это был в первую очередь человек с его собственной личной судьбой и собственной дорогой к Богу, это, к сожалению, ну, понятно, когда люди неверующие, люди, стоящие тем более на антимонархических позициях, и не очень в это вдаются. Для них это просто последний царь, прекратившийся в начале 20 века монархии. Но иногда и православные люди слишком увлекаются политическим аспектом тех событий и недостаточно внимания уделяют ему именно как личности с его борением. Вот я сейчас вспоминаю прекрасный фильм «Романовы венценосная семья», который вышел уже почти 26 лет назад. Я сейчас могу ошибаться, простите, там точно по датам, да. Но какой поразительный образ там самого царя, его близких, абсолютно живой, с какими-то там даже вот ошибками, грехами, очень человечный, и его там и не превозносят, и не умоляют. Там именно фокус на человеке, который, собственно говоря, там же не показано его правление, там показаны именно там последние дни царства, не отречение, когда он, наконец, мог себе позволить быть не функцией, не лицом нации, а именно побыть максимально человеком. и как это, собственно говоря, становится для него определенным восхождением к святости. Такого взгляда, мне кажется, очень не хватает все-таки в нашем обществе.
1: Мне кажется, радио «Вера» частично решает этот вопрос. Периодически слышишь в эфире письма императора,

0: и императрицы друг другу. Это как раз вот про человеческий его образ. Это очень трогает. И для меня это в первую очередь, эта семья раскрывается через вот эти письма. Как-то, ну, так лично раскрывается, не информативно. Это мы много чего уже знаем. А вот лично касается, Ань, как у тебя?
1: Ну, у нас приходит чита Кузьмичевых, священник, отец Дмитрий Кузьмичев и матушка Ника, которые проводят по этим письмам супружеские встречи. То есть показывают, какие слова могли говорить друг другу, писать друг другу, как можно было думать друг о друге. Мне, кстати, тоже очень понравился фильм «Венценосная семья». Вот, в частности, мне очень понравился, извините, кастинг, потому что, когда ты ходишь в нашем Токмаковом переулке, где находится тоже наша редакция, по музею Николая II, то тебя, конечно, абсолютно поражают эти лица. Ну, а письма я прям всем рекомендую читать, чтобы вот понимать, что такое действительно вот высота супружеских отношений.
2: Я можно сейчас вот выступлю в роли такого критика, как бы, да? Что говорят, когда... Вот в подобной ситуации что возражают обычно, да? Mm-hmm. И я не то, что хочу сказать, вот они неправильно делают.
1: Так.
2: Но логично говорят, ну, слушайте, но хорошо, вы можете восторгаться им как человеком, но кто но как до политик? Революции, до катастрофы довел страну, mm-hmm. При ком мы оказались в такой тяжелой ситуации на фронте, там, при ком случилось все эти ужасные события, связанные с Первой русской революцией, с кровавым воскресеньем, там, да, мы там знаем, насколько много накручено персональной вины государя там и его родственников на это, и насколько там серьезная степень вымысла была просто в силу борьбы информационной в преддверии революции. Мы же тоже живем так немножко в рамках советского пропагандистского мифа, но тем не менее, все равно, вот очевидные вещи, человек нес ответственность за страну, страна скатилась к такой катастрофе, к гражданской войне, там, ко всему остальному, а вы там про его личные письма. Мало ли, что у него там в семье было. Посмотрите, он в первую очередь царь, во вторую очередь человек. Вот очень спорный вопрос. Можно ли быть человеком во вторую очередь?
1: Согласна. Но мы продолжили, между прочим, твою линию про человека, потому
2: да.
1: что...
2: Да-да-да.
1: Потому что мы, на самом деле, очень сложно вот сейчас, даже имея все материалы, очень сложно судить о государе как о политике. Потому что Максимилиан Волошин, например, написал в своих статьях, что Российская революция как бы вырабатывалась там, в немецких лабораториях и так далее. И он также написал, что царь не может быть добрым, вернее, власть не может быть доброй. При доброй власти вот как раз происходят вот эти вот штуки. Ну, то есть очень сложно судить о том, что именно как
2: политически. Это очень все спорные высказывания, они все очень политические. И вот мне кажется, что чем дальше... Потому что, знаете, власть не может быть доброй, и я могу таким образом применить это и к Николаю Александровичу Романову, и к Иосифу Виссарионовичу Сталину, как бы, да, фразу, с разной степенью, так сказать, эффективности. А по факту-то мы о чем сейчас говорим? Мы говорим о судьбах конкретных людей, которые, несмотря ни на что, все-таки нашли свою дорогу в вечность, и нас-то, в общем-то, это волнует в первую
1: да.
2: очередь.
3: Журнал на радио «Вера».
0: Журнал «На волнах светлого радио», и мы продолжаем обсуждать интересующие нас темы, а мы – это моя дорогая коллега Анна Леонтьева, заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров и исполнительный директор журнала «ФОМА» Алексей Соколов, я Наталья Лангамер. Арсений, ты что-то хотел сказать по теме?
4: Ну, я хотел немножко добавить, потому что я не люблю, когда вот мы так уходим на перебивку на какой-то не совсем правильной ноте, то есть мы закончили на том, что Алексей сравнил в своей речи Николая II и Иосифа Виссарионовича Сталина. Это может аудитории быть неправильно понято. Нам нужно как-то докрутить этот момент. То есть понятно, что мы говорили о том, что правитель, как вот Максимилиан Волошин писал, не может быть добрым. И Алексей привел пример, что этим можно оправдать там 37-й год.
2: Например, ну, этим, собственно, можно оправдать абсолютно да, все, потому абсолютно что слишком все. Размытая формула.
4: Конечно.
2: Значит, не может быть добрым.
4: Вот, поэтому здесь так достаточно сложно. А Аня, ты тоже упоминала наш ну, дружественный музей в Токмаковом переулке в Москве Николая II. И Александр Васильевич Ренжин, который собирал этот музей, экспонаты, он проводит там экскурсии, и он как раз очень интересно тоже отвечает на вот эти все вопросы, которые так часто задают. А как же вот это? А как же он довел страну? И так далее. То есть, в принципе, на эту тему можно что-то ответить, но даже для меня, вот понятно, что ни один человек не идеален. И к любому можно так или иначе на него посмотреть. Можно найти что-то хорошее, и на этом сакцентироваться. Можно найти что-то плохое и сакцентироваться на этом. Вот я тоже очень хорошо помню. У меня все время всплывает, когда мы говорим о царской семье, перед глазами это. А когда я перед телевизором, еще совсем маленький, смотрю еще до развала Советского Союза какую-то передачу, где вот рассказывают про борьбу большевиков с царизмом, и, значит, показывают, как вот народ трудится в изнеможении, в каких-то там полях и заводах, и как им плохо, а в это время меняется кадр, царская семья сидит, там пиршествует в красивом...
0: Жуй, да?
4: Да, и так далее. И буквально через несколько лет после развала Советского Союза я смотрю передачу о царской семье, и точно такой же прием применен, когда царская семья, значит, где-то в ссылке или где-то на полях Первой мировой войны помогает, значит, военным в госпиталях, а, значит, советское правительство где-то там пирует и чем-то занимает. Но это, понимаете, это вот как раз такое, как преподнести. И поэтому дальше вот нам нужно лично научиться вырабатывать свое отношение и понимание, и чувство к конкретному человеку. Вот все-таки возможно, мне кажется, отделять человека от его статуса,
1: от
4: правления,
1: его эффективности.
4: Да, и так далее. Вот, наверное, в данном случае вот ощущение святости царской семьи, оно как-то вот у меня появилось.
0: Да, соглашусь.
2: Знаете, вот мне очень сложно, с одной стороны, с другой стороны, легко личное отношение выразить к царской семье, вот так вот я сейчас поделюсь, потому что одно дело размышление там о причинах и последствиях революции, да, правления и так далее, но, честно говоря, мне настолько жалко вот расстрелянных этих еще детей совсем,
4: да.
2: И мне кажется, что вот эта вот неспособность этого принятия, я уже об этом говорил в эфире, я еще раз повторю, понимание того, что это в любом случае зло, я вот в свое время говорил, приводил пример, я еще раз его повторю, что в воспоминаниях Юровского он говорил об этом в конце 30-х годов на встрече с комсомольцами, что вот, вот говорят, что зря убили наследника, убили ребенка, да вот он бы там вырос там, и так далее. Да? Ну и вот сам факт того, что этот разговор произошел, понятно, что он перед поколением новым, родившимся уже в Советском Союзе, перед этими комсомольцами, молодыми ребятами, которые то не застали время, он оправдывается. Он угу. чувствует, что что-то не так. И дальше вот это ощущение того, что какой бы ни был царь, какая бы ни была политическая сообразность, там, обстановка, было совершено злодеяние. Не то, что вот есть злодеи, и давайте в них потыкаем пальцами, а просто вот понимание того, что так нельзя. Вот это очень важная вещь. Вот если бы в Советском Союзе идею вот эту расстрела царской семьи общество бы приняло, как это, скажем, показано в одном из персонажей известного фильма тоже «Революции в огне брода нет», который там «я бы их всех, там этих буржуев с детьми, их пулеметом там», а ему комиссар говорит, а ты когда-нибудь делал это вообще? Нет? Ну что тогда вот выступаешь на тему? Вот если бы это было принято как, ну, нормально, ну, застрелили царя, детей его и так далее. Я думаю, у нас бы не было того будущего, которое все-таки у Советского Союза было, не было того Советского Союза, по которому мы сейчас с теплотой вспоминаем о своем детстве, и не было бы у нас будущего вообще. Вот даже без относительно атеистического взгляда большинства людей в советском обществе, то, что они понимали, что это не грех, что это нельзя, и просто выражали жалость к этому человеку, уже само по себе многого стоило.
1: Можно все-таки еще раз еще одна мысль на эту тему? Просто вот у моего любимого богослова, педагога Евгения Андреевича Авдеенко, который я часто цитирую, потому что очень люблю, и такая мысль, что нам не нужно как обществу каяться в сталинизме. Вот упомянул Иосифа Виссарионовича, потому что вот эта жертва, которая была принесена, просто жертва царской семьи, ну, как бы все, что... Ну, то есть Сталин выступал таким вот палачом, а народ выступал мучеником, потому что это был вот эти вот 20-е, 30-е, 40-е годы, это народ-мученик. Но он приносил вот это вот мученическое как бы
0: в искупление
1: вот этой жертвы. Тоже такая интересная мысль.
2: Вы знаете, здесь тоже такой богослов. философский вопрос. Как бы я, конечно, во многом виноват в своей жизни, но, честное слово, к 37-му году ни я, никто из вас не имеет, насколько я понимаю.
1: Но мы говорим о народе.
2: А понимаете, в чем дело? Коллективная вина, за которую надо каяться. Это вообще очень сомнительное понятие.
1: Так вот, он призывает не каяться.
2: Собственно, да, есть те, кто есть вот этот призыв покаяния за убийство, за цареубийство, опять же, в ответ, да. И каждый раз это выходит в какие-то странные богословские манипуляции, к которым, я напомню, церковь не очень так положительно относится, потому что все-таки есть персональная вина, персональный грех человека, который терзает его душу, а есть некая такая коллективная память, ее переосмысление. И вот прям переносить кальку, опять же, собственной духовной практики, покаяние, метаной на коллектив, это не совсем, ну, там, нацию, там, не знаю, какую-то социальную группу, это не совсем корректный подход. Здесь возникает такая подлинненькая игра слов.
1: Так ты меня не услышал.
2: Да.
1: Как
2: так,
1: раз...
2: Нет, поддерживаю,
1: я говорю
2: как
1: о
2: раз,
1: том,
2: да,
1: что
2: да.
1: Коллективную вину, соответственно, в этом случае...
2: Но коллективная вина
1: случае...
2: вообще очень сомнительный, да. Такой нарратив. Ее все друг другу пытаются навесить, в основном с каким-то дальнейшим получением материальной выгоды от коллектива. Вот. Тут надо быть очень аккуратным, мне кажется, в разговоре о таких вещах.
0: Да, я думаю, что у каждого свое какое-то ощущение, тем не менее, остается от соприкосновения с царской семьей. И мне кажется, что да, важная мысль здесь, Лёшина, что так нельзя было в любом случае. Лёш, ну, коли ты уже эту тему так и микрофон взял, давай твоя.
2: Знаете, вот интересно то, что мы сейчас вот так много времени уделили, начали с царской семьи, а продолжили, в общем-то, так или иначе периодом начала 20 века. Я, собственно, хотел рассказать, что у нас... Мне просто так на ум пришло, и я хотел темой поделиться. Мы тут как раз подводили итоги вышедшего у нас уже относительно давно, в июне, материала одного, который для меня показался очень знаковым. Особенно потому, что он появился именно у нас в православном журнале «Фома», в православных медиа. У нас вышло, она на видео доступна везде, Рутюб, ВК-видео, «Академия Фомы», наш замечательный проект. Это сделано, можно найти, «Академия Фомы», Андрей Платонов. Ректор литературного института, писатель Алексей Варламов рассказывает об Андрее Платонове, и даже не столько об Андрее Платонове, сколько о его конкретном произведении, о романе «Чевенгур». И вот чем мне кажется важным это произведение? Во-первых, у нас, к сожалению, мне кажется, что вот, Арсений, ты говорил по поводу того, как нас качало там, да, от советского к антисоветскому. Возник какой-то момент в исторический, когда литература русская 20-30-х годов, советская, оказалась практически забыта. Вот я еще помню времена, когда у нас делали вид, что никого, кроме Маяковского, в Серебряном веке не было, да. Потом начался период увлечения Серебряным веком и в науке, и в обществе. А Маяковский как-то оказался совсем забыт и, наверное, незаслуженно сброшен с корабля современности, да, как он там якобы Пушкин...
1: Сам хотел, да, сам предложил
2: формулировку. Отношение Маяковского к Пушкину тоже, да, там такая дискуссионная тема. Что касается литературы советской 20-30-х годов, вот это вот переживание революции, оно вообще забыто, а очень зря. Чем интересен Платонов? Платонов интересен тем, что это человек, который, безусловно, практически религиозную веру испытывал в отношении перемен, которые принесла революция в России. То есть это человек, который искренне верил, что изменения, происходящие в обществе, это не социальный процесс и даже не культурный, это такое мировое перерождение, которое в конечном счете отменит смерть. И как человек абсолютно рациональный, я напомню, что он учился на гуманитарном факультете, оставил его и специально выбрал инженерную специальность, потому что ему хотелось логикой и математикой поверить все, что происходит. Он был с собой предельно честен и очень быстро разочаровался в этой своей вере. Вот. И, наверное, поэтому вот Варламов очень хорошо отмечает, у Платонова судьба в 20-е и 30-е годы сложилась даже хуже, чем у Михаила Афанасьевича Булгакова, откровенно человека, сочувствовавшего белому движению, не принимавшего советскую власть, и в то же время ему советской власти абсолютно чуждым. То есть его Белая гвардия при этом выходила, и упомянутый здесь товарищ Сталин любил это произведение, как мы знаем. Платонова практически не издавали в 30-е годы уже. Почему? Потому что, по сути своей, это не какой-то внешний оппонент вот этой вере в некий рай на земле. Это еретик этой веры. Человек, который прошел ее изнутри и по какой-то причине в ней абсолютно разочаровавшийся. Но вот что интересно, еще в его творчестве Варламов сравнивает у нас вот в этом разговоре героев Платонова и героев, скажем, Бунина того же самого, да, в «Окаянных днях». Там есть прям похожие моменты. Вот эти вот такие слегка чудаковатые, простоватые мужички, которые верят в какой-то такой вот примитивный космизм, что вот при коммунизме все будет хорошо, и даже не надо будет умирать, и вот будет какой-то купол там, который закроет нас от плохой погоды, и его скоро построят, и так далее. Это есть и у Бунина, и у Платонова. И ни в коем случае не принижая Бунина, которого Варламов очень любит, он говорит, ну, посмотрите, насколько он презрительно и едко о них отзывается, и насколько Платонову их жалко. Насколько с чувством человеческого сострадания к этому простому человеку он пишет. Мне кажется, что эта вот вещь, ну, в целом, как бы вот «Чвенгур» — это очень интересный роман о поисках рая на земле, об вот этих попытках о совершенно таком необычном осмыслении, которое было даже позже утеряно самим советским сознанием, потому что это такая вера в коммунизм, который при Никите Сергеевиче Хрущеве, например, там в годы оттепели уже невозможно вообразить себе, да, там после войны, там, во времена, когда Гагарин полетел и так далее. Это такая вера, действительно такая вот почвенная, почти народная, религиозная. Ее больше нигде не увидеть. А это очень много говорит о том, что происходило с Россией тогда. Но еще более важно то, что в конечном счете Платонов приходит именно к человеческому взгляду на этих людей. То есть при всем том, что вот эти вот персонажи, которых он описывает, они совершенно разные. Да? Кто-то из них, возможно, совершил невероятные преступления вот в этом угаре вот непонятной революции. Ему их все равно по-человечески жалко. И все равно здесь, в конечном счете, выходит именно человеческое измерение этой ситуации. Вот мне кажется, что этот разговор, он комплексно тоже очень важен, потому что взглянуть на советскую культуру с такой стороны нам давно пора, понять, что она была не так однозначна, не так примитивна, как ее переписали там в поздние застойных и раннеперестроечных учебниках, а тем более, как ее там потом представили уже после распада Советского Союза. Это тоже очень важная вещь, о которой нам всем стоит подумать.
0: Переосмысление,
2: разговоров,
0: да, переосмысление событий в религиозном контексте. У меня есть знакомая, которая ждет, что у нас скоро все будет хорошо, и что люди изменятся, у них изменится нравственность, и мы над этим будем работать и так далее. Мне кажется, это какая-то вечная тема, что люди хотят создать рай на земле.
1: Да.
0: Ничего с этим не сделаешь.
4: Ну, мы как бы рай на земле, вот если к литературе возвращаться, все утопии, они заканчиваются антиутопиями в любом случае. А если говорить вот как-то о том, что мы ждем, что на Земле у нас все будет хорошо, это всегда какой-то, вот, мне кажется, поворот в разговор, то, о чем мы тоже сегодня упомянули, о коллективной личной ответственности. Вот нам кажется, что мы всем миром что-то там кто-то сделает, а мы как-то рядышком тоже это все застанем. И забываем о том, что на самом деле вот это пока мы не начнем лично за себя. Вот лично я что должен сделать? И вот это начать делать. Лично двигаться к нравственности, к святости в том числе. Лично помогать вот самым близким тебе, чтобы им было хорошо. И тогда постепенно, может быть, вокруг тебя хотя бы вот этот рай на земле будет наступать.
1: Ну, я бы тебе, знаешь, поопонировала, что как раз в 17-м году каждый, кто хотел вот эту рай на земле, лично принял участие во всех этих, в общем, то, что мы сейчас понимаем,
0: да, и сколько
1: террории.
0: Людей, и сколько всем людей при этом погибли, и сколько уехали, к сожалению, да, изменилась наша Россия демографически, увы. Журнал «На волнах светлого радио», в студии Анна Леонтьева, ведущая программы «Радио Вера», заместитель главного редактора Арсений Федоров и исполнительный директор журнала «ФОМА» Алексей Соколов. Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
3: Журнал на радио «Вера». Очень помогает недолгое духовное чтение, особенно перед молитвой. Оно очень согревает душу и рассеивает попечения, которыми человек занимался днем. Старец Паисий Святогорец.
5: Радио «Вера» – это радио о любви.
6: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
5: Становитесь попечителем «Светлого радио».
6: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
5: «Радио Вера». Вместе творим добро.
3: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографий. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Журнал. На радио «Вера».
0: И возвращаемся в эфир. Журнал на радио «Вера». Листаем его страницы вместе с моей дорогой коллегой Анной Леонтьевой, с заместителем главного редактора радио «Вера» Арсением Федором и исполнительным директором журнала «ФОМА» Алексеем Соколовым. Я Наталья Лангамер. Мы сейчас подняли такие глубокие философские темы. Наши уважаемые мужи в студии. Аня, смотрю на тебя. У тебя что-то было еще добавить по теме?
1: Ну, добавить по теме я просто хотела проиллюстрировать мысль, которая прозвучала в первой части программы Алексея о том, что как мы упрощали нашу литературу. Мне на экзамене в МГУ, я просто недавно, мне пришлось найти диплом, первый раз за сколько, 24 года существования моего диплома как бы МГУ, я должна была его найти. Самое смешное, что я его нашла. Вот. И я вспомнила свой экзамен по советской литературе. Ребята, мне достался роман, который назывался «Цемент». Нет, это повесть. «Цемент». Карл. Я получила тройку, потому что я не читала роман «Цемент». Я даже не могу себе представить, что его можно прочитать.
0: Я думала, как закалялась сталь. Нет, тебе совсем
1: нет,
0: «Цемент».
1: Нет, что ты, как закалялась сталь. Это...
0: Да. Да, Анечка, ну твоя тема уж, коли ты у микрофона. Продолжаем. С чем ты пришла сегодня?
1: Ну, закончилась мужская такая
0: начинается умная часть женская, программы. Да.
1: Начинается женская. Я вот хотела поднять какую-то такую, знаете, общечеловеческую, бытовую, простую тему, которая была бы всем близка. Вот, поскольку у нас идет лето, и я вот недаром вспомнила про свой диплом, который я нашла в недрах комодов, поскольку мы еще очень много часто переезжали за последние там 15 лет. И вот каждое лето я беру такую вещь, которую я описала в нашем замечательном частном мнении в своем рассказе, который называется «Штука из кенгуру». И рассказ, если кто не слышал, просто о том, что когда-то я попросила у мужа там очень дорогую шубу из кенгуру, дубленку из кенгуру, и он сказал, ну ты наконец напишешь книжку? Я сказала, я напишу две книжки, не написала ни одной, и вот когда я...
0: На штуку из кенгуру тебе купили.
1: Да, штуки из кенгуру.
0: Авансом.
1: И вот я зашла в замечательное помещение, которое у нас почему-то называется гараж в нашем загородном поселении. Это помещение, которое никогда не было гаражом, потому что там ничего не может вместиться, никакой машины. Там все сносят туда свои ненужные вещи. Ну, наверное, как бы это подумала, я это нужное помещение в конечном итоге. Но каждое лето, поскольку он очень еще при покойном муже сделан, и он такой очень основательный, с залитым фундаментом, я все время смотрю и думаю, надо дом построить над этим гаражом, ну, хотя бы какую-то мастерскую небольшую, там, не знаю, кабинетик. И думаю, для этого нужно все это разобрать. И вот я захожу, и именно там нашла эту штуку из кенгуру. И вы знаете, она по-прежнему выглядит очень шикарно, только у нее такой воротник меховой, и от него уже начинают отрываться маленькие кусочки. Но я не могу ее с ней расстаться, естественно, потому что, ну, это такая вот память. Вот. И на разных этажах гаража обитают какие-то вещи, которые символизируют собой память о чем-то, о ком-то, какие-то лыжи детские. А на самом верхнем, на антресолях, куда я не могу добраться, потому что невозможно разобрать нижние, даже ну, живет такая штука, называется панда. Мы ее откуда-то... Она огромная, и она когда-то символизировала мир и достаток в нашей семье. Такая керамическая пандочка. Вот, но до нее добраться уже я не знаю, когда буду. И я хотела, знаете, с одной стороны, конечно, это ужасно, что мы обрастаем вещами. С другой стороны, когда я приехала в 17-м году и снова про Осташков, в Тверскую область, город Осташков, я поняла одну интересную вещь, что ну, я оставила там просто свой шарфик, с которого я хотела выбросить. У него петелька такая разорвалась, и я приехала и увидела, что муж отнес его к мастерам, и шарфик как новенький. Вот, и а муж мой борется с таким понятием, которое он называет консюмеризм. Вы, наверное, знаете это слово. Оно, в принципе, оно означает потребительство. Вот, и я понимаю, что я тоже во многом как бы была таким потребителем. Как только появлялась там дырочка на одежду, я ее выкидывала, покупала новую одежду. Вот, сейчас я понимаю, что это экологически, наверное, неверно. И вот какое-то экологическое мышление у меня появляется, видимо, с годами. И вот это не столько у меня какой-то рассказ про события, сколько тему, которую я хотела тоже вам предложить. Вот, потому что, с одной стороны, ты становишься таким экологистом, и вот перестаешь выбрасывать, там начинаешь отдавать мастерские, там ботинки, пальто и так далее. С другой стороны, вот где кончается вот эта экологичность и начинается жадность.
4: Слушай, Ань, я вот позволь продолжу твою мысль, потому что когда ты начала, у меня сразу в голове такое привычное: да что там собрал, выкинул, что вот это все хранить надо, как ай-яй-яй. А потом, как вот ты начала дальше рассказывать, у меня возникло совершенно другое ощущение внутри. Потому что, ну, тоже у меня у тёщи дача, там есть тоже какой-то сарайчик, в этом сарайчике висит детское кресло, еще в котором мои дети ездили в машине, висит какой-то самокат, на котором, естественно, уже никто не ездит, но думаешь, сейчас вот внуки, может, Бог даст, когда-то будут, может, им это пригодится. Но на самом деле меня больше... Не это как бы греет душу, что это пригодится кому-нибудь. Понятно, что дети купят то кресло, которое им будет нужно, и не возьмут мое старое. А у меня вот это внутреннее ощущение, я вижу это кресло, и я вижу своих маленьких детей. И когда ты вот это начала говорить, у меня просто это как-то вот внутри прям поменялось, мое ощущение к старым вещам. И я помню тоже, как раз у тёщи на чердаке стоят какие-то старые кресла, какой-то старый шкаф. Я говорю, давайте мы закажем этот контейнер, прям все, я прям все выкину, прям все. И у нас будет тут большое свободное пространство.
7: И что ты услышал?
4: И она говорит, ну да, наверное, надо. Но я вижу, что ей не хочется. Я не могу понять, зачем вот эти старые кресла. А сейчас вот ты говоришь, я понимаю, что для нее, он тоже же на этом кресле кто-то сидел.
1: Да.
4: Они как-то вместе с покойным мужем это все как-то покупали, что было достаточно трудным. И вот я понимаю, что, наверное, для человека не столько вот это... Ну, бывает, что ты действительно вот занимаешься вот этим вещизмом, а мне еще вот это, вот это, вот это. А бывает, что это просто вот какая-то такая память, о которой ты говоришь, и у меня она всплыла. которая дорога, просто эту вещь увидел, тебе ее трудно выкинуть, потому что ты с ней как будто выкинешь кусок этой памяти, за которую она цепляется. И, может быть, вот я почему сейчас об этой стороне твоей темы заговорил, потому что иногда вот приходится слышать от пожилых людей, например, вот я умру, и все понятно, что все это выкинут, дети, как нехорошо, для меня это память. Но надо, наверное, и нам понять, что это наша память. И когда там мои дети придут в этот сарай, для них это автокресло ничего не будет значить, они его спокойно выкинут. И мне надо, наверное, спокойно к этому отнестись, что вот моя память, она уйдет со мной, а их память, она будет с ними. И как-то вот спокойно отнестись к тому, что они это выкинут, не нужно переживать. И копить со словами, вы обязательно это сохраните, потому что это я 3 дня стоял в очереди, чтобы это все купить. Ну, как-то такое сложное у меня возникло сейчас ощущение.
1: А я сейчас еще усложню его, прости.
0: Да.
1: Я быстро скажу. Вот эти бабушкины сундуки раньше, в которых хранилась одежда, ведь одежду не делали так, как делают сейчас. Вот, простите, то, что я нахожу сейчас в гараже, это то, что было сделано там 30 лет назад, и то, что мы с мужем покупали, и оно в том же виде существует. То есть еще не было вот этого вот быстрой смены вещей, как бы вещи делали специально, чтобы их быстро выкидывали и покупали новые. И вот эти бабушкины сундуки, это же ну, какая вообще ценность? Наташа, твоя дача?
0: Моя, да, я сижу, это посыпаю голову пеплом, потому что моя дача и моя вообще жизнь – это сплошное аккумулирование вот этих воспоминаний. Был период в моей жизни, когда насильно пытались выкинуть какие-то вещи, и я не знала, как объяснить, что с этим связана память. Я слышала в ответ аргумент, что «ну и храни это в памяти». Почему это должно обязательно отождествляться с какими-то вещами? У тебя же память твою никто не отнимает. И тут опять же две стороны. История хранится в том числе в музеях, зацепленная за какие-то предметы старины. Я работала в аукционном доме непродолжительное время, и, честно сказать, меня очень давила атмосфера огромного количества старых-старых вещей с какой-то историей. Они были очень ценны для хозяина, и он все время меня просил, чтобы на Первом канале сделали сюжет о том, что принесли шкатулку из оникса, например. Почему это не рассказывают по Первому каналу? Вот принесли шкатулку из оникса 18 века, но я говорю, это не новость для Первого канала. Он говорит, ну как, это же шкатулка из оникса 18 века. Ну то есть и дальше разговор не идет. Вот как-то мы цепляемся за эти вещи, но значимость их для всех разная. И я, наверное, столкнувшись с этим, понимаю, что отнимать у людей насильно эту память, это, ну, не надо.
2: Но точно так же и не надо пытаться навязывать свою память в этой части. Вот Арсений очень правильно
1: говорит. Об этом сказал.
2: Надо понимать, что у тебя есть собственная шкатулка. Может быть, она не из оникса, может быть, она пластмассовая, там какие-то пластиковые, там, пластмассовые солдатики, да, игрушечные там из твоего детства. Но это лично твое. И опять же, к вопросу о персональном. Это только вот... зачастую даже самым близким людям ведь нельзя рассказать и поделиться. Вот ты говоришь, вот это вот для меня так важно, так близко, они кивают, и ты понимаешь, что да, они, наверное, понимают, что для тебя вот эта игрушка из детства, которую ты внезапно нашел там, убираясь, это что-то очень ценное, и они тебе очень сопереживают эмоционально, но разделить с тобой вот это чувство они не могут, потому что вот вся гамма наплывших воспоминаний, она живет только в тебе.
4: Ну, я вот еще чуть-чуть добавлю, потому что все-таки хочется и другую сторону немножко затронуть, когда ты действительно, вот собираешь что-то непонятно для чего. Вот у меня у хорошего друга, родителя, он мне прям так смешно рассказывал эту историю, он говорит, у меня все мое детство, всю мою жизнь, сколько я себя помню, ему 40 лет уже, как больше даже, у нас на антресоле лежали свернутые ковры. И родители говорили, их нельзя доставать, это на важный случай. Он говорит, наконец я их достал.
0: Моли было вкусно.
4: Он говорит, просто их разворачиваешь, они в труху рассыпаются, их даже невозможно было выкинуть, все было в пыли. То есть вот эти вещи лежали и ждали своего часа просто отправиться на помойку. Это, конечно, тоже нехорошо.
0: У меня так лежат жвачки из Диснейленда, которые мама привезла, когда мне было 10 лет, и сказала, это на будущее. Вот это будущее настало, и куда теперь их девать? А когда однажды знакомые собрали вот эту всю кучу вещей, кто-то из команды, которая должна была это утилизировать, посмотрел, сказал, предлагаю это все сжечь. Потому что еще утилизация всего этого, это тоже огромные усилия.
3: Журнал на радио «Вера».
0: Журнал «На волнах светлого радио». У микрофонов я, Наталья Лангамер, моя коллега Анна Леонтьева, заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров и исполнительный директор журнала «ФОМА» Алексей Соколов. Анечка, мы с тобой, правда, сестры по разуму, по душе, не знаю, как еще, потому что у меня сегодня тема, с которой я пришла, это ценность жизненного опыта. В общем, очень перекликается. В конце июня был экзамен, мои студенты третьего курса завершили обучение, и меня очень порадовало, что они очень многое впитали. Это какое-то дивное, чудное какое-то ощущение, что новые умы, новые мозги, новые души что-то впитывают ценное из той теории, и, собственно, практики нашей, которые мы можем дать. Наступает время делиться, да, в жизни у каждого человека. Вот. Но я подумала о том, что сколько всего остается в твоей голове, что для них не имеет значения. Да, вот о чем сейчас Арсений и Алексей говорили. И вспоминается мне, вот Арсений, наверное, помнит, с нами работала на радости моей в проекте «Совы» Лиза Кондрашова. Она была кандидатом математических наук. Она про кибернетику рассказывала. Я понимала, что она умная, но эту кибернетику я не знала, и поэтому ценность ее знаний для меня отсутствовала. Я просто принимала как данность, что она очень умная, она очень много знает. И вот я подумала о том, что действительно то, что есть у одного человека и нет у другого, вот для этого другого оно отсутствует. Чужой опыт, он как бы отсутствует, да, и получается, не имеет ценности. Из-за этого, кстати, очень много конфликтов, когда там, ну, это же важно, я вот это умею, а другой это не ценит. И наш жизненный опыт – это какой-то такой багаж, который нам дал Господь, и мы его несем. И я вот подумала, какой в этом духовный смысл? Вот я сейчас ехала, останавливаюсь на светофорах и смотрю, вот здесь вот веточка у окна без рамы, мне это напоминает солнечную Одессу. А вот здесь вот кирпичные дома, я эту картинку как бы считываю, вспоминаю детство у моей бабушки. Или там что-то еще ты видишь. И вот эти все вот эти наши знания, которые только наши, да, сколько бы ты о них ни рассказывал, информационно ты можешь поделиться, эмоционально трудно передать другому, на уровне опыта вообще невозможно. Вот это все, с чем мы пойдем в будущую жизнь. Вот говорят, жизнь пролетела в один миг, да, и мы из этого, из всего состоим. И это все, ну, как вам кажется, имеет это какую-то духовную ценность, все, что мы имеем, вот все, что мы прожили, все, что мы накопили? Или мы только должны размышлять о наших добродетелях и грехах? Или все-таки вот эти эмоциональные картинки, впечатления, все, чем мы наполняемся за жизнь, составляет нашу личность? Ну, вот какая-то такая у меня мысль.
4: Ничего себе, Ната, что ты даешь под конец.
0: Под конец? Задвинула.
4: Да, мы сейчас должны быстро все богословие как-то переработать в голове и выдать ответ, в чем смысл жизни.
0: Это мне подумалось по пути на программу.
4: Ну, знаешь, в чем смысл жизни? Как-то можно из учебника какого-нибудь достать катехизис или что-то еще, что вот нам нужно обожиться, идти к Богу. Но что такое обожиться? И что такое идти к Богу? Вот это большой вопрос. И то, о чем ты говоришь, вот может быть, я об этом тоже размышляю, это как раз то, вот будет какая-то точка, ты говоришь, жизнь пролетела как миг. У кого-то она будет осмысленной, у кого-то она мгновенной, как Господь призывает к себе у всех по-разному, но в какой-то точке мы можем себе вот что-то сказать, как-то взглянуть назад. И мне кажется, что если ты, взглянув в этот момент назад, спокоен, и ты понимаешь, что вот ты, ну, как-то все, что ты в себя вобрал, оно тебе вот сейчас помогает сделать вот этот твой последний шаг, то этот опыт, он важен и нужен. И по большому счету все, что мы проживаем, оно нам в этот последний шаг, мне кажется, может помочь сделать. То, что ты вбирала в себя, то, что ты отдавала другим, то, что другие от тебя могли принять, то, как ты видишь вот, реализацию своего присутствия в этом мире вокруг себя, это все очень важно. То есть то, что ты увидела, что ты могла, ну, чем-то поделиться с другим человеком, и как этот другой человек теперь твой опыт, переосмыслив у себя, реализует, это очень видно, на мой взгляд, всегда. Ты вдруг видишь, что человек делает то, что он бы не делал, и не сделал, не встретившись с тобой. И это очень влияет, мне кажется, и на душу, и на вообще вот состояние человека. Потому что ты можешь там, вот, думать, ой, вот он там это делает, он там это делает, он такой молодец. А ты не замечаешь, как ты меняешь мир вокруг себя, то, как ты влияешь на происходящее. И если ты это вдруг начинаешь замечать, то, мне кажется, это вот придает какой-то духовный именно, даже не душевный, а духовной силы какой-то, что вот Господь тебя сюда привел, дал тебе какие-то таланты, дал тебе какие-то силы, дал тебе какие-то возможности. Ты даже не замечая сам двигался по этой жизни, и благодаря Богу и Его участию в твоей жизни в том числе, ты вот как-то все и сам развивался, и влиял на этот мир вокруг. Ну, вот я сейчас как-то так очень путанно все это говорю и размышляю, но это вот как-то попытаться перевести, что значит обожиться. Ну, вот быть творцом того, что вокруг тебя, и двигаться к этой, ну, какому-то, как, опять же, в катехизисе сказано, что совершенство, оно недостижимо, потому что это бесконечность. Вот в этой бесконечном движении к лучшей версии себя, а ты внутренне как-то двигаешься, и вот это, наверное, смысл жизни.
0: Мне кажется, еще знаешь, какой момент вот ценности нашего архива внутреннего, да, наших событий. Я как-то беседовала с отцом Александром Березовским, и он сказал, среди прочего, не ищи признания у людей, потому что они же... Ну, это тщетно, все. Я помню, что это запустило процесс моего мышления. Почему? Он говорит, они же не видят тебя настоящую. И вот это вот стало совсем страшно, потому что действительно мы как-то свои недостатки замалчиваем, а вот в этом архиве внутреннем жизненного опыта не только картинки, как здесь красиво, а как этот там ученик что-то смог, а ты повлиял на жизнь этого человека, еще вылезают очень некрасивые картинки. Мне кажется, вот то, что нам дана память, это возможность еще и вот туда сходить, куда не хочется, и эти авгиевы конюшни немножко подзачистить.
1: Ну, я тут вспомнила, недавно был день рождения у одной очень молодой девушки, ей исполнялось 26 лет, а у меня было какое-то такое вдохновение, взятое, наверное, отчасти у Виктора Франкла, и я такой приготовила ей текст поздравительный о том, что у каждого человека есть только своя задача, и никто другой, ни один другой, представляешь, я говорила ей, ни один другой человек не может выполнить ту задачу, которая на тебя возложена Богом. И я, мне кажется, ее просто так грузила.
0: Прибила, потому что это еще ответственность, да, огромная.
1: Но мне вот так хотелось до нее донести и вот свой опыт донести, да, как-то вот стронуть ее с какой-то, да, что вот она чуть-чуть изменит вот туда направление.
4: Ты знаешь, вот я сейчас стал замечать, что мне тоже хочется поделиться опытом.
1: Да.
4: Вот, посмотри, я наконец достиг того, чем я могу поделиться. А там с сыном, в том числе с детьми, как бы, чтобы они потом как какой-нибудь в своем дневнике написали, благодаря вот этим словам моего отца я стал тем, кем я являюсь. А потом думаю, какая странная мысль.
2: Вот, если бы... А знаешь, как еще будет? Потом они напишут, благодаря вот этим словам, вот этому поступку моего отца я очень многого достиг, и ты будешь не помнить, когда ты это сказал, почему и что это было. Потому что обычно опыт так и передается. Тебе кажется, что это что-то незначимое, а следующее поколение или просто близкие люди, или даже просто вот на работе люди говорят, надо же, вот так меня подтолкнул вообще. Вот для этого была встреча наша, в принципе, в этом мире. Этот человек меня на правило такое, когда?
4: Я вроде столько умного сказал, а на тебя это не повлияло. И вот я тоже думаю, что вот эти умные слова, они как-то как раз не воспринимаются, потому что у человека нет еще вот этого, ну, потребности услышать эти умные слова. А когда у него возникает какая-то потребность услышать что-то важное, то вот как раз Господь поможет незаметно тебе самому что-то такое произнести, что ты даже не заметишь, что вот именно сейчас хотел это человек услышать.
0: И кажется, у каждого человека должен быть свой опыт. Еще мне мама с детства говорила, что умные учатся на ошибках других, а дураки типа на своих. И я с этим лозунгом, с этим флагом шла по жизни, и потом я поняла, что какие-то вещи, которые я приняла на веру, я не прочувствовала, и их просто нет в моей жизни. То есть все-таки мы должны проживать этот опыт сами.
2: И чуть-чуть учиться на своих ошибках. Это логичный вывод.
0: Да-да-да. И на чужих тоже, мне кажется, ошибках.
4: Ну, на чужих важно тоже уметь учиться, да. И если возвращаться к тому, что я планирую передать своему сыну, я как-то уже стал себя немножко останавливать, потому что вот это желание сесть, поговорить, сейчас я тебе что-нибудь умное расскажу, подожди, есть ли у тебя 5 минут, не убегай, я еще не договорил, вот это все, оно как-то уходит. И я думаю, что младшему моему сыну не достанется столько умности от меня, нарочито сказанных. И, наверное, это хорошо, потому что, может быть, даже восприятие информации, вот то, о чем я вспоминаю, вот эти дневники, когда кто-то писал, как ему там воспитывал его отец, воспринимается информация иначе. Сейчас дети, ну, уже подростки, они воспринимают иначе информацию. Вот сесть какой-то умный разговор завести не всегда хочется. Но иногда бывает, что приходят и сами.
0: Бывают моменты, да.
4: И сами
0: запрашивают.
4: Вот,
0: да.
4: Спрашивают что-то так, общаться. И когда ты видишь вот в глазах какой-то интерес, сразу так начинаешь, так, что у меня там было заготовлено. Скорее туда накидать, пока топка открыта.
0: Да, и помолиться, чтобы Господь дал сказать то, что он должен сказать. Еще знаете, мне кажется, какой момент очень важно для меня было, когда мне исполнилось, там, не знаю, 26 условно лет, и у меня какой-то свой жизненный опыт появился, я начала его очень ценить, и вот в этот момент меня стукнуло, что у других-то людей жизненного опыта больше. И вот эти вот занудные взрослые, которые очень мешают в юности со своими рамками и там назиданиями, оказывается, у них есть тоже такое же, что и у меня, только у меня чуть-чуть, а у них много. И вот тогда у меня проснулось уважение к чужому опыту, потому что чаще мы его нивелируем. Вот с чего я как бы начинала, да, это размышление, что если для меня этот опыт, ну, условно, там, не знаю, вот Лёша знает историю великолепно, я ее там не знаю в таком объеме. И вот я с трепетом слушаю, что Лёша сейчас говорит. Да, а в какой-то степени можно в какой-то другой ситуации просто, ну, не оценить это, да. Ну, я этого не знаю. Для меня, если я не знаю, это не имеет ценности. Соответственно, что тогда я буду это слушать? Вот я про уважение к чужому опыту, к чужим знаниям в том числе. Мне кажется, это очень важно. Это я, наверное, в адрес своих студентов тоже сейчас что-то такое сказала, мои дорогие, простите.
1: Включился преподаватель.
0: Включился преподаватель под конец программы, да. На этом наш час-то закончился. Вот, это был журнал «На волнах светлого радио». Мы рассуждали о темах и событиях, которые для нас показались важными, интересными, значимыми. Делились этим с вами, дорогие радиослушатели. А в студии была Анна Леонтьева, ведущая программы «Радио Вера», заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров и исполнительный директор журнала «ФОМА» Алексей Соколов. Меня зовут Наталья Лангамер. Журнал выйдет снова в эфир через неделю, в пятницу, 18:00. А сегодня мы с вами прощаемся. Всего вам самого доброго. До свидания.
2: До свидания.
1: Всего доброго.
4: До свидания.
3: Журнал на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: В Сербии День памяти святителя Савы Сербского – настоящий праздник для всех учеников и учителей. Чем знаменит этот святой? Почему он считается покровителем школы и просвещения? Как его молитвы помогали сербскому народу в трудные времена? Об этом и многом другом в новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера с нами и с вами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Владимир Романович, я бы нашу сегодняшнюю программу хотел бы начать с небольшого персонального воспоминания, вводящего в ту тему, которую сегодня в том числе хотел бы вам предложить обсудить. Я помню, как, по-моему, я учился на третьем курсе. Вы на одной лекции такую вещь сказали. Вы сказали, что человек тотально одинок. Вот может быть у человека семья, друзья, но в каком-то глубоком смысле человек тотально одинок, и религия – это именно про преодоление вот этого одиночества, а не про что-то другое. Мне интересно сейчас стало и об этой теме с вами поговорить, потому что вы своим гостям в программах Парсуна нередко вопрос задаете об одиночестве, о переживании одиночества. Ну и тема такая, мне кажется, для многих сегодня чувствительная, как говорят, актуальная, особенно вот когда мы прожили карантинные недели и остались заперты в домах, и в каком-то смысле уровень общения живого личного снизился. Вот тогда, когда вы говорили про вот эту тему тотального одиночества человека, из чего она для вас вырастала? Это такой некий троп, некий прием, чтобы религию объяснить как-то? Или это такое личное переживание действительно, что вот именно на этот вопрос религия вам дает ответ?
2: Вы знаете, это и в каком-то смысле одно, и другое, и третье, потому что конечно, тогда, ну, я уж не помню, как я это говорил, но, в принципе, понимаю, я периодически там касаюсь этого и на лекциях, это, конечно, в том числе было и такой прием, чтобы, вот скажем, это прозвучало для аудитории неожиданно и кого-то, возможно, заинтересовало. Но при этом это, конечно, не только прием, потому что вот это вот глубинное одиночество, оно действительно, мне кажется, что вот так оно и есть в жизни каждого из нас, причем это не связано с неспособностью других людей тебя понять. Тебе может так казаться, но если тебе так кажется, ты ошибаешься. Да, и это никак не умаляет вот важности близких людей, которые, ну, без которых это одиночество было бы там вообще непереносимым, наверное. Просто есть какие-то вещи, которые, ну, и для себя самого маловыразимы, или которые, скажем, очень сложно проговорить даже с очень близким человеком, ну, по тем или иным причинам. Да, вот одиночество тебя вот всего, оно в каком-то смысле вот твоей человеческой сущностью предопределено. И потом еще здесь, знаете, здесь вот все так, мне кажется, закручено и таким образом, что как познание себя, на мой взгляд, невозможно без Бога, узнавание себя настоящего, так и это вот преодоление одиночества через богообщение, оно способно изменить и качество твоих отношений с людьми, в том числе и с близкими, глубину этих отношений. Вот такой парадокс, а может быть не парадокс, может быть закономерность такая очевидная для тех, кто это проживал.
1: А насколько к этому близко, если говорить о религиозной стороне переживания одиночества, то, что, ну вот, допустим, Сёрен Кьеркегор выражал словами, что «никто не заменит меня перед Богом». Вот в этом смысле я один, и на вопросы, ну, это уже не Кьеркегор, это некое уже размышление над его словами, что на главные вопросы о жизни, смерти, все равно человек отвечает один на один, предстоя создателю с точки зрения верующего человека? Вот это об этом?
2: И об этом тоже, да. Может быть, глубинно об этом в первую очередь, потому что здесь, я думаю, что, конечно, он прав. Хотя мысль-то такая

0: там. Но тут еще вот все это связано, опять же, тема смерти, как вот тема перехода на вечность. Безусловно, она такая центральная, но я все к вопросу познания еще. Мне кажется, что вот это вот познание, понимание себя, кто ты такой, это вот тоже очень связанные темы.
1: Я сейчас вспоминаю, что вот у Бердяева в книжке это плохо сказано, конечно, в его работе «Самопознание», как раз-таки «Самопознание», одна из главок так и называется «Одиночество», где он как раз пишет о том, что чуждость, общность, общение и вот некая индивидуальность, одиночество – такие корневые какие-то базовые темы вообще для него и в его мировоззрении для человеческой жизни. То есть, видимо, да, вот вне этого какого-то вне возможности остаться наедине с самим собой, наверное, подлинного самопознания не получится, но ли оно затруднено. А вот еще один есть аспект, связанный с одиночеством, хотя такой сторонний, но мне вправду интересно вас об этом спросить. А вот жизнь церковная, как жизнь на приходе, как часть, то есть осознание себя частью именно общины. Насколько вот эта сторона церковной жизни вам, ну, если угодно, важна? Спрашиваю, потому что, если наблюдать со стороны, может показаться, что вы в этом смысле более склонны к такой, ну, если угодно, ну, не одинокой вере, но какой-то вот некому внутреннему проживанию вопросов наедине с собой и с Богом, а вот именно общинность, вот такое чувство другого человека на приходе рядом соприхожанина, это нечто для вас в каком-то смысле, но если не на периферии церковной жизни лежащее, то нечто на то, на чем вы так сильно не акцентируетесь.
0: Ну, собственно, вы все сказали, да, и я бы это уточнил, каким образом, быть может. Я вообще думаю, что вот создание таких здоровых, полноценных общин – это одна из пока нерешенных задач в русской церкви. И это просто не решается. Это задача. Конечно, мы понимаем, там, что многое очень зависит от священника, каков поп, таков приход. И это, безусловно, так. Но вот насколько я могу судить о нашей приходской жизни, конечно, повторяю, это важнейшая и вот нерешенная еще задача в массе и в основе своей, если угодно. Вот. Поэтому здесь есть такое общее измерение. И причем здесь, понимаете, вот что, конечно, опять же, чтобы вот серьезно эту тему говорить, нужно начинать с определения, да, что такое общинная жизнь. Потому что вот эта, так сказать, социализация, некое общее, не общее такое социальное измерение, присутствующее в жизни многих общин, там, с совместными трапезами, там, какими-то делами, паломническими поездками и прочее, вот это достаточно ли это для того, чтобы сказать, что вот это вот, собственно, полноценная общинная жизнь, или это что-то другое? А как это должно проявляться на уровне богослужебном, во внеблогослужебной жизни и прочее, прочее? То есть это такой сложный вопрос, который требует для начала такого понятного, важного определения.
1: Я, с одной стороны, как раз хотел вас спросить, насколько вы это переживаете как проблема, но об этом вы сказали, но здесь есть все-таки, мне кажется, еще один аспект, и мне тоже, честно, в личном плане интересен. Потому что я, с одной стороны, признаться, тоже в этом смысле вот не чувствую какой-то большой потребности вот в том, что вы сказали, в таком каком-то вот приходском общении, с одной стороны. С другой стороны, я себе ставлю вопрос о том, что насколько я себя реально сознаю частью прихода, любимого прихода, храма, в который я хожу, людей, которых я знаю. А с другой стороны, вот могу ли я себя или их для себя назвать братья и сестры ответственно, понимая, что я действительно к ним отношусь как к братьям и сестрам. И меня в этом смысле обличил Сергей Иосифович Фудель в одной из своих книг, в одном из своих текстов. Он об этом как раз писал, о том, что у него есть даже такой афоризм, что христианство – это согревать своим теплом своего дыхания холод этого мира. И христианство для него, вот его неком тоже таком афористичном определении, переживании, характеристике – это вот стоять в храме вместе с другими людьми,

0: сознавать именно это единство, что ты не один, что ты не сам по себе, а вот именно с этими бабушками, дедушками, детьми, людьми, мужчинами, женщинами, в каком-то смысле их часть, они часть тебя. И вот это и есть для него православное, такое церковное переживание христианства. И он тут же добавляет, что именно это нам тяжелее всего дается. Мы все индивидуалисты. Вот вы что-то подобное чувствуете?
1: Наверное, он прав. Я все-таки чувствую это немножко по-другому, хотя я думаю, что Фудель, конечно, это чувствовал и глубже, и, если угодно, правильнее. Вот. Но, видите, искусственно в себе вызвать такое чувство сложно. Вот я скорее разумом понимаю, что, наверное, это должно быть так, но вот чего нет, того нет.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер», и мы продолжаем наш разговор. Еще одна тема есть, которую я хотел бы с вами обговорить, тоже такая в чем-то апологетическая тема, тема о чуде, о понимании христианина чуда. Вы не раз цитировали фразу блаженного Августина о том, что мы считаем чудом приумножение хлебов, когда Христос накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбками. Мы считаем это чудом, но почему-то мы не считаем чудом само произрастание хлеба. А это тоже чудо. Вот с чем еще, кроме вот этого видения, для вас связано проблема чуда в христианстве, чудо в сознании верующего человека?
1: Мне кажется, что вот такое обыденное представление о чуде как о нарушении естественного хода вещей, оно вообще к пониманию чуда в христианстве имеет отдаленное отношение. Но, к сожалению, почему-то это представление есть и у самих христиан, что чудо, по сути своей, является нарушением естественного хода вещей. Мне кажется, что это не так. Я думаю, что чудо, и насколько я понимаю, и богословски мы говорим о чуде как о проявлении вот Божьей воли в этом мире. И вот Августин, той цитаты, которую вы вспомнили, на это указывает. И при этом, вы знаете, мне кажется, еще в Евангелии довольно четко сказано, что чудо не нарушает свободы воли человека. Вот такой интересный момент и очень важный. Что я имею в виду? Вот когда нам говорится, да, что или там, что Христос не совершил чудес по неверию их, или когда там говорится, что даже если камни возопьют, то люди не поверят, а мы понимаем, что вот некое действие чудесное, оно не насильственно. Да, все это оно относится к области веры, и здесь вот не вступает вот этого насильственности, в кавычки беру, знания. Да, вот знание насильственно, в кавычках, в том смысле, что вот дважды два – четыре, и ты понимаешь, что это не пять, не шесть, и с этим невозможно спорить. Здесь у тебя нет выбора. Да? Вот, это либо так, либо А, либо Б, вот, либо параллельные прямые, там, либо перпендикуляры и так далее. А вот чудо, как проявление Божьей любви и благодати в мире, оно все равно не может человека там заставить, условно говоря, там, неверующего стать верующим. Просто неверующий найдет ему какое-то другое объяснение. Вот это, знаете, как в там, замечательном семинарском анекдоте семинарист отвечает на вопрос о чуде. Вот, говорит, звонарь упал в колокольне и не разбился. Это же чудо? Он говорит, нет, это счастье. Говорит, если второй раз упал и не разбился, это там еще что-то. Но если третью упал, это, говорит, уже привычка. Вот, то есть все можно объяснить по-другому. Вот. Так что мне кажется, вот это, но это важная характеристика чуда, если угодно, даже подлинного чуда. Это когда вот сохранение такого, ну не то чтобы сомнения, да, а вот такой вот свободы человеческого восприятия происходящего. Мы с вами говорили об общинной жизни, да? Только канонизированным святым. То есть как бы человека не почитали, если он церковью не канонизирован, да, то нельзя служить молебны. Вот. То есть здесь есть такой богослужебный важный аспект. Да, вот. А обращение с молитвой келейное, конечно, возможно, потому что это же, собственно, свидетельство того, что у Бога все живы. Да? И если мы понимаем, что вот был бы жив этот человек, мы могли бы к нему обратиться, там даже с просьбой, с какой-то, помолитесь, пожалуйста, за меня вот о том-то, том-то. И точно так же мы можем обратиться и к уже ушедшему или давно ушедшему святому, веря, что он нас услышит и может вместе с нами вздохнуть к Богу. Вот. Поэтому здесь вот главный момент, который меняется, это вот этот богослужебный. А второе, вот мы с вами как-то уже говорили, насколько я помню, на эту тему, что канонизация — это не превращение человека из несвятого в святого, да? Это все-таки Господь делает. А это констатация факта того, что церковь вот официально фиксирует, да, вот это вот, подтверждает, да, святость. То есть святых подвижников, людей, достигших святости, больше, чем канонизированных святых. Вот это важно понимать. Да, их больше. Кто-то неизвестен, кто-то там забыт и так далее. Вот. А поэтому сама канонизация — это вот возможность богослужебного другого обращения. И это акт такой педагогический, да, потому что канонизация предполагает написание жития, да, изучение вот жизни, может, публикации трудов, если человек, если у него такие труды были. И вот это вот подражание, да, как-то вот тут такая дидактическая, дидактический момент важен. А знание святом, попытка вот, ну, святой как такой, как маячок такой, да, нам вот, который помогает. Вот в этом, мне кажется, смысл канонизации.
0: А у вас есть любимые святые, если так можно выразиться? И кто они, и почему?
1: Да, у меня есть апостол Павел и блаженный Августин.
0: Так, а почему? С одной стороны, это не самый неожиданный ответ, особенно для тех, кто слушает нередко наши программы на радио «Вера». Но мы, поскольку говорим и о типах святости, и в разном просто облике личности апостола Павла, Августина, есть, то есть нечто вам близкое именно в нем, а не в ком-то другом. Но я могу как-то вопросы даже заострить, это такие, не знаю, в большей степени интеллектуальные, актуальные люди, чем аскеты-подвижники, чем, допустим, облик такого старичка преподобного Серафима Саровского, например.
1: Да, ну, конечно, у меня, как и у многих, есть особые отношения и к преподобному Серафиму, к преподобному Сергию, да, вот такими действительно великим и известным нашим святым, и там, Герману Аляскинскому, с которым у меня связана там какая-то, вот, ну, скажем так, некий этап моего прихода к церкви. Но вот отвечая на тот вопрос, который был поставлен, могу сказать, что, конечно, вот послания апостола Павла, они, как и для там, миллионов, сотен миллионов людей, стали определяющими, да, и которые в свое время, ну, сформулировали важнейшие вещи для христианского миропонимания. Вот они, конечно, для меня тоже безусловно, но вот не просто как тексты, а как вот стоящий за ними человек. Вот мне кажется, он очень виден там, что это живой человек, человек и страдающий, и переживающий. И вот я как-то всегда его лично очень воспринимал, хотя не могу сказать, что хорошо знаю и изучал, там, меньше, чем Августина. Вот, даже меньше, чем Сократа, наверное, но все равно. Вот. А тут такое личное отношение, да, у меня есть. И вот, это действительно так. Потому что, скажем, к апостолу Петру у меня нет такого личного отношения. Это совершенно точно могу сказать.
0: Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Я напомню, сегодня, как всегда, на связи с нами и с вами в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире, любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
3: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки». «Пересказки» на радио «Вера». Каждый вечер
4: в 21:05.
2: Повтор программы. «Светлый вечер» на радио «Вера».
0: «Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан, и с нами по-прежнему на связи в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор, но не могу вас не спросить, просто повинуясь логике разговора и журналистского долга, вы сказали, что два святых, которые так наиболее вам близки, можно сказать, любимы, это апостол Павел и Августин. Про Августина тоже нередко мы в наших программах упоминаем в связи с вашей к нему любовью, но не могу тот же вот вопрос вам не задать. А как вам кажется, облик какого человека проступает за текстами Августина?
1: С одной стороны, здесь даже просто ответить, потому что есть исповедь Августина, это подробнейший рассказ и образ там вот человека и все этапы его жизни с поиском таким яростным, я бы даже сказал, и мучительным в чем-то, и напряженным поиском Бога. Он прописанный, и характер там детально вырисовывается. С другой стороны, я вспоминаю слова нашего исследователя Баткина, который говорил замечательно, у него есть фраза, что Августин пишет о себе, но не о себе он пишет. И это вот тоже такая очень важная мысль, которая указывает на то, что, конечно, эта история поиска, вообще поиска человеческой душой Бога, и она в каком-то смысле применима ко многим, если там в каких-то частях, может быть, не к каждому из нас. Поэтому здесь не так, может быть, все просто и очевидно, как на первый взгляд может показаться. Но при этом, как я уже сказал, конечно, там человек очень виден, и вот эти замечательные, они широко известные, там кусочки исповеди, но которые очень точно, очень точны, которые характеризуют и Августина, и в принципе, вот почему сказано, что не о себе он пишет. Например, я думаю, каждому из нас знакомо это чувство, когда Августин пишет, что когда я просил Бога, чтобы он меня избавил от каких-то моих страстей и грехов, и я понимал, что я как-то вот при этом говорил, ну вот я обязательно хочу исправиться, но не сейчас, а вот чуть-чуть попозже. Вот, Господи, забери у меня этот грех, но вот сейчас я еще немножко, так сказать, погрешу, а вот когда-нибудь чуть-чуть потом. Я думаю, что многие себя ловили на таком тайном, так сказать, пожелании, что ли. Вот. И вот этого, конечно, очень много такого, ну, если угодно, общечеловеческого, да, в том смысле, что свойственно человеческой, падшей человеческой природе. Но при этом, конечно, особые вот эти вот удивительно совершенно меня всегда вот так пронзительно влияло на меня вот отношение Августина к маме. Вот все страницы, посвященные матери. И при этом, или там, допустим, известно, что он никак не мог вот отказаться от общения с женским полом долгое время. И хотя он не был там официально женат, но вот у него была как раз вот во время поиска, когда он приходил к христианству, была как бы мы, наверное, сказали сегодня, сожительница, от которой был ребенок, вот Адеодат. И интересно, что Августин нигде не называет ее имени. И вот, может быть, нам это может показаться таким, скорее, со знаком минус, такой особенностью. А вот я читал в одном из исследований и склонен считать это верным, что Августин вот таким образом ее как бы оберегает, или даже не как бы, а вот именно оберегает, все-таки беря на себя вот здесь вот эту ситуацию, себя считая главным здесь виновником вот такой связи неправильной. Вот. И вот это, мне кажется, очень важно для понимания того, каким он был человеком.
0: Вот Августин – мыслитель выдающийся, и как любой вот выдающийся гений мировой культуры требует иногда и противоречивых оценок, не только таких, что называется, безусловного приятия. Что я имею в виду? Я недавно в одной дискуссии слышал такую фразу, я, к сожалению, не записал и не запомнил, кого мой собеседник цитировал, но фраза была такая, что все беды интеллектуальной истории Европы начались от Августина. Это было, конечно, такое ироничное замечание, подчеркивающее его в том числе и величие, и значимость. Мы с вами, по-моему, еще как со знатоком и почитателем, и читателем Августина вот эту тему еще не затрагивали. Ну, например, самый такой первый приходящий на ум пример – это то, что Августин, по сути, явился автором учения о предопределении, о том, что у Бога, что Богу заранее известно о каждом человеке, кто спасется, кто не спасется. Грубо говоря, кто попадет в рай, а кто в ад. Это было сказано в полемике, в определенном контексте, в одном из текстов Августина, но потом это легло в основу протестантского учения о предопределении. Жан Кальвин, вот это учение, особенно развивавший и предлагавший, опирался на Августина. И мы понимаем, что учение о предопределении не нашло своего места именно в православной богословской традиции такой. Вот как, в какое место, допустим, такие, казалось бы, противоречивые аспекты творчества Августина вот занимают в вашем к нему отношении?
1: Ну, здесь нет чего-то такого, мне кажется, неожиданного. Это хорошо известно. Кто-то говорит, что Августин был первый протестант, поскольку Лютер его хорошо знал, много ссылался. И, собственно, учение, да, предопределения, как вы уже сказали, которое в большей степени развивали протестанты, оно действительно, его принято возводить к Августину. Хотя, вы понимаете, ведь с точки зрения, вот, скажем, современной академической науки, у Августина не так много или далеко не всегда мысль выражена в виде вот, ну, такой законченной теории, где нет противоречий. Там он многие свои тексты переписывал, когда менялись взгляды. Поэтому там можно найти очень много, если не прямо противоречащего, то очень разного, как минимум с оттеночными значениями в разных трудах и даже, или даже в одном и том же труде по одной и той же теме. Это совершенно вот, это свойственно как Августину, так и многим авторам античности и поздней античности, поскольку культура мысли была другой. И вот все эти критерии современного там, академически-богословского текста, которые сегодня предъявляются к текстам или там, последние 100 лет или 50 лет, они, конечно, тогда не предъявлялись. И поэтому это естественным образом предполагает интерпретации. Я поэтому тут не знаю, что имел в виду человек, который сказал, что все беды интеллектуальные истории начались от Августина. Даже если это было сказано с иронией, это могло иметься в виду разные вещи. Думаю, что вы правы. Это, конечно, имеет отношение в первую очередь к теме предопределения, но не только.
0: Ну, а потом это мой пересказ. Я мог так запомнить. Может быть, там не было слова «беды», слова «проблемы», но подчеркивалась значимость Августина, как, скажем так, в том, что можно в нем, ну, не то чтобы принять и не принять, а именно значимость как то, что какую проблему ни возьми, все корни тянутся к нему.
1: Ну, да, это действительно, ведь потом, если говорить о проблемном поле, вот, например, у Августина в полемике с донатистами там действительно проскакивает мысль, что государство поскольку оно противостоит разным преступлениям, а ереси есть преступление больше, там, чем воровство, например, да, оно больше вреда она приносит, то есть ситуации, когда силой нужно, так сказать, еретиков заставлять там, прекращать их деятельность, там, условно говоря, или там, отказываться от своих взглядов, и к этому возводят вот, тоже много чего в последующей истории христианства. Вот. Но насколько это там, обосновано, и насколько можно считать Августина автором там, или концептуальным, в каждом отдельном случае надо разбираться. Это не так просто. Но, конечно, вот с точки зрения того, что очень многое связано с его текстами, в первую очередь, конечно, в западноевропейской традиции, то с этим спорить просто невозможно. И по большому счету до появления вот, Фомы Аквинского Августин, ну, в каком-то смысле, безраздельно господствует вот, в богословском вот, этом пространстве, да, и общественно-философском, церковно-государственном, как бы мы сегодня сказали, в том числе тоже, да, он номер один, конечно.
0: Ну, а потом слово «проблема», опять же, я ссылаюсь, может быть, я это так пересказал, но когда мы говорим, что все проблемы восходят к Августину, проблема все-таки в академическом дискурсе не есть нечто плохое, это некая проблематика, некий вопрос, какая-то вот тема, которая проблематизирована со всех сторон, чтобы ее проверить на прочность. Но вот как раз к вопросу о проблемах в этом смысле. Есть знаменитые слова Августина, формулирующие взаимоотношения веры и разума, веры и знания. Верую, чтобы понимать, понимаю, чтобы веровать. Вот я не раз встречал среди современных, сегодняшних своих собеседников отношение к этой фразе как к такому софизму. Вот не можете вы, верующие, четко разграничить, где вера, где разум? Мы-то неверующие понимаем, что вот есть разум, а все остальное – это какая-то область недоказанной веры. А вот у вас, верующих, таких четких определений нет, такого четкого видения вообще нет, вы поэтому прячетесь за такими красивыми формулировками, типа как у Августина: верую, чтобы понимать, понимаю, чтобы веровать. А вот что вы об этом думаете?
1: Ну, я думаю, что в данном случае претензии не обоснованы, потому что как раз-таки у Августина, у человека, который большое значение придавал разуму, эта мысль и продуманная, и выверенная, и она много чего дает для развития, к вопросу, последующей богословской и философской мысли. Хотя вот, скажем, у Мариона, о котором мы с вами как-то говорили, вот он, насколько я понял, в своей книге «Размышлений над исповедью Августина» пытается доказать, что вот эта связка декартовского «верую, мыслю, следовательно, существую» с августиновским «верую, чтобы понимать, понимаю, чтобы верить», то есть Августин как предтеча в этом смысле, как мысль, на основе которой потом Декарт скажет знаменитое свое «Cogito ergo sum», Марион пытается сказать, что это совершенно разные вещи, насколько я вот понял и запомнил, что у Августина и у Декарта здесь даже, и как, что бы ни считал сам Декарт по этому поводу, Августин имел в виду нечто иное. И для него это, ну, он о другом говорил, и другое хотел подчеркнуть. Но это бог с ним. Вот возвращаясь, собственно, к Августину, я думаю, что, конечно, это вот за этими фразами целая философия стоит, безусловно. И здесь нет, это не красоты слова ради сказано, это не просто афоризм там какой-то. Это связано действительно с тем, что Евангелие нам говорит, Новый Завет говорит нам, что возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всей душой, всем разумением своим. И вот эти разные аспекты любви к Богу, стремления к богопознанию, они взаимосвязаны. Вот, и здесь нет, это отнюдь не дань красному словцу такому.
0: Знаете, не могу не спросить в этом смысле, поскольку вы упомянули Мариона, и эту книжку я тоже читал, поскольку вы мне ее подарили. Спасибо большое. Я понимаю, мне кажется, вспоминая то, о чем вы говорите, когда Марион сопоставляет Декарта и Августина, и в чем мне показалось, там звучит, ну, некое такое, ну, если угодно, преимущество Августина перед Декартом с точки зрения автора Жан-Люка Мариона, католического современного богослова и философа, ну или там не вынося оценок, просто некая разница в том, что вот эта знаменитая декартовская мысль «следовательно существую» предполагает, что мы начинаем философствовать, как бы осознавать себя, осмыслять жизнь и себя с феномена сознания. Вот есть я мыслю. И это некая такая точка входа для постижения жизни вообще. А Августин, по мысли Мариона, такой точкой входа в жизнь делает саму жизнь, само непосредственное восприятие жизни во всей целостности, такое некое интуитивное схватывание ее, когда мы говорим, что вот есть просто жизнь, я просто есть в ней. Это больше, чем осознание себя разумным существом, это больше, чем я мыслю. Но это уже, может быть, мои оценки, но вот такой подчеркнуто верующий христианин Августин, получается, указывает на некую такую непосредственную живую жизнь, хотя это не тавтология, вот на этот Богом данный дар, который ухватывается интуитивно, целостно, здесь, сейчас, духовным зрением, духовным даже не зрением, а просто неким самосознанием человека. Насколько вы со мной согласны в такой интерпретации текста Мариона?
5: Ну, это интересная интерпретация. Я просто, насколько понимаю, ведь смотрите, почему философы там задаются теми или иными вопросами, или что делает эти вопросы философскими, это ведь отсутствие очевидности. То есть мы живем в мире очевидностей, и, собственно, философия и рождается, когда люди отказываются от очевидности и начинают, вот, ну, этот известный тезис о рождении философии из удивления, но это не просто удивление, а это попытка ответить на вопросы, которые вроде бы не требуют ответа. Откуда мы знаем, что мы есть? Вот что нас заставляет быть уверенными в том, что мы действительно существуем. И вот Декарт, он вокруг этого, да, конечно, он говорит, что таким вот, да, и, собственно, вот, я так понимаю, вы тоже об этом говорили, да, таким основанием вот этого нашего утверждения о собственном бытии является мысль, да, мы можем в чем угодно сомневаться, но в самом факте мышления мы можем неверно мыслить, там, да, можем ошибаться, но в самом факте мышления мы не сомневаемся. Да, мы понимаем. И, соответственно, вот эта вот убежденность в том, что мы мыслим, она и является обоснованием нашего понимания того, что мы существуем. Вот. И, конечно, в этом смысле Августин про другое. Да, потому что для Августина вот таким утверждением бытия является, ну, не просто само бытие, все-таки тут бы я, может быть, уточнил, а Бог. Бог и любовь, которая и позволяет, вот Мирион там пытается сказать, что для Августина познать себя значит познать свою любовь. Вот он в эту сторону, так сказать, уводит Августина, вот видит развитие августиновской мысли здесь. Что я действительно люблю. Не в смысле, что мне нравится там, какая пища или там, какой цвет, а вот что действительно вот этот глубинный человек во мне, образ Божий, к чему он тянется. Вот. А тянется он, понятно, к тому, о чем Августин на первой странице исповеди говорит. Господи, ты создал нас для себя, не успокоится сердце наше, пока не найдет тебя. Вот Марион это все увязывает вот с этим, насколько я помню.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Но вот продолжая то, о чем вы только что сказали, получается, что по мысли Августина и комментирующего его Мариона, и, может быть, в принципе, для человека верующего, если мы говорим, что основанием вот этого, почему основанием бытия, ответом на вопрос, а почему я вообще есть, почему я знаю, верю и считаю, что я есть, является Бог, то Бог в этом смысле первичен по отношению к человеку, предшествует человеку. Мысль, которая для современного секулярного сознания, мягко говоря, требует какого-то обоснования. По-моему, даже вы как-то рассказывали в свое время очень давно, что участвовали в каком-то телевизионном шоу, где один из участников сказал так лозунгово, что Бог появляется только там, где появляется человек. Вот человек творит себе Бога. На что вы были вынуждены, видимо, ответить в том же лозунговом ключе, поскольку это телевизионная программа, что наоборот. Человек появляется только там, где появляется Бог. Вот это связанная проблематика?
5: Думаю, что да. Думаю, что связанная. Хотя, в общем, здесь, может быть, не так просто провести какую-то прямую параллель. Вот. Но думаю, что связанная. Здесь, конечно, просто здесь так, что называется, много разных аспектов, вот, поэтому не знаешь, за какой хвататься в первую очередь. Вот, но, конечно, можно связь провести, безусловно, здесь.
0: Я почему так за это ухватился и об этом решил подробнее поговорить? Вот я не случайно вспомнил эти слова Мариона об Августине, что там, где у Декарта «я мыслю, следовательно, существую», вот «я», мое сознание, у Августина «жизнь, данная Богом». Вот вы меня поправили, все-таки не жизнь, а именно Бог. Помните, вот у Честертона есть такие слова, очень точные, что задача там, богослова, апологета, человек, который говорит о вере, что, собственно говоря, он хочет от своего собеседника, если он веру защищает? Он хочет, чтобы собеседник, который сидит на стуле, вдруг осознал, что он есть, и обрадовался этому. То есть предполагается мысль, что мы очень редко этот вопрос себе задаем: а с чего вообще я верю, что я есть? Вот этот вопрос очень важный, он по мысли Честертона, и как я для себя понимаю, по мысли Мариона и Августина, ведет напрямую к религиозному размышлению. То есть, если человек, в принципе, задумается об этом факте, что я вообще-то есть, а мог бы не быть, то уже на горизонте маячит вопрос о Боге. Вот вы с этим согласны?
5: Ну, я согласен с тем, что это ведет к философским размышлениям, потому что вот мы уже начали сегодня говорить о том, как появляется, как рождается философия. Она вот и рождается через удивление, отрицание очевидностей и попытки ответить на вопрос, который, в общем-то, вне философского сознания просто не существует, а философское сознание, они, собственно, и формулируют. Да, философия с этого и начинается. Просто там, ну, если смотреть у греков, оно проходит разные стадии вот, интереса. Да? Но по большому счету вот эти вопросы, они составляют содержание, но все-таки философской мысли. И в этом смысле, мне кажется, они неизбежно приходят к религиозной, как бы мы сегодня сказали, религиозной проблематике, потому что все это упирается в вопрос Бога, существования Бога и так далее. Все, и творение, ну, собственно, вся и онтология, и гносеология, то есть учение о бытии, о познании, и аксиология, о ценностях, или этика, морали, все это так или иначе определяется вопросом о существовании Бога. То, что если Бог есть, это одно, ну и так далее, если нет, то другое. Вот, поэтому это, вот, философия не может эти вопросы обойти. Вот. Поэтому я бы все-таки видел вот именно в постановке вопроса скорее философскую составляющую. Она неизбежно связана будет с религиозной проблематикой. Но вот мы с вами говорили в прошлый раз о том, что ну, Господь, я не могу себе представить, что Господь открывается только философом. Да? Я допускаю, что есть глубоко религиозные, верующие и, может быть, святые люди, которые при этом ну, как-то проживают жизнь без сугубо философских вопрошаний и размышлений. Это, в этом смысле нет ценза. Ты не обязан быть философом, чтобы стать христианином. Вот это скорее это вот как раз-таки здесь и отличие мне как представляется вот общехристианского подхода, там, скажем, от античного, потому что вот Сократ бы, наверное, сказал, что обязан, чтобы хоть что-то понять. Хотя своя правда здесь тоже есть, и без каких-то размышлений ты не можешь ну, ответить на вот, безусловно, важные вопросы, которые нельзя себе не задавать. Но, в общем, тут много сложностей. Вот, можно и утонуть, и запутаться. Но все-таки мне кажется, что есть отличие. Вот, это, собственно, философское содержание. Но важнейшим, безусловно, является. Но оно особое, и оно не каждому все-таки по зубам, мне кажется.
0: Я вот тогда не могу вам не задать вопрос такой достаточно откровенный. Вы не раз сами признавались в программах, что и приход ваш к вере был очень связан с таким, с интеллектуальной стороной христианства. И в принципе, ваша вера в ней всегда был очень таким главенствующим такой элемент, очень важным был элемент интеллектуальный. При этом, да, мы вспоминали, вы говорили вот об этом знаменитом изречении Блеза Паскаля, что там, если бы он был еще более верующим, он бы верил как простая крестьянка. То есть он постулировал, что вот такая простая какая-то, народная, может быть, казалось бы, в чем-то наивная, но очень глубоко сердечная религиозность для него стоит выше такой умной философской веры, ну, философской, не исключающей религиозную веру, но такой вот веры интеллектуала. И вы это, эти слова вспоминали. А вот вы их со всей честностью к себе применяете? То есть вот в храме, видя примеры, не знаю, простой такой наивной религиозности наших русских бабушек, вы можете честно себе сказать, что считаете, что вот ее вера может оказаться больше, крепче, глубже вашей?
5: Ну, не подумайте, что я здесь пытаюсь как-то вилять, так сказать, хвостом, но я... Надо сначала разобраться с тем, а что имел в виду Паскаль под этой верой бретонской, по-моему, крестьянки. Надо, в общем, тут смотреть. И есть ли у него, кстати, однозначный там ответ в этих размышлениях. Вот. Бабушки тоже разные бывают.
0: Это точно.
5: Да, и у них... Вот те, условно говоря, там вот те бабушки или те платочки, которые спасли веру в советское время, вот мы, пришедшие в храм после вот, тысячелетия крещения Руси, празднования, уже их мало застали. Вот. Нередко сегодня те, кто сегодня бабушки и сегодня в храме, они, в общем, может быть, позже некоторых молодых в храме оказались. И там, я не знаю, есть ли какое-то понимание вот этой веры, какая она. Да, вот. Но я, естественно, допускаю вот, ну, как минимум так абстрактно, если не брать какую-то конкретную известную мне бабушку, я, безусловно, это допускаю. Но тут, опять же, говорю, здесь такая область уже сложно формулируемого, да, что, как, что имеется в виду. Но скорее... Вот если мы говорим о вере, которая мертва без дел, вот тут я легко допускаю, так сказать, безусловно.
0: Но мне кажется, что если мы в разговорах, в наших программах так или иначе доходим до области трудно формулируемого, значит, мы по Пастернаку где-то чуть-чуть дошли до самой сути. Потому что, наверное, действительно вера в самой своей глубине не поддается словесному выражению, а то, что поддается, мы в наших программах обсуждаем. Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера с нами и с вами был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня пятница, и мы завершаем наш цикл бесед, посвященных апостолам, поскольку уже послезавтра, 12 июля, День памяти апостолов Петра и Павла, вот все наши разговоры, они были приурочены к тому, чтобы максимально полно, осмысленно прожить этот день, этот праздник. И сегодня мы поговорим об апостолах-евангелистах, не обо всех. Об апостоле-евангелисте Иоанне у нас вчера уже был разговор. Ну, понятно, что каждый из них – это настолько неисчерпаемая личность космического масштаба, что цикл бесед можно посвящать буквально каждому апостолу, да, ну и, в общем, тома литературы написаны о них. Но у нас такой роскоши нет. Мы сегодня поговорим о трех из них, о трех евангелистах, которых называют загадочным словом синоптики. В нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, преподаватель библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клирик храма трех святителей на Кулишках. Отец Александр, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Почему апостола Иоанна называют апостолом любви, а евангелистов Матфея, Марка и Луку называют синоптиками?
2: Я думаю, что потому что действительно Евангелие от Матфея очень сложный текст. Про любовь все понятно, но это относится...
1: Про любовь все понятно.
2: Но, по крайней мере, в первом послании Иоанна там говорится, что Бог есть любовь. Это известное утверждение, поэтому он является таким маркером, с которым он идентифицирует четвертого евангелиста. Ну, а синоптиков называют потому, что слово синопсис означает взгляд, да, в одну точку. Вот, в ней действительно есть некая общность, и эта общность, она связана с тем, что евангелисты использовали предшествующий материал, каким-то образом с ним обращались. Я не знаю, надо ли сейчас говорить об этих подробностях, но все-таки в качестве некой затравки и вступления мне хотелось бы сказать, что наше представление о Евангелиях, и о синоптических Евангелиях, в том числе о единстве, они, с одной стороны, верны, а с другой стороны, не отражают их специфики, потому что все равно каждый из евангелистов, он имеет свое лицо. И зачастую мы воспринимаем Евангелие как некий сборник каких-то вот таких вот сюжетов, да, знаете, как картинок из детской Библии.
1: Bible вот, stories.
2: Да, вот, а не как на самом-то деле тексты, за которым стоят на самом-то деле не только в Евангелии от Иоанна, но и в синоптических Евангелиях очень серьезные идеи. И мне хотелось бы это сейчас проиллюстрировать на... эту необычность, да, на некоторых примерах. Начну с евангелиста Марка. Дело в том, что современная наука утверждает, что действительно это Евангелие, это почти 100% так, было написано первым, оно действительно самое короткое, последующие евангелисты уже как бы наращивали материал, включали, в частности, этическое учение Спасителя, его притчи, Нагорная проповедь. В Евангелии от Марка мы этого ничего не встретим, там действительно есть только сюжеты, но эти сюжеты, они тоже не случайны. И вот первое, о чем мне хотелось сказать, это то, что в связи с Евангелием от Марка, что его автор придает первостепенную роль случаям изгнания бесов. И сейчас увидим, почему. Вот первое событие, оно связано с исцелением у дома Петра, и здесь бесы говорят: «Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Пришел ты погубить нас, зная, кто ты, святый Божий». 1.24. Дальше. «Исцелил многих...» Это исцеление в синагоге. «Он исцелил многих больных различными недугами и многих бесов изгнал, и не позволял говорить им, что он Христос». 1.34. Следующий пример. «И духи нечистые, когда его видели, падали перед ним и кричали: „Ты Сын Божий“, и весьма строго требовал от них, чтобы не разглашали о нем». И, наконец, последнее, это связано с гадаринским бесноватым. «И закричал громким голосом: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заключаю тебя Богом, не мучь меня“». 5.7. То есть мы видим, что евангелиста Марка в каждом эпизоде избавления от одержимости бесноватые по-разному называют Иисуса Христа. И из этих обращений складывается целостная христология. Иисус Назарянин, Христос, Сын Божий, Сын Бога Всевышнего. То есть, в отличие от окружения Иисуса Христа, которое на протяжении долгого времени не способно было понять, да, кто же Он, осознать это, бесы тотчас понимали, кто перед Ним. А в последующих Евангелиях этот момент он так немножко стерт. А теперь Евангелие от Матфея. И вот некая специфика, и вот уже еще одна загадка. Мы знаем, что действительно это Евангелие достаточно строго

0: Приси, исполняйте и храните. И в то же время говорится о том, что нужно беречься учения фарисейского и саддукейского. То есть, на самом-то деле, это целая проблема этого Евангелия, которая ставит эти вместе непримиримые, казалось бы, вещи, где говорится о книжнике, который выносит из своей сокровищницы и старые, и новые, и в то же время горе вам, книжники и фарисеи. И согласовать это, наверное, до конца, по крайней мере, окончательного ответа на это не существует. И еще Евангелие от Луки, да, всем извечные притчи о человеке, пришедшем в полночь, 11 глава, Иисус говорит, что с Богом себя надо вести, подобно хозяину дома, который бесцеремонно стучится в дверь соседа, чтобы накормить полуночного путника. То есть дальше мы встречаем тоже такое сравнение, это 18 глава, где Иисус Христос уподобляет Бога неправедному судье, который решил заступиться за вдову, испугавшись, что она может ударить ему в глаз. В притче о блудном сыне отец устраивает пир для младшего сына за то, что он прокутил его имение с блудницами, а в притче о мытаре и фарисее Бог оправдывает не праведника, а грешника. И как бы мы ни привыкли к этим сюжетам, они не могут нас озадачивать и по сей день. И вот здесь тоже существует такой момент, когда мы можем говорить о целенаправленном намерении евангелиста Луки переосмыслить представление о Боге. То есть он показывает о том, что Бог совсем не такой, каким мы его себе хотим видеть. Он совершенно другой. Он не на стороне тех, да, с кем он должен быть. То есть я хочу сказать, что на самом-то деле на этих коротких примерах каждое Евангелие, оно несет еще свой, как бы сказали, месяц, свой посыл.
1: Как протоиерей Грифомин в свое время сказал, Господь не бюрократ.
0: Вот, да. И поэтому мы, конечно, когда мы говорим о Евангелиях, это не просто набор сюжетов, набор притч, которые нам кажутся такими простыми, легкими, все гораздо сложнее. И это, конечно, не предмет для, может быть, для радио, для каких-то более, да, другой формы общения, но и разговора, но в любом случае евангелисты – это непростые авторы. Вот, и за каждым из них стоит круг определенных идей, которые, конечно, требуют более предметного разговора.
1: Ну, в частности, вот это правило «у кого чего болит, тот о том и говорит», mm-hmm. оно же ведь, наверное, распространяется только в хорошем смысле, mm-hmm. да, в положительном, и на евангелистов. Апостол-евангелист Матфей, насколько помню, пишет свое Евангелие, создает этот текст в расчете в первую очередь на то, что его будут читать иудеи. Вот те самые, в частности, книжники, фарисеи, саддукеи, которые там часто упоминаются у него, и отсюда такое количество отсылок к ветхозаветному тексту. То есть ему принципиально важно показать, что Господь, Иисус Христос, это как раз реализация тех обещаний, которые Бог дает народу Израиля, и они зафиксированы в ветхозаветных текстах. Вот посмотрите, сказано вот так, вот оно исполнилось. Сказано вот здесь, вот оно исполнилось. Вот вам тут Вифлеем, Назарет, вот, значит, вот это вот все на нем исполняется. И другие пророчества, да, и он постоянно там самых разных пророков он там приводит в качестве гиперссылок, можно так сказать. И это, наверное, показатель, как это сказать, вот это его интенции поговорить с людьми своего племени, своего народа.
0: Своей аудитории. Да, конечно, это обращение прямо к аудитории. Мне хотелось бы как раз проиллюстрировать это простым примером. То, что является, наверное, да, самым главным в Евангелии, это нравственное учение Христа. Напомню, да, евангелист Марк как-то без него почему-то обходится. Это тоже отдельная интересная тема, но...
1: Расскажите. Это правда очень интересно. Почему у него нет следов Нагорной проповеди?
0: Вот, они есть, но их не очень много. Вот, и... И я просто еще один пример приведу, а может быть и два. Значит, первый пример, который я хотел привести на самом-то деле, да, это связано с описанием крещения. Казалось бы, крещение – простое событие, вот всем нам известное, хорошо понятное.
1: Тем... Когда вы говорите, казалось бы, ну что там, не любовь, но тут все понятно. Крещение – такое простое событие, я вот, так про себя,
0: ёлки. Вот,

0: Да. А вот смотрите, в Евангелии от Марка, как раз, почему я говорю, что на первое, говорится о том, что Христос приходит на Иордан, происходит отверстие неба, сходит Святой Дух, и глаз с неба, ты, Сын мой возлюбленный, и при этом не указано, что кто-либо слышал это, кроме самого Иисус Христа. То есть Иоанн Креститель тоже ничего не увидел в этот момент и не узнал. И он, эта тайна как бы с Христа она сохраняется на протяжении всего последующего текста. Дальше Евангелие от Матфея. Мы помним, еще до крещения Иисус Христос опознан. То есть, по собственному, смысл крещения, оно таким образом теряется. Ведь еще до этого Иоанн Креститель говорит – да, что ты должен от меня крестить, да, то есть он понимает, кто перед ним, вот, и отводит себе вторую роль. А в Евангелии от Луки Иоанн Креститель вообще не упомянут, его там нет, просто говорится о том, что Христос, как и все люди, приходит, крестится и уходит. А в Евангелии от Иоанна, замечу, о крещении ничего не говорится. А на него и ссылки, но само крещение, да, не описано. То есть мы видим, что даже к этому событию, к заглавному событию евангельской истории, все евангелисты подходят по-разному. И это требует, конечно, более... Вот как мы встретимся о крещении, я вам расскажу, почему это так. Вот, это не наша сегодняшняя тема, но... То есть есть некоторый, да, свой круг идей, которые пытается каждый из евангелистов донести. И второй пример, который привести, это, сказать, Западе блаженство, да. В Евангелии от Матфея мы знаем блажен нищий духом, блажен не плачущий, кроткий, алчущий, чистые сердца, миротворцы. Вот, а в Евангелии от Луки всего четыре заповеди блаженства. А вот, притом, я их прочитаю, блаженные нищие, там нет слова «духом» в оригинальном греческом тексте, блаженные алчащие ныне, блаженные плачущие ныне, и блаженны, когда будут вас ненавидеть, вас люди будут отлучать вас и поносить вас. То есть, если в Евангелии от Матфея блаженство скорее уходит в безвременье, да, это нищие духом, алчащие, жаждущие правды, они будут насыщены, помилованы, увидят Бога, то в Евангелии от Луки они относятся к настоящему времени, ныне, да, и они, собственно, не требуют каких-то особых духовных усилий, не последующего преуспения. Блажение нищие, блажение алчащие, блажение плачущие. То есть в них нет цели, вектора. Лука убирает из них религиозное содержание. Они целиком и полностью сосредоточены на социальной обездольности. И вот мы тоже видим, это как бы разный, да, текст, как бы оно, который обращен к разной аудитории. В Евангелии от Матфея это действительно иудейская аудитория, да, это как бы вот момент на такой духовности, а в Евангелии от Луки социальная тема, она тоже является одной из главных, и поэтому что-то меняется. Да, обо всех отличиях, наверное, сейчас нет смысла говорить, но, по крайней мере, мы видим, что, и это очень важно, да, как разное событие, оно может быть описано по-разному совершенно, вот, даже их участниками, так и здесь евангельская история, она как бы высвечивается вот с разных сторон, с разных граней. Да, кто-то видит это так, кто-то видит так, кто-то выделяет одно, кто-то выделяет другое. И для нас это человеческое участие, которое вдохновлено, несомненно, Святым Духом, оно тоже, мне кажется, представляется интересным, играет первостепенную роль.
1: Да, действительно, как свидетельские показания. Вот эти синоптические Евангелия, разные люди, каждый заметил что-то свое, что срезонировало именно в его сердце, в его сознании с учетом того бэкграунда и жизненного опыта, который он имел. Ну, давайте поговорим, а кто эти люди. Из всех четырех евангелистов у нас половина входили в круг 12 апостолов, учеников Христа, и двое туда не входили, правильно?
0: Угу.
1: Не входили апостол-евангелист Лука и, собственно говоря, Марк. Угу. Хотя они и соприкасались с учениками Христовыми, вот, но не были среди 12 апостолов.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Говорим сегодня об апостолах Матфея, Марке и Луке. Отец Александр, кто из них видел Христа во время его земной проповеди?
0: Ну, несомненно, из трех евангелистов два это наверняка видели, притом первый сам указывает этот момент. Ну, евангелист Матфей тоже, естественно, да, поскольку он входит в круг 12 апостолов, но мне хотелось бы опять начать с Евангелия от Марка. Евангелие от Марка практически целиком вошло в последующие Евангелия от Матфея, от Луки, и, то есть несколько только эпизодов не попало туда, и интересно, вот есть один из эпизодов, да, который, наверное, все помнят, это о том, что за арестованным Христом идет юноша, который прикрыт наспех одеялом, и которого пытаются арестовать, но он сбрасывает одеяло и бежит. Понятно, что это вот такой вот, это подпись, как художник в конце подписывает картину, так евангелист Марк включает этот эпизод. Мы знаем, что в доме евангелиста Марка, вернее, его матери, собиралась ранняя церковь, туда приходит апостол Петр, который чудесным образом избавлен от казни. Это 12 глава книги Деяний.
1: Когда ангел его выводит.
0: Да, выводит ангел. И действительно, как бы это было, по-видимому, в этом доме же происходила и тайная вечеря, по крайней мере, на этот счет существует устойчивое предание. И вот на самом-то деле это тоже такой показательный эпизод, потому что, ну, мы понимаем, что вот, рассказать о том, что ты голышом бежал по Иерусалиму даже в ночное время, который был все равно переполнен людьми, как-то, ну, наверное, не очень, не то что прилично, да, но подходяще. А тем не менее, евангелист Марк это делает. Он не стесняется об этом рассказать, не стесняется представить себя, становиться вот в таком, может быть, виде для того, чтобы действительно сделать себя таким образом участником евангельской истории.
1: И причем ведь он прислуживал, скорее всего, во время тайной вечери, там, помогал как-то матери, да, принимать гостей.
0: Да.
1: Мог бы об этом упомянуть,
0: да.
1: Но об этом он не упоминает, нет. А вот о том, как он...
0: Ну, потому что действительно это отличительный эпизод, да, действительно он, по-моему, наспех, так сказать, может быть, он уже спал в какой-то момент, когда Христос с учениками выходил из дома, и любопытство, которое им двигало, оно привело к тому, что он просто наспех закутался в одеяло, да, и пошел следить за тем, куда они пошли. И вот кончилось все таким моментом. Тем самым, да, он указывает себя как на свидетеля ареста. Вот именно это очень важно, потому что таким образом он становится неким таким соучастником всего того, что происходит, соучастником и Гефсиманского борения, о котором он рассказывает, и других событий. То есть для него на самом-то деле тема страстей Христовых, она тоже является ведущей. И вот можно ставить себя куда угодно, да, но вот он вставляет себя, наверное, в самый драматический эпизод евангельской истории, когда Христа уже берут под стражу и ведут в дом первосвященника для суда. Что касается Евангелия от Матфея, то оно тоже, конечно, действительно очень специфично отражает такой действительно иудейский подход, в нем более 60 цитат из Ветхого Завета. То есть это Евангелие, которое рассчитано действительно на читателя, который знает ветхозаветную традицию, который знаком с пророчеством. И даже существует такая устойчивая теория, что Евангелие от Матфея, оно строится как пятикнижие. Ну, то есть есть пять очень важных отрывков в Евангелии. Это Нагорная проповедь, это повествование о 10 чудесах. 8-9 глава – это 10 глава обращения к апостолам, это 13 глава 7 притч о Царстве Небесном, и есть еще 23 глава, или там, можно сказать, 24-25, это эсхатологическая беседа. То есть, на самом-то деле, евангелисту от Евангелия Матфея свойственна композиционность, он компонует Да, то есть вот отдельные какие-то слова Христа вот в такие блоки, да, а при том даже, может быть, не всегда обращая на некие-то временные расхождения, потому что в 10 главе мы читаем наставление, которое Христос обращает уже к апостолам в конце служения, а вначале они вряд ли могли быть сказаны, потому что речь идет о будущих гонениях, о притеснениях, которых пока еще тогда не могло быть, но это не важно. Важно, что вот он, так сказать, композиционно располагает свои тексты, вот, и, конечно, для него имеет значение тоже ряд тем, и нравственные наставления, и тема Царства Небесного, и тема конца мира, и последних времен для него играет первостепенную роль, потому что есть вот эти притчи о страшном суде, о десяти девах, о талантах, да, которые мы знаем, то они есть только в Евангелии от Матфея. И действительно, мы понимаем, что есть некая эволюция человека, который вот был призван Христом, был мытарем, и это его такая грамотность, но все-таки деньги он должен был исправно считать, она привела к тому, что ученость некоторая все-таки, она привела к тому, что он составил вот такое Евангелие, действительно добавив большую часть блок по учению Христа, которых не было в Евангелии от Марка. И Евангелие от Луки, я уже говорил об этом, оно тоже имеет свою концепцию, которая связана с продолжением книги «Деяний». И в этом Евангелии, скажем так, не последнюю роль играют 70 учеников Христа, о которых мы говорили, уже упоминали в предыдущей передаче. Евангелист Лука хочет показать, будучи учеником апостола Павла, что апостол Павел, как мы знаем, не был непосредственным свидетелем Христа. Хочет показать, что и в окружении Христа были люди, которые не входили в круг 12, да, но тем не менее они были учениками, они были его слушателями, он послал их на проповедь, и тем самым он хочет прокнуть, что вот Павел, да, тоже может называться апостолом, потому что мы знаем, что мы говорим апостол Павел, это привычно, но самому Павлу приходилось с большим трудом отстаивать это право называть себя апостолом, это посвящено не одно послание, и вот евангелист Лука, он не в последнюю очередь хочет показать, что действительно дело Христа продолжали не только 12, но и другие ученики, последователи сыграли здесь очень значительную и существенную роль.
1: Давайте к личностям обратимся. Вот апостол-евангелист Лука, на котором сейчас, да, мы как раз остановились. Правда ли, что он врач? Правда ли, что он иконописец? И что ему принадлежит чуть ли не одна из первых икон образов Пресвятой Богородицы?
0: Ну, то, что он врач, это несомненно, потому что в конце, в 4 главе послания Колосина апостол Павел говорит: «Лука, врач возлюбленный», и действительно есть такая точка зрения, подтверждается, что очень часто он использует некие такие медицинские термины, говоря каких-то, давай диагнозы какие-то, да, там, дизентерия, там, или, например, где тогда говорится о вхождении верблюда в игольное ушко, он упоминает не швейную иглу, а медицинскую иглу. То есть, по-видимому, это был человек действительно с медицинским образованием, но у него была еще целая масса несомненных достоинств. Вот. И в то же время он, вот, ну, как бы, он был очень замечательным историком. Да? Был очень... И он излагает Евангелие именно как часть всемирной истории. Поэтому у него появляются вначале там и римские императоры, и прокураторы, и все прочее. То есть это очень важно, что он хочет показать своей аудитории, что это не просто какое-то периферийное событие, которое произошло где-то на задворках, а что это часть истории Рима. То есть он как бы постепенно подготавливает все то, что происходит впоследствии, когда уже спустя столетия Рим, да, принял христианство, и в этом, несомненно, не последнюю роль сыграл и евангелист Лука, который не был, наверное, иконописцем, как бы нам этого не хотелось, вот, но...
1: Ну, это благочестивое предание, скажем так.
0: Это, да, которому приписывается не один десяток икон, да, наверное, самых разных, написанных в самое разное время, не имеющих, или, то есть, ну, конечно, все не являются изображением Богородицы, но по стилю, да, не совпадающие между собой, но действительно, и в этом, кстати говоря, похоже очень два последних Евангелия. Они уделяют Богородице много места. Это и в Евангелии от Луки события Благовещения, Рождества Христова, и встреча Марии Елисаветы. То есть вот действительно евангелист Лука. Ну и как бы сам евангелист Лука, возможно, действительно общался с Богородицей, поскольку он говорит о том, что она слагала какие-то слова, да, которые
1: сердце
0: слышала
1: в сердце своем,
0: да. То есть, конечно, понятно, что это указание на возможность общения, да, на свидетельство очевидца. Но вот, конечно, у него еще есть много всего, но в том числе и действительно это Евангелие начинается с такой истории, которая нам говорит о том, что не просто Богородица в нем участвует, но о том, что она была связана с семьей Захарии или Советы. То есть, опять же, мы попадаем в некий семейный круг. То есть это Евангелие начинается с такой семейной истории, не просто с истории детства, да, а определенного семейного круга, который Господь избирает для того, чтобы вот таким необычным образом войти в этот мир.
1: Действительно, тут рука историка чувствуется. Если, скажем, Евангелие от Марка – это такое с места в карьер, да, Евангелие от Иоанна – это лирическое такое богословие, если можно так выразиться, то апостол-евангелист Лука – это человек, который отматывает максимально, насколько это возможно, на линейке времени, в предысторию Рождества Христова, показывая нам, ну, вот разве что Рождество Христова Богородицу он еще не показал. Это, о нем мы знаем из протоевангелия Иакова. А так вот, и Захария Елизавета, и Божья Матери, как она к Елизавете идет, и как младенец в чреве у Елизаветы сыграл. Вот это такие трогательные подробности, которые вообще-то действительно показывают связь людей друг с другом, связь всех со всеми. И для него вот эта семейственность истории важна, и личность Божьей Матери важна, из чего, наверное, есть основание сделать вывод о его знакомстве с Пресвятой Богородицей и о том, что она сама что-то поведала ему, откуда бы он это узнал, не от апостола ж Павла.
0: Конечно, да, но для него главная идея, вот я уже говорил, да, о крещении рассказывал, и мы вспомнили, да, что в Евангелии от Матфея Иоанн Креститель узнает Христа еще до крещения, понимая, кто перед ним, а в Евангелии от Луки его нет. Почему его нет? А потому что в Евангелии от Луки Иоанн Креститель опознает Христа, еще будучи в чреве матери.
1: Как вот. Интересно.
0: И он уже его узнал, понимаете? Вот для него это важно. И все. И поэтому как бы само крещение для него уже носит практически проходной характер. Христос просто приходит, крестится и уходит, как все.
1: Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сегодня об апостолах, евангелистах, о тех, которых мы называем синоптиками. К прогнозу погоды это не имеет никакого отношения, имеет отношение к слову синопсис, обращающему наше внимание на содержательную часть истории, определенный угол зрения обозначающий. И сейчас буквально на пару минут прервемся, продолжим разговор. У нас еще апостол-евангелист Марк и Матфей. И тоже масса вопросов, которые возникают в связи с этими выдающимися личностями.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
4: Сегодня, 10 июля, слушайте фрагменты повести Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник» и фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель библеистики Свято-Тихоновского университета. У нас сегодня завершающая, ну или даже не могу сказать, что завершающая, потому что завершающая, значит, мы исчерпали тему. А тему у нас, какую ни возьми, они все неисчерпаемы. Правда, отец Александр?
2: Конечно.
1: Вот мы об апостолах-евангелистах сегодня говорим, о евангелистах-синоптиках. Матфея, Марке и Луке, о людях, которые... То есть есть еще апостол-евангелист Иоанн, его называют апостолом любви. Он у нас отдельно стоит. А вот эти три евангелиста, они на содержательной части земной жизни Христа внимание наше концентрируют. Вот отсюда, собственно, их такое прозвище, да, что вот они синоптики. И что касается не раз уже сегодня упомянутого апостола Марка, мы действительно видим его молодым человеком, который лично знаком со Христом. Скорее всего, он, наверное, даже моложе апостола Иоанна Богослова, да?
2: Конечно, да. Вы знаете, в книге «Деяний» есть эпизод, тоже очень показательный, когда апостолы Варнава и Павел собираются уже в второе миссионерское путешествие идти, то они с ними... Не то, что распри, там вот прям такой, на самом деле, ожесточенный спор возникает относительно Марка. Дело в том, что Марк был племянником Варнавы, и Варнава избрал его своим спутником, помощником в первом путешествии, но когда они уже решили из родины Варнавы, да, из Кипра, перейти на материк, а это было довольно опасным путешествием, то Марк не захотел идти и покинул апостолов, оставив их одних. И вот и как раз здесь святитель Иоанн Златоуст говорит: «Мальчик заходил к маме».
1: Как трогательно.
2: Да, поэтому, но вот здесь произошло как раз уже во втором путешествии, да, разошлись пути, и за Марка как раз Варнава пошел с Марком, а...
1: Нет, пускай же ребенка одного, да?
2: Да, Павел взял себе Силу в помощники и отправился с ним.
1: Сила – это имя тоже одного.
2: Силуан, да.
1: Силуан, да. Что еще нам известно о личности апостола Марка? Кроме того, что племянник его Варнава, кроме того, что он юный, что и нуждается в сопровождении, лишь бы с ребенком ничего не случилось. Ну и в Евангелии, конечно, тоже очень трогательно, вот он о себе упоминает, как о мальчике, завернутом в одеяло.
2: Ну, на самом-то деле, мы понимаем, что если Евангелие от Марка было первым, то он является родоначальником самого жанра Евангелия. То есть, как бы, то, что мы называем Евангелие, придумал он. Да? И как бы заимствование, следы его Евангелия не только есть у Матфея и Луки, что самое очевидное, и не вызывать никаких сомнений, но и Евангелие от Иоанна тоже на самом-то деле – есть какие-то определенные фразы, которые, очевидно, были заимствованы из Евангелия от Марка. Поэтому, конечно, это, наверное, самое важное. То есть он как бы придумал этот жанр. Да? Он как бы вот написал первое Евангелие, его создал, другие уже использовали этот мотив для того, чтобы, как я уже говорил, наращивать материал. И... Конечно, как бы, это Евангелие, оно отражает как бы круг его интересов, и есть две главные темы этого Евангелия – это чудеса, прежде всего, случай экзорцизма, и страдания. То есть одно Марк представляет другому. С одной стороны, мы имеем как бы лицо человека, который совершает множество чудес, который показывает, да, всю свою силу, всю свои возможности, все свое могущество. А с другой стороны, на другом полюсе, это человек, который принимает страдания, который обрекает себя добровольно, который знает, что его ждет. И вот, по сути, задача евангелиста Марка – это не столько вот, рассказать как раз, да, там есть, конечно, и притчи, и нравственные поучения, сколько вот примирить одно с другим, да, нам, потому что это действительно трудно увязывается.
1: В смысле, да, творение чудес и вот такую
2: Да, и добровольную смерть.
1: Казнь.
2: Да, да. Как это можно соединить? Ведь есть такое выражение, что Евангелие – это история страстей, а она написана наиболее полно и подробно всеми евангелистами, занимая там достаточно много места, с неким видением. И действительно, это есть некое видение. Вот как могло бы, что человек, который вот был, да, избранником Божьим, который, очевидно, да, нес благую весть, который собирал вокруг себя огромные толпы людей, тем не менее, был отвергнут и распят.
1: Стадионы по нынешним
2: меркам. Да, да. Вот, что? И вот цель Евангелия от Марка – это вот именно такая, да, понять страсти, как это могло быть. На самом-то деле весь Новый Завет, он, по сути, является поиском этого ответа. Почему этот человек умер на кресте? Ведь Христос воскрес, значит, смерть над ним не властна, он через нее перешагнул. Спрашивается, а зачем же он страдал? Зачем он мучился? Для чего все это было нужно? И каждый текст, или большинство текстов Нового Завета, так или иначе пытаются ответить на этот вопрос, каждый по-своему. Каждое послание апостола Павла на это отвечает, и каждое Евангелие тоже на это отвечает по-своему. Да, вот, начиная от Евангелия от Марка и заканчивая Евангелием от Иоанна, который все действительно облекает в какие-то совершенно богословские формы. И вот Евангелие от Марка, оно пытается как раз открыть эту тайну, тайну страданий Христа и тайну личности Христа, да, как получилось, что вот эта загадочная личность, которая до конца даже не понята апостолами, да, пошла на эту смерть.
1: Как он отвечает на этот вопрос?
2: Ну, не сказать, что здесь есть какой-то вот, да, такой односложный ответ, понимаете, как в учебнике сравнительного догматического богословия. Он, вот весь его рассказ, да, он, по сути, является этим ответом, и этот ответ, он просто многогранен, да, здесь много входящих в этом уравнении для того, чтобы найти этот ответ. Это и это многогранность, это сама личность этого человека, да, в какие-то моменты мы отмечали, то есть вот то, что к этому приводит, да, с одной стороны, те моменты, которые связаны с служением, неприятие семьи, непринятие со стороны учителей израильской и религиозной элиты, с другой стороны, огромная популярность, провозглашение приближения Царствия Божия, то есть момент, который связан с ожиданием конца мира. И другие моменты, то есть вот, но здесь, конечно, главный является принцип долженствования, потому что так должно быть, да, сам Иисус Христос знает, что это должно происходить, что для искупления, да, как говорит, на Тайной вечере Христос говорит, что я отдаю свою жизнь, да, для спасения людей, для прощения грехов, и вот необходима эта смерть, необходима эта жертва, необходимо это пролитие крови, без которого прощение оказывается невозможным. И вот тема спасения именно таким образом, необычным, которого Бог избирает сам для себя, ведь можно было по-другому каким-то образом, да, все это дело разрулить, но оказывается, других путей даже...
1: Можно было полмира отправить,
2: да,
1: на Голгофу,
2: для
1: но вместо полмира,
2: да,
1: он сам туда идет.
2: Для Бога, оказывается,
1: да,
2: только предречен, вот он для себя выбирает этот путь и идет им до конца.
1: Угу. Чтобы там не оказались другие. А почему для апостола-евангелиста Марка так важна вот эта тема экзорцизма, о чем вы с самого начала уже, да, сказали,
2: но
1: в нашем разговоре?
2: Это опять же показывает его власть. Над этими силами, да, власть, что эти силы, и вот они как раз тоже как бы противостоят, потому что то, что бес сразу знает, кто перед ним, и мы даже видим развернутую эту христологию, да, это на самом-то деле желание взять верх. То есть, с одной стороны, желание взять верх, потому что знание имени другого – это, согласно иудейским представлениям, да, если ты знаешь как бы и тайное имя, ты как бы имеешь некую власть. Но главное, мне кажется, это то, что бесы, которые отступают, они, провозглашая эти имена, тем самым как бы показывают, что они бессильны. То есть перед ними Сын Божий, перед ними Сын Всевышнего, да, или Христос, и они уже ничего здесь не могут сделать. Они вынуждены на попятную, да, они вынуждены отступить, потому что вот у этого человека есть та власть, да, перед которой они бессильны. И опять же, это вот этот контраст между, да, всесилием Христа, между его властью и последующей Голгофой.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Александр Прокопчук, клирик Храма Трех Святителей на Кулишках, преподаватель библеистики Свято-Тихоновского университета, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Александр, апостол и евангелист Матфей, входивший в число 12 учеников Христа, бывший мытарь, собственно, человек из среды иудеев, и для них свое Евангелие и пишущий. Что мы знаем о нем? Что мы знаем о той перемене ума, да, метаное, которая с ним случилась благодаря встрече с Христом?
2: Ну, конечно, он полностью изменился, да, и его призвание, оно выделяется особенным образом, когда он, видя тех, кто сопровождает Христа, оставляет все, и не возникает никакой внутренней борьбы, да, он, Христос призывает его, и здесь показателен эпизод, который в Евангелии рассказывается сразу после этого, когда он приглашает Спасителя и его учеников в свой дом, в который наполняют такие же мытари, как и он.
1: То есть, мытарь, сборщик податей, человек, который, ну, налоговая полиция, даже коллектор, наверное, лучше сказать, да, который ходит, выколачивает просто деньги
2: потому что
1: своих...
2: никакого налогового законодательства, конечно, по ту пору не существовало, вот, и это давало повод для различных злоупотреблений. Кроме того, он ведь собирал налоги для оккупационных властей.
1: То есть, да, он иудей, а собирает для римлян, нанялся к римлянам и со своих же.
2: Может быть, он как раз для Ирода Антипа собирал деньги, вот, но в любом случае, конечно, это должность, которая всегда вызывала презрение у людей, и, конечно, на них смотрели как на предателей, как на изменников. И вот эти же люди, он приглашает их к себе в дом, и они возлежат в его доме, и это вызывает непонимание у книжников, фарисеев, которые начинают упрекать Христа, как это он за одним столом, да, возлежит с теми, кто является явными грешниками. И Христос берет их под свою защиту, что он пришел призвать не праведников, но грешников на покаяние. И поэтому вот это, то есть мы видим, что этот рассказ, он не ограничивается призванием, как и в случае Петра, Андрея, Иоанна, Якова, есть еще последующий рассказ, как они приходят, да, приходят в синагогу, потом приходят в дом Петра, исцеляют его тещу. Также здесь этот рассказ, он не ограничивается тем, что просто призвал и пошел. Нет. Действительно, этот эпизод, он нам дает столь желанную характеристику апостола Матфея. Он за собой хочет привести других. Да, они не видели Христа, он дает ему такую возможность общения. И, конечно, сам факт такого общения и этот контраст, он показывает на самом-то деле, почему эти люди тянулись, тяготили ко Христу. Потому что в глазах религиозной элиты, те, кто считал себя несомненными, да, близкими к Богу людьми, вот, это люди были пропащие. Да, как вот в притче о мытаре фарисеев, фарисеи как бы на мытаря смотрят, как на человека, гибель которого не вызывает у него никаких сомнений, в то время как в своем спасении он абсолютно уверен. И вот так же и здесь, и вдруг для этих людей спасение открыто оказывается. Вот этот человек, на стороне которого Бог, что свидетельствует многочисленными чудесами, вот, он открывает для них возможность войти в объятия Бога. И, конечно, это вот переворот, и мы видим, что евангелист Матфей, он действительно зовет за собой других, то есть он открывает эту возможность для других, что и отражает, в принципе, его Евангелие. Он тоже хочет рассказать, да, для других, открыть для аудитории жизнь Христа, его учение, которое он там довольно подробно излагает.
1: А ведь действительно, Евангелие от Матфея очень круто отражает вот эту веру Бога в человека.
2: Да, веру в Бога в человека, и, с одной стороны, да, и как бы не случайно говорится, будьте совершенны, как Отец вас совершенно небесный, да, вот, но, по крайней мере, оно как бы раскрывает перед человеком эту возможность. Мы уже упоминали слова Нагорной проповеди, да, праведность ваша должна превзойти праведность книжников и фарисеев, то есть на самом-то деле это возможность некой альтернативы. Да, то есть была вот альтернатива для тех людей, которые считали себя единственными гарантами, да, тем, кто могут обеспечить путь Богу. Но здесь как бы возникают другие люди, которые им в нравственном отношении не уступают, и да, которые являются наследниками тоже Ветхого Завета, что подчеркивается Евангелием, и в то же время предлагают вот какой-то свой путь спасения, который связан с верой в Иисуса Христа.
1: У Достоевского в «Братьях Карамазовых», у него же Алёша Карамазов, угу, там такой абсолютно уникальный герой, но у него, угу, все герои уникальны, угу, это понятно. Но Алёша Карамазов имел вот это дивное свойство, он был сам ранний человеколюбец, как о нем, угу, говорит Достоевский, и он имел вот это свойство располагать к себе людей, но не с какой-либо целью, не манипулятивным образом, а кто бы рядом с ним ни оказался, начинал к нему тянуться. И если бы он оказался без гроша в кармане в незнакомом городе, то уже там через полчаса он был бы накормлен, одет, обут, обогрет, и ему бы было где ночевать, и люди, принявшие его, посчитали бы даже это за честь для себя. Почему? Потому что Алёша Карамазов на каждого человека смотрел не с позиции предубеждения, осуждения или «а, ну мне про тебя все понятно», «а, ну...» То есть он ни на кого не навешивал ярлыков. Он на каждого человека смотрел с позиции «чем я могу для тебя помочь?», «что я могу для тебя сделать?», «как могу тебя выслушать?», «как могу принять участие в твоей жизни?». Он готов был в жизнь каждого человека войти помощником. Вот в этом уподобляясь, по сути, Христу. И, может быть, поэтому действительно люди, отчаявшиеся, видят во Христе для себя надежду. На них все поставили крест, а Христос говорит: «А ты мне дорог. А ты мне дорог так, как мне недорог вообще. То есть ты самый дорогой для меня человек в этом мире».
2: Ну, то же самое, да, можно сказать, о князе Мышкине в романе «Идиот», в принципе. Но я думаю, да, что, конечно, в Евангелии появляются притчи и у Матфея, и у Луки о овце, которая потрачена, для которой, по слуху, оставляют все стадо, 99, да, которых не нужно искать.
1: Но с которым, кстати, тоже ничего не случилось. С этим, да, это стадо в порядке, да, но я пойду и найду ту,
2: да,
1: которая,
2: ну, то есть,
1: пропала.
2: Конечно, это обращение к человеку, да, собственно говоря, ведь Христос мог и не ходить никуда, он мог в Капернауме остановиться, люди приходили бы к нему, но он, тем не менее...
1: Денег бы приносили много.
2: Тем не менее, да, он, вот это призвание апостолов, которое описывается, когда он покидает Капернаум, они выходят его искать, и вдруг он говорит, они не взяли с собой, да, ни сменное белье, ни зубные щетки, пойдемте в другие селения. Вот, и они вынуждены, они их там ждут, говорят, нас ждут, да-да, домой, нет, говорит, пойдем. И они идут. Вот, и вот эта перемена, да, когда вот выходит именно Христос и выходит к человеку, он сам обходит эти селения, и чтобы те люди, которые не могут к нему прийти, чтобы он дошел до них сам. В этом как бы смысл. Он не в смысле того, чтобы нужно распространять какое-то свое учение, да, или набирать популярность, а именно в том, что люди должны действительно убедиться в том, что к нему приблизилось Царство Небесное, то есть приблизился Бог в лице этого человека, который, очевидно, его олицетворяет, да, как вот после воскрешение сына Наинской вдовы, люди говорят, великий пророк послал между нами, и Бог посетил народ свой. То есть вот Бог посетил нас в лице этого человека. Вот пока его этого не увидишь, ты этого не поймешь. И действительно, евангелист Матфей, он во многом тоже говорит об этом, что Бог нас посетил.
1: Так он свидетель. Он от них же первый есть я, свидетель.
2: Ну,
1: кто?
2: Да.
1: Я был изгоем, но пришел Бог, для которого я оказался нужен,
2: да,
1: которому
2: да.
1: я оказался дорог. Это же...
2: И эта тема, она тоже неоднократно поднимается. Да? Вот это вот призвание нищеты, человеческой ограниченности, которая да, для Бога не только не является препятствием, но, наоборот, является условием, да, для того, чтобы стать ближе к Богу.
1: Почему у евангелиста Матфея настолько подробно, гораздо подробнее, чем у Луки, приведена Нагорная проповедь? Почему для него это настолько вот прям важный такой пункт?
2: Ну, дело в том, что в Евангелии от Луки Нагорная проповедь, она не концентрируется ни в одной главе, а она распределена или разбросана с 6 по 16 главу, то есть в ряде мест. Кроме того, ряд мест, они для аудитории евангелист Луки, по-видимому, уже не играли такой роли, то есть тема закона сказана древним, а я говорю вам, то есть для языческой аудитории, конечно, эти слова были бы...
1: Может, а он писал очень... для эллинов.
2: Да, для эллинов, для язычников. Вот. Для евангелиста Матфея действительно эти слова имели первостепенное значение, я пришел не нарушить закон, а исполнить. Вот. И... Ну, как бы это связано, очевидно, вот с той средой, да, в том числе и средой книжников, которую я упоминал, поэтому книжники упоминаются в этом Евангелии не только с отрицательной, но и с положительной черты, и вот эта вот книжность, она действительно фигурирует, просвечивает в его Евангелии, которая, она не сводится просто к отдельным цитатам, да, и к их использованию, но и вот к практической составляющей, к жизни, да, что должна представлять собой... То есть он ставит перед собой задачу показать, что действительно как бы Евангелие по своей нравственной высоте, оно превосходит все то, что было до этого, даже праведность книжников и фарисеев.
1: И возможности человека тоже превосходит.
2: Да, да, да, потому что он должен быть совершенным, что как совершенный Отец Небесный, что для него, конечно, недостижимо. Это планка, которая занесена на необычайную высоту. И вот, конечно, это вот в этой ситуации, в ситуации, еще раз сказать, некой оппозиции, которая была в Иерусалиме по отношению к официальной, да, существующей религии, к иудаизму, вот апостол, евангелист Матфей, он как раз как бы не отрицая этого прошлого, хочет показать, что наследниками этого прошлого является христианская церковь.
1: Слушайте, а я вот у вас не спросила, но вы обмолвились, и прям стало очень интересно. А почему апостола Марка, апостола евангелиста Марка, Нагорная проповедь вот так впрямую не упоминается? Каким образом она присутствует?
2: Нет, она присутствует в нескольких цитат там о соли, еще каких-то моментах, а она существует в Евангелии от Марка, там две или три ссылочки есть, параллельных места, вот, которые приводятся в другом контексте, но вот в том виде, которым для нас является привычным, да, заповеди блаженства и еще какие-то слова там о любви, любви, любви к врагам, вот, в Евангелии от Марка нет, потому что он, у него немножко другая христология, он, как я сказал, преследовал немножко другие цели, он пока еще как бы себе эту, вот эту задачу, он ни в таком случае, да, не отрицает никакого учительства за Христом, действительно, Христос выступает в этом Евангелии как учитель, вот, но он сосредотачивает свой рассказ на чудесах, прежде всего.
1: Ну, он самый молодой евангелист, он первопроходец, его Евангелие при этом самое короткое.
2: Да.
1: Это замечательная история митрополита Суржского Антония, как он... Ну, и что-то все про это, Евангелие, сядь, прочитай, ладно, так и быть. Да. Это когда он еще неверующий человек, да, вот молодой. Так и быть, ладно, сейчас... прочитаю, чтобы не пилили меня больше, и думаю, дай-ка, ладно, чтобы времени не тратить, выберу какой тут... Их четыре, выберу самое короткое. И выбирает самое короткое, это Евангелие от Марка, и как он описывает, я его открыл и пропал. Потому что я понял, все, что здесь написано, это чистая правда. И тот, о ком здесь написано, стоит рядом со мной.
2: Да, действительно, потому что если бы он был Евангелие от Матфея, он как бы начал, Авраам родился, как это был Якова, как часто бывает, люди не понимают ничего, закрывают и считают, что в этом тексте никогда не разберется.
1: Да, друзья, если...
2: повезло.
1: Да, если вы столкнулись с такой сложностью, открывайте Евангелие от Марка, читайте 16 глав, стремительное, просто ракетоподобное Евангелие, несущее на небо. Вот, спасибо вам, отец Александр, за этот разговор, и надеюсь, что вы у нас не последний раз, уж больно с вами интересно обсуждать такие сложные, казалось бы, вопросы, но благодаря вам они становятся гораздо понятнее.
2: Спасибо.
1: Протоиерей Александр Прокопчук, клирик Храма Трех Святителей на Кулишках, преподаватель библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был в нашей студии. Ну и мы сегодня ставим многоточие в нашем цикле бесед об апостолах Христовых. О самых разных мы говорили. И об общине 12 апостолов, да, и вот сегодня об апостолах-евангелистах, и об апостолах-тезках мы говорили, и о Петре и Павле отдельно поговорили, и, конечно, поговорили про апостолов Иоанна и Фому. В общем, действительно, многоточие поставим. Неисчерпаемая тема, безграничные, удивительные личности, и какое счастье, что они все есть в нашей жизни, в нашей истории, в нашей культуре. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня со священником Анатолием Гловацким будем читать и обсуждать фрагменты из книги святителя Николая Сербского «Молитвы на озере». Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мученики за веру истинную, молите Бога о нас. Вера ваша приблизила вас к сияющему престолу славы, лучезарными серафимами и пресильными херувимами украшенному. Ближе нас вы к бессмертию, и молитва ваша чище и слышнее. Помяните нас в молитвах ваших, чтобы и ваша слава разнеслась в небесах. Возьмите нас с собою, чтобы лететь вам к престолу славы легче и быстрее. Кто несет лишь себя одного, тот ходит легче, но спотыкается чаще. Чем большее бремя братьев своих возлагаете на себя, тем полет быстрее. Сказал я людям: все вы мученики, но не равны вы в мученичестве своем. Мученики за истинную веру во всем различны от мучеников за веру ложную. Даже по плоти отличаются они, ибо душа плоти сообщает и силу свою, и немощь. Вы, принимающие мученичество за веру истинную, страдаете за то, что открылось духовному зрению вашему. Страдающие за ложную веру страдают за то, что видят очами телесными. Вы первые страдаете за веру в явную и истинную. Вы вторые страдаете за сон и призрак. Зрение духовное скромно называет свое знание вера. Зрение телесное называет свою веру гордо знание. И одно и другое лицезрение. Первое – лицезрение мирной и светлой сущности вещей. Второе – лицезрение отражения сущности во мраке. Сыновья неба и сыновья земли, неизбежно мученичество ваше. Мученичество в бегстве. Либо бежите от тьмы к свету, либо от света во тьму. Если бежите от тьмы к свету, весь мир восстанет на вас. Если бежите от света к тьме, небо удалится от вас, от судорог ваших и погибели. Пересекаются пути человеческие, и столкновения неизбежны. Ибо одни стремятся на восток, другие на запад. Но милостив Господь, и каждому посылает ангелов своих. Душа моя полнится мучениками, словно плодоносная нива пшеницей и плевелами. Одни обращены к востоку, другие к западу. В полночь шепчу душе своей: доколе будешь распинать себя между раем и адом? Восстань и устремись туда, куда мученики за веру истинную стремились. На рассвете шепчу друзьям своим: не соблазняйтесь путями широкими, ибо многие трупы смердят на обочинах. Пойдем на гору путем узким. Труден он и крут, но не смердит мертвечиной. День и ночь шепчу вам, мученики за веру истинную, молите Бога о нас.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Кто не работает, тот не ест. По мотивам сербской сказки.
2: Была у короля красавица дочь, но такая ленивая, каких свет не видывал. День

0: Время шло, а за принцессу по-прежнему никто не сватался. Послал король своих министров искать по всей стране жениха для дочери. Много городов они объехали, и все без результата. Но в одном селении встретился им молодой крестьянин, который пахал поле на 8 валах. Сразу видно, редкий труженик, вот кто точно работать умеет. Подозвали его министры к себе и объявили царский указ. «За год принцессу научить?» «Так это проще простого», — сказал парень и отправился за принцессой во дворец. Привез он дочь короля к себе домой, мать выбежала навстречу, девица на прекрасную девушку. На другой день парень взял плуг, запряг валов и отправился в поле, а матери сказал, чтобы не принуждала девушку работать. Принцесса опять весь день в зеркальце смотрелась, да солнечных зайчиков по стенам избы пускала. Возвратился вечером молодой крестьянин с работы. Мать подала ужин, а сын ее спрашивает: «Кто сегодня работал, матушка?» «Я и ты», — отвечает она. «Ну, кто работал, тот и есть будет», — сказал он. Рассердилась принцесса, но пришлось ей голодной спать лечь. На другой день все так же было. А на третий принцесса говорит: «Дайте мне какую-нибудь работу, если у вас такие порядки заведены». Мать велела ей нащипать лучины и печь разжечь. А потом они стали вместе суп готовить. Вечером сели все за ужин, а парень спрашивает: «Кто сегодня работал, матушка?» «Мы трое, я, ты и наша королевишна». «Ну, кто работал, тот и есть может». Все трое хорошенько поужинали и спать легли. Так понемногу принцесса ко всякой работе приучилась. Через год приехал король проведать дочку. Видит, сидит она за ткацким станком. Голову от работы подняла, увидела отца и говорит: «У нас так заведено, кто работал, тот и есть может. Коли ты, отец, хочешь поужинать, пойди-ка во двор и наколи сначала дров». Но король не обиделся, а наоборот обрадовался. Отвез он всех троих во дворец, там и свадьбу сыграли. А через несколько лет он зятю все королевство передал. Если он ленивую принцессу работать научил, то значит и среди подданных ни одного бездельника не останется.
1: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Архимандрит Иннокентий Фигуровский возглавил русскую духовную миссию в Китае в 1897 году. После значительных успехов в 1860-х годах, когда были крещены жители нескольких деревень, миссия практически не развивалась. Энергичный отец Иннокентий исправил эту ситуацию. Он завел типографию для издания православной литературы на китайском и купил участки земли возле городов Юнпинфу, Бэйтэйхэ и Ханькоу, где были основаны православные приходы. Однако в

0: 1900 году в Китае разразилось восстание так называемых боксеров, которые выступали против всего иностранного, считая таковым и христианство. В своих листовках они заявляли, что небо прогневалось на учение Иисуса. В мае 1900 года русская духовная миссия была уничтожена, а ее имущество разграблено. Отец Иннокентий всеми силами пытался помочь православным китайцам и продолжал посещать их деревни даже тогда, когда это стало смертельно опасно. Боксеры убили многих православных китайцев, которые впоследствии были прославлены как 222 китайских мученика. Среди них был и первый китаец-священник Митрофан Цзы. Уцелевшие христиане либо бежали, либо со своим духовным наставником укрылись в посольском квартале Пекина, который на протяжении 2 месяцев героически обороняли русские и европейские отряды. Энергичный отец Иннокентий поддерживал воинов духовно и оказывал медицинскую помощь раненым. Когда восстание боксеров в основном было подавлено, правительство России решило закрыть духовную миссию в Китае. Но отец Иннокентий воспротивился этому и, вопреки требованиям дипломатов, продолжил проповедь православия. Он приобрел участок земли и дом в Шанхае, а в 1901 году открыл там православную школу для китайцев. Также отец Иннокентий открыл школу в Тяньцзине и купил новые помещения для миссии в Пекине. Противникам отца Иннокентия пришлось смириться с этим. Миссия, вопреки мнениям правительственных чиновников, показала свою жизнеспособность и продолжила развитие. А в 1902 году проповедник был рукоположен в епископы, став первым в истории православным архиереем в Китае. Святитель Николай Японский очень высоко ценил владыку Иннокентия и писал о нем: «Преосвященный Иннокентий действует отлично. Все русские, служащие под его началом, одушевлены. И как все широко и разумно устроено, сколько людей привлечено на служение миссионерскому делу». Решительный и в чем-то неуживчивый нрав владыки Иннокентия не раз сослужил добрую службу. Он всеми силами противодействовал властям в тех случаях, когда они пытались нанести вред церкви. Так, в 1924 году владыка смог защитить имущество православной миссии, когда китайские власти собирались передать его Советскому Союзу. До самой своей смерти в 1931 году митрополит Иннокентий прилагал все силы для того, чтобы православие в Китае сохранилось. Немало он сделал и для помощи русским эмигрантам, которых после Октябрьской революции в Китае было весьма много. Сегодня в Китае медленно, но неуклонно возрождается православие. И это было бы невозможно без той в буквальном смысле почвы, тех участков земли в Пекине, которые приобрел и сохранил для церкви и России владыка Иннокентий Фигуровский. Как говорил о нем митрополит Виктор Святин: «Сложна, многообразна, могучая душа этого сибирского богатыря-монаха, отдавшего всю жизнь скромному миссионерскому служению в далеком Китае».
1: Свидетели веры. Для тех, кто хочет верить.

0: Не говорите «не могу». Это слово не христианское. Христианское слово «все могу», но не сам по себе, а об укрепляющем нас Господе. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
3: Радио Вера. Вместе творим добро.
4: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории».
5: Ежедневно, утром, на Радио Вера.
6: Домашний кинотеатр.
7: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
8: В то время как по всей стране идет борьба с религиозным мракобесием, в поликлинике, точнее, в операционной одной из центральных больниц, висит икона. Как вы думаете, это одобрит вышестоящее руководство?
9: Я думаю, вышестоящему руководству главное, чтобы здесь лечили людей. И чтобы для этого были созданы нормальные условия. Для меня, как для человека верующего, нормальные условия – это икона, которая висит на рабочем месте, то есть в операционной.
7: Такой диалог между чекистом и профессором медицины, блестящим хирургом Валентином Феликсовичем Воино-Ясенецким, ныне известным как удивительный святой и чудотворец нашего времени святитель Лука Крымский, звучит в художественном фильме режиссера Александра Пархоменко под названием «Излечить страх». Место и время действия эпизода – советский Ташкент, 1921 год. Именно тогда, в разгар жесточайших гонений на церковь, профессор Воино-Ясенецкий неожиданно для всех принимает священный сан. Под его белым докторским халатом теперь черная ряса, а на стене операционной – икона Божьей Матери. В фильме мы видим, как, став священником, а потом и архиереем, профессор безбоязненно исповедует свою веру в Бога и при этом продолжает самоотверженно лечить людей. Его стремление помогать каждому ярко высвечено в картине. Например, в эпизоде из Красноярской ссылки, куда архиепископ Лука, чудом избежав расстрела, попал за активную религиозную деятельность. Святитель встречает слепого юношу и не проходит мимо.
9: Бога веруешь?
10: Верую. Верую, да видать нету ему до меня дела. Копеечку подайте.
9: Не бойся, не бойся я, доктор. Глаза твои поглядеть хочу. Ай-яй-яй. Давно ослеп?
10: Мальцом еще был. Совсем.
9: А сколько годков тебе?
10: 17.
9: Где-то. Виновата тебе еще милостыню просить. Я думаю, тебе помочь можно.
10: Да?
9: Пойдем со мной.
7: Картина «Излечить страх» невероятно живо и правдиво показывает нам необыкновенную личность главного героя. Актером молодого воина Ясенецкого играет Андрей Саменин, а архиепископа Луку в старшем возрасте Виталий Безруков, удалось тонко передать, кажется, не только внешний, но и внутренний мир своего персонажа. Мы видим человека, много страдавшего, но твердо сознающего, только вера и любовь дадут силы все преодолеть. Жизнь святителя Луки зритель наблюдает как бы сквозь призму его собственных воспоминаний. Сначала мы попадаем в 1961 год и застаем архиепископа в последние дни его жизни. К святителю, который полностью ослеп и уже почти не встает с постели, наведывается молодой семинарист Сережа. Ему-то и рассказывает архиепископ о своей непростой жизни, эпизоды которой воплощены на экране. Но Сережа завербован сотрудниками Комитета госбезопасности. И у него есть задание – отравить владыку. Вот только беседы со святителем Лукой неожиданно переворачивают душу семинариста. Он раскаивается, когда слышит такие слова архиепископа.
11: «Тяжело, Сережа, когда веры нет. Когда живешь, как листок оторванный. А когда есть вера, есть призвание, то со всем справиться можно».
7: Прозвучавшая сейчас простая, но глубокая мысль не покидает зрителя при просмотре картины Александра Пархоменко «Излечить страх». Когда видишь, как переживает герой смерть любимой жены, как на изнурительных допросах не изменяет своей вере, как в ссылке едет на собачьей упряжке за сотню верст по снегу, чтобы вылечить больного, или в самодельном облачении с крестом, связанным из двух щепок, проводит таинство крещения. И не нужно никаких сверхъестественных чудес, чтобы понять – этот человек поистине святой. Очень точно звучит за кадром в самом начале фильма цитата патриарха Кирилла, озвученная как своеобразный эпиграф по всей киноленте. Святой опознается не в громких словах и грандиозных деяниях, а в повседневных делах. Важно отметить еще и то, что фильм о святителе Луке не задумывался режиссером и не был воспринят зрителями как явление исключительно церковное. Эта искренняя, оставляющая невероятно светлое послевкусие картина действительно для всех. Кому-то она наверняка понравится, как добротная историческая кинолента, кому-то, как насыщенная биография. И каждому подскажет главный рецепт того, как излечить любой наш страх верой и любовью. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
6: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Почему в псалмах так часто встречается хвала Богу? Неужели таким образом человек пытается как-то воздействовать на Бога или что-то у него заслужить? Сегодня в храмах читается 144-й псалом, который давайте послушаем и потом вернемся к озвученному вопросу.
2: «Вознесу Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое век и век века».
3: «Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои. Да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое – царство всех веков, и владычество Твое во все роды. Верен Господь во всех словах Своих и свят во всех делах Своих. Господь поддерживает всех падающих и выставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки.
2: И да благословит всяка плоть имя святое Его век и век века.
1: Что 144-й псалом наполнен разными видами хвалы, адресованной Богу. Но разве Бог, как совершенный, нуждается в том, чтобы Его хвалили? Разве потребность в похвале не есть исключительно наш, человеческий недостаток, связанный с вполне определенной внутренней ущербностью? Честертон писал, что самый трудный миг для атеиста наступает тогда, когда его переполняет благодарность, но ему некого благодарить. Человек смотрит на закат, на звездное небо, на лицо любимого человека и чувствует, одного восхищения недостаточно, хочется сказать «спасибо». Но если Бога нет, кому тогда возносить эту хвалу и благодарность? И радость тогда застревает комом в горле. Псалом как раз и дает этой благодарности имя и адрес. «Буду превозносить Тебя, Боже мой». Иными словами, мир перестает быть случайным зрелищем и становится даром, а хвала – ответом на дар. Ведь хвала не только отражает нашу радость, но и доводит ее до полноты, завершает ее. Так же, как любое музыкальное произведение без итогового аккорда так и будет продолжать висеть в воздухе, оставаться незавершенным, точно так же и любая радость, любое восхищение, любой восторг, если не будут превращены в словословие Творцу, источнику всяческих благ, также застрянут в воздухе. Хвала нужна не Богу, а нам, человекам, как исцеление, как способ перенастройки внутренней системы ценностей, как мощный инструмент возвращения Богу, единственно подобающего Ему места в бытии, центрального. Так что, дорогие друзья, сегодняшний псалом помогает нам понять очень важную практическую вещь. Хочешь, чтобы радость твоя не оказалась мимолетной? Направь ее на словословие Бога, и ее уже никто не отнимет.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».
1: Мнение – это понятие убеждения, суждения или точка зрения. «Частное мнение» – это программа на «Радио Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. «Частное мнение» – каждый день на «Радио Вера».
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Бесплатная московская гостиница «Добрый дом» помогает детям при лечении опухолей головного мозга. Один из подопечных проекта – 9-летний Сава из Санкт-Петербурга. До 2 класса мальчик рос активным и любознательным. Любил рисовать и плавать, занимался дзюдо и шахматами, ловко собирал конструкторы, показывал успехи в учебе. В 8 лет врачи выявили у Савы опухоль мозга и сделали ему операцию. После нее ребенку заново пришлось учиться глотать, держать голову, поворачиваться, сидеть и ходить. Самостоятельно есть Сава еще учится. Большую роль в восстановлении здоровья ребенка играет реабилитация. Мама Савы, Анна, поехала с сыном в Москву, чтобы пройти курсы занятий у специалистов. Благотворители помогли семье оплатить проезд и реабилитацию для мальчика. А проживание в столице организовала бесплатная гостиница «Добрый дом». «Мы просто приехали и стали здесь жить, без очередей, волокиты и бюрократии», — говорит Анна. В «Добром доме» есть все для комфортного проживания юных онкопациентов. Отдельные комнаты, уютные кухни и места для отдыха. Ежегодно сотни детей, приехавших со всех регионов России, останавливаются тут на время лечения и реабилитации. Если вы хотите поддержать работу «Доброго дома», переходите на сайт проекта и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Мы в Егорьевске, замечательный подмосковный город, город дальнего восточного Подмосковья, такого дальнего, что все про него знают, но напрямую добраться из Москвы до него достаточно сложно. Есть прямая электричка, она ходит пару раз в день, и поэтому все ездят или через станцию Куровская, которая находится неподалеку, или через Воскресенск. Вот давайте мы скажем, что мы с Михаилом через Воскресенск приехали, и от вокзала в Воскресенске на 29-м автобусе доехали уже до Егорьевска.
2: До замечательного города, который кажется нам очень старинным, да, такое название еще, да, но на самом деле как город существует только с 70-х годов 18 века. Долгое время на месте Егорьевска было село Высокое, и это село известно с 15 века. Как это часто водится, впервые оно упоминается в завещании, в данном случае в завещании Василия Темного, Василия II. И мы знаем, что вот, собственно, в селе Высокое был храм, и с 16 века село Высокое называется село Георгиевское. Так получилось, что вплоть до начала 20 века Егорьевск находился на территории Рязанской губернии.
1: И причем, городом, вероятно, изначально он находился на территории Московской, поскольку Рязанской не было, это все была часть Московской губернии образованной, и когда из Московской губернии выделили несколько соседней, в том числе и Рязанскую, да, тогда Егорьевск стал уже городом Рязанской губернии.
2: Да, появился он в результате административной реформы, когда в Российской империи стали нарезать по-новому уезды, и, собственно, в каждом уезде должен был быть уездный город. Вот в Рязанском наместничестве, в дальнейшем губернии, должно было быть 12 уездов. И в каждом уезде должен был быть город. Но при нарезке нарезали, причем интересно, по какому принципу, как ты думаешь?
1: Я думаю, что по принципу... Тогда еще промышленность не так развивалась.
2: Не по промышленности,
1: поэтому
2: да.
1: По принципу каких-то наделов, приходов.
2: По головам буквально.
1: По головам. По населению.
2: То есть в каждом уезде должно жить определенное количество людей. Вот кусочек территории с таким населением стал Егорьевским уездом. И село Георгиевское произвели моментально в город. Соответственно, город изначально был крошечным совершенно. В нем жило меньше 500 человек, и было всего 100 с небольшим дворов. Но со временем город обзавелся, значит, городскими учреждениями, своим гербом. Вот, кстати, можно посмотреть, герб Егорьевска замечательный. Там на красном поле сверху белое облако, из него рука с копьем поражает дракона.
1: Отсылка к Георгию Победоносцу. Это.
2: Да, но при этом изображать Георгия Победоносца не могли, потому что это как московский герб. Поэтому, видите, тут вариация на тему. Значит, город был уездом достаточно недолго. При Павле I последовали новые изменения, когда многие уезды ликвидировали. И вот Егорьевск стал заштатным городом и загрустил, стал разоряться. Но при императоре Александре I Егорьевск снова стал уездным центром и начал очень активно развиваться. Во-первых, здесь очень активно шла торговля. В частности, здесь проводили ярмарки. Кроме того, здесь стала развиваться ткацкая промышленность. И если сначала здесь по избам сидели ткачи и дома ткали, то с 20-х годов 19 века здесь начинают развиваться мануфактуры. И самыми крупными фабрикантами здесь стали Хлудовы и Бардыгины. В 1869 году в город пришла железная дорога. И соединила она его, собственно, Егорьевск с Воскресенском. Соответственно, из Егорьевска стало возможно поехать в Москву и достаточно быстро там оказаться. И во второй половине 19 века Егорьевск развивается очень динамично, во многом потому, что здесь главным городским главой в течение 29 лет был Никифор Бардыгин. Про него, наверное, еще отдельно поговорим, потому что он много чего в городе сделал. При Бардыгине, например, в Егорьевске появляется невиданный для малых городов такой зверь, как водопровод. И мало что водопровод. Появляется и училище, и школы, и собственный музей, строятся новые красивые соборы и так далее. Если мы гуляем по Егорьевску, мы обращаем внимание на то, что в Егорьевске очень сложно заблудиться. В центре города идеальная
1: Екатерининская планировка, да. Конечно же.
2: Ты идешь, и вот прямая, как стрела, улица, на определенном расстоянии друг от друга перекрестки, и на главной улице, на современной Советской, бывшей Московской, раз площадь, ромбическая, 2, площадь круглая, 3, площадь ромбическая. То есть город расчерчен как по линеечке, и причем надо сказать, что Егорьевску в этом смысле повезло, если там какую-нибудь Коломну или Серпухов резали по-живому, то в Егорьевске это было, что называется, табуля раса, то есть чистая доска, где можно все красиво нарисовать. И вот на плане Егорьевска можно видеть идеально расчерченные улицы, идеально расчерченные кварталы, и в самом центре Соборную площадь. К сожалению, сейчас в самом центре города на площади собора нет, поскольку в 30-х годах его снесли, его взорвали. В Егорьевском музее, кстати, видел очень печальную открытку. Это прям такой памятник, знаешь, редкое сочетание удивительного безбожия и удивительного дурновкусия. Фотография развалин собора, оформленная в виде сердечка. Какой-то провинциальный фотограф начала 30-х годов посчитал, что это будет отличная открытка
1: из Егорьевска. Что в развалинах собора такого романтичного, причем в недавних развалинах, еще были развалины, устоявшиеся там сотнями лет, а в недавно варварски снесенном храме.
2: Да, вот такого? Очень странная история. Ну что же, погуляем по центру города, посмотрим на отдельные интересные здания. Я очень рекомендую. И не один я, а прям Министерство культуры рекомендует посетить в славном городе Егорьевске тамошний музей. Ты вот небольшой любитель музеев.
1: Нет, но... я не почему? Это наш с тобой многолетний спор. На самом деле я большой любитель музеев, но я всегда говорил, что если на осмотр города есть...
2: 5 дней, то на 6-й можно идти в музей.
1: Нет. Если на осмотр города есть 1 день, то надо смотреть город. Если на осмотр города относительно небольшого есть там 2-3 дня, то надо идти в музей.
2: Так вот, музеев в городе 2. Один находится на Музейной площади, и это музей, собственно, с отделом истории и природы. Ну, он такой достаточно стандартный, там, знаешь, сапог, валенок, инструменты, чучело и так далее. Но вот если пройти дальше по Советской улице, на перекрестке Советской лейтенанта Шмидта, пахнуло на тебя такой советской, да, вот классической
1: топонимикой. Нет, лейтенант
2: топонимикой.
1: Шмидт, топонимика абсолютно для меня однозначно, это Санкт-Петербург.
2: Да, ну, в общем, на углу Советской лейтенанта Шмидта в особняке купеческом, доме Никитиных, располагается Егорьевский историко-художественный музей, историко-художественный отдел Егорьевского музея. И это один из лучших музеев, ну, если не всей России, то Московской области, вот спокойно можно говорить, что это один из лучших музеев Московской области. В этом музее находится удивительная коллекция по своему богатству. Ну, вот многие там любят всякий фарфор, там есть стекло, там есть ткани, но меня больше всего привлекает там живопись. Дело в том, что там совершенно чудесное собрание, знаешь, вот живописи любительского дивизиона.
1: Переходного периода, как говорит наш
2: друг. Это то, что в Третьяковке не повесят, потому что это 105-й портрет купеческой вдовы. Но для Егорьевки там такая целостная, такая прекрасная коллекция, что там стоит походить, посмотреть на вот этих купчих строгих, на Торопецкую купчиху на смертном одре, там такая картина есть, на картины с Петром Первым, на поучительные старобряческие картины. Тут, когда я хожу в этот музей, каждый раз вспоминаю малых голландцев, вот как Голландия 17 века стала местом, где в каждом жилом доме висела картина, и поэтому творили тысячи художников, так и купеческая среда Российской империи второй половины XIX века тоже стала средой, которая кормила сотни деятелей искусств, которые делали разной степени талантливости картины. И оценивать их нужно не с точки зрения техники, величия замысла, а именно с точки зрения как бы отображения картины мира простого купца. Вот Фрол Карпыч под этим, значит, портретом пьет чай. Можешь себе представить, висит картина с какой-то безразмерной купчихой с 5 нитками жемчуга.
1: Ну, представь себе наши коттеджные поселки современные, где тоже часто бывает вот такая история. Ну,
2: да,
1: я сейчас оставим
2: живопись,
1: за рамками вкуса человека, который это вешал, но
2: там
1: факт,
2: есть что... на что посмотреть.
1: Есть на что посмотреть, это примерно то же самое.
2: Да, надо дать еще время, там очень интересно. Причем музей интерактивный, не то, как во многих музеях как бы лежит мертвый предмет, никогда не ответит, а там всякие есть говорящие зеркала, какие-то задания, там и с детьми, со взрослыми прям стоит съездить. А вот когда я в первый раз в него сходил, я был просто в шоке, насколько можно хорошо сделать небольшой относительно музей. Погуляв по этому музею, выходим снова на Советскую улицу и давай, наверное, прогуляемся к собору.
1: Собор... К существующему.
2: К существующему, да. К сожалению, собор, стоявший в самом центре до нашего времени, не дожил.
1: Можем до него прогуляться, до места.
2: До места, где стоял, можем прогуляться, посмотреть. Вот, собственно, такая типичная, опять же, Екатерининская площадь, ромбовидной формы. Дома очень интересно завершаются такими округлыми углами. И в центре площади стоял огромный собор. Собор Успения Пресвятой Богородицы, его еще назвали Белым собором. Огромный в стиле ампир,
1: хороший,
2: построенный
1: ампирный,
2: по проекту,
1: да,
2: Осипа Баве. Это вам не какой-нибудь губернский там архитектор муниципальный, да?
1: А это типовой проект Баве.
2: Да, и причем...
1: Ну, он не совсем типовой, он доработанный, возможно, самим Баве.
2: Да, и построен он в 1830-х годах. Строился он в память коронации Николая I. Николай I проезжал в Москву, вот, и проехал как-то через Егорьевского, посетил таковым. Таким образом, построили огромный собор, у него было 5 куполов, внутри не было ни одного столпа, была высокая многоярусная колокольня. Собор строили на деньги местных купцов, и денег они не пожалели, то есть собор такой, как часто бывает, в уездных городах стоят соборы, которые годились бы для губернского города.
1: А если вы хотите представить, как выглядел Успенский собор Егорьевска, в целом можно, конечно, фотографии найти. Посмотрите на Троицкий собор Подольск существующий. Тот же проект Баве, доработанный под условия набережной Пахры, под условия Подольска, а в данном случае очень похожий проект, но только в условиях Егорьевска.
2: Да, причем интересно, что когда его осветили в 1839 году, этот собор вмещал больше людей, чем жило в Егорьевске. Причем из 3000 жителей Егорьевска значительное число были старобрядцами, которые вообще в этот собор никогда не ходили. Но собор был на вырост, что называется. Простоял этот собор до самых 1930-х годов, и в 1933 году он таки был закрыт по решению местного совета депутатов. Как часто бывает, советская власть пыталась придать вид законности любому своему преступлению, поэтому в данном случае снос собора был оформлен как просьба от группы лучших егорьевских рабочих, которые предлагали Успенский собор закрыть и сделать там центр культуры и просвещения. Прошло несколько лет после их первого письма, и в 1935 году собор взорвали. Причем объявлено было, что собор взорван так, как мешает уличному движению. Но что интересно, после сноса собора на его
1: там
2: месте сделали сквер.
1: Сквер, да, ну, ничем не занято. На месте собора сейчас в этом сквере стоит такая инсталляция с колоколом, которая просто
2: памятный знак, да,
1: о том, что здесь был собор.
2: Очень печально. А другой собор, современный кафедральный собор, современный собор городской, это собор Александра Невского, построенный в память о чудесном спасении Александра II от покушения очередного. Этот собор в русском стиле уже, следующая как бы итерация стилей, пятиглавый, с шатрами, тоже достаточно большой, но ему чудесным образом удалось сохраниться.
1: Спасибо большое. Мы в Егорьевске побывали, погуляли вместе с Михаилом Хрущевым, историком, краеведом. И вы путешествуете с нами, любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы.
2: До свидания.
0: поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Читает Игорь Томилов. Продолжение.
1: Глава шестая. «И что же вы изволите полагать? Все точно так и вышло, как мне желалось». Хан Джангар трубку палит, а на него из чищобы гонит еще татарчонок. И уже этот не на такой кобылице, какую чипкун с мировой у Бакшея взял, а караковый жеребенок, какого и описать нельзя. Если вы видали когда-нибудь, как по меже в хлебах птичка-карастель бежит, по-нашему, по-орловски, дергач зовется, крыла он растопырит, а зад у него не как у прочих птиц. Не распространяется по воздуху, а вниз висит. И ноги к низу пустит, точно они ему не надобны. Настоящий выходит, будто он едет по воздуху. Вот и этот новый конь на эту птицу подобно, точно не своей силой несся. Истинно не солгу скажу, что он даже не летел, а только... земли за ним сзади прибавлялось. Я этакой легкости сроду не видал и не знал, как сего конька и ценить. На какие сокровища и кому его обречь, какому королевичу? А уже тем паче никогда того не думал, чтобы этот конь мой стал. Как он ваш стал? Перебили рассказчика удивленные слушатели. Такс, мой. По всем правам мой, но только на одну минуту. А каким манерам? Извольте про это слушать, если угодно. Господа по своему обыкновению начали и на эту лошадь торговаться. И мой ремонтер, которому я дитя подарил, тоже встрял. А против них, точно ровня им, взялся татарин Савакирей. Этакий коротыш небольшой, но крепкий, верченый. Голова бритая, словно точеная, и круглая, будто молодой кочешок крепенький, а рожа, как морковь красная. И весь он, будто огородина какая здоровая и свежая. Кричит, что, говорит, по-пустому карман терять нечего. Клади, кто хочет, деньги за руки, сколько хан просит. И давай со мною пороться, кому конь достанется». Господам, разумеется, это не пристало, и они от этого сейчас в сторону. Да и где им с этим татарином сечься? Он бы поганый их всех перебил. А у моего ремонтера тогда уже и денег-то не очень густо было, потому он в Пензе опять в карты проигрался. А лошадь ему, я вижу, хочется. Вот я его сзади дернул за рукав, да и говорю, так и так, мол, лишнего сулить не надо, а что хан требует, то дайте. А я с Савакиреем сяду потягаться на мировую. Он было не хотел, но я упросил, говорю, сделайте такую милость, мне хочется. Но так и сделали. Вы с этим татарином, что же, секли друг друга? Да-с, тоже таким манером попоролись на мировую. И жеребенок мне достался. Значит, вы татарина победили? Победил-с. Не без труда, но пересилил его. Ведь это должно быть ужасная боль. Как вам сказать? Да, вначале есть-с. И даже очень чувствительно. Особенно потому, что без привычки. И он, этот Савакирей, тоже имел сноровку на опух бить, чтобы кровь не спущать. Но я против этого его тонкого искусства свою хитрую сноровку взял. Как он меня хлобыснет, я сам под нагайкой спиною поддерну и так приноровился, что сейчас шкурку себе и сорву. Таким манером и обезопасился. И сам этого Савакирея запорол. Как запороли? Неужто совершенно до смерти? Да-с. Он через свое упорство, да через политику так глупо себя допустил, что его больше и на свете не стало. отвечал добродушно и бесстрастно рассказчик. И видя, что слушатели все смотрят на него, если не с ужасом, то с немым недоумением, как будто почувствовал необходимость пополнить свой рассказ пояснением. «Видите, — продолжал он, — это стало не от меня, а от него, потому что он во всех рынь-песках первый батырь считался, и через эту амбицию ни за что не хотел мне уступить. Хотел благородно вытерпеть, чтобы позора через себя на азиатскую нацию не положить. Но сомлел беднячок и против меня не вытерпел. Верно, потому что я в рот грош взял. Ужасно это помогает, и я все его грыз, чтобы боли не чувствовать, а для рассеянности мыслей в уме удары считал. Так мне и ничего. И сколько же вы насчитали ударов?» — перебили рассказчика. «А вот, наверное, этого сказать не могу-с. Помню, что я сосчитал до 200, до 82, а потом вдруг покачнуло меня, вроде обморока. Я избился на минуту и уже так, без счета пущал. Но только Савакирей тут же вскоре последний разок на меня замахнулся, а уже ударить не мог. Сам, как кукла, на меня вперед и упал. Посмотрели, а он мертвый. Тьфу ты, дурак эдакий! До чего дотерпелся? Чуть я за него во строк не попал. Татарвати ничего. Ну, убил и убил. На то такие были кондиции, потому что и он меня мог засечь. Но свои, наши, русские, даже досадно, как этого не понимают, и взъелись. Я говорю, ну вам что такого? Что вам за надобность? Как говорят, ведь ты азиата убил. Ну так что же, мол, такое, что я его убил? Ведь это дело любовное. А разве лучше было бы, если бы он меня засек? Он, говорят, тебя мог засечь, и ему ничего, потому что он иновер. А тебя, говорят, по христианству надо судить. Пойдем, говорят, в полицию. Но я себе думаю, ладно, братцы, судите ветра в поле. А как, по-моему, полиция, нет ее ничего вреднее, то я сейчас шмык за одного татарина, да за другого. Шепчу им, спасайте, князья, сами видели, все это было на честном бою.

0: только раньше уйти нельзя было.
1: Отчего же? Держали вас татары в яме или караулили?
0: Нет, они добрые. Они этого неблагородства со мною не допускали, чтобы в яму сажать или в колодки, а просто говорят: «Ты нам, Иван, будь приятель. Мы, говорят, тебя очень любим. И ты с нами в степи живи и полезным человеком будь. Коней нам лечи и бабам помогай».
1: «И вы лечили?»
0: «Лечил. Я так у них за лекаря и был. И самих их, и скотину всю, и коней, и овец. Всего больше жены ихних татарок пользовал».
1: «Да вы разве умеете лечить? Как бы вам это сказать?
0: Да ведь в этом какая же хитрость? Чем кто заболит, я сабуру дам или колганова корня, и пройдет».
1: А сабуру у них много было. В Саратове один татарин целый мешок нашел и привез. Да они до меня не знали, к чему его определить. «И обжились вы с ними?»
0: «Нет, постоянно назад стремился.
1: И неужто никак нельзя было уйти от них?»
0: «Нет, а чего же? Если бы у меня ноги в своем виде оставались, так я, наверное, давно бы назад в отечество ушел».
1: «А у вас что же с ногами случилось?»
0: «Под щетинин я был после первого раза».
1: «Как это? Извините, пожалуйста, мы не совсем понимаем, что это значит, что вы были под щетинины?»
0: «Это у них самое обыкновенное средство. Если они кого полюбят и удержать хотят, а тот тоскует или попытается бежать, то и сделают с ним, чтобы он не ушел. Так и мне. После того, как я раз попробовал уходить, да сбился с дороги, они поймали меня и говорят: «Знаешь, Иван, ты, говорят, нам будь приятель, и чтобы ты опять не ушел от нас, мы тебе лучше пятки нарубим и малость щетинки туда пихнем».
1: Ну и испортили мне таким манером ноги. Так что все время на карачках ползал. Скажите, пожалуйста, как же они делают эту ужасную операцию?
0: Очень просто-с. Повалили меня на землю человек 10 и говорят: «Ты кричи, Иван, погромче кричи, когда мы начнем резать. Тебе тогда легче будет». И сверх меня сели. А один такой искусник из них в одну минуточку мне на подошвах шкурку подрезал, дорубленный коневьей гривы туда засыпал и опять с этой подсыпкой шкурку завернул и стрункой зашил. После этого тут они меня точно дён несколько держали, руки связавши. Все боялись, чтобы я себе ран не вредил и щетинку гноем не вывел. А как шкурка зажила, и отпустили. Теперь говорят: «Здравствуй, Иван. Теперь уже ты совсем наш приятель, и от нас отсюда никуда не уйдешь». И я тогда только встал на ноги, да и бряк опять на землю. Волос-то этот рубленый, что под шкурой в пятах зарос, так смертно больно в живое мясо кололся, что не только шагу ступить невозможно, а даже устоять на ногах средства нет. Сроду я не плакивал, а тут даже в голос заголосил: «Что же это, говорю, вы со мною, азиаты проклятые, устроили? Вы бы меня лучше аспиды совсем убили, чем этак целый век таким калекой быть, что ступить не могу». Они говорят:
1: «Ничего, Иван, ничего. Что ты по пустому делу обижаешься?»
0: «Какое же, говорю, это пустое дело, так человека испортить, да еще чтобы не обижаться».
1: «А ты, говорят, присноровись. Прямо-то на следки не наступай, а раскорячком на косточках ходи».
0: «Тьфу вы, подлецы», думаю я себе. И от них отвернулся, и говорить не стал. И только порешил себе в своей голове, что лучше уже умру, а не стану, мол, по вашему совету, раскорякаю на щиколотках ходить. Но потом полежал-полежал, скука смертная одолела, и стал приснаравливаться. И малу-помалу пошел на щиколотках ковылять. Но только они надо мной через это немало не смеялись. А еще говорили: «Вот и хорошо, Иван, ходишь. Экое несчастье! И как же вы это пустились уходить и опять попались?» «Да невозможно-с. Степь ровная, дорог нет, и есть хочется. 3 дня шел, ослабел не хуже лиса. Руками какую-то птицу поймал и сырую ее съел, а там опять голод.

0: воды нет. Как идти?» «Так и упал. Они отыскали меня и взяли, и подщетинили». Некто из слушателей заметил по поводу этого подщетинивания, что ведь это должно быть из рук вон неловко — ходить на щиколотках. «По первоначалу даже очень нехорошо», — отвечал Иван Северьянович. «Да и потом, хоть я изловчился, а все много пройти нельзя. Но только зато они, этот оторва, не стану лгать, обо мне с этих пор хорошо печалились. Теперь, говорят тебе, Иван, самому трудно быть, тебе ни воды принесть, ни что прочее для себя сготовить неловко. Бери, говорят, брат, себе теперь Наташу. Мы тебе хорошую Наташу дадим. Какую хочешь, выбирай». Я говорю: «Что мне их выбирать? Одна в них во всех польза. Давайте, какую попало». Но они меня сейчас без спора и женили.
1: «Как? Женили вас на татарке?»
0: «Да-с, разумеется, на татарке. Сначала на одной, того самого Савикирея жене, которого я пересек. Только она, эта татарка, вышла совсем мне не по вкусу, благая какая-то, и все как будто очень меня боялась и немало меня не веселила. По мужу, что ли, она скучала, или так, к сердцу ей что-то подступало. Но так они заметили, что я ею стал отягощаться, и сейчас другую мне привели. Это маленькая была девочка, не более как всего годов 13. Сказали мне: «Возьми, Иван, еще эту Наташу. Это будет утешнее». Я и взял.
1: «И что же, это точно было для вас утешнее?» — спросили слушатели Ивана Северьяновича.
0: «Да», — отвечал он, — «это вышло поутешнее. Только порою бывало веселит, а порою тем докучает, что балуется».
1: «Как же она баловалась?»
0: «А разно. Как ей бывало вздумается. На колени бывало вскочит. Либо спишь, а она с головы тюбетейку ногой скопнет, да закинет куда попало, а сама смеется. Станешь на нее грозиться, она хохочет, заливается, да как русалка бегать почнет. Ну а мне ее на карачках не догнать, шлепнешься, да и сам рассмеешься».
1: «А вы там в степи голову брили и носили тюбетейку?»
0: «Брилс».
1: «Для чего же это? Верно, хотели нравиться вашим женам?»
0: «Нет. Больше для опрятности, потому что там бань нет».
1: «Таким образом, у вас, значит, зараз было две жены?»
0: «Да-с. В этой степи две. А потом у другого хана, у Агаши-малы, кой меня угонил от Атучева, мне еще две дали».
1: «Позвольте же», — запытал опять один из слушателей, «как же вас могли угнать?»
0: «Подвохом-с. Я ведь из Пензы бежал с татарвою Чепкуна Емгурчеева и лет 5 подряд жил в Емгурчеевской орде. И тут съезжались к нему на радости все князья, и уланы, и шихзады, и малозады, и бывал хан Джангар, и Бакшей Атучев».
1: «Это которого Чепкун сёк?»
0: «Да, тот самый».
1: «Как же это? Разве Бакшей на Чепкуна не сердился?»
0: «За что же?»
1: «За то, что он так порол его и лошадь у него отбил».
0: «Нет, они никогда за это друг на друга не сердятся. Кто кого по любовному уговору перебьет, тот и получай, больше ничего. А только хан Джангар мне точно один раз выговаривал:
1: „Эх, — говорит Иван, — эх, глупая твоя башка, Иван, зачем ты с Савакиреем за русского князя сечься сел? Я, — говорит, — было хотел смеяться, как сам князь рубаха долой будет снимать».
0: «Никогда бы, — отвечая ему, — ты этого не дождал».
1: «Отчего?»
0: «От того, что наши князья, — говорю, — слабодушные и немужественные, и сила их самая ничтожная».
1: Он понял. «Я так, — говорит, — и видел, что из них, — говорит, — настоящих охотников нет, а все только если что хотят получить, так за деньги».
0: «Это, мол, верно. Они без денег ничего не могут.
1: Ну, а Агаши-мала, он из Дальней Орды был. Где-то над самым Каспием его косяки ходили. Он очень лечиться любил и позвал меня свою ханшу попользовать. И много голов скота зато Емгурчею обещал. Емгурчей меня к нему и отпустил. Набрал я с собой сабуру и колганного корня и поехал с ним. А Агаши-мала, как взял меня, Да и гайда в сторону совсем кочим. 8 дней в сторону скакали.
2: И вы верхом ехали?
1: Верхом-с.
2: А как же ваши ноги?
1: А что же такое? Да волос-то рубленый, который у вас в пятках был, разве он вас не беспокоил?
0: Ничего. Это у них хорошо приноровлено. Они эдак, кого волосом подщетинят, тому хорошо ходить нельзя. А на коне такой подщетиненный человек еще лучше обыкновенного сидит. Потому что он, раскорякой ходячи, всегда ноги колесом привыкает держать. И коня, как обручем, ими обтянет так, что ни за что его долой и не сбить.
2: Ну и что же с вами далее было в новой степи у Агашималы?
1: Опять и еще жесточе погибал.
2: Но не погибли?
1: Нет-с, не погиб.
2: Сделайте же милость, расскажите, что вы дальше у Агашималы вытерпели?
1: Извольте.
3: На радио «Вера» вы слушаете повесть Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Читает Игорь Томилов.
2: Глава 7. Как Агашималова татарва пригонили со мной на становище, так и гайда на другое. На новое место пошли и уже не выпустили меня. Что говорят тебе там, Иван, с Емгурчеевыми жить? Емгурчеев вор. Ты с нами живи. Мы тебя с охотой уважать будем. И хороших Наташ тебе дадим. Там у тебя всего 2 Наташи было, а мы тебе больше дадим.
1: Я отказался. На что, говорю, мне их больше? Мне больше не надо.
2: Нет, говорят. Ты не понимаешь. Больше Наташ лучше. Они тебе больше колик нарожают. Все тебя тятькой кричать будут.
1: Ну, говорю, легко ли мне обязанность татарчат воспитывать? Кабы их крестить и причащать было кому? Другое бы еще дело. А то что же? Сколько я их не умножу? Все они ваши же будут. Они православные. Да еще и обманывать мужиков станут, как вырастут.
2: Так двух жен опять взял, а больше не принял. Потому что, если много баб, так они хоть и татарки, но ссорятся поганые. И их надо постоянно учить. Ну-с, и что же? Любили вы этих ваших новых жен?
1: Как-с?
2: Этих новых жен своих вы любили?
1: Любить? Да. То есть вы про это?
2: Ничего.
1: Одна, что я от Агашималы принял, была до меня услужлива. Так я ее ничего, сожалел.
2: А ту девочку, что прежде молоденькая-то такая у вас в женах была, она вам, верно, больше нравилась?
1: Ничего, я ее жалел.
2: И скучали, наверное, по ней, когда вас из одной орды в другую украли?
1: Нет, скучать не скучал.
2: Но ведь у вас, верно, и там от тех, от первых жен дети были.
1: Как же-с, были. Савикиреева жена родила 2 колик да Наташку. Да эта маленькая в 5 лет 6 штук породила, потому что она 2 колик в 1 раз парою принесла.
2: Позвольте, однако, спросить вас, почему вы их все так называете, кольками да Наташками?
1: А это по-татарски. У них все, если взрослый русский человек, так Иван. А женщина — Наташа. А мальчиков они кольками кличут. Так и моих жен. Хоть они и татарки были, но по мне их все уже русскими числили. И Наташками звали. А мальчишек — кольками. Однако все это, разумеется, только поверхностно. Потому что они были без всех церковных таинств. И я их за своих детей не почитал.
2: Как же не почитали за своих? Почему же это так?
1: Да что же их считать, когда они не крещеные-с и миром не мазаны?
2: А чувства-то ваши родительские?
1: Что же такое-с?
2: Да неужто вы этих детей немало и не любили, и не ласкали их никогда?
1: Да ведь как их ласкать? Разумеется, если бывало, когда один сидишь, а который-нибудь подбежит. Ну ничего, по головке его рукой поведешь, погладишь и скажешь ему: «Ступай к матери». Но только это редко доводилось, потому мне не до них было.
2: А чего же не до них? Дела, что ли, у вас очень много было?
1: Нет-с, дела никакого.
2: А тосковал.
0: очень домой, в Россию хотелось. Так вы и в 10 лет не привыкли к степям?
1: Нет-с, домой хочется. Тоска делалась. Особенно по вечерам. Или даже когда среди дня стоит погода хорошая. Жарынь, встану тихо. Вся татарва от зною попадает по шатрам и спит. А я подниму своего шатра полочку и гляжу на степи. В одну сторону и в другую все одинаково. Знойный вид, жестокий. Простор, краю нет. Травы, буйство. Ковыль белый, пушистый, как серебряное море волнуется. И по ветерку запах несет. Овцой пахнет, а солнце обливает, жжет. И степи. Словно жизни тягостной нигде конца не предвидится. И тут в глубине тоски дна нет. Зришь сам не знаешь куда, и вдруг перед тобой, отколь ни возьмется, обозначается монастырь или храм. И вспомнишь крещенную землю и заплачешь. Иван Северьянович остановился, тяжело вздохнул от воспоминания и продолжал. Или еще того хуже было на солончаках над самым Каспием. Солнце рдеет, печет, и солончак блестит, и море блестит. А дурение от этого блеску даже хуже, чем от ковыля делается. И не знаешь тогда, где себя, в какой части света числить. То есть жив ты или умер, и в безнадежном аду за грехи мучишься. Там, где степь ковылистее, она все-таки радостней. Там хоть по увалам кое-где изредка шалфей сизеет, или мелкий полынь и чебрец пестрит белизну. А тут все одно блыщание. Там где-нибудь огонь палом по траве пойдет, суета поднимется, дрохвы летят, стрепеты, кулики степные, и охота на них затеется. Тудаков этих или по-здешнему дрохвов на конях заезжаем и длинными кнутями засекаем. А там, гляди, надо и самим с конями от огня бежать. Все от этого развлечение. А потом по старому полу опять клубника засядет. Птица на нее разом налетит, все больше мелочь этакая. И пойдет в воздухе чириканье. А потом еще где-нибудь и кустик встретишь. Таволожка, дикий персичек или чилизник. И когда на восходе солнца туман росою садится, будто прохладой пахнет. И идут от растения запахи. Оно, разумеется, и при всем этом скучно, но все еще перенесть можно. Но на солончаке не приведи, Господи, никому долго побывать. Конь там одно время бывает доволен. Он соль лижет и с нее много пьет и жиреет. Но человеку там погибель. Живности даже никакой нет. Только есть, как насмех, одна малая птичка, красноустик. Вроде нашей ласточки, самая непримечательная. А только у губок этакая оторочка красная. Зачем она к этим морским берегам летит, не знаю. Но как сесть ей постоянно здесь не на что, то она упадет на солончак, полежит на своей хлупе, и, глядишь, опять схватилась и опять полетела. А ты и всего лишь он, ибо крыльев нет, и ты снова здесь. И нет тебе ни смерти, ни живота, ни покаяния. А умрешь, так как барана тебя в соль положат, и лежи до конца света солониною. А еще и этого тошнее зимой на тюбеньке. Снег малый, только чуть траву укроет и залубенит. Татары тогда все в юртах над огнем сидят, курят. И вот тут они со скуки тоже часто между собой порются. Тогда выйдешь, и глянуть не на что. Кони нахохрятся и ходят, свернувшись. Худые такие, что только хвосты да гривы развиваются. На силу ноги волочат. И копытом снежный наст разгребают. И мерзлую травку гложет. Тем и питаются. Это и называется. Тюбенькуют. Несносно. Только и рассеяние, что если замечают, что какой конь очень ослабел и тюбеньковать не может, снегу копытом не пробивает и мерзлого корня зубом не достает, то такого сейчас в горло ножом колют и шкуру снимают, а мясо едят. Припоганое, однако, мясо. Сладкое.
0: Все равно вроде как коровье вымя, но жесткое. От нужды, разумеется, ешь, а самого мутит. У меня, спасибо, одна жена умела еще коневьи ребра коптить. Возьмет, как есть коневье ребро, с мясом с обеих сторон, да в большую кишку всунет и над очагом выкоптит. Это еще ничего. Сходнее есть можно, потому что оно, по крайней мере, запахом вроде ветчины отдает. Но на вкус все равно тоже поганое. И тут-то этакую гадость гложешь и вдруг вздумаешь. Эх, а дома у нас теперь в деревне к празднику уток, мол, и гусей щипят, свиней режут, щи зашеенные варят жирные-прижирные. И отец Илья, наш священник, добрый-придобрый старичок, теперь скоро пойдет он Христа славить. И с ними дьяки, попадьи, и дичихи идут, и с семинаристами, и все навеселе. А сам отец Илья много пить не может. В господском доме ему дворецкий рюмочку поднесет, в конторе тоже управитель с нянькой вышлет, попочует. Отец Илья и раскиснет, и ползет к нам на дворню. Совсем чуть ножки волочит пьяненький. В первой с краю избе еще как-нибудь рюмочку прососет, а там уж более не может. И все под ризой в бутылочку сливает. Так это все у него семейственно. Даже в рассуждении кушанья. Он, если что посмачнее и съестного увидит, просит. «Дайте, — говорит мне, — в газетную бумажку. Я с собой заверну». Ему обыкновенно скажут. «Нету, мол, батюшка, у нас газетной бумаги». Он не сердится, а возьмет так просто и, не завернувши, своей попадейке передаст. И дальше столь же мирно пойдет. Ах, судари, как это все с детства памятное житье пойдет вспоминаться и понапрет на душу, и станет вдруг загнетать на печенях, что где ты пропадаешь, ото всего этого счастья отлучен и столько лет на духу не был. И живешь невенчанный, и умрешь неотпетый, и охватит тебя тоска, и дождешься ночи, выползешь потихоньку за ставку, чтобы ни жены, ни дети, и никто бы тебя из поганых не видал, и начнешь молиться. И молишься. Так молишься, что даже снег инда под коленами протает, и где слезы падали, утром травку увидишь». Рассказчик умолк и поник головою. Его никто не тревожил. Казалось, все были проникнуты уважением к святой скорби его последних воспоминаний. Но прошла минута, и Иван Северьяныч сам вздохнул, как рукой махнул, снял с головы своей монастырский колпачок и, перекрестясь, молвил: «А все прошло, слава Богу». Мы дали ему немножко поотдохнуть и дерзнули на новые вопросы о том, как он, наш очарованный богатырь, выправил свои попорченные волосяной сечкой у пятки и какими путями он убежал из татарской степи от своих Наташи и Колек и попал в монастырь. Иван Северьяныч удовлетворил это любопытство с полной откровенностью, изменять которой он, очевидно, был вовсе не способен.
4: Глава 8. Дорожа последовательностью в развитии заинтересовавшей нас истории Ивана Северьяновича, мы просили его прежде всего рассказать, какими необыкновенными средствами он избавился от своей щетинки и ушел из плена. Он поведал об этом следующее сказание: «Я совершенно отчаялся когда-нибудь вернуться домой и увидать свое отечество. Мышление об этом даже мне казалось невозможным. И стала даже во мне самая тоска замирать. Живу, как статуи бесчувственные, и больше ничего. А иногда думаю, что вот же, мол, у нас дома в церкви этот самый отец Илья, который все газетной бумажки просит, бывало на служении молится о плавающих и путешествующих, страждущих и плененных. А я, бывало, когда это слушаю, все думаю: зачем? Разве теперь есть война, чтобы о пленных молиться? А вот теперь и понимаю, зачем это к молиться. Но не понимаю,
1: отчего же мне от всех этих молитв никакой пользы нет? И по малости сказать, коша не неверую, а смущаюсь, и сам молиться не стал. Что же думаю молить, когда ничего от того не выходит? А между тем вдруг однажды, слышу-послышу, татарва что-то сумятятся. Я говорю, что такое? Ничего, говорят, из вашей стороны два мулы пришли. От белого царя охранный лист имеют и далеко идут свою веру уставлять. Я бросился, говорю, где они? Мне показали на одну юрту, и я пошел туда, куда показали. Прихожу и вижу, там собрались много ших задов и мало задов, имамов и дербышей, и все, поджав ноги, на кошмах сидят. А посреди их два человека незнакомые, одеты хотя и по-дорожному, а видно, что духовного звания. Стоят оба посреди этого сброда, и слову Божьему татар учат. Я их как увидал, взрадовался, что русских вижу, и сердце во мне затрепетало, и упал я им в ноги и зарыдал. Они тоже этому моему поклону обрадовались и оба воскликнули. «А что? А что? Видите, видите, как действует благодать? Вот она уже одного вашего коснулась, и он обращается от Магомета». А татары отвечают, что это, мол, ничего не действует. Это ваш Иван. Он из ваших, из русских, только в плену у нас здесь проживает. Миссионеры очень этим недовольны сделались. Не верят, что я русский, а я и встрял сам. «Нет, я говорю, я точно русский. Отцы, говорю, духовные, смилуйтесь, выручите меня отсюда. Я здесь уже 11-й год в плену томлюсь, и видите, как изувечен, ходить не могу». Они, однако, немало на эти мои слова не уважили и отвернулись. И давай опять свое дело продолжать, все проповедуют. Я думаю, ну что же на это роптать? Они люди должностные, и, может быть, им со мною неловко иначе при татарах обойтись. И оставил. А выбрал такой час, что они были одни в особливой ставке. И кинулся к ним, и уже со всею откровенностью им все рассказал, что самую жестокую участь претерпеваю. И прошу их. «Попугайте, — говорю их, отцы-благодетели, — нашим батюшкой, белым царем. Скажите им, что он не велит азиатам своих подданных насильно в плену держать. Или, еще лучше, выкуп за меня им дайте, а я вам служить пойду. Я говорю, здесь, живучи, ихнему татарскому языку отлично научился, и могу вам полезным человеком быть». А они отвечают, что говорят сыне? «Выкупу у нас нет, а пугать, говорят, нам неверных не позволено, потому что и без того люди лукавые и непреданные, и с ними из политики мы вежливость соблюдаем». «Так что же, говорю, стало быть, мне из-за этой политики так тут целый век у них и пропадать?» «А что же, говорят, все равно, сыне, где пропадать? А ты молись, у Бога много милости, может быть, он тебя и избавит». «Я, мол, молился, да уж сил моих нет, и упование отложил». «А ты, говорят, не отчаивайся, потому что это большой грех». «Да я, говорю, не отчаиваюсь, а только как же вы это так? Мне это очень обидно, что вы, русские и земляки, и ничего пособить мне не хотите». «Нет, — отвечают, — ты, чадо, нас в это не мешай. Мы во Христе, а во Христе нет ни еллин, ни жид. Наши земляки все послушенствующие, нам все равны, все равны». «Все, говорю?» «Да, — отвечают, — все. Это наше научение от апостола Павла. Мы куда приходим, не ссоримся. Это нам не подобает. Ты раб, и что делать? Терпи. Ибо и по апостолу Павлу говорят, рабы должны повиноваться. А ты помни, что ты христианин, и потому о тебе нам уже хлопотать нечего. Твоей душе и без нас врата в рай уже отверсты. А эти во тьме будут, если мы их не присоединим. Так мы за них должны хлопотать». И показывают мне книжку. «Вот ведь, — говорят, — Видишь, сколько здесь у нас человек в этом реестре записано? Это все мы столько людей к нашей вере присоединили.
0: Я с ними больше и говорить не стал. И не видел их больше. Как окромя одного, и то случаем. Пригонил отколь-то раз один мой сынишка и говорит: «У нас на озере, тядька, человек лежит». Я пошел посмотреть. Вижу, на ногах с колен чулки содраны, а с рук по локти перчатки сняты. Татарва это искусно делают. Обчертит да дернет. Так шкуру и снимет. А голова этого человека в сторонке валяется. И на лбу крест вырезан. Эх, думаю, не хотел ты за меня, земляк, похлопотать. И я тебя осуждал. А ты вот сподобился и венец страдания приял. Прости меня теперь ради Христа. И взял я его, перекрестил, сложил его головку с туловищем, поклонился до земли и закопал. И святый Боже над ним пропел. А куда другой его товарищ делся, так и не знаю. Но только тоже верно он тем же кончил, что венец приял. Потому что у нас после по Орде у татарок очень много образков пошло. Тех самых, что с этими миссионерами были. А эти миссионеры даже и туда, в рынь пески, заходят? Как же-с? Они ходят. Но только все без пользы, без всякой. Отчего же? Обращаться не знают как. Азията в веру приводить надо со страхом, чтобы он трясся от перепуга. А они им Бога смирного проповедуют. Это по первоначалу никак не годится, потому что азиат смирного Бога без угрозы ни за что не уважит и проповедников побьет. А главное, надо полагать, идучи к азиатам, денег и драгоценностей не надо при себе иметь. Не надо-с. А впрочем, все равно они не поверят, что кто-нибудь пришел, да ничего при себе не принес. Подумают, что где-нибудь в степи закопал, и пытать станут, и запытают. Вот разбойники, да-с. Так было при мне с одним жидовином. Старый жидовин невесть откуда пришел, и тоже о вере говорил. Человек хороший, и, видно, к вере своей усердный, и весь в таких лохмотках, что вся плоть его видна. А стал говорить про веру, тогда же, кажется, никогда бы его не перестал слушать. Я с ним по первоначалу было спорить зачал, что какая же, мол, ваша вера, когда у вас святых нет. Но он говорит: есть. И начал по Талмуду читать, какие у них бывают святые. Очень занятно. А тот Талмуд, говорит, написал раввин Яавоз бен Леви, который был такой ученый, что грешные люди на него смотреть не могли. Как взглянули, сейчас все умирали. Через что Бог позвал его перед самого себя и говорит: «Эй ты, ученый раввин Яавоз бен Леви, то хорошо, что ты такой ученый, но только то нехорошо, что через тебя все мои жидки могут умирать. Но не на то, говорит, я их с Моисеем через степь перегнал и через море переправил. Пошел, ну ты, за это вон из своего отечества и живи там, где бы тебя никто не мог видеть». А раввин Леви, как пошел, то ударился до самого до того места, где был рай, и зарыл себя там в песок по самую шею. И пребывал в песке 13 лет. А хотя же и был засыпан по шею, но всякую субботу приготовлял себе агнца, который был печен огнем, с небеси нисходящим. И если комар или муха ему садились на нос, чтобы пить его кровь, то они тоже сейчас были пожираемы небесным огнем. Азиатам это очень понравилось, про ученого раввина. И они долго сего жидовина слушали, а потом приступили к нему и стали его допрашивать. «Где он?» Идучи к ним, свои деньги закопал. Жидовин батюшке как клялся, что денег у него нет, что его Бог без всего послал с одной мудростью. Ну, однако они ему не поверили, а сгребли уголья, где костер горел,
1: разостлали на горячую золу коневью шкуру, положили на нее и стали потряхивать. «Говори им, да говори, где деньги?» А как видят, что он весь почернел и голосу не подает, «Стой, — говорят, — давай мы его по горло в песок закопаем. Может быть, ему от этого проходит». И закопали. Но однако же Давин так закопанный и помер. И голова его долго потом из песку чернелась. Но дети ее стали пужаться. Так срубили ее и в сухой колодец кинули. «Вот тебе и проповедуй им». «Да-с, очень трудно. Но а деньги у этого жидовина все-таки ведь были».
5: «Были?»
1: «Были-с. Его потом волки тревожить стали и шакалки, и всего по кусочкам из песку повытаскали, и, наконец, добрались и до обуви. Тут сапожонки растормошили, а из подметки 7 монет выкатились. Нашли их потом». «Ну а как же вы-то от них вырвались? Чудом спасен. Кто же это чудо сделал, чтобы вас избавить? Талафа». «Это кто же такой, этот Талафа? Тоже татарин?»
6: «Нет-с, он другой породы. Индийской. И даже не простой индеец, а ихний бог на землю сходящий».
1: Упрошенный слушателями, Иван Севериянович Флягин рассказал ниже следующее об этом новом акте своей житейской драма-комедии.
3: На радио «Вера» вы слушали повесть Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Читал Игорь Томилов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Читает Иван Литвинов.
1: Алеша был статный, краснощекий, со светлым взором, пышущий здоровьем 19-летний подросток. Он был даже очень красив собой, устроен, средневысокого роста, темно-рус, с правильным, хотя несколько удлиненным овалом лица, с блестящими темно-серыми широко расставленными глазами, весьма задумчивый и, по-видимому, весьма спокойный. Скажут, может быть, что красные щеки не мешают ни фанатизму, ни мистицизму, а мне так кажется, что Алеша был даже больше, чем кто-нибудь реалистом. О, конечно, он совершенно веровал в чудеса, но, по-моему, чудеса реалиста никогда не смутят. Не чудеса склоняют реалиста к вере. Истинный реалист, если он неверующий, всегда найдет в себе силу и способность не поверить и чуду. А если чудо станет пред ним неотразимым фактом, то он скорее не поверит своим чувствам, чем допустит факт. Если же и допустит его, то допустит как факт естественный, но доселе лишь бывший ему неизвестным. В реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры. Если реалист раз поверит, то он именно по реализму своему должен непременно допустить и чудо. Апостол Фома объявил, что не поверит, прежде чем не увидит, а когда увидел, сказал: «Господь мой и Бог мой». Чудо ли заставило его уверовать? Вероятнее всего, что нет. А уверовал он лишь единственно потому, что желал уверовать, и, может быть, уже веровал вполне в тайнике существа своего, даже еще тогда, когда произносил «не поверю, пока не увижу». Скажут, может быть, что Алеша был туп, не развит, не кончил курсы и прочее. Что он не кончил курсы, это была правда. Но сказать, что он был туп или глуп, было бы большой несправедливостью. Прибавьте, что он был юноша отчасти уже нашего последнего времени, то есть честный по природе своей, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всею силой души своей, требующий скорого подвига с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью. Хотя, к несчастью, не понимают эти юноши, что жертва жизнью есть, может быть, самая легчайшая изо всех жертв во множестве таких случаев, и что пожертвовать, например, своей кипучей юностью жизни 5-6 лет на трудное, тяжелое учение, на науку хотя бы для того только, чтобы удесятерить в себе силы для служения той же правде и тому же подвигу, который излюбил и который предложил себе совершить, такая жертва сплошь да рядом для многих из них почти совсем не по силам. Алеша избрал лишь противоположную всем дорогу, но с той уже жаждой скорого подвига. Едва только он, задумавшись серьезно, поразился убеждением, что бессмертие и Бог существуют, то сейчас же, естественно, сказал себе: «Хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю». Точно так же, если бы он порешил, что бессмертия и Бога нет, то сейчас бы пошел в атеисты и в социалисты, ибо социализм есть не только рабочий вопрос, или так называемого четвертого сословия, но по преимуществу есть атеистический вопрос, вопрос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без Бога, не для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю. Алёше казалось даже странным и невозможным жить по-прежнему. Сказано: «Раздай все и иди за мной, если хочешь быть совершен». Алеша и сказал себе: «Не могу я отдать вместо всего 2 рубля, а вместо иди за мной ходить лишь к обидне». Из воспоминаний его младенчества, может быть, сохранилось нечто о подгородном монастыре, куда могла возить его мать к обедне. Может быть, подействовали и косые лучи заходящего солнца предобразом, к которому его протягивала его кликуша мать. Задумчивый он приехал, может быть, только лишь посмотреть, все ли тут, или и тут только 2 рубля. И в монастыре встретил этого старца. Старец Зосима был лет 65, происходил из помещиков. Когда-то в самой ранней юности был военным и служил на Кавказе обер-офицером. Без сомнения, он поразил Алешу каким-нибудь особенным свойством души своей. Алеша жил в самой келье старца, который очень полюбил его и допустил к себе. Надо заметить, что Алеша, живя тогда в монастыре, был еще ничем не связан. Мог выходить куда угодно хоть на целые дни, и если носил свой подрясник, то добровольно, чтобы ни от кого в монастыре не отличаться. Но уж, конечно, это ему и самому нравилось». Может быть, на юношеское воображение Алеши сильно подействовала эта сила и слава, которая окружала беспрерывно его старца. Про старца Зосиму говорили многие, что он, допуская к себе столь многие годы всех приходивших к нему исповедовать сердце свое и жаждавших от него совета и врачебного слова, до того много принял в душу свое откровений, сокрушений, сознаний, что под конец приобрел прозорливость уже столь тонкую, что с первого взгляда на лицо незнакомого, приходившего к нему, мог угадывать, с чем-то тот пришел, чего тому нужно, и даже какого рода мучения терзает его совесть, и удивлял, смущал и почти пугал иногда пришедшего таким знанием тайны его, прежде чем тот молвил слово. Но при этом Алеша почти всегда замечал, что многие, почти все, входившие в первый раз к старцу на уединенную беседу, входили в страхе и беспокойстве, а выходили от него почти всегда светлыми и радостными. И самое мрачное лицо обращалось в счастливое. Алешу необыкновенно поражало и то, что старец был вовсе не строг. Напротив, был всегда почти весел в обхождении. Монахи про него говорили, что он именно привязывается душой к тому, кто грешнее, и кто всех более грешен, того он всех более и возлюбит. Из монахов находились даже и под самый конец жизни старца ненавистники и завистники его, но их становилось уже мало, и они молчали, хотя было в их числе несколько весьма знаменитых и важных в монастыре лиц, как, например, один из древнейших иноков, великий молчальник и необычайный постник. Но все-таки огромное большинство держало уже, несомненно, сторону старца Зосимы, а из них очень многие даже любили его всем сердцем, горячо и искренне. Некоторые же были привязаны к нему почти фанатически. В чудесную силу старца верил беспрекословно и Алеша. Он видел, как многие из приходивших с больными детьми или взрослыми родственниками и моливших, чтобы старец возложил на них руки и прочитал над ними молитву, возвращались в скорости, а иные так и на другой же день обратно, и, падая со слезами пред старцем, благодарили его за исцеление их больных. Исцеление ли было в самом деле, или только естественное улучшение в ходе болезни? Для Алеши в этом вопроса не существовало, ибо он вполне уже верил в духовную силу своего учителя, и слава его была как бы собственным его торжеством. Особенно же дрожало у него сердце, и весь как бы сиял он, когда старец выходил к толпе ожидавших его выхода у врат скита богомольцев из простого народа, нарочно, чтобы видеть старца и благословиться у него, стекавшегося со всей России. Они повергались пред ним, плакали, целовали ноги его, целовали землю, на которой он стоит, вопили, бабы протягивали к нему детей своих, подводили больных к ликуш. Старец говорил с ним, читал над ними краткую молитву, благословлял и отпускал их. В последнее время от припадков болезни он становился иногда так слаб, что едва бывал в силах выйти из кельи, и богомольцы ждали иногда в монастыре его выхода по нескольку дней. Для Алеши не составляло никакого вопроса, за что они его так любят, за что они повергаются пред ним и плачут от умиления, завидев лишь лицо его. О, он отлично понимал, что для смиренной души русского простолюдина, измученной трудом и горем, а главное, всегдашнею несправедливостью и всегдашним грехом, как своим, так и мировым, нет сильнее потребности и утешения, как обрести святыню или святого, пасть пред ним и поклониться ему. Если у нас грех, неправда и искушение, то все равно есть на земле там-то где-то святой и высший. У того зато правда, тот зато знает правду, значит, не умирает она на земле, а стало быть, когда-нибудь и к нам перейдет и воцарится по всей земле, как обещано. Знал Алеша, что так именно и чувствует, и даже рассуждает народ. Он понимал это. Но то, что старец именно и есть этот самый святой, этот хранитель Божьей правды в глазах народа, в этом он не сомневался нисколько и сам, вместе с этими плачущими мужиками и больными их бабами, протягивающими старцу детей своих. Убеждение же в том, что старец, почивший, доставит необычайную славу монастырю, царило в душе Алеши, может быть, даже сильнее, чем у кого бы то ни было в монастыре. Он свят. В его сердце тайна обновления для всех. Та мощь, которая установит, наконец, правду на земле. И будут все святы. И будут любить друг друга. И не будет ни богатых, ни бедных, ни возвышающихся, ни униженных, а будут все как дети Божьи, и наступит настоящее Царство Христово. Вот о чем грезилось сердцу Алеши.
0: На радио «Вера» вы слушали фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Читал Иван Литвинов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Почитаем святых отцов.
1: Кто это смотрит на меня так пристально сквозь все звезды неба и сквозь все творения земли? Закройте очи свои, звезды небесные, твари земные, отвернитесь от наготы моей. Довольно мне того стыда, что жжет мои глаза. На что смотреть вам? На древо жизни, ссохшееся, словно придорожная колючка, жалящая прохожих и саму себя? На что смотреть вам? На огонь небесный, тлеющий в грязи, что и не гаснет, и не светит. Пахарь, не твоя нива важна, но Господь, взирающий на труд твой. Певец, не песни твои важны, но Господь, внемлющий им. Спящий, не сон твой важен, но Господь, бдящий над ним. Не мелководье прибрежное важно, важно озеро. О звезды, о твари, не на меня смотрите, на Господа Всевидящего. Ему все ведомо, на Него смотрите и увидите, где Отечество ваше». Дорогие друзья, добрый вечер. Это программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки. Отец Анатолий, добрый вечер.
2: Добрый
1: благословите.
2: Вечер. Бог благословит.
1: Я диакон Игорь Цуканов. И сегодня мы с отцом Анатолием читаем выдержки, такие главки из замечательного труда святителя Николая Сербского. Труда, который называется «Моление на озере». Это действительно моление, это такие молитвы к Богу, обращения очень, ну, такие глубокие и очень искренние. И видно, что это плоды таких многолетних каких-то, даже не размышлений, а, наверное, молитв святителя Николая. И поэтому об этом, может быть, сложно нам будет говорить, да, отец Анатолий, вот, потому что когда, ну, комментировать молитву, это вообще странно.
2: Немножко. Наверное, будем на какие-то моменты акцентировать, да, наверное,
1: да.
2: Такие наши моменты, то, что вам, отец Игорь, откликнется.
1: Откликнется,
2: то, что, да. Я-то замечу какие-то такие мысли очень интересные для нас, для современного человека. Владыка, он почил в 1956 году, родился в 1880 году, и я думаю, что так вот хронологически он к нам достаточно был близок.
1: Наш современник практически,
2: наш современник,
1: да,
2: практически, да, для некоторых, я думаю, наших радиослушателей, да, был современником. И какие-то его ощущения, его восприятие, его видение, я думаю, что выражается достаточно понятным языком, здесь не нужны какие-то особые комментарии. И здесь, я думаю, для каждого из нас важно, отец Игорь, в чем и суть, да, вот нашей передачи, зажечь, рассказать, что есть такой замечательный святитель Николай Сербский, который путешествовал по Европе, который родился в Сербии, умер в Америке, множество докторских степеней написал всяких разных, у него было много разных титулов заслуженных, таких вот, которые он достиг, да, во время своей жизни. И вот этот величайший человек, да, вот делится с нами своими размышлениями. И я думаю, что какие-то моменты, они могут откликнуться. И вот эти такие моменты славления Всевышнего, вот у нас же молитвы, они какие есть? Они есть просительные, есть благодарственные, есть словословная молитва, да, когда мы не просим у Бога ничего, да, но мы словословим Творца. И некоторые моменты, да, действительно, нас святитель, он призывает к тому, что вот эти моменты уединения, да, вот на озере, как тогда, когда человек может побыть с Творцом. Вот здесь очень важно в нашей суете, в современной, находить какие-то моменты, побыть с Творцом, находить на это время, и чтобы было желание. Да, вот такое вот. У каждого же по-разному, у кого-то в зависимости от обстоятельств есть каждый день возможность этим заниматься. У кого-то там раз в неделю есть возможность этим заниматься. У кого-то там раз в месяц. И я думаю, что если человек будет находить время почитать святых отцов, да, вот что-то вот произведение, которое мы с вами будем читать, будет находить время на то, чтобы, может быть, иногда и поразмыслить. Ведь есть такой подвиг, называется богомыслие. Да? То есть здесь не нужно ничего читать. Да, молитвы там, акафисты, псалтырь. А нужно поразмышлять. Ведь множество цитат, которых мы, в принципе, знаем. Да, какие-то цитаты из Священного Писания, из святых отцов, из божественной литургии. А интересно то, что мы можем поразмыслить над этим. Поразмыслить над тем, а как я могу это применить в моей жизни. Мы можем в молитве попросить у нашего Отца Небесного вразумления. А каким образом человек может это применить в своей жизни, в тех обстоятельствах, в которых он оказался? И я думаю, основная вот как бы идея, мысль, да, вот этих молений, да, она как раз в этом и заключается. О том, что человек открыт для Отца Небесного, для взаимодействия с Ним, для того, чтобы Отец Небесный открыл, да, человеку, вразумил, просветил, сделал ясным. Мы как-то, у нас было такое тоже очень интересное, какую-то мы проповедь Владыки читали, отец Игорь, как раз святителя Николая Сербского, о воскресении Христовом. И у него как раз докторская его степень, она как раз и связана как раз тоже вот о догмате воскресения Христова. И там говорится, что воскресение Христова, оно приносит ясность. И здесь вот этот момент, да, опять же, возвращаясь к тому эфиру, здесь вот эти молитвы, они для чего нужны? Чтобы внести человеку ясность. И тогда, когда нет ясности, что нам делать? Нам не нужно нервничать, не нужно переживать, не нужно недовольство высказывать, жаловаться там на небесную канцелярию, а нам нужно просто вот, может быть, как и здесь, Владыка, да, такие, найти время для уединения, открытости, для взаимодействия с Отцом нашим Небесным.
1: Угу.
2: По чьей воле оказался я здесь, среди этих червей? По чьей воле брошен я в пыль, в соседство змеям и добычу ястребам? Кто сбросил меня с горы высокой, спутники, злодеям и безбожникам? Мой грех и правда Твоя, Господи, от сотворения мира множатся грехи мои, и опережает правосудие Твое. Не счесть грехов за всю жизнь мою, грехов отца моего, грехов человеческих от начала мира. И говорю воистину, Господи, имя суду Твоему — милосердие. Раны отцов моих на себе ношу, сам живу, в них и себя ими раню. И вот теперь приступили они на душе моей, подобно пятнам на теле жирафа, покрыли ее, и словно мантия от скорпионов, жалящих душу мою. Помилуй же меня, Господи, излей небесную благодать Слова Твоего, и очисти меня от проказы, чтобы, исцелившись, посмел я изречь Твое имя пред другими прокаженными, и чтобы не надругались они надо мною».
1: Вот он здесь говорит, владыка Николай, о вот этих вот грехах отцов, которые я на себе ношу и сам живу в них, вот что мне показалось интересным. Мы обычно как-то разделяем все-таки грехи отцов, грехи детей. Мы знаем, что отцы, вернее, дети не несут ответственности за грехи отцов. Но вот владыка Николай так осмысливает это интересно, что проблема не в том, что вот я отвечаю там за грехи своих предков, а проблема в том, что я сам в них же и живу. То есть я, как бы сказать, их не просто у нас.

0: Там, где человек вот родился, родные, да, вот такие вот какие-то места, может быть, были какие-то родственники, с которыми там какая-то была связь, он понимал, что не совсем там туда можно там как-то вернуться, есть возможность. Поэтому он и говорит, наверное, про вот эти раны, да, вот отцов, про грехи отцов и такое осмысление его, именно такое божественное, святоотеческое, о том, что эти все обстоятельства сложились именно в результате отступления человека от Бога. И он предлагает, да, вот что, о том, что когда человек возвращается, да, к Богу, помилуй же меня, Господи, да, излей небесную Твою благодать Слово. И вот этим возвращением человека, да, вот к Богу, Господь только может его вот эти раны такие, скажем, может... Ну, как в диаспоре, да, вот есть некое такое воспоминание, как вот действительно это родина, и как там было хорошо, и те традиции, опять же, это же культурные традиции, скажем, откуда они вышли, и они их сохраняли, и они там были актуальными, да, там вот на месте. Они при переходе в другую культуру, угу. да, живут там, а там это, ну, как-то не совсем актуально, да, неудобно, не совпадает там, опять же, там христианские праздники на родине, да, это... общий такой праздник, где все радуются. И когда они оказались в другой стране, а там, может быть, какой-то другой календарь, да, не совпадение праздников, у них своя какая-то жизнь. Конечно же,
1: язык.
0: И, ну, и языковой тоже момент, и культурный момент. И, соответственно, конечно же, вот эта внутренняя какая-то видна, да, какая-то такая боль, переживание и за себя, и за соотечественников. Но и здесь же он показывает, наверное, очень важный момент. Наши сложности, они могут называться по-разному. Да, у кого-то это больной родственник, у кого-то это, допустим, там с какими-то страстями человека там борется, не может побороться, родственник. У кого-то это еще какие-то скорби, там, я не знаю, житейские, какие-то в плане жилищных, да, каких-то там сложностей, да, не могут они никак решиться. Но человек может обрести спокойствие и помощь, и благодать Божью только тогда, когда он старается в этой жизни, в этой суете находить время на молитву.
2: Почитаем святых отцов.
1: Почитаем святых отцов, радио «Вера». У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки. И я, диакон Игорь Цуканов. Сегодня мы читаем выдержки из «Молений на озере» святителя Николая Сербского. И вот очередной фрагмент. «Человек, есть ли среди прожитых тобой дней те, что хотел бы ты вернуть? Дни эти манили тебя, как манит нежное прикосновение шелка, но, соблазнив тебя, превращались в паутину. Словно чаша, полная меда, встречали они тебя, но обращались в зловоние, полное обмана и греха. Может ли называться днем время, ограниченное словно вратами утром и вечером? Господи, свете мой, об одном лишь дне тоскует душа моя, истерзанная обманом. О дне, который не закрывается вратами вечера. О дне Твоем, который был и моим днем, когда я был одно с Тобою. Человек, печалишься ли ты о минувшем счастье твоей жизни? Вспомни было и сладости прошлого. Какая из них принесла тебе больше горечи? И вот с досадой отворачиваешься ты от вчерашнего счастья. Даны тебе лишь мгновения счастья, чтобы опечалить тебя воспоминанием о том ушедшем истинном счастье, когда ты был под покровом источника счастья. Даны тебе столетия скорби, чтобы пробудить тебя и вырвать из плена царства лжи». Вот вообще в этих молениях очень много тоски о том, о чем, в общем, мы, наверное, как-то не можем тосковать сознательно, потому что вот этот день не вечерний, да, день, о котором святитель Николай говорит, о дне твоем, который был и моим днем, когда я был одно с тобою, но мы же о нем не помним. И, в общем, как бы не знаем, это такое воспоминание о будущем, потому что, ну, наверное, в нашей жизни-то не было с момента нашего создания, творения такого момента, когда бы мы были безраздельно с Господом и находились

0: с ним в его вечности. Поэтому это воспоминание о будущем, это такое вот какое-то мистическое переживание. Здесь... Но вот о нем тоскует святитель Николай.
1: Ну, я думаю, что здесь, в принципе, да, здесь такие размышления святителя Николая, да, вот это же действительно такие, скажем, на озере. То есть это нужно, я думаю, представить себе обстоятельства, в которых находился владыка, да, вот именно здесь период такой для размышления, да, его, то есть здесь такие, скажем, больше он, наверное, знаете, как отец Игорь, я бы сказал, выгружал какие-то мысли свои, размышления, да, на каждый день. Интересно, что у святого праведного Иоанна Кронштадтского тоже был дневник, который он писал, и он по своей структуре, он не был каким-то такой, значит, не писался как некая рекомендация для христиан на каждый день какие-то мысли, а это он наоборот, он эти какие-то мысли, с которыми он сталкивался, да, он их выгружал свой дневник, как бы записывал. Потом для, скажем так, чтобы их не потерять, не забыть, а может быть, по возможности, опять же, поразмышлять. Ага. И здесь святитель нас заставляет, ну, как бы предлагает нам подумать о том, что такое истинный источник счастья. То есть для каждого человека, да, вот в периоды, для кого-то это счастье родить ребенка, для кого-то это выйти замуж, для кого-то это устроиться на работу, для кого-то это, чтобы выздоровел родственник, да, вот какие-то у каждого свои какие-то там истинное счастье, вот в данный какой-то момент, да, его жизни.
0: Предел мечтаний, как бы, да.
1: Тут не только то, что это какой-то предел, а это может быть даже какой-то ситуацией.
0: Ситуативной.
1: Ситуативной, да. Какой-то историей, ну, да. Где человек действительно отягощен, его душа, она тоскует. И тоскует прежде всего о чем? О свете. Потому что почему, ну, душа может тосковать? Почему она может чувствовать себя истерзанной? Да, вот как владыка вот у нас замечает. А потому что в нем нет... То есть человек настолько расходует всего себя... о том, что и не думает, нет сил, да, не задумывается в этой ситуации об истинном свете. Не задумывается и не осознает, не размышляет о том, для чего эта, там, скажем, ситуация дана. Не занимается таким, как бы, размышлением, рассуждением. И как результат, вот это истинный источник счастья, да, вот он человека немножко, как бы, отдаляется от человека. И человеку как раз вот его душа, она тоскует, она печалится о минувшем, да, счастье, как говорит, в его жизни. Ведь особенно если мы коснемся, да, вот болезни человека, наверное, это тоже, ну, будет более понятно. Когда человек оказывается, да, вот там, скажем, в каком-то состоянии болезненном, он думает, что это наказание, он начинает печалиться, он тоскует. И печаль-то она чем? Вот от уныния, да, такая вот есть отличительная особенность вот этой страсти, о том, что у человека опускаются руки, о том, что такая вот какая-то безнадежность. И это очень интересно такое подмечает владыка, внутреннее состояние человека, из чего оно может, вот, так скажем, основа какая у него. Когда у человека нет, да, вот этого контакта с настоящим источником счастья, потому что им является именно Спаситель. И пробудить, да, именно человека может только вот эта жизнь, живая с Богом.
0: Ну да. Вот интересно, отец Анатолий, вы вспомнили про дневники святого праведного Иоанна Кронштадтского, но мне-то кажется, что они по своему как раз вот стилю и какому-то содержанию даже, они совсем... вот другие, потому что там он пишет о своих каждодневных каких-то таких, вот он фиксирует какие-то состояния, в которых он оказывается, и он здесь действительно, может быть, даже, ну, как бы он не с Богом там ведет, скорее даже, хотя он обращается, конечно, к Богу там часто тоже, Иоанн Кронштадтский, но вот он как бы, как будто бы для себя что-то фиксирует, как будто себе какие-то дает такие наставления на будущее. А вот, вот эти моления владыки Николая Сербского, они, вот мне, например, напомнили очень исповедь блаженного Августина по духу своему. Вот здесь прямо такой вот непрекращающийся диалог с Богом и какая-то просьба постоянно к Богу, вот избавить его от какой-то суеты дней, от суеты событий, от вот этой вот дурной такой, знаете, множественности такой. Вот он все время стремится, видимо, это какой-то уже более поздний, я не знаю, это не
1: период,
0: посмотрел,
1: да, период, я думаю, его что да, скорее всего, что я думаю, что есть еще наложение, что если он вот много было у него передвижений,
0: да,
1: и любые вот эти передвижения, выступления, работы, которые он писал, защищал, лекции, которые он читал, это же все изматывает человека, вот этих много передвижений. Я думаю, что
0: событийность, раз, вот это
1: да,
0: все.
1: Да, да. И вот эта некая усталость такая, да, вот именно от этой суеты, от многозадачности, да, вот какой-то, которую нужно было нести, и оказавшись там, он как раз пытается внутри себя, то есть вот такой, скажем, человек приходит, да, вот в это место для того, чтобы обрести через молитву, да, вот на озере, то есть его как таковая, скажем, цель, задача этого пребывания на озере, вернуть вот внутренний мир и вернуть к себе вот этот источник счастья.
0: И цельность, жизнь с Богом. Цельность еще.
1: Цельность свою. То есть он ее где потерял? Потерял ее как раз вот в этих суете, вот в этих разъездах, да, то, что, ну, понятно, вот жизнь вот она такая, но здесь вот он как раз и говорит о том, что вот эта суета, она изматывает человека. То есть это не просто суета, а как Соломон говорит, суета сует и томление духа. То есть у суеты есть обратная сторона медали, да, то, что сейчас современное такое слово, как многозадачность.
0: Ну да.
1: Да, то есть, ну, это любят, об этом любят рассказывать. У нас есть коучи, которые учат там, как вот это вот жить в этой многозадачности, но никто не говорит обратную сторону медали, о том, что она очень много забирает у человека сил. То есть она расходует очень сильный человеческий ресурс, да, вот если уж так говорить на современном понятном языке. И как же вернуть себя себе и вернуть нормальные взаимоотношения с Богом? Вот здесь, мне кажется, вот эти беседы, они чем хороши? Очень часто мы думаем, что святой, да, то есть, допустим, там какой-нибудь преподобный Сергий Радонежский, вот он всегда же был святым, он всегда был в ресурсе, у него всегда было хорошее настроение, вдохновение, да, читаем там про святых Иоанна Златоуста, вот он, мы думаем, что он постоянно вот ходил и каждый день говорил вот такие свои там,
0: слава Богу за все,
1: проповеди, да. Нет, слава Богу-то он, может, и говорил, но у нас-то внутренние ощущения, да, там, святитель Николай, да, вот чудотворец, тоже у него всегда было там хорошее настроение. Оказывается, мы здесь сталкиваемся с тем, что у святых тоже есть обычные, да, вот как бы, как некий результат. То есть вот это, опять же, суеты, то, о чем мы говорили.
0: Ощущение раздробленности такое.
1: Да, то есть вот святость, она как раз, мне кажется, она в этом и заключалась, что у них было четкое понимание себя, о том, что вот это, когда раздробленность, она появилась, он потерял вот это ощущение вот этого источника жизни, то есть он бросает все и говорит, что для него сейчас важно собрать себя. Потому что вот он, да, те же там лекции, еще что-то, он не может дать ничего, потому что внутри у него какой-то раздрай. И вот эти мысли, да, которые мы сейчас читаем, размышления, те, которые он излагал, да, вот там святитель, да чудесно, то есть сейчас у нас есть замечательная возможность, мне кажется, понять, да, некую такую духовную возможность, что да, и у святых бывали такие состояния, да, там, истерзанности, да, обманутости, да, такой какой-то там скорби, тоски, уныния, отчаяния, да, вот, они тоже у них были, оказывается. Но то, как они из этого выходили, вот что нам интересно, не то, что у них эти состояния были, а они, оказывается, понимали, что само собой в какой-то волшебный понедельник настроение, оно не вернется. Мне отец говорит, знаете, какая фраза нравится, там, как там нам с детьми попалось, и вот мы ее там все время сейчас периодически вспоминаем. Нет настроения тренироваться, тренируйся без настроения.
0: Ну да.
1: И в молитве, вот, оказывается, то, вот, что было у святых. Нет настроения молиться? Молись без настроения. Молись, то есть вымаливай, вытаскивай себя. Одолевай тебя какая-то тоска, да? Есть у тебя ощущение истерзанности своей души.
0: Угу.
1: Так собирай ее.
0: Принеси это ощущение Богу.
1: Принеси это Богу.
0: Есть кому его принести. Слава Богу, что есть куда.
1: То есть, вот это, наверное, мне кажется, вот это, наверное, когда мы вот эту мысль поймем, да, вот то есть для чего это было. То есть, да, вот о том, что, оказывается, у него тоже было вот это состояние, что он устал. Устал от вот этой всего движения. Много задачности от многих движений, которые действительно он, наверное, был вынужден где-то уже там передвигаться, лекции читать.
0: Ну, как любой современный человек.
1: Да.
0: Да. А тем более епископ.
1: Тем более епископ. Но при всем при этом, да, при вот этой загруженности, он находил время для своей души. Он понимал, насколько это важно. И здесь, да, вот мы читаем вот эти размышления, то есть, скажем так, с чем он зашел, да, вот в это состояние, в эту молитву, и то, с чем он вышел.
0: Какой прекрасный плод из этого он вынес, да. Почитаем святых отцов на радио «Вера». Читаем мы сегодня, дорогие друзья, святителя Николая Сербского, его моление на озере, вместе с отцом Анатолием Гловацким, священником Никольского храма города Химки. И продолжим это дело через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
2: Почитаем святых отцов.
0: Всем добрый вечер еще раз. Тем, кто только к нам присоединился, напоминаем, что это программа «Почитаем святых отцов». На радио «Вера» у микрофона сегодня священник Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки, и я, диакон Игорь Цуканов. И читаем мы сегодня «Моление на озере» святителя Николая Сербского. И продолжаем читать эти замечательные моления.
1: «Вот еще немного, и путь мой окончится. Еще немного, поддержи меня, Господи, победитель смерти, на пути, возводящем к Тебе. Ибо чем больше приближаюсь я к Тебе, тем сильнее люди тянут меня вниз, в свою бездну. Чем больше наполняется бездна, тем тверже надежда их, что они одолеют Тебя. Не Тобой меряют они силу свою, а количеством своим. Закон правды не Твоим именем освящают, но числом своим судят о нем. Пусть большинства для них есть путь истины и справедливости. Настанет день последний. Наступит и ликование для сатаны из-за жатвы обильной, а колосья-то все пусты. Но по глупости своей сатана меряет числом, а не полнотой. Один Твой колос, Господи, победитель смерти, стоит всей жатвы сатаниной, ибо Ты не числом меряешь, а полнотой хлеба жизни». Вот здесь он очень замечательно говорит о том, что, видать, тоже были какие-то непростые пастырские, архипастырские труды, где он тоже переживал о том, что люди из-за суеты вынуждены не ходить в храм, вынуждены, может быть, по каким-то праздничным воскресным дням там работать, как у нас в обычной жизни у нас там бывает. И говорит о том, что вне зависимости от тех обстоятельств, да, когда, как бы так скажем, люди вынуждены, да, выбирать жизнь не с Богом, но он говорит о том, что жизнь с Богом, даже одна жизнь с Богом, и самая высочайшая, да, жизнь, которую прожил Спаситель, принес вот этот колос, да, вот он явился победителем смерти. И вот это и является некой полнотой хлеба жизни. Мне кажется, очень интересные размышления. И вот они такие, да, вот как для современного человека. Вот они какие-то, может быть, иногда крайние. Да, вот тут с одной стороны полное там опустошение, да, а с другой стороны и есть победитель, да, вот смерти. То есть как пример полноты человеческой жизни. И то, что Господь, Он будет мерить, для Него важно именно качество вот этой жизни, ту, которую прожил человек. Как, допустим, да, возьмем там Василия Великого. То есть, может быть, там его это времена не все стали святыми, много людей там, да, там не наследовали Царствие Небесное, но один святитель Василий Великий, да, сколько там трудов сделал, сколько пользы церкви принес. И прожил-то всего 49 лет. Угу. Некоторые, может быть, его времена там и до 90 дожили, да, но как таковой, да, там до пользы, вот этой пользы церкви не принесли. И, то есть, для Бога очень важно, он говорит, такие размышления его, является еще и тот объем пользы, то количество, которое принес человек.
0: Ну, некая полнота, вот опять, насколько человек достиг вот некой такой полноты возраста Христова, как об этом апостол Павел говорит. Вот не количеством, а вот этой полнотой Господь измеряет. Да, да. «Прискорбна слепота человеческая, не видящая славы и силы Божией», пишет святитель Николай Сербский. «На горе птица живет, горы не видит. В воде рыба плавает, воды не видит. Крот в земле роется, земли не видит. Воистину, прискорбно подобие человеческое птицам, рыбам и кротам». Люди, словно животные, перестают замечать то, чего слишком много, и распахивают ресницы свои лишь на диковины и чудеса невиданные. «Слишком щедр ты, Господи, дыхание мое, потому не замечают тебя люди. Слишком очевидно существование твое, Господи, воздыхание мое, потому более внимательны они к жизни белых медведей полярных и диковин заморских. Слишком усердно служишь ты рабам своим, верность сладчайшая, потому и презрели тебя они. Воистину, Господи, велик ты, равно ты велик, и когда славословят тебя мир, и когда поносят». Вот очень, мне кажется, драгоценная мысль о том, что, ну, как бы вот лицом к лицу лица не увидать, большой видится на расстоянии, как Есенин, по-моему, да, писал, что когда Господь везде, его как бы и не видно, и действительно люди не ценят, потому что, ну, потому что Господь вот во всем буквально, и Он служит людям, вот всеми своими возможностями, возможности у него безграничные. Он, и вот такая какая-то трагедия даже в этом есть, что действительно, вот как в Евангелии эта трагедия, она же тоже проявляется, да, что Господь вот бесчисленные какие-то благодеяния людям совершает, с которыми Он сталкивается, и люди это перестают ценить, люди... Более того, начинают его обвинять в том, что он там что-то делает не вовремя, по субботам, там, что в нем бес, поскольку вот он нарушает какие-то вот эти вот там традиции, да.
1: Нормы.
0: И они не замечают самого вообще главного, что, что он делает. То есть они проходят мимо Бога, вот буквально. И это происходит ведь не только в Евангелии, это и в нашей жизни постоянно происходит. Люди действительно, вот очень точно все-таки Владыка пишет, люди ищут каких-то чудес. То есть того, что вот их бы лично убедило в том, что Господь в их жизнь как-то вот входит, что Он в ней действует, что Он что-то такое совершает. А вот каждодневные чудеса, которых там, ну, десятки, ну, их не убеждают. Люди как-то невнимательно очень живут. Ну, люди – это мы все, и вот я, от них же первый есть маз. Да, вот это такой парадокс, и это трагический какой-то парадокс. Ну,
1: Владыка очень интересно замечает, он говорит, что слишком щедр ты, Господи.
0: Да.
1: То есть слишком, да, настолько, что люди уже даже стали перестали ценить это. Они воспринимают это уже как должное. И вот это вот... понимание, да, то есть люди, они уже потеряли, что это уже не их заслуга, а это просто происходит по милосердию Божьему. И как вот у Владыки очень тоже интересный такой образ делает о том, что как птица, да, не замечает горы, да, так и рыба не замечает воды, в которой там живет. Да. И мы очень часто, тоже живя в этой благодати, не замечаем, что это милость Божья. И в этом и есть, да, такой вот, как Владыка, вот, вот эту цитату, вот, как раз отец Игорь начали читать, говорится о слепоте человеческой, да, и насколько она прискорбна, что люди, они этих вещей, они не замечают, не ценят, а по итогу что? Они неблагодарны. Неблагодарны Богу за эти великие дела, которые достойны того, чтобы человек славословил Бога за все эти великие благодеяния. А получается так, что люди, они этого не видят, соответственно, начинают роптать. Вместо того, чтобы быть благодарными, да, они все время там чем-то недовольны. И с чего, да, вот там нужно начать? Начать человеку с того, что он должен быть благодарным Богу, вот эту щедрость начать замечать, подмечать.
0: Ну, это, конечно, очень трудно. Но... То есть это очень естественно, с одной стороны, а с другой стороны, ну, человек действительно привык. Вот привык, что у него там есть, например, пища на каждый день, что он дышит воздухом, что у него там, я не знаю, вообще он себя чувствует нормально, что он может встать с кровати, выйти из дома, куда-то пойти. А вот когда у него тромб обнаруживают, да, вот как бы здесь вот проблемка. Но этот тромб, он вообще-то, это же такая вещь, которая может, ну, как сказать, то есть это могло с человеком произойти вообще в любую секунду, и с любым из нас может произойти. И то, что это не происходит вот сегодня, завтра, вчера не произошло, вот это нас не удивляет почему-то. Хотя это чудо тоже.
1: Я думаю, что здесь, наверное, нужно понять, в принципе, такое пастырское служение для того, чтобы вот какие-то вот эти размышления владыки, да, вот как бы они нам стали близки, нужно, ну, вот как бы посмотреть на ситуацию с точки зрения пастырской, будь священник там или епископ, о том, что людям кажется, что, ну, батюшка служит и служит. А если мы вот так вот посмотрим, да, вот ну, немножко, да, вот расскажу пастырскую такую видение или ощущение, да, вот, то есть внутренние ситуации, то получается как? О том, что священнику приходят сначала покрестить ребеночка, ну, радостное событие, покрестили. Потом приходит женщина и говорит, там, батюшка, там, да ребенок болеет, да, и батюшка должен сострадать. Потом приходит повенчать, батюшка венчает, да, радостное событие. Потом приходит отпеть. И потом приходит там человек поисповедоваться, да, опять какое-то там грустное событие. И вот у батюшки действительно бывает вот такое, благодаря его служению, такое, знаете, отец говорит, такой вот диагональ такая, где с одной стороны у человека в жизни бывает все там плохо, да, вот там ему там один день остался жить, и он какой-то там, знаете, как-то с благодарностью весь этот день принимает, принимает священника, причащается, святых христовых тайн исповедуется. И другой человек, у которого есть там какие-то возможности, а этот человек, он недоволен. Угу. Он говорит, что есть еще кто-то богаче, вот у него еще там что-то надо развивать, еще больше, еще, и того ему не хватает. И вот здесь какой-то нужен такой вот действительно такой какой-то баланс. И вот здесь мне кажется, что в размышлении владыки то, что вот он как пастырь, архипастырь сталкивается с таким, знаете, очень интересным диапазоном, где он спрашивает, а где же вот просто есть человеческая благодарность, когда она? Да, вот где она возникает, где она может появиться, вот это вот счастье, где вот это ощущение источника жизни, да, где человек просто благодарен Богу. Потому что когда человек даже вот так бывает, допустим, вне зависимости от достатка, один человек там не купил себе вертолет, расстроился, в унынии находится, да, там, или бизнес там прогорел. И другой человек, который лежит в больнице, да, там, с какой-нибудь там, с онкологией, да, который врачи никаких гарантий ему не дают. И тот, и человек, тот.
0: Нет, дают гарантию, что ему остался месяц.
1: Ну, там, в лучшем случае, да. И вот человек там понимает, что у него-то времени не так много. О чем он задумается? Вот, да, вот о некой своей жизни, как вот он проживает. И есть люди, да, вот, которые могут быть, может быть, не особо успешными, да, в этой жизни, но они радуются жизни, они умеют радоваться жизни, они умеют радоваться обстоятельствам, в которых они там есть, в которых они живут. Есть люди, которые тоже могут, да, вне зависимости, да, каких-то там своих возможностей, тоже умеют нести добро и благо другим людям, да, то есть то, что у них есть. И вот на какой-то такой вот баланс вот для каждого человека, да, наверное, какие-то размышления, я думаю, что тут, скорее всего, из-за такого внутренних каких-то, да, вот ситуаций, спектром, да, где владыке приходилось сталкиваться с людьми, с разными, люди разные, жизненные ситуации разные, ощущения у всех разные, да, кто-то говорит, что вот плохо, кто-то может быть, там пытается слишком радоваться, да, что там, живя, может быть, там одним днем, да, то есть, ну, как бы у человека все как бы успешно, да, что ему, зачем ему идти в храм и молиться. И размышления, да, вот как таковые, владыки, то, которое он, да, вот сейчас говорит, что люди, да, живя в радости, они не замечают этой радости, они думают, что вот могло бы быть-то еще лучше. Они не понимают, что у них и так все, слава Богу. Те люди, которые в беде находятся, да, они просто видят только одну беду и не видят пользы. которую вот Господь им посылает. Поэтому я думаю, что Владыка наше внимание, да, вот, вот так вот через эту цитату обращает на то, чтобы мы умели ценить, да, и, да, не видеть не только отрицательные стороны, но и положительные в каких-то ситуациях. То есть это же просто, это же вот такое, знаете, как бы можем сказать, даже некая внутренняя привычка, да, то есть раз Господь мне посылает эту ситуацию, Он же любящий Отец, Он же благом мне желает. Соответственно, да, Господи, вразуми, чтобы действительно мы эту ситуацию приняли во благо.
2: Почитаем святых отцов.
0: Почитаем святых отцов на радио «Вера». Мы сегодня, дорогие друзья, читаем «Моление на озере» святителя Николая Сербского вместе с отцом Анатолием Гловацким, священником Свято-Никольского храма города Химки. И читаем очередную цитату, очередной фрагмент.
1: «Прежде всех сотворенных Тобою, прежде времени и скорби сотворил Ты, Господи, человека в сердце своем. Человека первым Ты задумал, но на четках сотворения его очередь пришла последней. Так же, как садовник вскапывает землю и сажает сухие колючки, думая о розе. Так же, как зодчий, задумывая храм, прежде мысленно видит сверкающие купола, которые возведет последними. До начала творения человека первым родил Ты в сердце своем».
0: То есть здесь, я так понимаю, святитель Николай говорит о том, что хотя человек появился, ну, как бы хронологически последним, да, был создан там шестой день после всего остального, но задуман-то он был первым, и, собственно, мир создан ради человека.
1: Да, очень глубокая мысль, то, что Владыка, да, как-то так интересно, что смотрит, да, то есть, что все созидание, все вот это творение, да, было ради того, чтобы действительно как купол, да, вот на храме венчает, вот, скажем так, все сооружение, да, вот храма, так и здесь, то есть все то, что Господь сотворил, все цветы, животные, там, всю эту систему солнечную, для того, чтобы человек имел благие условия, да, для своей жизни.
0: Угу. Ну, и это, конечно, контрастирует с тем, что святитель Николай чуть ранее, вот как мы читали, говорит о том, что человек – это существо такое вот иногда раздробленное среди червей, среди какой-то пыли, брошенное, ну, не Богом брошенное, а, в общем, по своей воле как бы оказавшееся вот в этом дольнем таком мире. Это немножко не соответствует тому высокому призванию.
1: Так, может, эта и мысль, она как раз и важна, то есть Владыка, вот, да, размышляя над этим, как раз он к этому именно и ведет, тому, что человек, он именно является центром, угу, творения, он является представителем Бога на земле, он является, хотя вот он небольшой, не является каким-то там больше всех животных, да, там каким-то исполином, выше жирафа, больше там слонов, там еще кого-то, да, там, а именно, может быть, он меньше, да, там, всех этих там животных, ну, какое-то что-то не среднее, да, по росту, по весу, но является таким ключевым моментом вообще творения всего мира. Вот если животных много, да, Бог сотворил, которое там количество, да, их больше, то человек одного, да, Адама и Еву сотворил. То есть не творил много людей сразу же изначально. И как раз вот этот такой момент, он контрастирует с тем, что человек забывает о своей вот этой центральности. И центральность, она заключается в том, что человек должен понимать, что его единство, да, его целостность, она будет тогда плодотворной, когда человек будет с Богом.
0: Да.
1: Иначе без Бога получается, что человек как раз вот отчаивается, унывает, впадает в какие-то состояния, да, там уныния, депрессии. От чего? Потому что он оторнут от источника жизни.
0: «Возлюблен ты мною и любим от того, что ты для меня тайна. А всякая любовь горит и не сгорает, пока живет тайна. Раскрытая тайна, сгоревшая любовь. Вечной любовью клянусь я тебе, как и ты клянешься мне вечной тайной. Из семи небес облачение твое, в глубину глубин сокрылся еси от всех очей. И все светила, слившись в единое око, не проникли бы через завесы, укрывающие тебя. но не волею сокрылся Ты, великий Господи, по несовершенству нашему. Рассыпанное и раздробленное творение не видит Тебя. Только для того Ты не сокрыт, кто разрушил стену между Я и Ты». Но тоже на другой лад святитель здесь говорит о том, что вот это рассыпанное, раздробленное творение не видит Бога. Чтобы Бога увидеть, нужно с Ним соединиться, нужно стать цельным, нужно стать вот, ну, в каком-то смысле таким же простым, как прост Господь. Наше богословие учит нас тому, что Господь, Он прост, Он не сложен, и Он немного составен, Он един. Также и человек, вот он, ему, конечно, не хватает этой цельности. Но что еще вот здесь как-то обращается на свое внимание, что любовь наша, она, ну, видимо, он говорит о такой земной любви, святитель Николай. Мы любим Бога, пока Он для нас тайна. Вот тайна раскрыта – это разрушение любви, как вот тут он так говорит, да. И поэтому Бог для нас, вот, для нас земных, для нас раздробленных, для нас таких несовершенных, Бог остается тайной. Именно для того, чтобы мы могли, видимо, ну, как-то вот полюбить Его, вот даже в нашем нынешнем состоянии.
1: Я думаю, что здесь, наверное, что подразумевается под тайной? Это желание человека находить время для того, чтобы жить с Богом. Ведь он этим же и заканчивает, да, вот эту мысль, вот, которую отец Игорь вы прочитали, о том, что раскрыт Бог становится для кого? Для того, кто разрушил стену между «я» и «ты». Тот, кто захотел, да, соединиться с Богом. И еще одна мысль, да, которую вот Владыка сейчас говорит в этом отрывке, говорит о том, что «неволею своею, да, сокрылся Ты, Господи», а по несовершенству нашему.
0: Да, да.
1: Да, то есть это не воля Божья, да, вот там куда-то прятаться, чтобы мы его там находили,
0: искали.
1: Да, чтобы мы его там искали, тратили на это силы. А это некое проявление, да, вот милосердия, с одной стороны, да, о том, что Он нам дает свободу жить, выбирать, и то, чтобы человек захотел приблизиться к этой тайне, захотел бы пожить с Богом, захотел бы действительно в своем расписании, да, как некое свидетельство, включить то, что для него важно, то, что для него ценно, чтобы он выразил, как и причастие, да, мы становимся причастными. И Бог смотрит, насколько вот эта причастность к Отцу нашему Небесному, она нам важна. То есть здесь, да, с одной стороны, мы вот эту благодать мы получаем в причастии, но и с другой стороны, человек, он выражает, насколько для него это важно причастие. Потому что вот святые, да, вот мы видим, насколько сами они часто причащались и рекомендовали это своим духовным чадам. Почему? Потому что это причастность быть с Богом. То есть, а это и есть святость, то есть это, ну, как бы такое стремление, это желание человека жить с Богом сейчас. Не когда-то потом, да, ну вот потом там подумаем, там, когда-то потом. А ведь сейчас же мы выражаем это стремление, желание.
0: Да. Я вот еще думаю о том, что эта тайна Божия, она... Вот можно ли сказать, что когда мы соединяемся с Богом, например, в таинстве причащения, что эта тайна как-то вот исчезает, и средостение это разрушается. Но средостение это, наверное, разрушается, а вот тайна, мне кажется, она остается тайной, потому что все-таки Господь настолько велик, настолько иной, чем мы, что, мне кажется, мы вот всю вечность можем его как-то открывать для себя все снова и с новой стороны. Ну, в этом как... смысле тайна как вот некое основание любви.
1: Как некая высота,
0: да.
1: Богопознания. И здесь вот эти уровни, они могут быть действительно разными, где человек может быть действительно на совершенно другом восприятии Бога, Божества, Его замысла, понимание, и здесь мы можем только, наверное, как святые отцы говорят, соприкасаться, немножко быть сопричастными, то есть, да, вот такому пониманию глубины. «Всемилостивый Господи, помажь сердце мое елеем и милости Твоей я, да никогда не вспыхнет в нем гнев на сильного, не заразится презрение к слабому. Посмотри, роса утренняя всех слабее». Да никогда не совьет гнезда в сердце моем ненависть к ненавидящей меня. «Да вспомню я о конце их и сохраню мир свой. Милосердие открыет путь к сердцу всякой твари и несет радость. Немилосердие омрачает чело и несет печаль одиночества. Помилуй милостивого рука пренежная и открой ему тайну милости твоей». Вот интересный момент о том, что здесь святитель связывает милосердие с елеем. Да, помажь сердце мое елеем. Интересно, что елей, он в древности всегда воспринимался именно действительно как милость Божья. И по-гречески «Господи, помилуй» звучит как «кирия элейсон», да?
0: Да.
1: Елей. И у нас есть часть богослужения, да, на утренней, когда мы тоже мажем елеем. И она называется «пули и елей». То есть «много милостивы». То есть вот эти вещи, они как раз и соединяются о том, что через помазание елеем, да, то есть Господь, Он посылает свою милость, то есть наполняет человека, наполняет его сердце, наполняет его душу. И здесь как раз свидетель, ну, такой очень, мне кажется, хороший образ, через который он призывает, да, вот и на нас сегодня благословение Божье, да, вот через милосердие Божье. Вот все то, что мы с вами говорили, да, что жизнь человека, она может быть разной. Она может, в ней могут быть и какие-то положительные моменты, которые нас вдохновляют. Могут быть негативные моменты, которые нас там ослабевают, через которые мы ослабеваем, через которые нас раздражают, делают слабыми, уязвимыми. Мы лишаемся какого-то внутреннего понимания, куда нам и зачем нам нужно идти, и в духовной жизни тоже. Но через вот это елей, да, тот, который нам Господь утешение посылает, и на богослужении, да, когда нас помазывают елеем, когда человека, когда он болеет в таинстве соборования, тоже помазывают елеем. Это как некая милость Божья, которую Господь нам посылает для того, чтобы нас поддержать, нас вдохновить и нам сказать, что Он рядом. То есть Он, как источник жизни, Он всегда рядом. И Владыка же сегодня тоже там говорит о том, что «Господи, Ты слишком щедр». То есть и вот эти, наверное, слова «милосердие Божье», я думаю, они для наших радиослушателей сегодня являются вдохновляющими, потому что Господь, Он является многомилостивым, Он слишком щедр. И когда мы это вспоминаем, вот в моменты такой грусти, тоски, печали, они являются, наверное, такими словами поддержки и вдохновения каждому человеку.
0: Да, которые, конечно, очень нужны человеку всегда. Но здесь еще замечательно то, что Владыка просит Господа, чтобы Господь его сердце этим же елеем милости помазал, чтобы он сам научился, человек научился, это тоже, не гневаться на там, своих обидчиков и как-то вот... Интересно, да не зародится в сердце моем презрение к слабому, да не вспыхнет в нем гнев на сильного. То есть в ответ на милость Божию, по идее, сердце человека тоже должно само умягчаться и само должно быть милостивым.
1: Мне кажется, что какая-то глубина Владыки не всегда нам, может быть, до конца ясна, потому что он как-то открытый, я так понимаю, чувствую, что он пишет это все. Не говорит нам конкретные жизненные ситуации, с которыми ему приходилось столкнуться, но они вот здесь, так скажем, косвенно отражаются, где человек сильный, да, его никакие увещевания его не останавливают, да, вот у него есть какой-то ресурс, скажем, там, политический, финансовый, и он просто продавливает свое. И Владыка понимает, как духовная личность, да, как архипастырь, это никакого блага, добра никому не принесет. И есть люди, которые действительно очень слабые, да, отчаявшиеся, которые унывают. И здесь, конечно же, тоже такое внутреннее переживание за этих людей, что они оказались в этой жизненной ситуации. И, может быть, даже люди, которые мы могли бы прибегнуть к таинствам церкви, как соборование, причастие, исповедь, они лежат и бездействуют. И здесь, конечно же, он, как архипастырь, мне кажется, он страдает по-своему. И он тоже просит самому вот этого милости, великой милости Божией, чтобы вот этих людей тоже утешать, поддерживать и направлять.
0: Да. Огромное спасибо, дорогой отец Анатолий, за эту беседу. И, конечно, хочется поблагодарить еще святителя Николая Сербского, который вот такую прекрасную книгу нам в наследие оставил, которой тоже можно как-то приникать как к такому источнику. вот настоящей какой-то молитвы, такой молитвы современной, молитвы нам понятной, молитвы для нас тоже актуальной. Напомню, что мы читали сегодня «Моление на озере», оставленное нам вот святителем Николаем Сербским. И у микрофона были священник Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки, и я, диакон Игорь Цуканов. Еще раз огромное спасибо всем, дорогие друзья, доброго вечера. Ну, уже доброй ночи, наверное. Вот. И огромное спасибо вам, батюшка. Услышимся.
1: Во славу Божию.
0: Бог даст, да, через неделю. Храни всех Господь. Всего доброго.
2: Почитаем святых отцов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
1: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
2: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
3: Любовь долготерпит, милосердствует.
4: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
5: Не бесчинствует, не ищет своего.
6: Не раздражается, не мыслит зла.
7: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
1: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
3: Любовь никогда не перестает.
0: А теперь пребывают сии три.
5: Вера.
6: Надежда.
5: Любовь.
4: Но любовь из них больше.
8: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Светлое радио. Михаил Пришвин. Дневники. Читает Егор Бероев.
1: «22 октября 1936 года. Лист опал, и при солнце земля как холст с беспредметной живописью и без рамы. Идешь, смотришь в беспредельность, как в море. Ручей одевается как стеклом прозрачным и часто в тишине леса выговаривает какие-то слова, до того похожие на человеческие, что останавливаешься и прислушиваешься, и думаешь, не идет ли кто-нибудь, разговаривая, и нет ли где, может быть,

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой своим воспитанникам Марии и Дмитрию. «Счастье состоит не в том, чтобы жить во дворце и быть богатым. Всего этого можно лишиться. Настоящее счастье – то, которое ни люди, ни события не могут похитить. Ты его найдешь в жизни души и отдании себя. Постарайся сделать счастливыми тех, кто рядом с тобой. И ты сам будешь счастлив».
0: Голоса

темную бездну, то в светлую бездну, крутясь, шар земли погружает меня. Питают, пытают мой разум и веру, то призраки ночи, то призраки дня. Не верю я мраку, не верю я свету, они грезы духа, в них ложь и обман. О, вечная правда, откройся поэту, отвей от него разноцветный туман. Чтоб мог он, великий в сознании обмана, ничтожный, как всплеск посреди океана, постичь, как сливаются вечность и миг, и сердцем проникнуть в святая святых. Яков Полонский.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Антон Карташов. Отрывок из очерка «По истории русской церкви». Нужно было защитить достоинство Киева в глазах Андрея Боголюбского, хлопотавшего в Константинополе об учреждении у себя в Суздальщине особой метрополии.
2: Метрополия – территория, находящаяся в канонической власти митрополита, может объединять в себе несколько епархий. Такая система сложилась еще в период раннего христианства. На Первом Вселенском церковном соборе в Византии в 325 году епископ столицы каждой римской провинции получил права и обязанности в отношении епископов других городов этой территории. Главенствующий столичный архипастырь стал именоваться митрополитом. На Руси в конце X века была учреждена Киевская митрополия. Она подчинялась Константинопольской церкви. В середине XV века была создана Московская митрополия, которая в 1589 году получила от Константинопольской церкви автокефалию, то есть независимость, и преобразована в патриархат. В дальнейшем в его подчинение перешли все митрополии на территории России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: Некоторые христиане оправдывают отсутствие молитвы к Богу повседневной занятостью. Многозаботливость не может отменить нашего хождения пред Богом. Памятование о Господе должно сопровождать нас в течение всего рабочего дня. Так постепенно и приобретается чувство теплоты и любви к Богу. Хочу поделиться с вами словами святителя Феофана Затворника. Хозяйственные дела могут извинять только недолгое стояние на молитве, а оскудение внутренней молитвы извинять не могут.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Русское купечество умело не только торговать. Оно строило и развивало города, благоустраивало их. И часто делало все это бескорыстно. Алексей Леонтьевич Кекин вписал свое имя в летопись Ростова. Предпринимателя и благотворителя даже называли человеком, который усыновил весь Ростов. Он был для Алексея родным городом. Купцы Кекины жили в нем веками, и, по выражению самого Алексея Леонтьевича, никакого добра жителям не делали. Напротив, многих разорили. Видимо, желая расплатиться за жадность предков, Алексей Леонтьевич, с 16 лет проживавший в Петербурге, все свое состояние оставил не столице Российской империи, а Ростову. Но начал Кекин свою благотворительную деятельность все же в Петербурге. Отец Алексея, занимавшийся торговлей хлебом, отправил туда сына расширять дела фирмы. Кекин-младший быстро преуспел. Жизнь в столичном городе и большие деньги не испортили молодого человека. Напротив, он экономил как мог, отказывая себе во многом. Работал, учился, за 3 года овладел французским, английским и немецким языками. В Петербурге Кекин женился и стал отцом 2 сыновей. Сумев заработать за короткое время приличное состояние, Алексей Леонтьевич оставался кристально чистым и порядочным человеком. В коммерции, как тогда говорили, он держался прямых и честных правил, а деньги вкладывал в недвижимость и активно занимался благотворительностью. Алексей Леонтьевич купил на Васильевском острове 3 дома и устроил в них приюты для бедных людей, открыл бесплатную столовую и церковь Святого Леонтия. В 38 лет Кекин овдовел. Рядом с кладбищем, где он похоронил жену, Алексей Леонтьевич построил еще один приют. В городе о Кекине заговорили, как о щедром благотворителе. Его наперебой приглашали в различные общественные организации. Алексей Леонтьевич стал попечителем нескольких богоугодных и учебных заведений и был награжден 2 орденами за благотворительное усердие. Младший сын Алексея Леонтьевича умер еще в младенчестве. Старший закончил гимназию и поступил в университет. Отец мечтал, что сын тоже займется благотворительной работой, но все мечты рухнули в одночасье. Юноша умер от болезни сердца в 20 лет. Алексей Леонтьевич не мог оправиться от такого удара судьбы. В его душе произошел настоящий переворот. Спустя месяц после похорон Кекин написал завещание, по которому все его имущество отходило Ростову, и уехал в Иерусалим поклониться гробу Господню. Вернувшись, Кекин стал работать еще больше. Он открыл в Ростове льняную фабрику, а при ней приют и школу. Фабрика не приносила дохода, но Алексей Леонтьевич ее не закрывал, чтобы не лишать 300 работников зарплаты. Потом Кекин провел в городе водопровод, который работает до сих пор. А когда в Ростове стали восстанавливать Кремль и церковь Иоанна Богослова, Алексей Леонтьевич вложил в реставрацию большие деньги. Он подарил публичной библиотеке книги из своего личного собрания, построил храм на родовом кладбище под Ростовом, готовил проекты строительства гимназии и университета и, как в молодости, экономил на себе. Зато не жалел денег для своих родственников, не отказывал в материальной помощи даже совсем незнакомым людям. После смерти Кекина Ростов получил все имущество благотворителя – его дома, поместья, земли, леса, фирму и денежный капитал. Завещание Алексея Леонтьевича потрясло ростовчан. Гимназия, о которой он так мечтал, была построена и стала одной из лучших в России. Носила она имя почетного гражданина города Ростова Алексея Леонтьевича Кекина. Он ничего не умел делать наполовину, а ведь жизнь была к нему так сурова. Казалось, на одну удачу приходилось вдвое больше потерь. Но Кекин смог остаться удивительно добрым человеком, бесконечно любящим людей.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Дуровой. Записки кавалерист-девицы. 1807 год. Множество молодых казачек пришли проводить своих мужей. Я была свидетельницей трогательного зрелища. Щегров, бывший всегда при полковнике в походе, был с ним же и на Дону. Его отец, мать, жена и три взрослые и прекрасные дочери пришли проводить его и еще раз проститься с ним. Умилительно было видеть, как 40-летний казак, склоняясь до земли, целовал ноги своего отца и матери, принимая их благословение. А после сам точно так же благословил дочерей своих, упавших к ногам его. Обряд этого прощания был совершенно нов для меня и сделал на душу мою самое горестное впечатление. Вот, думала я, как должно расставаться детям с отцом и матерью.
0: Голоса

парке плакала девочка. Посмотри-ка ты, папочка, у хорошенькой ласточки переломлена лапочка. Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю. И отец призадумался, потрясенный минутой, и простил все грядущее, и капризы, и шалости милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Бесплатная московская гостиница «Добрый дом» помогает детям при лечении опухолей головного мозга. Один из подопечных проекта – 9-летний Сава из Санкт-Петербурга. До 2 класса мальчик рос активным и любознательным. Любил рисовать и плавать, занимался дзюдо и шахматами, ловко собирал конструкторы, показывал успехи в учебе. В 8 лет врачи выявили у Савы опухоль мозга и сделали ему операцию. После нее ребенку заново пришлось учиться глотать, держать голову, поворачиваться, сидеть и ходить. Самостоятельно есть Сава еще учится. Большую роль в восстановлении здоровья ребенка играет реабилитация. Мама Савы, Анна, поехала с сыном в Москву, чтобы пройти курсы занятий у специалистов. Благотворители помогли семье оплатить проезд и реабилитацию для мальчика. А проживание в столице организовала бесплатная гостиница «Добрый дом». «Мы просто приехали и стали здесь жить, без очередей, волокиты и бюрократии», — говорит Анна. В «Добром доме» есть все для комфортного проживания юных онкопациентов. Отдельные комнаты, уютные кухни и места для отдыха. Ежегодно сотни детей, приехавших со всех регионов России, останавливаются тут на время лечения и реабилитации. Если вы хотите поддержать работу «Доброго дома», переходите на сайт проекта и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Немым и беспомощным чувствую себя, Господи, благолепие мое, когда пытаюсь выразить полноту и неизменность Твою. Потому обращаюсь к Вселенной. Встань на колени со мною и говори вместо меня, немого и беспомощного. Тебе возвожу алтари каменные, о камень краеугольный упования моего. Но горделивые сыновья мира, себя считающие ближе к Тебе, нежели святые Твои, глумятся надо мной. Смотри, вот безбожник, не Богу, камням кланяется. Не камню я кланяюсь, но камень сотворившему Богу живому. Ибо и камень от Господа удалился и в спасении нуждается. Грех сделал меня перед лицом неба более нечистым, чем камень тот. Пусть и камень спасется со мной. И как воплощение постоянства, пусть поможет беспомощным словам моим выразить постоянство правды Божией. Потому обнимаю я камень, словно собрата в погибели, собрата в молитве и спасении. Возжигаю елей и воск на алтарях каменных тебе, свет неугасимый. А горделивцы надменно восклицают: «Вот муж суеверный, неведомо ему, что Бог есть Дух». Знает раб твой, Господи, что ты Дух, знает и милость твою ко всякой плоти. Когда вижу блеск елея и ощущаю благоухание воска, говорю себе: «Чем ты лучше елея и воска?» Подобно солнцу полуденному, свеча и елея, возжигаемые в полночь, яснее тебя рассказывают о свете Господнем. Пусть они будут тебе помощниками в молитве, собратьями в молитве и спасении. Украшаю алтарь твой иконами деревянными, крестами золотыми, репидами серебряными, покровами шелковыми, книгами священными в переплетах кожаных, и делаю поклоны земные пред алтарями твоими. А горделивые насмешники мои все смеются. Вот идолопоклонник поклоняется вещам бессловесным. А тебе ведомо, единственный Боже мой, что тебе только поклоняюсь. Но чтобы гордость не овладела сердцем моим и не повредила спасению, призываю деревья и травы, птиц и зверей, да вопиют они к тебе со мной вместе, всякий своим языком. Ибо всякое творение нуждается в спасении, и все должны вознести молитву с человеком, виновником греха и виновником спасения. Освящаю хлеб и вино на алтаре твоем и питаю ими душу свою. Пусть глумятся горделивые до конца времен. Не постыжусь я желания своего питаться тобой, хлеб животворящий мой. Кланяюсь алтарю каменному, дабы научиться мне видеть всю вселенную алтарем Бога Всевышнего. Питаюсь освященными на алтаре твоем хлебом и вином, дабы научиться мне видеть во всем, что вкушаю твое святое тело и святую кровь твою. Молюсь со всеми тварями твоими и за тварей всех, чтобы научиться мне смирению пред тобою, чтобы суметь высказать всю тайну моей любви к тебе, любовь всеобъемлющая.

0: Сяжева Каргина. Литературные эскизы. Читает Екатерина Васильева.
1: Девчата. Напротив сидят девчонки. В руках книги, чтобы скоротать время в электричке. Нет, не электронные. Вот эту книжку знаю. Она знакома мне с детства. Выписывали наложенным платежом. «Человек, который смеется», Гюго. «И тебе интересно?» – спрашиваю. «Да», – с удивлением смотрит на меня. «Чем дальше, тем больше захватывает». Книжка с пожелтевшими страницами. «Не люблю электронные», — говорит другая. «Настоящие пахнут. У меня на столе штук 50 стоит. Я захожу в комнату, подхожу к столу, и это так здорово. Мы будто о людях говорим, с которыми тепло и комфортно». Она поправляет наушники, а сама погружается в свою книгу. «Дети капитана Гранта», — читаю я на обложке. «Особенно люблю, — говорит она, — когда есть в книжке пояснения. Надо искать по справочникам, интернету, это так удобно. А мне нравится искать, — откликается первая, — так много узнаешь». Третья сидит, задумавшись, в стороне. И книжка у нее особенная. «Это философская», — ловит она мой любопытный взгляд. «Помню, как скучно было раньше читать книжки, в которых нет прямой речи. А она читает. Увлеченно, вдумчиво, а в опыте чужой жизни. Как побороть свои слабости и победить себя. Девчата, милые мои, и совсем не чужие мне, есть то, что связывает нас сквозь поколения. Крепкой, теплой ниткой наши чувства и мысли».

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.

из воспоминаний монахини Марфо-Мариинской обители Милосердия Надежды Бреннер. «В первый раз я в обитель попала в 1909 году. Еще собора не было. Одна церковь Марфы и Марии, маленькая. Служили всеночную, великая княгиня в белом, сестры в белом, батюшка в голубом облачении. Стояла, не помня себя, как будто вижу видение. Домой бежала, обливаясь слезами. Впустили меня. Ты где была? Не знаю, где была. На земле ли?» И стала в обитель бегать. А когда решилась к ним проситься, батюшка мне: «Да, мы принимаем». Я к маме. Я поступила в обитель. А мама была строгая, властная такая: «Что, этого не будет?» Я опять к батюшке. Он говорит: «Нет, без родительского благословения не можем взять». Казанской Богоматери я тогда молилась. «Подставлю стул к образу. Что же ты меня не слышишь, что ли?» Мама срочно квартиру новую сняла. С Якиманки на Малую Бронную переехали, подальше от обители. И 7 лет я в обитель бегала, денег на трамвай не брала. Как только речь о поступлении, мама: «Иди на все 4 стороны, ты мне не дочь». И всегда меня матушка Елизавета подзовет, утешит: «Зиночка, будешь в обители, не беспокойся, все равно ты наша сестра, только не в наших стенах. Мы сестер в другие города на послушание отпускаем. Вот представь, что мы тебе послушание дали послужить маме». Все время вне работы я там проводила. Велели и за трапезу мне ходить, только ночевать домой. Голоса.

Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. В заботах каждого дня живу, а душа под спудом каким-то пламенным чудом живет помимо меня. И часто, спеша к трамваю или над книгой лицо склоня, вдруг слышу ропот огня и глаза закрываю. Владислав Ходасевич.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Лука Глинский.
1: Шел март 1887 года. Богородица Рождественская Глинская пустынь, что в Курской губернии, готовилась к Великому посту. Накануне в обитель приехал богатый помещик из соседнего села и привез в подарок пожилому монаху по имени Лука, которого очень почитал за молитвенную жизнь, несколько больших коробов с солеными грибами и маслинами. «На весь пост хватит!» – смеялся помещик, пока его слуга заносил короба в келью монаха. В это время мимо проходил инок по имени Михаил. Увидав, как в келью к отцу Луке сносят припасы, он усмехнулся и тихо проговорил. «Сколько раз отец Лука нам говорил, что всем нужно делиться, а теперь он сам закрома набивает». На следующий день Михаилу снова пришлось проходить мимо кельи отца Луки. Монах, увидев его из окна, пригласил зайти. Только Михаил переступил порог кельи, как отец Лука вручил ему большую банку с маслинами. «Вот тебе гостинец к Великому посту», — сказал он. «Да не забудь в кладовую за грибами сходить, если нужда будет. Мне как раз благодетель грибов и маслин привез. Так я их отдал, чтобы каждый из братьев мог себе взять, сколько необходимо». Михаилу стало нестерпимо стыдно за свои недавние слова. В слезах он рассказал обо всем отцу Луке и попросил у монаха прощения. «Кто других судит, рано или поздно сам осудится», — говорил монах Лука Глинский, прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Лука Глинский.

0: «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает протоиерей Максим Горожанкин.
1: Великим постом, читая молитву преподобного Ефрема Сирина, мы просим: «Ей, Господи, Царю, даруй мне зрите моя прегрешение и не осуждайте брата моего». Ведь из осуждения рождается в нашем сердце ненависть. А плодом ненависти бывает агрессия. «Бей врага, потому что ты прав». И врагами становятся нам зачастую близкие прежде люди. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Григория Паламы. «Если кто имеет к кому ненависть, пусть помирится и возвратится к любви, чтобы его ненависть и вражда с ближним не послужили свидетельством того, что он Бога не любит».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Охридского Николая Сербского уездному казначею. Начало 30-х годов 20 века. Королевство Югославия. Город Охрид. Вы недовольны своим священником. Действительно прискорбно, что тот, кто должен утешать, огорчает вас. Но вы из-за одного восстали на все священство. Этим вы свидетельствуете о том, как трудно излечить людей от обобщений. Приведу вам в пример великих людей, как они были праведны и осторожны. Знаменитый русский писатель Николай Гоголь имел великий талант, но величие души и ума его превосходили его талант. Однажды он подвергся нападкам со стороны другого русского писателя Белинского за то, что благоговейно говорил о священстве. Отвечая на критику Белинского, Гоголь писал: «Отчего вы решили, что пою гимн нашему духовенству? Я знаю немало дурных священников и мог бы рассказать вам о них немало смешных историй. Но я встречал и таких, перед святостью жизни которых преклоняюсь, и знаю, что они чада нашей Восточной Церкви. Следовательно, я пою гимн не тому духовенству, которое посрамило нашу Церковь, а тому, которое возвысило ее, которое своим мученичеством запечатлело истину каждого слова Христа. Постарайтесь и вы рассуждать так же, как Гоголь. Что было бы, если бы Христос, скажем, из-за Иуды возненавидел всех апостолов? Но он не возненавидел даже Иуду и предостерегал его на Тайной вечере, чтобы не губил себя предательством Сына Божия. Представьте, какая великая будет слава ваша в Царстве Божием, если вы, мирянин, будете милосерднее священника». Голоса.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: С 18 столетия в Москве был известен род Ляминых, благодаря которому закладывались лучшие традиции русского купечества. Многие представители этой семьи прославили свою фамилию, но самым известным стал Иван Артемьевич Лямин. Профессионал своего дела и человек исключительной порядочности, он быстро завоевал уважение московского купечества. У Ивана Артемьевича было множество званий, почетный гражданин Москвы – одно из них. А что касается должностей, то одно время Лямин работал городским головой и много хорошего сделал для Москвы. Его стараниями пустили конку, конную железную дорогу, и установили первые электрические фонари. На его средства построили 5 училищ для мальчиков. Открытие знаменитого политехнического музея – тоже заслуга Лямина. Иван Артемьевич получил прекрасное образование. Он закончил Императорскую практическую академию коммерческих наук и успешно продолжил дело своего отца. Мануфактура Ляминых при Иване Артемьевиче работала так эффективно, что он быстро стал очень состоятельным человеком. Воспитанный в православной вере, Иван не хотел тратить деньги только на свою семью, жену и 9 детей. Потребность делиться была заложена в нем с детства. Поэтому большую часть заработанного Лямин переводил на благотворительные нужды. Купив ткацкую фабрику в городке Яхрома, Иван Артемьевич превратил ее в процветающее предприятие. В России в это время начался бум на текстильные изделия. Лямин воспользовался благоприятным моментом и стал расширять производство. Деньги текли рекой, а он вкладывал их в новейшее английское оборудование и в улучшение жизни рабочих, которых искренне любил. При своей фабрике Лямин построил детский сад, школу, ремесленное училище для детей рабочих, открыл образцовую больницу с большим штатом врачей. Слава об этой клинике шла по всей московской губернии. К тому же рабочие могли не беспокоиться о завтрашнем дне, ведь даже в кризисные времена Иван Артемьевич никого не увольнял и не снижал зарплаты. Бытовые условия фабричных работников тоже были выше всяких похвал. Люди жили в специально для них построенных зданиях, в народе их до сих пор называют «ляминскими». Один из своих личных домов Иван Артемьевич превратил в дом престарелых, а в другом устроил дом отдыха. Много времени Лямин отдавал религиозному воспитанию детей, своих и чужих. Благотворителя избрали старостой церкви святителя Николая на Ордынке, и при храме тут же была построена приходская школа, одна из лучших в Москве. 30 лет Лямин поддерживал и школу, и церковь. А когда в Яхроме начали строительство Троицкого собора, Иван Артемьевич не пожалел на него денег. Он говорил, что церковь непременно принесет большую нравственную пользу для рабочего люда и заказал архитектору проект в духе Петербургского Казанского собора. Так в простом рабочем поселке появился самый величественный храм Подмосковья. Иван Артемьевич до открытия собора не дожил, но передал эстафету благотворительности своему сыну Семену. Он и завершил начатое отцом дело, а потом на свои деньги пристроил к храму колокольню. Вдова Лямина, Елизавета Семеновна, тоже поддержала семейную традицию. В память о муже она возвела небольшой храм Святой Елисаветы в городе Дмитрове. Первая заповедь российского купечества звучала так: «Люби и уважай человека». Иван Лямин свято соблюдал и это правило, и другое. «Если Бог дал тебе, то и ты должен помогать другим». Благотворительность была для Ивана Артемьевича необходимым делом, а сам он стал одним из самых уважаемых людей дореволюционной России.
0: Имена, имена милосердия.

0: Вот моя молитва.
1: Радио «Вера».
2: Сирени бледные дождем к земле прибиты, замолкла песня соловья. Немолчно говор слышится сердито.

лик, и вновь в моих садах благоуханных раздастся птичий крик. Александр Блок.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Отличительной особенностью богослужения некоторых двунадесятых праздников, например, Рождества Христова, является задостойник. Такое название возникло благодаря тому, что песнопение этого типа исполняется на литургии вместо молитвословия «Достойно есть». Задостойник, исполняемый хором в день Рождества Христова, составлен великим церковным поэтом древности Иоанном Дамаскиным. Святой Иоанн сначала был знатным чиновником, а затем принял монашество и ушел в отдаленный монастырь, где стал послушником у сурового старца. Тот запретил Иоанну писать стихи и сочинять музыку. Запрет касался в том числе и церковных произведений. Святой Иоанн послушался старца, хотя такое решение далось ему очень тяжело. Однажды в обители, где жили Иоанн Дамаскин и его старец-наставник, скончался один из монахов. Братья попросили Иоанна сочинить погребальный гимн в память о покойном. Дамаскин уступил просьбам монахов и погрузился в творческий процесс. Составляя гимн, он по привычке отбивал ритм, постукивая ногой по полу. Старец заметил это и сурово отругал Иоанна. Ночью наставнику Дамаскина во сне явилась сама Богородица и приказала старцу разрешить Иоанну сочинять церковные гимны. Дамаскин, узнав о заступничестве Божией Матери, написал в ее честь проникновенную молитву, известную теперь как задостойник праздника Рождества Христова. О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Задостойник Рождества Христова – шедевр византийской церковной поэзии. Давайте его послушаем. «Любить оба нам, яко безбедное, страхом удобие молчания. Любовь же, дева, песни ткати, спротяженно сложенная, неудобно есть. Но и мать, и силу, елико есть произволение, дашь». Перевести данный текст на русский язык проблематично, но мы воспользуемся помощью известного ученого, исследователя богослужения Михаила Скобалановича. «Удобнее нам было бы по страху предпочесть молчание, как дело безопасное, по любви же к тебе, дева, составлять стройно сложенные песни трудно, но и ты, Матерь, дай силу к песням, поскольку есть у нас усердие». Текст задостойника передает нам настроение, которым был охвачен святой Иоанн Дамаскин. Он благодарит Богоматерь за проявленную милость и просит благословить его труд по составлению церковных песнопений.
1: Задостойник Рождества Христова звучит не только в сам день праздника, но и исполняется хором в дни попразднства. Так называется период из шести дней, в течение которых церковь продолжает торжественно отмечать события Рождества Христова. Всякий раз молитвословие исполняется на литургии. У нас есть возможность послушать задостойник Рождества Христова в исполнении объединенного хора Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии, скупости и богатстве. Жила-была бедная старушка. Такая она была бедная, что порой ей даже нечего было хлеба испечь. И была у нее соседка злыдня, которую эту старушку непрестанно бедностью ее попрекала. И вдруг заметила соседка, как только она принимается хлеб печь, у старушки тоже из трубы дым идет, будто хлеб печется. «Неужто эта нищенка тоже разбогатела?» – удивилась соседка. «Надо бы заглянуть к ней, проверить». Заходит соседка к старушке, а та действительно каравай из печи вынимает. Посадила старушка соседку за стол, хлебом свежим ее угощает. Удивилась соседка. «Откуда же у тебя хлеб? Недавно ты была беднее бедного, а теперь каждый день хлеба печешь». И рассказала ей старушка, что устала она от попреков в бедности и стала головню дымящуюся в печь подкладывать, когда соседка принималась хлеб печь. Неделя так проходит, другая. Вот старушка и придумала. «А дай-ка я буду Бога о милости его просить каждый раз, как головню в печку кладу». Так и стала поступать. Положила она головню в печку, помолилась, и вдруг кто-то стучится в окошко. Стоит старик нищий, весь в лохмотьях, хлебушка просит. А хлеба-то в доме ни куска. Отдала старушка старичку последнюю свою картофельну. Тот ее съел и снова хлеба просит. «Откуда же я тебе, старче, хлеба возьму?» – говорит старушка. «А ты из печи и достань», – отвечает старичок. Заглянула старушка в печь, а там и впрямь готовый каравай лежит. Охнула она, достала каравай из печи, стала старичка кормить. Он съел весь каравай и еще просит. «Нет у меня больше хлеба», — говорит старушка. «А ты снова из печи достань», — говорит старичок. Смотрит старушка, там опять каравай лежит. Достает она каравай из печи, а сама вслух удивляется, «До каких же пор Бог хлеба мне будет даровать?» «А до тех пор, пока с чистым сердцем будешь делиться со всеми голодными», — ответил старик. Вот с тех пор и не переводится никогда в доме у доброй старушки хлеб.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Птицы твои будят меня на рассвете, шелест озера убаюкивает вечером. Нет, не птица рассветная будет меня, и не озеро вечернее убаюкивает меня. Ты, Господи, которому все голоса подвластны. Ты даровал птицам голос и озеру шепот полночный. Всякому дыханию даровал ты голоса, во всякое создание заключил звук. Окружен я разноголосием творений твоих, словно ученик учителями многими, и вслушиваюсь неустанно в каждый голос от восхода до заката. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатаев твоих. Солнце говорит мне о сиянии лица твоего, звезды о гармонии существа твоего. Одним языком говорит солнце, другим говорят звезды. Но всякое слово исходит от одного голоса, твоего голоса, Господи. Ты произнес первое слово, затрепетавшее в глухой тишине и безличии хаоса, и рассыпалось оно на множество звуков, словно грозовая туча на дождевые капли. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатаев твоих. Одно лишь восклицание вырвалось из груди Богоневесты, когда увидела она сына своего, один звук, преисполненный любовью, которая не могла смолчать. И восклицание ее отозвалось в сердце сына, и Дух Святой десницей крепкою разнес его, отклик на любовь матери по всем просторам земным. Потому все просторы наполнились голосами твоими, песнь моя и любовь моя. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатаев твоих. Оттого и говорил ты притчами, Сыне Божий, толкуя все происходящее в притчах о Боге Всевышнем. Словом ты исцелял и живил, ибо ведал ты тайну любви, а тайна любви в тайне слова. Через все сотворенное, словно сквозь тонкие огненные свирели, лились слова, а через слова — любовь небесная. Господи, дарующий голоса, научи меня слышать о любви Твоей через глашатаев Твоих.

0: Вы слушаете радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Екатерина Васильева.
1: Ледяные узоры детства. Заиндевелые узоры на окнах детства. Сквозь сахарные цветы морозной кисеи искрами бьет в глаза солнечный свет, дробясь в ледяных кристаллах многоцветием радуги. Отчего теперь окна не покрывает ледяная сказка? Из валенок, оставленных у порога, торчат самодельные свертки, а в них сладости. Они кажутся настоящим объедением, хоть и сделаны мамой втайне от нас из абрикосовых косточек и жженого сахара. Других рождественских угощений нет. На дворе перестройка. 90-е. Мы громоздим с братишкой диванные подушки, поочередно скатываемся по ним, словно с горки, дружно хохоча. А еще братишка любит играть в войну. Он берет меня в плен, а мне нравится. Он старше, но я делаю вид, что не хочу с ним играть. Просто так, чтобы подразнить его. Пусть поупрашивает меня хоть чуть-чуть. Но когда, наконец, в зале поставят елку, мы будем наперебой загадывать, на какой ветке матрешка или заснеженный шарик. Новогодние вечера всегда самые загадочные. Весь дом погружается в сказку. Пусть подольше продлится она. Сказка нашего дома за ледяными оконными узорами детства.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем писателя Клайва Льюиса к Малькольму. Многие люди попадают в мои молитвы только как старик из Кру, эта официантка или даже тот человек. Их имена можно позабыть или не знать вообще, но все же помнить, как они нуждаются в том, чтобы за них молились.

Радио «Вера». Край ты мой, родимый край, конский бег на воле, в небе крик орлиных стай, волчий голос в поле. Гой ты, родина моя, гой ты, бор дремучий, свист полночный соловья, ветер, степь да тучи. Алексей Толстой.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Священник Василий Архангельский.
1: Отец Василий Архангельский, священник собора Спасского монастыря в Симбирске, шел по городскому рынку. Он подыскивал материал для ремонта своего ветхого жилища. Дом у отца Василия был маленький. Бревен на ремонт требовалось немного, но цены были слишком высоки. Денег у священника не хватало. В самом центре рынка отец Василий увидел икону святителя Николая. Священник подошел к ней, усердно помолился, перекрестился и опустил пожертвование в большую медную кружку, стоящую рядом. Но отойдя на некоторое расстояние, вдруг понял, что положил в кружку свои последние деньги. Отцу Василию стало жаль денег, но тут же он укорил себя за малодушие и, перекрестившись, тихо произнес: «Милостивый святитель Христов, не отринь того, что отдано тебе, пусть и нехотя. Не жалею я о том более, но верую, что ты не оставишь меня, грешного, в нужде моей». Помолившись так, отец Василий пошел дальше. Но не успел ступить и нескольких шагов, как навстречу ему попался знакомый купец. Увидев священника, он радостно приветствовал его, а потом, будто между прочим, сказал: «Батюшка, слышал я, что вы дом свой поправить надумали. Так не возьмете ли у меня лесу, сколько вам нужно?»
2: «Берите даром». Удивленный отец Василий не знал, что и сказать. Только благодарил Бога и святителя Николая за щедрую милость. За самую малую и убогую нашу лепту Господь старицей вознаграждает, говорил священник Василий Архангельский.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Священник Василий Архангельский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Максим Горожанкин.
1: Как важно в наше время не унывать. Бывает, что утром люди просыпаются и вместо молитв начинают новости читать. А в новостях один негатив. И получается, что вместо смирения и благодарения Богу человек сеет в своей душе семена смертных грехов, уныния и отчаяния. Примером отчаяния, приведшего к смерти, является предатель Христа Иуда. Именно он предпочел покаянию отчаяние. Поэтому нужно быть бдительными и на корню пресекать бесовские помыслы, отрывающие нас от Бога. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Иоанна Златоуста. «Не будем отчаиваться, не столь опасно пасть, как упавши лежать, не столь страшно быть раненым, как, будучи раненым, не желать исцеления».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Анны Вырубовой, фрейлины и ближайшей подруги императрицы Александры Федоровны Романовой. Я видела императрицу России в операционной госпитале. То она держала вату с эфиром, то подавала стерильные инструменты хирургу. Она была неутомима и делала свою работу со смирением, как все те, кто посвятил свою жизнь служению Богу. 17-летняя Татьяна была почти так же искусна и неутомима, как и мать, и жаловалась только, что ее по молодости освобождали от наиболее тяжелых операций.
0: Голоса

0: надеемся, любим. Имена, имена милосердия.
1: Один из самых богатых людей Российской империи, русский дворянин немецкого происхождения Павел фон Дервис, говорил, что его капиталы должны работать на благо Отечества. Павел Григорьевич хотел жить только в России. Лучшие годы его общественной деятельности прошли в Москве, городе, который в XIX веке называли обителью милосердия. Фон Дервис занимался перспективным и новым для России тех времен делом – строительством железных дорог. Карьера складывалась блестяще. Павел Григорьевич не боялся рисковать и упорно работал. Вскоре его стали называть железнодорожным королем. Про фон Дервиса говорили – богат как крест. Сравнение с царем, обладающим несметными богатствами, не случайно. Павел заработал громадное состояние. Он был счастлив в браке и не представлял своей жизни без любимых жены и детей. Трагедия обрушилась на семью фон Дервиса внезапно. Старшие дети Павла Григорьевича умерли от костного туберкулеза. В память о них отец решил построить в Москве детскую больницу. На это благое дело он пожертвовал 400 тысяч рублей. Больница получила имя святого Владимира по имени умершего сына фон Дервиса. Павел Григорьевич выдвинул только одно условие. В клинике всегда должно быть 100 мест для бесплатного лечения сирот и детей бедняков. Газеты писали: вот чего желал отец, лишившийся своих детей. Он хотел только уменьшить для родителей силу подобных утрат. Он хотел, чтобы частью богатств, которые были суждены его детям, могли воспользоваться бедные больные дети Москвы. Место для больницы выбрали прекрасное, дачное, посреди березовой рощи. Комплекс из 20 павильонов построили всего за 2 года. Медицинскому оборудованию могла позавидовать любая заграничная клиника. Ни одна копейка из пожертвованных денег не была ни украдена, ни потрачена впустую. В общедоступной и бесплатной больнице работали выдающиеся врачи Москвы и Петербурга. Неудивительно, что на Всемирной выставке в Брюсселе она получила золотую медаль как лучшая в Европе детская клиника. Спустя несколько лет после открытия при больнице построили удивительной красоты церковь Живоначальной Троицы. Храм украшали цветные изразцы, мрамор и красное дерево. А церковная ограда была настоящим произведением искусства. Павел Григорьевич не присутствовал на открытии больницы. Он с семьей был вынужден уехать в Ниццу. Этого требовали доктора дочери фон Дервиса, Вари. Как и старшие дети, девочка заболела костным туберкулезом, и ее увезли к морю и солнцу. В Ницце фон Дервис выстроил для семьи свою знаменитую виллу Вальрозе. На закладном камне он сделал надпись: «Я русский, родился в России, люблю Россию». И не нашел бы никакой надобности устраиваться в другом месте, если бы не находился в положении исключительном по состоянию здоровья детей моих. Делая все возможное, чтобы спасти Варю, Павел Григорьевич не забывал и о благотворительности. Для французских детей он построил в Ницце школу. Местные жители были благодарны русскому миллионеру, но не понимали, зачем он потратился. Павел Григорьевич отвечал: «Надо делать добро и для того места, где живешь хотя бы временно». К великому горю родителей спасти Варю не удалось, и сердце Павла Григорьевича не выдержало. Он умер в одночасье. Его вдова похоронила супруга и дочь в Москве при церкви больницы святого Владимира. А сама посвятила свою жизнь благотворительности. По примеру мужа, который в свое время вложился в строительство лицея в память цесаревича Николая, Вера фон Дервис открыла женскую гимназию, дав ей имя дочери Варвары. Это была одна из лучших гимназий Москвы. Кроме этого, Вера Николаевна организовала приют для 16 девочек. Число было выбрано не случайно. Варя прожила 16 лет. Вера Николаевна содержала также столовую для бедных и дешевые квартиры для вдов. Павел фон Дервис нажил свой капитал честным путем. Сумел стать миллионером, не украв ни рубля у государства, потому что дорожил своей репутацией и жил по принципу, который сформулировал так: «Пройдет жизнь, но не пройдет добро, ею посеяны».
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Прости мне, Боже, прегрешение, и дух мой томный обнови. Дай мне терпеть мои мучения в надежде, вере и любви. Не страшны мне мои страдания, они залог любви святой. Но дай, чтоб пламенной душой я мог лить слезы покаяния. Взгляни на сердце нищету, дай Магдалины жар священный, дай Иоанна чистоту. Дай мне донесть венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя Христа.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Главной святыней древних иудеев был Ковчег Завета. Так назывался переносной ящик, в котором хранились каменные скрижали с 10 заповедями. Кроме того, в ковчеге находилась чаша с манной, чудесной пищей, которой Господь питал евреев во время путешествия по Синайской пустыне, а также посох Аарона, расцветший на глазах египетского фараона, в доказательство всемогущества единого Бога. Ковчег являлся символом союза Творца с народом Израиля и служил свидетельством присутствия Господа в его среде. К Ковчегу Завета могли прикасаться только иудейские священники. Другим же дотрагиваться до святыни было строго запрещено. Иначе человек мог умереть. Такое печальное событие произошло, например, с Азой, иудеем, нечаянно дотронувшимся до Ковчега Завета. Ветхозаветные иудеи очень гордились своей главной святыней, но, к сожалению, ее утратили. Ковчег Завета оказался потерян во время захвата Иерусалима войсками Навуходоносора в 6 веке до Рождества Христова. Господь, однако, не оставил народ избранный и вместо прежнего ковчега даровал ему ковчег духовный. Именно такая мысль содержится в «Задостойнике», одном из основных песнопений праздника введения Богородицы во храм Господень, комментирует священник Антоний Борисов.
3: Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы вошел в церковный календарь примерно в 8-9 веках. Несмотря на это, данное торжество по своему статусу ничем не уступает другим важным праздникам – Рождеству Христову, Успению и иным. Молитвенно вспоминая введение Богоматери в Иерусалимский храм, Церковь говорит нам об одном важном факте. Когда Иерусалимский храм заново отстроили после возвращения из Вавилонского плена, его главная часть, Святой Святых, оказалась пустым. Ковчег Завета, который должен был там стоять, иудеи утратили. Когда Богоматерь вошла в храм Соломона, то священник Захарий впустил ее во Святое Святых. Так Богородица стала духовным ковчегом, вместилищем особой благодати. Вот как об этом говорит задостойник введения. «Пусть одушевленного Божия ковчега отнюдь не касается рука непосвященных, но уста верных, не умолкая, воспевая возглас ангела, в радости Богородицы да взывают: истинно выше всех ты, Дева чистая».
2: Задостойник введения поется на литургии в день праздника. Время его исполнения наступает после того, как священник благословит хлеб и вино в таинстве Евхаристии. В этот момент они становятся телом и кровью Христовыми. Прославляя затем Богоматерь словами задостойника, Церковь указывает, что благодаря Деве Марии Христос Спаситель родился в нашем мире и совершил свой искупительный подвиг. Давайте послушаем задостойник праздника введения Богородицы во храм в исполнении хора «Достойно есть».

0: богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Несколько дней на оленях по тундре. Столько приходится ехать иеромонаху Тихону Воробьеву, руководителю миссионерского отдела Якутской епархии, чтобы навестить отдаленные села Якутии. Из-за труднодоступности и плохих погодных условий такая поездка может растянуться на недели. И первое, о чем просят общины отца Тихона при встрече – помолиться об их оленях. Связь человека и животного для оленеводов – одна из главных. Поэтому во время миссионерских поездок представители Якутской епархии привозят им вакцины для животных. Уберечь стадо от инфекционных заболеваний – важная мера для кочевников. Оленей они используют как транспорт. Из шкур животных шьют одежду, а мясо употребляют в пищу. Помимо вакцин, отец Тихон привозит оленеводам продукты, одежду, лекарства и другие необходимые вещи. За прошедший год миссионерский отдел Якутской епархии подружился со многими стойбищами, то есть стоянками кочевников. Местные жители увидели, что церковь готова разделять их заботы. Они понимают, что главная поддержка, которую мы можем дать, все-таки духовная. Но люди должны видеть, что ты приехал не просто поддержать словами, а готов помочь делом, говорит помощница отца Тихона, монахиня Елизавета Синчукова. Из-за отдаленности вопрос снабжения для местных народов – один из ключевых. Сейчас социальному и миссионерскому отделу Якутской епархии нужны средства, чтобы купить 80 флаконов вакцины для оленей, запас круп и консервов на 50 человек, а также теплую одежду для детей и технические средства для кочевого образа жизни. Отвести гуманитарную помощь необходимо уже в июле, чтобы не попасть в паводки. Помочь собрать посылку доброты и внести лепту в ее доставку вы можете на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Любовь делает меня Богом, а тебя, Господи, человеком. Смотри, там, где...